0: 22-я сейная Анна Калинская была сильнее прошлогодней полуфиналистки Ролан-Гаррос Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сейный Данил Медведев сенсационно в 5 сетах уступил 97-й ракетке мира Адаму Уолтону. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 27 мая, в Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями пройдет кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, с прояснениями пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
2: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто рассказываем вам о Кавказе и, прежде всего, о Кавказе Северном, о народах на протяжении веков, а то и тысячелетий, населяющих этот красивый и величественный край. Говорим о традициях, о многовековой культуре горцев, вспоминаем историю, но не только. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, очаровательную и обаятельную Зою Уайсовну Махмудову, ученого-этнографа, кавказоведа. Зоя Уайсовна, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
4: Спасибо вам за приглашение, Николай.
3: Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что в разное время в наших программах Зоя Уайсовна рассказывала много интересного и занимательного. Ну, например, о путешествии и приключениях великого Александра Дюма на Кавказе, о первой фотографии на Кавказе, об особенностях кавказской моды, начиная с 19 века. Много интересного мы узнали и об исследователях Кавказа. Ну, а сегодня наша гостья предлагает поговорить об искусстве Кавказа в культурной дипломатии России. Мы попытаемся определить то время, ну, скажем так, когда Кавказ стал дипломатическим поверенным России. Дипломатия, как известно, предмет невероятно тонкий, и уж если мы создаем внушительный образ своей страны на международном уровне, то старательно демонстрируем как можно более яркое, привлекательное, вызывающее восторг и восхищение. Кавказская культура, будь то прикладное творчество или холодное оружие, а вместе с ними неповторимые музыкальные традиции и неподражаемая кухня, была одним из внушительных элементов российской самобытности и во времена Советского Союза, и до социалистической революции. И, конечно же, наш Кавказ и сегодня вносит яркие краски в парадный портрет страны. Впрочем, не буду забегать вперед и предлагаю начать беседу вот с чего. Зоя Уэссона, вот... Как вы думаете, в какой момент Россия настолько приняла Кавказ, что стала гордиться своей горной территорией на международном уровне?
4: Николай, образ Кавказа, который был предназначен для внешнего зрителя, для иностранцев, начал формироваться уже в первой половине XIX века. Этот процесс был, естественно, инициирован властью и отчасти ей контролировался. Такой романтизированный образ региона продвигался, в общем-то, мягко в имперский период, я бы сказала, без нажима, через репрезентацию разного рода таких церемониальных мероприятиях, а также в международных всероссийских выставочных проектах. Ну, например, на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году уже можно было увидеть кинжалы известного мастера Базалая из селения Казанище в Дагестане, набивной войлок из Шуши, абхазские бурки, образцы самобытной яркой нухинской вышивки. Это действительно очень интересная такая штука. Это вышивка, которую делают мужчины. На темном фоне яркие нити, яркий орнамент очень эффектно смотрится и всегда привлекает внимание. Кроме того, в этот период, между прочим, уже производство художественно оформленного такого холодного огнестрельного оружия кавказского типа освоили и на Урале. Поэтому на выставке были представлены шашки и кинжалы, которые были сделаны на Златоустовской фабрике. А, например, элементы кавказского костюма галунная тесьма вот для черкесских, черкесские галуны, да, как тогда говорили, которые были сделаны на московских фабриках. Еще шире искусство Кавказа было представлено в 1867 году на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже. Тогда был специально образован такой Кавказский тифлистский вспомогательный комитет, задача которого была собрать вот такой комплекс материалов, которые вы могли представить Кавказ в Европе. Вот. Кавказское общество сельского хозяйства, кстати, тоже подключилось и активно помогало. В Париж тогда отправили очень много вещей. Были музыкальные инструменты народные, ковры, всевозможные паласы, войлоки, сукно, бурдюки, резную деревянную посуду. Кроме того, изделия мастеров-серебряников, холодное оружие, естественно, разного рода элементы костюмов. И тогда на этой выставке был специальный отдел, там, по-моему, около 14 государств участвовало, в том числе и Россия, который был отведен под демонстрацию народных костюмов. И тогда вот уже Кавказский комитет привез кавказские костюмы, домашнюю утварь. Вот, Кавказское общество сельского хозяйства представило тушинские и хевсурские костюмы. Вот хевсурский костюм,
5: красивый,
4: да, Николай,
5: очень,
4: он ни на что не похожий.
5: Да.
4: Тогда же военные фотографы специально выезжали в разные регионы Кавказа и сделали несколько альбомов с фотографиями, которые должны были там вот как раз в Париже демонстрироваться. Вот, как тогда говорили, народных типов. То есть вот такой, да, и визуальную часть. Карта Кавказа, естественно, военно-топографическое депо Кавказской армии тоже представила. То есть, в общем, достаточно широко это было. И таких выставок было много. На самом деле, они были и всероссийские, международные. Это просто вот два примера.
5: Ну, вы сейчас о парижской выставке говорите,
4: которая
5: была в Париже.
4: Да, это была в Париже, да, это 1967 год. Ну, на протяжении 19 века, в начале 20 века эти выставки были, Россия участвовала, и Кавказ всегда, естественно, искусство Кавказа тоже было представлено на них. Потому что такого рода проекты позволяли продемонстрировать, ну, масштабы, прежде всего, империи, обширность территории, разнообразие вот этих природно-климатических зон и соответствующих этим зонам типов хозяйства, самобытность народов, которые населяли. Идея была такая. У нас большая такая страна, вот, живут разные люди. Вот самые разные люди.
5: Не просто здесь разные люди, извините, перебиваю, а Кавказ в те времена вообще был terra incognita. То есть вообще никто не знал. Это как будто другая планета.
4: А, ну, такой своеобразный собственный Восток. Да, экзотика, конечно, в значительной степени, но здесь тоже нужно иметь в виду, что элиты того времени, сословные элиты, империи, они же были в этническом плане, ну, очень такие разнородные. И по большей части равноудаленные от простого народа вне зависимости от этнической принадлежности. Поэтому, когда на выставках, например, демонстрировалась крестьянская там русская изба и рядом юрта, допустим, да, для вот властной элиты это был просто как бы вот просто простой народ. Этническая принадлежность роли никакой не играла. Вот это важно, да, то, чего, конечно, конечно, не было уже потом, да, в более поздний советский период. Ну и я бы еще отметила здесь, конечно, роль конвоя.
5: Его императорского,
4: да, его императорского величества.
5: Да. А я хотел напомнить, да, нашим радиослушателям, что он конвой его императорского величества. Это, ну, считайте, что, ну, как Федеральная служба охраны сегодня. Специальное подразделение, специальная часть, которая охраняла царственных особ.
4: Да, но они и в военных действиях тоже
5: принимали участие. Да, естественно, естественно, да, конечно, да.
4: В самом начале 19 века вот эта структура возникла, и постепенно, достаточно быстро влились туда и выходцы из Кавказа. Да, мы все помним эту яркую парадную форму.
5: Это все были в черкесках,
4: да.
5: Да, кстати, черкесские длинные в пол, что называется, кинжалы, газыри, все как положено, папахи,
4: как,
5: да.
4: Конечно,
5: это,
4: как,
5: да,
4: кавказское оружие, да, бешмет, все.
5: И служили там представители разных народов Кавказа Северного, представители Северной Осетии, Грузии, Ингушетии и вообще других народов, которые населяют Северный Кавказ.
4: Да,
5: черкесы.
4: Да, совершенно верно. И, естественно, поскольку этот конвой был постоянно, да, вот рядом с императором, он был в поле зрения иностранных гостей, послов, делегаций каких-то.
5: Да, конечно, конечно, да, да,
4: они это видели, да, и в этом смысле они свою роль, вот такую, да, роль презентации.
2: Кавказский акцент.
5: Зоя Уэссон, с вашего позволения, просто я не хочу далеко отходить от Парижа, о котором вы говорили о выставке, это 19 век, когда, значит, Россия принимала участие в выставке, там были представлены народы Кавказа, разная атрибутика. Я вспомнил Дюма, который был у нас на Кавказе в 19 веке, о котором вы рассказывали очень интересно. Так вот, ему создавали все условия, местные власти, и в итоге вышла книга.
4: Да, совершенно верно. На самом деле, это был один из наиболее, я бы сказала, успешных таких проектов по продвижению позитивного образа Кавказа.
5: Да,
4: в регионе. Ему был оказан очень такой теплый прием, мягко говоря. Вот, значит, и на Кавказе в том числе его сопровождали высокопоставленные военные чиновники. Вот, и от него ждали соответствующей, в общем, такой комплиментарной работы, естественно. Она такая была, мы помним, да, эта книга «Кавказ» вышла фактически без цензурных купюр. В 1961 году она была опубликована в русском переводе. Вот. Подобного рода практики, да, они сложились и оправдали себя в имперский период еще. Я еще что хотела отметить, возвращаясь к церемониям официальным, в 19 веке, в середине 19 века, то уж точно становится совершенно в порядке вещей обязательно участие элит, как мы сейчас сказали, региональных, в коронационных мероприятиях. Вот, в частности, например, на коронацию Александра II в 1956 году отправилась с Кавказа целая делегация, там около 50 человек было. Естественно, это были представители знатных родов, аристократических родов. Одна женщина даже была, Екатерина Дадиани, мигрельская владетельница, которая была сестрой Нины Чевчевадзе, супруги Александра Сергеевича Грибоедова. И вот вся эта яркая компания приехала в Москву, и некоторые из этих людей гостили и жили в доме у Александра Ивановича Борятинского на Тверском бульваре. Он в это время стал как раз наместником кавказским.
6: Вот как описывают эти события современники. И в частности, русский писатель и военный историк Арнольд Львович Зисерман. В своей книге «Фельдмаршал князь Александр Иванович Борятинский 1815-1879» отмечает: «В Москве во время коронации, по словам господина Николаева, бывшего у князя Борятинского адъютанта, князь жил на Тверском бульваре, в доме Вырубова. Едва ли помещения английского вице-короля Индии или даже дворец самого Типо Саиба могли быть великолепнее. Собственно говоря, самое помещение не представляло ничего особенного. Это был большой барский дом, высокие комнаты, хорошая мебель и больше ничего. Правда, что в этих комнатах, как бы волшебством, вслед за назначением князя Александра Ивановича наместником кавказским, появились коллекция дорогого оружия и дорогих азиатских кубков по стенам, вышитые золотом подушки по диванам, громадные дорогие ковры и масса экзотических растений. Но поражала не эта обстановка, а люди, вращавшиеся в доме и приезжавшие к князю Борятинскому. Как из-под земли выросли какие-то постоянные телохранители с загорелыми лицами, увешанные орденами и сверкавшие костюмами Закавказья. То были старые подчиненные князя, приехавшие в Москву с депутациями и переселившиеся к нему в дом. И среди них, начиная с 10 часов утра и до 7 часов вечера, все, что было знатного и почетного в Москве, толпилось в комнатах дома Вырубова. Там видели и митрополита Филарета, и фельдмаршала князя Воронцова, и лорда Гренвеля, и князя Делиня, и Шамхала Тарковского, и владетеля Абхазии, и владетельницу Менгрелии, и множество разных азиатских почетных лиц в их дорогих одеяниях.
7: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
4: Собственно, возвращаясь к нашей истории, эти практики, которые показали свою эффективность в деле презентации выгодного образа Кавказа и проводимые в отношении региона его жителей политики, были позже взяты на вооружение советской власти. Какие-то, естественно, были отброшены, ну, просто потому что общество уже стало другим, да, а какие-то были немножко видоизменены, но, во всяком случае, преемственность все равно здесь очевидна, потому что есть вещи, которые не зависят от политического режима. Неважно, империя это, да, там, или советское государство, необходимость в создании позитивного, привлекательного образа государства на международной арене, все равно эта задача остается. И в первые десятилетия советской власти главную роль в области культурной дипломатии играло Всесоюзное общество культурной связи за границей, ВОКС так называемое, которое начало работу в апреле 1925 года. Создателем, вдохновителем и первым руководителем ВОКС была Ольга Давыдовна Каменева. Цели были обозначены в уставе, вполне конкретные. Значит, это продвижение, да, образа новой власти, ее достижений через участие в выставочных проектах, через содействие визитам иностранных гостей, там, делегаций. Оно было нацелено, в отличие от других институций, на как бы интеллигенцию. Вот не на рабочий класс, а именно на культурную, такую вот, да, художественную интеллигенцию, на взаимодействие, так сказать, да, с ней. Там было довольно большое количество секций внутри самой этой организации. Но для нас важно, что были секции региональные. Был закавказский отдел ТВОКС, который включал секции отдельно Армении, Азербайджана и Грузии, с центром в Тбилиси, конечно. Вот. И северокавказский с центром в Ростове-на-Дону, соответственно. И вот эти многочисленные проекты, они очень активно там начали работу свою. И первый же, значит, выставочный проект ВОКС, это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. Опять же, в Париже, Николай, в 25-м году. И там как раз тоже произведения народного искусства, в том числе кавказского, были представлены в соответствующей секции, которая была посвящена народам СССР. Там был отдельно построен павильон, архитектор Мельников Константин, Александр Роченко, наш художник и фотограф, тоже принимал участие в оформлении, так сказать, нашего павильона, и он поражал всех, он такой авангардный был, свежестью, какой-то вот таким новым подходом, и вообще это символизировало такое, как бы сказать, устремление в будущее. Может быть, там в 25-м году еще советскому государству мало можно было чем гордиться, потому что, в общем, сложности еще были там после гражданской войны и прочее. Но, во всяком случае, этот павильон по воспоминаниям очевидцев символизировал такие, понимаете, устремления благородные этого нового государства. И, между прочим, очень часто российская эмиграция выступала одновременно со своими проектами, ну, как бы конкурирующими с проектами ВОКС. То есть это было некое такое противодействие. И вот как раз в 25-м году тоже была выставка, устроенная эмигрантскими кругами. Но все-таки это не было, конечно, анахронизмом. Это было обращение к прошлому империи. А в то время как советский проект, он был устремлен в будущее, да, и он, конечно, выигрывал, да, зрителям больше это все нравилось. И вот, кстати говоря, важный момент – в этот период европейские государства, и более поздние, кстати говоря, очень часто стремились представить на вот этих международных выставках колонии свои. И это очень часто было специально построены там деревни или помещения, в которых, значит, жители там наряжены в национальные костюмы, что-то там такое изображают. Вот, я хочу сказать, что вот в советское время так уже не делали никогда. Единственный раз в 23-м году, когда проходила всесоюзная сельскохозяйственная выставка, первая, это вот предтеча этих всех выставок достижений народного хозяйства. Вот тогда там был такой этнографический отдел в этой выставке, и вот там была такая идея показать производственные центры. То есть там были выстроены какие-то, значит, ну, аутентичные постройки, и внутри должны были быть вот люди, ну, условно говоря, там, ремесленники, которые что-то там делают, изображают и так далее. То есть, ну, это вот была задача показать этнографию, как бы, да, вот это был единственный раз, все. На этом вся эта история закончилась. Так больше никогда не делали. Более того, стремились всячески подчеркнуть государственно-правовой статус республик как субъектов, которые образовали вот эту Советскую Федерацию. То есть всегда отдельно выделялись на экспозиции Армения, Грузия, если мы сейчас про Южный Кавказ говорим, Азербайджан. И это было важно. Более того, поощряли еще и самостоятельное участие в таких международных проектах. То есть не через центральные все эти учреждения ВОКС, да, а вот на местах. И, ну, такой известный проект был, наверное, один из таких наиболее ярких. В 30-м году при поддержке закавказского отдела ВОКС была организована выставка грузинского искусства в Германии. В Германии существовало общество изучения Восточной Европы. Президентом был Фридрих Шмидт Отт, в прошлом министр культуры Пруссии, который в 28-м году по приглашению Академии наук приехал вот в советскую страну, выступал с лекциями в Москве, в Ленинграде, в Тбилиси в том числе, и там познакомился с местными историками, искусствоведами, с выдающимся искусствоведом Георгием Николаевичем Чубинишвили. И там родилась идея сделать выставку грузинского искусства, потому что о нем очень мало знают. Действительно, этот проект был осуществлен. Это делала Грузинская ССР. И надо сказать, что на этой выставке советский период вообще не был представлен. Там в основном было такое вот искусство христианское, миниатюрная живопись, копии фресковой живописи, вот эти чеканные прекрасные грузинские иконы серебряные. Ну, там хронология 11-18 века, вот так примерно. И выставка, значит, это открылась в Берлине, потом ее показали в Кельне, в Лейпциге, в Мюнхене и в Вене даже, да, то есть она тоже большим успехом пользовалась. Ну, вот это был такой проект самостоятельный, который, да, делала республика.
5: Ну, вообще таких проектов было много, и самостоятельных, и которые контролировались тем же ВОКСом, скажем, да. Это в части продвижения, чтобы на Западе, так сказать, в Европе, я не знаю, может, в Америке, чтобы люди понимали, чтобы знали, что Советский Союз – это огромная страна, где живут разные люди, представители многочисленных народов, наций, национальностей и так далее. Вот, вы знаете, я к чему еще подвожу? Вы когда сказали, это вот первые годы советской власти, и, значит, выставка сельскохозяйственная, вы упомянули, прошла, я вдруг вспомнил фильм «Свинарка и пастух». Вот, собственно говоря, наверное, этот фильм тоже предполагал, что страна меняется, идет вперед, цели, какие-то планы, перспективы, взоры устремлены в будущее, как говорится.
4: А, да, совершенно верно. Ну, кино вообще, Николай, да, мы знаем, очень ценилось советской властью, именно как средство пропаганды, между прочим. А выставок, я хочу сказать, вот таких киновыставок, фотовыставок тоже международу было очень много. И начиная с 28-го года Советский Союз в них участвовал всегда. К этому времени, как вы знаете, и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане уже существовали свои киностудии, которые делали фильмы очень интересные, и многие из них были очень высокого качества художественно. И задача ВОКС всегда заключалась в том, чтобы республики, опять, даже в этих киновыставках, были представлены всегда обязательно. Если не удавалось показать там полнометражный фильм, то делали коллаж, да? Но в любом случае всегда все фильмы, которые снимались на студиях Армении, Грузии, Азербайджана, они тоже на международных выставках всегда были представлены. Ну, естественно, фотографии ВОКС всегда запрашивала с типами людей, с пейзажами, да, историческими памятниками Кавказа. Это тоже было, и это всегда приветствовалось всячески. А искусство, понимаете, оно рассматривалось как такой нейтральный сюжет. Только что прошла череда признаний, да, Советского Союза. Вот. Очень часто проекты ВОКС клеймили как пропагандистские. Вот. А вот искусство – это такой сюжет нейтральный, спокойный, который не мог вызвать обвинений в пропаганде. И поэтому всегда старались так или иначе продвигать, да, эту тему. А вот те проекты, которые были призваны познакомить западную публику с успехами, например, национально-культурного строительства в СССР, вот их уже нейтральными, конечно, было назвать сложно, потому что здесь действовали чаще всего, хоть и методом убеждения, но достаточно уверенно и настойчиво. Да, и я вот что хотела вспомнить в этой связи, очень резонансный проект, который был поддержан ВОКС в 26-м году. Николай Феофанович Яковлев, председатель технографической комиссии Всесоюзного центрального комитета нового алфавита, совершил полугодовой вояж в 26-м году по странам Европы. Вот он с собой повез выставку книг, которые издавались в СССР, а тогда как раз вот шла работа по переводу письменности языков народов СССР на латинскую графическую основу. Вот, и он как раз возглавлял эту работу по кавказским языкам. Многим он вообще очень известный человек среди кавказоведов. То есть не только лингвист, но и кавказовед. К сожалению, вот полный перечень, что он брал с собой, я не могла найти. Может быть, это есть в архивах, но мне просто не попадалось. Но около 800 отдельных изданий на 39 языках и наречиях. Он был в Германии, во Франции, в Дании, в Норвегии, в Чехословакии. Совершил поездку к баскам, привез коллекцию для нашего музея, а для РЭМ. И, соответственно, там выступал полгода, жил в Европе. Выступал с лекциями, встречался с ведущими лингвистами, встречался с политическими деятелями, с деятелями миграции, рассказывал о результатах вот этой новой политики, да, советской власти в области языкового строительства, культурного строительства, рассказывал об этнолого-лингвистических экспедициях, которые были на Кавказе уже начиная с 20-х годов. Да. Да, и, соответственно, он должен был наладить связи, культурные связи, книгообмен с представителями местного научного сообщества. Да. То есть, в общем, это такой был, ну, пропагандистский, по сути, но очень интересный проект. Там было очень много отзывов в прессе, писали об этом, и, естественно, так встречали тоже вполне себе положительно. А в годы войны Великой Отечественной и в послевоенные десятилетия было тоже много проектов с Ираном, с Турцией, с Египтом, например. Да? А вот в 43-м году в Реште экспонировалась выставка «25 лет советской власти», которая пользовалась успехом. И тогда же на гастроли поехал в Иран театр оперы и балета имени Паляшвили. Угу. Грузинский, да, тбилисский. Вот, там совершенно был звездный состав, артисты балета, оперные певцы, и репертуар там был составлен так, чтобы было представлено и грузинская музыкальная культура, кавказская музыкальная культура и классика. Ну, там, Верди, условно говоря. Там просто был аншлаг на всех этих концертах. Люди стояли в проходах, были очень хорошие отзывы. Вот, то есть вот это тоже, да, все писали, у меня такое ощущение, что мы вот в Европе, как будто бы мы в каком-то, да, европейском театре сейчас сидим. Конечно, потому что в это время Тбилисский театр уже мог показать очень высокий уровень и оперного искусства, и балетного искусства. Собственно, в этом была цель. Вот, между прочим, потому что вот этнография, так вот то, что в имперский период за кустарными промыслами, это постепенно отходит на второй план. Вот, между прочим, вот эти наши коллекции этнографические, прекрасные, они, в общем, постепенно превращаются вот в коллекции, ну, условно так, для внутреннего как бы потребления. Они очень редко вывозились куда-то. Mm-hmm. Но, с другой стороны, конечно, к этому времени уже профессиональные были художники, и живопись была, и опера была, и такое профессиональное искусство. Вот советский период уже оно стало, как бы сказать, превалировать.
5: Увы, за интересной беседой время пролетело мгновенно, и сказать, что было интересно, не сказать ничего. Это была Зоя Махмудова, ученый-этнограф, кавказовед Зоя Уэссона. Заходите в гости к нам почаще и рассказывайте нам интересные истории.
4: Спасибо, Николай, обязательно.
5: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
7: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
8: Осень 1929 года. В московском Кремле, в стенах древней, основанной благоверной супругой Дмитрия Донского, святой Ефросиньи, обитель в честь Вознесения Господня, кипела работа. Группа вспотевших музейных сотрудников и помогавших им рабочих вытаскивали с соборного храма Вознесенского монастыря белокаменные саркофаги великих княгинь и цариц. Эти саркофаги один за другим по очереди взваливали на телеги. Государство, принявшее решение о сносе древних кремлевских монастырей, выделило музею две телеги с четырьмя лошадьми. И наперегонки со временем сотрудники отдела музеев соборов оружейной палаты спасали памятники и саркофаги, в которых покоились святая Ефросинья, Софья Палеолог, Елена Глинская, Ирина Годунова. Они спасали бесценные памятники и бесценные останки, а руководил этой уникальной спасательной операцией Николай Померанцев. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы поговорим о подвижнике и спасителе древнерусского искусства, прошедшего арест и ссылки, о легендарном основателе отдела музеев соборов Московского Кремля и подлинном столпе центральных реставрационных мастерских, о Николае Николаевиче Померанцеве. Родился Николай Николаевич Померанцев 20 марта 8 по старому стилю 1891 года. Отец нашего героя, протоиерей Николай Померанцев, был настоятелем храма святителя Николая в Пыжах на Большой Ордынке, сохранившейся поныне церкви 17-го столетия. В 1912 году Николай Николаевич Померанцев окончил первую московскую гимназию, а спустя 6 лет, в 1918 году, отделение технической химии физико-математического факультета Московского университета. Таким образом, стены Московского университета, насколько это было возможным, конечно, уберегли Николая Померанцева от огня Первой мировой войны и ужасов русской революции. Параллельно с изучением химии Померанцев занимался музыкой. Он учился в Московской консерватории по классу композиции у Александра Тихоновича Гречанинова, ученика Римского-Корсакова. В 1918 году 27-летний Николай Померанцев вошел в состав комиссии по сохранению и раскрытию древних памятников при Народном комиссариате просвещения. В комиссию, которую возглавил Игорь Эммануилович Горобарь, и в состав которой входили легендарные ученые и реставраторы, спасители древнерусского искусства Александр Анисимов, Павел Муратов, Василий Георгиевский, реставраторы Григорий Чириков, Николай Баранов, Василий Кириков. В разгар гражданской войны, в период, когда в стране бушевали голод и красный террор, когда с нуля переписывалась российская история и над населением давлела политика военного коммунизма, эта группа подвижников, в состав которых вошел и молодой Николай Померанцев, делали свое дело, спасали иконы. В 1918-22 годах, когда разорялись усадьбы, монастыри и церкви, эта группа смогла найти и спасти сотни уникальных произведений древнерусского искусства. К примеру, в ходе одного лишь 18-го года Григорий Чириков смог в ходе нескольких экспедиций найти в Новгороде ставшие легендарными Софийские святцы, икона таблетки 15 века, в Звенигороде – Звенигородский чин, икона которого традиционно приписываются кисти Андрея Рублева, раскрытие с подпузних записей лики младенца Христа и Пречистой Девы на иконе Владимирской Богоматери, а также в ноябре 18 года приступить к началу реставрации и раскрытию из-под предшествующих записей Троицы Андрея Рублева. Причем спасать бесценные шедевры древнерусского искусства, православные святыни, приходилось не только от большевистского произвола, но и от многовекового приходского небрежения или же утилитарного отношения к памятникам, которые воспринимались подчас как устаревшая ветошь, как иконные доски, которые сваливали на колокольнях и в приходских ветошных. В команде спасителей древнерусского искусства Николай Николаевич Померанцев занял особое место. В 1919 году он начинает свою работу в стенах Московского Кремля в составе оружейной палаты. Причем молодой московский химик возглавил отдел реставрации архитектурных памятников Кремля, который спустя 3 года он реформировал в существующий поныне отдел музея собора. Под руководством Николая Николаевича Померанцева проходило детальное исследование соборов и монастырей Московского Кремля. Проводились обмеры, детально изучались и каталогизировались хранимые там памятники иконописи, декоративно-прикладного искусства, храмовые скульптуры. Отдельно стоит сказать о любви Николая Померанцева к русской каменной и деревянной храмовой скульптуре. Первую экспозицию древнерусской скульптуры в стенах Кремля он обустроил в трапезной церкви Михаила Малеина в Вознесенском монастыре. В ходе этой работы, которой Померанцев посвятил почти 13 лет своей жизни, было собрано более 80 спасенных им памятников, свезенных в стены Кремля со всей Центральной России. К примеру, в 1925 году на чердаке мироваренной палаты Патриаршего дворца Померанцевым была найдена уникальная, относящаяся к 14-му столетию, деревянная скульптура великомученика, первоначально атрибутированная как Дмитрий Солунский, а ныне как Святой Георгий. Спустя 5 лет Николай Николаевич доставит в Кремль спасенную им и сносимой большевиками Замоскворецкой церкви почитаемую рельефную икону Никиты Бесогона. Временем величайших испытаний стал 29-й год, когда Совнарком принял решение о сносе древних кремлевских обителей Чудова и Вознесенского монастырей. Великие кремлевские монастыри были обречены. Они были взорваны до срока, когда реставраторы еще не получили возможности снять фрески, а сотрудники Померанцева и Иванова спасти все памятники. В ходе беспрецедентных усилий, действительно наперегонки со временем, не имея ни ресурсов, ни технических средств, ни людей, Николай Померанцев и его команда спасли останки великих княгинь и цариц, бесценные произведения иконописи и декоративно-прикладного искусства. К примеру, иконостас соборного храма Вознесенского монастыря ныне можно увидеть в Патриаршем дворце, в храме 12 апостолов. Благодаря проведенной уже в 90-е годы антропологом Сергеем Никитиным работе, мы можем увидеть лики и лица великих княгинь, без которых немыслима российская история. Однако все это было бы невозможно без Николая Померанцева. Нельзя сказать, чтобы в то время государство отнеслось с благодарностью к его усилиям. В 1934 году Померанцев был арестован вместе с рядом выдающихся ученых, занимавшихся древнерусским искусством. Их обвиняли в незаконном воспрепятствовании сносу якобы не имевших ценности архитектурных шедевров. Померанцев прошел арест, допросы, ссылку на север, в маленький город Вельск. Примечательно, что в Вельске он занимался устройством городской оранжереи, парков, а также преподавал в детском саду хоровое пение. Дети и цветы. Мало что может быть дороже этого, особенно для далекого, захолустного русского городка. Из ссылки в Москву Померанцев смог вернуться лишь в 46-м году. Тогда же он вернулся под знамена непотопляемого Игоря Грабаря, став сотрудником центральных реставрационных мастерских. Последующие 40 с лишним лет его жизни были скорее счастливыми. Курс государства постепенно менялся. Померанцев получил возможность работать, вести реставрацию великих северных обителей Ферапонтова, Кирилла Белозерского, Соловецкого монастырей. В Кремлевской церкви Рис-положения он смог восстановить разгромленную в 30-х годах экспозицию, посвященную русской деревянной скульптуре. Его усилия были отмечены государственными наградами, в том числе Орденом Дружбы. Скончался Николай Николаевич Померанцев в 1986 году, в возрасте 95 лет. Похоронен он в некрополе Донского монастыря в Москве. И когда речь заходит об отношении к русской земле, к русскому наследию, к прошлому и будущему России, к русскому духу и нравственному, подвижническому началу, имя Николая Померанцева обязано звучать снова и снова рядом с преподобным Сергием Радонежским и святителем Иннокентием Алеськинским.
7: Россия. Обстоятельства времени. Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе «Детский вопрос».
9: 24 мая 24 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
7: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
10: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
7: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. У меня сегодня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт и тоже многодетный отец. И вот какая тема. Работает ли у нас также система взаимоотношений с ребенком? Ну вот как в Японии. Помните, вот это вот до 5 лет царь, с 5 до 15 там слуга, а потом после 15 мы разговариваем уже с ним на равных. А у нас как это работает? Особенно в наших семьях.
14: Вы знаете, я полагаю, что это и в Япониях, и на Востоке не очень хорошо работает. Я думаю, что эта формулировка носит больше метафорический характер и предполагает большую включенность. То есть такую обратную связь, чем ребенок младше, тем больше включенности, чем старше, тем включенности меньше. Но это иллюзия, потому что на самом деле включенность родительская меньше не становится, а у нас, в общем-то, принято детей воспитывать чуть не до пенсии, обеспечиваем всякого рода физические, материальные, психологические блага и так далее, и так далее. Конечно, поэтому я думаю, что эта идея выступает как раз по большей части альтернативой реальности. Обеспечивает такую романтическую теоретизацию процесса, продвигая идею из прошлого века, из прошлого тысячелетия, так называемую децентрированную, да, когда дети – наше будущее, это цветы жизни, все лучшее детям и так далее, и так далее.
13: А сейчас не так?
14: А сейчас, к сожалению, не так. Сейчас, к сожалению, если раньше это было делом государственным, делом национальным, федеральным и как хотите еще, то теперь спасение утопающих становится делом рук самих утопающих и, в общем-то, благополучно ложится на плечи родителей. И не очень понятно тогда, в чем помощь государства вот именно в этих вопросах, потому что родители теперь обеспечивают и воспитательную часть, и образовательную часть, и какую хотите еще. Вот, и сама по себе идея родительская о том, что чуждо на самом деле мне, может быть, вы меня поддержите, Алексей, в этой части, когда родители говорят, вот вы знаете, вот у меня этого не было, а вот я так хочу, чтобы у моего ребенка это было. Я всегда задаю ровно один вопрос, вот когда у нас, у людей того поколения этого не было, мы что, чувствовали себя несчастными? Так же, как, например, сейчас ребенок себя чувствует несчастным, потому что у него нету последней генерации девайса или не той компании выпущенной кроссовки.
15: Важную очень подняли тему. Да, оказывается, в этом несчастье.
14: Совершенно верно. Но так это же наша заслуга взрослых. Я с этим сталкивался, и поэтому я своих детей из, как нынче говорят, крутой школы, куда некоторых детей

0: была единая форма. А зачем?
1: Противник потерял до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.
2: Тем временем группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах 4 населенных пунктов Запорожской области. ВСУ здесь за сутки потеряли до 55 военных, боевую бронемашину, станцию радиоэлектронной борьбы и 10 автомобилей. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
3: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли целевое иное финансирование.
2: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с главой государства озвучил глава РСПП Александр Шохин. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции во вторник завершилась программа матчей первого круга. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла на Элизабету Кочаретто 6-3, 6-3. 22-я сейная Анна Калинская победила прошлогоднюю полуфиналистку Ролан-Гарос Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сейный Даниил Медведев сенсационно уступил Адаму Уолтону, который попал в основную сетку только благодаря специальному приглашению. Счет матча 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 в пользу 97-й ракетки мира из Австралии. Футбол. Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак», информирует инсайдер Иван Карпов. По его информации, красно-белые не рассматривают вариант с возвращением 37-летнего форварда. Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао так прокомментировал ситуацию с Дзюбой. «Он огромный профессионал, проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем». Конец цитаты. «Зенит» сделал официальное предложение Трабзонспору о покупке нападающего Филиппа Аугуста в размере 18 миллионов евро. По информации турецких инсайдеров, 22-летний форвард уже договорился с «Зенитом». Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может в ближайшее время возглавить Хетафе, сообщает Марка. По информации источника, 50-летний швейцарец договорился о назначении в испанский клуб, если его покинет нынешний главный тренер Пепе Бордалас, интерес к которому проявляют Севилья, Эспаньол и несколько зарубежных клубов. Хоккейный клуб «Югра» стал победителем чемпионата России. В пятом матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги до 4 побед «Югра» дома в Ханты-Мансийске разгромила «Воскресенский химик» 4-0 и закрыла серию 4-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода. Сегодня, в среду, 27 мая, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. Во Владивостоке плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, также без осадков. В Петрозаводске плюс 5, плюс 7, облачно, временами дожди. В Казани плюс 13, плюс 15, облачно, временами дожди. В Пензе плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь.

0: Временные дожди. Днем в столице плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
1: Театр на радио России представляет.
2: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
1: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
3: Давайте не пойдем на первый урок.
2: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
3: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
1: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
2: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
1: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Задавайте вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении закрепленном идет прямая трансляция. Под ней можно оставить свой вопрос, мнение или комментарий. Скачивайте и устанавливайте на свой телефон наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Его можно абсолютно бесплатно скачать. Функции те же и даже больше. Возможность отправить сообщение, посмотреть видеотрансляцию. А также в доступе там полный архив наших программ, которые в прямом эфире уже прошли. Если вы что-то прослушали, можете зайти и снова с этим познакомиться. Присоединяйтесь.
9: Сегодня появилась информация о ряде заявлений, которые сделал директор ФСБ России Александр Бортников, сделанных на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. Ну вот некоторые из этих заявлений. Украина под лживые обещания стать частью ЕС превратилась в полигон для испытаний новых видов вооружений и новых форм ведения войны. Вот одно такое заявление.
10: Да, ну, например, если то, что нас, естественно, больше всего интересует, это украинская тематика, расширить, то что еще говорил Бортников? Во-первых, контрабандный центр Европы по оружию, им стала Украина, действительно так, стала Украина серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ, а также, что украинские спецслужбы используют территории, граничащих с Россией стран, для переброски диверсантов и средств террора. вербуют наемников для своих вооруженных сил по всему миру и вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Мы очень часто говорили про преступления, которые ВСУ совершают, да, и на фронте, и на территории России. И вот это как раз все обобщено было Бортниковым в сегодняшнем своем заявлении. Про террористическую, экстремистскую деятельность, про вовлечение трудовых мигрантов. Мы это, про это очень часто говорили в отдельных случаях. Теперь в целом. По словам Бортникова, спецслужбы Киева ведут тотальную работу по воздействию на население стран СНГ через интернет, в том числе через разветвленную сеть так называемых колл-центров. Ну, что впечатляет, это статистика по предотвращенным, ну, потенциальным терактам, потому что, о чем говорит Бортников, в результате специальной операции, которая была проведена белорусскими и российскими спецслужбами, была предотвращена попытка Киева ввести в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. 500 устройств хотели ввести. И еще одно небольшое заявление, тоже любопытное. По словам Бортникова, Запад сейчас делает такие специальные цифровые лаборатории. То есть мы помним про биологические лаборатории, тема, которая звучала в начале специальной военной операции очень серьезно и громко. А сейчас есть цифровые лаборатории, чтобы создать механизмы манипулирования населением. Вот такие заявления прозвучали.
9: Ну, еще одно я все-таки тоже озвучу. Великобритания наращивает активность некоммерческих организаций НКО, связанных с британскими спецслужбами, для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам безопасности стран Содружества. Ну и в этой связи коллегам из спецслужб стран СНГ следует задуматься о причинах столь живого интереса западных стран к форсированному внедрению цифровых инноваций в стратегических отраслях.
10: Подключаем к разговору нашего эксперта, военный эксперт Института права и национальной безопасности Академии при президенте России РАНХИКС Александр Степанов с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
5: Да, всем добрый вечер.
9: Здравствуйте.
10: Александр Юрьевич, тревожные на самом деле слова прозвучали от Бортникова. Скажите, пожалуйста, на что вы как специалист обратили свое внимание?
5: Да, ну, тревожность надо оставить, включим холодный расчет, анализ.
10: Так.
5: И де-факто руководитель Федеральной службы безопасности систематизировал все существующие на актуальном этапе угрозы. И вот в привязке, как вы уже обозначили, к украинскому сюжету, мы видели, я не побоюсь этого слова, исторический эксперимент по созданию квазигосударственного формирования со всем набором преступного инструментария, с опорой на террористическую методику ведения борьбы и с незаконными негласными инструментами финансирования этой деятельности за счет наркотрафика, за счет нелегального распространения оружия, которое в том числе поставляется по западным каналам. То есть тут мы увидели новую технологию, как раз таки в рамках развязанной гибридной войны. И Украина выступила не просто полигоном для отработки новых технологий, передовых решений, алгоритмов искусственного интеллекта в системе управления войсками в рамках отработки так называемой концепции мультидоменных операций. Де-факто мы видели, как эта методика может исказить в принципе пространство, которое прежде можно было называть государством, как можно воздействовать через все эти манипулятивные инструменты на сознание населения, как можно вырастить целое поколение русофобов, которые готовы убивать женщин и детей в том числе. Поэтому вот этот эксперимент, кровавый эксперимент, я не побоюсь, что это, наверное, самое громкое военное преступление стран НАТО во главе с США, конечно же, не надо упускать их ключевую роль в качестве оператора этой эскалации. Вот эта модель имеет перспективу проецирования в другие регионы, в том числе на постсоветское пространство, в том числе в страны Прибалтики, Северной Европы. То есть она уже показала свою, с одной стороны, эффективность. С той точки зрения, что им не нужно напрямую с нами вовлекаться в это противостояние. Они могут использовать в качестве доноров, в качестве аватаров, прокси, вот такие неустойчивые, к сожалению, конструкции. Неустойчивая в плане того, что в свое время Украина не смогла отстоять свой суверенитет, защитить национальную безопасность и выступила жертвой, можно сказать, жертвой вот этого политтехнологического эксперимента. И важным я хочу тоже отметить, вот Александр Васильевич, он обозначил, конечно же, значимую угрозу, это военно-биологическую активность в нашем приграничье, которая до сих пор сохраняет устойчивую тенденцию к росту. И идет не просто работа в плане создания высоковирулентных заболеваний, вирусов, патогенов, а еще идет отработка воздействия на продовольственную безопасность. Вот это очень важный аспект, потому что многие биолаборатории, они под прикрытием научной деятельности изучают так называемую эпизоотическую обстановку, пытаются якобы бороться с теми заболеваниями, которые приводят к падежу скота, к снижению урожайности. На самом деле это очень серьезное направление борьбы будущего. Это тоже очень значительный инструмент гибридного противостояния, воздействия на продовольственную безопасность. И вот то, что было отмечено, конечно же, нашим соседям нужно очень внимательно относиться к анализу присутствия подобных якобы научных институтов, которые де-факто выполняют очень деструктивную задачу.
9: Ну и тут открытым, конечно, остается вопрос, услышат ли они призыв России и отнесутся ли действительно внимательно ко всем этим вызовам, о которых было сказано.
10: Ну, учитывая, что здесь было не только наши руководители, да, специальных служб на этом совещании, а это, в общем, совет руководителей органов безопасности как раз стран-участников СНГ, они, по крайней мере, услышали это. Примут ли к сведению вот и примут речь, ли меры, да? Это, конечно, большой вопрос.
9: Александр Юрьевич, еще один вопрос хотим с вами обсудить. Накануне президент подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов. Эту тему мы с вами в разных вариантах, с разными примерами уже как-то обсуждали в нашем эфире и как раз говорили о том, что было бы неплохо, чтобы такое официальное разрешение появилось. И вот оно появилось.
5: Ну да, тут, как мы видим, расширяется и легализуется инструмент защиты прав наших граждан, в том числе за рубежом. Это так называемая практика экстерриториальной юрисдикции. И как мы знаем, те же США, они совершенно спокойно могут похищать людей, граждан других государств, они совершенно спокойно могут заставлять местные правоохранительные органы привлекать к ответственности тех, кого они считают виновными. То есть мы видим, что они включили уже в практику вот эти внесудебные инструменты расправы, когда они перемещают не на свою территорию, а на те территории, которые де-факто находятся вне правового контроля каких-либо структур. Вспомним про ту же базу Гуантанамо, где они регулярно проводили пытки. Мы идем не по этому пути, слава богу, но мы рефлексируем на складывающуюся обстановку, на де-факто разрушение международного права, и мы обязаны защищать наших граждан за рубежом. Вспомним недавний кейс с нашим ученым в Польше, да и много таких примеров. Де-факто наши специалисты могут решать задачи в отношении тех структур, которые нарушают права наших граждан, и могут их защищать, и могут проводить точечные акции, в том числе позволяющие их вернуть на территорию Российской Федерации.
9: А вот что это могут быть за акции? Как это может выглядеть?
5: Ну, во-первых, это та задача, которая, в принципе, прописана в функционале наших соответствующих подразделений, которые заточены на работу за рубежом. А в условиях за границей это те самые активные мероприятия, те операции, которые предполагают действия в условиях подконтрольной противником территории. Сейчас, де-факто, такими территориями являются все страны Североатлантического альянса. Если внимательно почитать их доктрины, мы везде угрозы, мы везде официальные оппоненты и противники. Поэтому мы действуем, исходя из реалий и понимания, что международного права и каких-либо юридических инструментов реальной защиты наших граждан де-факто на сегодняшний день не существует. Поэтому тут, возможно, силовые сценарии, тут может работать конкретная группа в конкретном государстве и обеспечивать, как я уже пояснил, возвращение наших граждан, в том числе силовыми методами, в том числе посредством воздействия на те структуры, которые де-факто берут в заложники наших граждан. Я считаю, что их совершенно спокойно можно приравнивать к международным террористическим организациям и действовать с той практикой, с которой мы уже привыкли работать против подобных оппонентов, а именно вплоть до физической ликвидации тех лиц, которые принимают решения по незаконному задержанию наших граждан за рубежом.
10: Александр Юрьевич, поправьте меня или направьте в конструктивное русло. Я просто пытаюсь себе это представить. То есть наше, там, я не знаю, специальное подразделение, армейское, высаживается, я сейчас наугад называю, во Франции, в Германии, да неважно, в любой другой стране, европейской, например, да, и вызволяет нашего гражданина из тюрьмы. Так это, что ли, должно выглядеть?
5: Ну, а почему нет? Ну, а почему в вашей голове не устраивается картинка, когда в Каракас прилетают на вертолетах сотрудники сил специальных операций «Дельты» и совершенно спокойно похищают легитимного президента. Не обязательно действовать по такому же сценарию, но можно каким-то образом, в том числе не таким открытым, воздействовать, опять же, на те структуры, на тех должностных лиц, которые подобные решения принимают. Я считаю, что такие инструменты доступны, и на сегодняшний день ни моральных, ни правовых ограничений в этом плане у нас нет. Отдельные серьезные глобальные игроки готовы ликвидировать военно-политическое руководство своих конкурентов. То есть тут я говорю просто про реальную оценку тех методик, которыми руководствуются наши оппоненты. И я не вижу никаких ограничений в этом плане. Тем более мы не говорим о каком-то криминальном воздействии на политиков для решения наших геополитических задач. Нет, мы говорим про освобождение наших граждан. Я считаю, что мы обязаны преследовать всех тех лиц, которые принимают в том числе решения по уничтожению нашего мирного населения на нашей территории, которые принимают письменные документы, позволяющие военно-технически обеспечивать киевский режим. То есть, де-факто, нужно просто немножко по другим фокусам посмотреть и выключить вот этот уже привычный коридор мышления, основанный на правовом сопровождении подобной деятельности. Отсутствует международное право, сейчас работает право сильного. И наша страна имеет все инструменты для защиты наших граждан, в том числе за рубежом.
9: Но очевидно, что какая-то реакция-то немедленно последует на подобные действия, верно? Так же, как вот ждем реакцию на принятие такого решения со стороны Российской Федерации.
5: Ну, например, какая может последовать реакция?
10: Ну вот вы знаете, я, например, прочитал сегодня на просторах интернета о том, что в ближайшем приграничье очень сильно напряглись после подписания вот этого документа, потому что, ну, живут там граждане России, и не всегда местные власти с гражданами России корректно поступают, да, особенно если эти граждане России, например, хотят там политиков каких-то поддержать или сами поучаствовать в политических процессах в соседних странах. Я так обтекаемо говорю, чтобы сейчас не очень было понятно. Но тот, кто нужно, он на просторах интернета быстро это все найдет. Так вот, руководители этих стран, они очень сильно напряглись, даже собирали собрание своих собственных спецслужб и высокопоставленных лиц, чтобы понять, о чем здесь идет речь. Вот, например, понимаете?
5: Ну, я считаю, что у нас нет никаких ограничений для того, чтобы провести соответствующую операцию на территории этих малопонятных государств, я так предполагаю, где-то недалеко на Балтийском береге присутствующем, и защитить наших граждан. Я считаю, что они должны бояться, я считаю, что они должны с трудом засыпать, понимая, какая ответственность возможна за подобные решения. Тут же все идет от безнаказанности. Их распущенность на международной арене – это следствие безнаказанности. И сейчас они как раз-таки действуют через инструменты прокси для того, чтобы себя обезопасить. Mm-hmm. А когда они начнут переживать за свою физическую личную безопасность и понимать, что любое юридическое принятое ими решение, которое неправомерно, оно может повлечь соответствующую реакцию и ответственность. Ответственность, которая будет базироваться на праве, опять же, справедливости и тех инструментах, которые нам доступны.
9: Ну, вот я уж не знаю, совпало так или просто действительно какие-то выводы были сделаны. Но вот эта вот история в Чехии, да, задержание митрополита Илариона, она же завершилась сегодня благополучно. И вот как-то вот как будто сразу после того, как президент подписал этот закон. А завершилась она тем, что его отпустили без предъявления каких бы то ни было обвинений и без требования о залоге. Задержание состоялось 24 числа. Сегодня у нас 26-е. Документ президент писал 25-го.
10: 20 секунд, Александр Юрьевич, осталось у нас.
5: Да, тут дело в том, что наш президент юрист, он любит формализовать последующие решения. И, видимо, с той стороны осознали, что после подобной верификации, скорее всего, будут приняты меры. И это очень правильно с их стороны, что они осознают возможные последствия.
9: Спасибо большое.
10: Военный эксперт Института права и национальной безопасности Академии РАНХИС при президенте России Александр Степанов был с нами на связи.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
14: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
16: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
15: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
9: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Еще раз, на всякий случай, я напомню контакты, хотя, скорее всего, вы, конечно же, их уже знаете. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, мы все ваши сообщения получаем и очень внимательно читаем.
10: Переходим к следующей теме. Президент России подписал закон, который будет обеспечивать защиту исторической правды. Соответствующий документ был опубликован 25 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Законом вводится профилактика правонарушений, таких как уклонение от исполнения воинской обязанности, несение военной службы, а также обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите страны. Вот такие формулировки звучат. Нас, конечно, заинтересовало в первую очередь обеспечение защиты исторической правды. Как это можно будет сделать, какими методами, и услышат ли с той стороны? Это, в общем, вопрос, который мы постоянно задаем в нашем эфире. Ну, пока что этот вот закон, да, который должен обрести какие-то соответствующие механизмы. И есть ли эти механизмы? Есть ли то, что нужно нам защищать? Почему вообще сейчас люди за рубежом, да и не только за рубежом, и у нас, на самом деле, не всегда знают историю и могут отстоять, кстати, историческую правду. Я сейчас прихожу к мысли о том, что, может быть, обязательно ЕГЭ по истории-то и нужен взамен, например, ЕГЭ по математике, чтобы кто-нибудь начнет говорить, что не было подвига советского народа, а любой россиянин ему в ответ скажет: а был. И приведет контраргументы. Почему? Потому что учил это к ЕГЭ обязательно.
9: Да, но россиянин-то приведет, конечно, аргумент. Но вот ты сказал, будет ли услышано, и почему люди не помнят? Да, потому что они не хотят помнить, потому что они берут и переделывают историю. Да? И вот яркий пример это вот с перезахоронением фашиста Мельника. Это что? Это мы о чем вообще? Вот хорошо, из всего мирового сообщества на это отреагировал Израиль. Израильские антифашисты осудили Киев за перезахоронение останков Мельника. Но там-то целая, понимаете, официальная верхушка собралась хоронить этого. Я даже не знаю, как это назвать-то вообще. Mm-hmm. Это человек, который в Бабьем Яру непосредственно собственными руками все вот это осуществлял. Мы говорим об исторической правде. Но тогда что же получается? Может быть, они ее и признают? Может быть, их тогда и устраивает это все? Так что ли? Или они действительно просто закрывают глаза на фактологию и делают вид, что все на самом деле хорошо?
10: Попробуем докопаться до истины и предположить, какими могут эти быть механизмы обеспечения защиты исторической правды вместе с кандидатом исторических наук, доцентом Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов с нами на связи. Денис Валерьевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
10: Денис Валерьевич, что думаете о том, как можно было бы обеспечить защиту исторической правды?
17: Вы знаете, конечно, это достаточно сложный вопрос, и уже не одно десятилетие и на уровне экспертов, и ведущих историков, и государственная власть, видите, уже на высшем уровне признает и делает своей государственной политикой защиту исторической правды. Но напомню, что, например, лет 15 назад, ну, может быть, чуть побольше, многие как раз у нас люди говорили, да зачем, что это такое, приводили в пример народную мудрость, что у каждого, в принципе, своя правда. И на самом деле ведь действительно у каждого человека своя правда, у каждого народа тоже какая-то своя правда, у государства своя правда, историческая правда. И у нашей страны, у России, как государство цивилизации, тоже, конечно же, есть своя историческая правда. И вот там 30 лет назад, 20 лет назад на уровне государственной власти недостаточное внимание этому уделялось, и казалось, что ничего в этом страшного нет. Ну, какие-то трактовки, какие-то интерпретации, другие точки зрения, типа, нормально. Это что-то из серии каких-то академических изысков и там размышлений. И мы как раз пропустили этот момент, что историческая правда самым тесным образом, естественно, связанной с исторической памятью народа, государства, цивилизации, на самом деле является вопросом национальной безопасности. И активным образом используется в формате какой-то мягкой силы или еще каких-то других технологий, используется именно практически как военная технология по разрушению мировоззрения целых народов, по переформатированию, обнулению этой исторической памяти, искажению реальности, которая на самом деле фактически подтверждена. Но при этом мы же должны понимать, что то, что для нас историческая правда, нашим врагам геополитическим и историческим хотелось бы эту правду всячески забыть и стереть. Mm-hmm. И мы видим последствия. Мы видим последствия на Украине, переформатирование и искажение доходят до абсурда. Другое дело, что вот вы сказали про ЕГЭ по истории. Боюсь, экзамен – это не тот инструмент, особенно принудительный такой и обязательный, который позволит действительно сохранять историческую правду у нашего народа, у наших граждан о прошлом. Здесь, конечно, более сложные комплексные механизмы нужно использовать.
9: Денис Валерьевич, я вот о чем думаю. Что есть историческая правда? Да? Тогда нужно как-то договариваться о терминах, потому что одно дело, как, ну, если мы говорим о фактологии, такой-то год, такое-то число, такое-то событие, да, вот. А другое дело оценка этих событий. Ну, потому что сложно себе представить, что о том, что творил фашист Мельник, на Украине не знают. Ну, как-то вот вряд ли вот с этими фактами они не знакомы. Другой вопрос, что они к этому по-другому теперь относятся.
17: А почему не знакомы?
9: Как я и говорю,
17: Ну, что... вы знаете, все-таки стирали это, всячески пытались изобразить, что он не нацист, убивающий детей, стариков, женщин, желающий истребления всех и вся, с такой человеконенавистнической идеологией, а на протяжении десятилетий, особенно вот после распада Советского Союза, внушалась мысль, что это вот такой человек, который боролся с советским режимом, хотел, значит, счастья украинскому народу.
9: Присягнув на верность Гитлеру.
17: Да, и все эти преступления, которые он совершал, все это человеконенавистническое, поступки, они как раз стирались и из учебников, из медиа различных, из информационного пространства, и всячески старались из черного сделать белое. И это, вы знаете, в истории человечества сплошь и рядом происходящее. То есть, конечно, для нашего народа, для России у нас есть свои герои. Свои герои в многочисленных войнах, которые отличились, спасали нашу страну от захватчиков. Благодаря им, собственно, мы и живы, и развиваемся как самостоятельное, суверенное государство. А вот наши герои, наши вот эти прапрадеды, деды, они ведь для людей из некоторых других стран, они как раз воспринимаются как злодеи. Ну, потому что взяли и их победили, этих нацистов. А потомки этих нацистов сейчас вот живут и на самом деле расстраиваются, что их прапрадеды проиграли, не захватили весь мир, не истребили всех славян, всех русских, татар там и так далее, не оставили исключительно от них арийцев. Я вот про это и сказал, что, конечно, у каждого своя правда. И вопрос вот тут принципиальный. Если мы позволяем вот так вот брать и стирать нашу правду, переписывать и изображать что-то другое, то мы можем, собственно, потерять свою государственность совершенно спокойно и свою идентичность. И именно это происходит на территории Украины, многонациональной Украины, которая, конечно же, если бы Гитлер победил, ее бы в принципе не существовало. И никаких бы украинцев в принципе бы и не было. Но вот видите, именно как военная технология по переформатированию использована, и вроде бы так и под воль, так незаметно, аккуратненько, и дошло до таких крайностей. И именно поэтому, конечно же, указ президента крайне важен. Мы понимаем, что нужно все-таки принимать меры по защите, по отстаиванию нашей точки зрения, нашей правды, нашего взгляда, а в первую очередь, опять же, ради наших же детей и наших же внуков, для того, чтобы они жили не как манкурты, забывшие о своих корнях, а жили как нормальные свободные граждане.
9: Денис Валерьевич, это не могу не уточнить немножечко в сторону, да, ну, от политического взгляда, ну, такой вот общечеловеческий, да. История все-таки предмет, который действительно опирается на документы, и довольно часто бывает, что какие-то новые документы появляются, или новые доказательства, или проводят, в конце концов, там ДНК-исследования, или еще какие-то исследования, технологии идут вперед, и выясняется, что, например, Иван Грозный сына своего не убивал, да? Хотя до сих пор мы искренне верили, что было по-другому. Там. Или еще какие-то моменты выясняются постепенно, что было не так, а вот так. Там есть, опять же, у нас всевозможные альтернативщики, так называемые, да, исторические. Вот есть, с этими фактами как быть?
17: Есть альтернативщики, которые на грани фальсификации, конечно же, истории. И вот здесь как раз исторический опыт человечества крайне важно понимать. А вот даже во время Великой Отечественной войны были специальные отряды и у нацистов, и у нас, которые приходили и в первую очередь захватывали архивы и если вспомнить древнюю историю, например, то тоже, собственно, римляне старались всячески уничтожить историческую память и исторические представления о покоренных народах и изображали, естественно, как победители из этих племен, каких-то варваров, злодеев, демонизация вот этих врагов и уничтожали какие-либо исторические источники, свидетельства по максимуму для того, чтобы исключительно провести свое видение, свою картину исторического прошлого и настоящего.
9: Это вот я вот как раз об этом и говорю. Да. А если мы нашли что-то, да, а официальная история отказывается признавать этот факт на основе того, что нет, мы уже зафиксировали вот такой факт, он доктринный, мы не будем его менять.
17: А, нет, это, к сожалению, вот или к счастью, академическая история, конечно же, осмысливает, анализирует в комплексе исторические источники и в рамках большого контекста такого более широких хронологических периодов и так далее. И, честно говоря, ну, опять же, найденный тот или иной документ проверяется и на подлинность, в том числе и на достоверность, и на понимание, кто автор этого исторического источника, с какой целью и почему он пропадал или вдруг был найден. И вопросы как раз подделки и фальсификации различных исторических документов — это целый комплекс в специальных исторических дисциплинах, которые этим занимаются. Но на самом деле здесь речь идет, скорее всего, не об этом, когда мы говорим о защите исторической правды. Это речь действительно о мировоззрении, о том, что такое хорошо, что такое плохо. А вот что нацизм – это плохо, это был консенсус в 1945 году достигнут всего человечества.
9: Всем мировым сообществом.
17: Да, и даже немцы на протяжении десятилетий признавали, что нацистская идеология, она ужасная, что если это как некий каннибализм, и все понимают, что это приводит к истреблению человечества ради какой-то одной нации. Это не должно быть в принципе. Но видите, спустя там 50-60 лет вдруг уже что-то начинает и забываться, или специально изыматься
9: из-за воспитателя.
17: Да, начинаются эти окна Авертона пресловутые использоваться. И потом действительно вдруг говорят, а вы знаете, это вовсе был не людоед и серийный убийца, а вот герой некий.
10: И именно этому как раз нужно нам предотвращать. Спасибо, Денис Валерьевич, большое. Время, к сожалению, заканчивается. Наверное, мы с вами этот разговор как-нибудь в наших эфирах продолжим. Кандидат исторических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов был с нами на связи.
1: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
18: 16+.
19: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
10: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Хотим спросить у нашего эксперта, что происходит в Сербии. Потому что прозвучало очень, ну, скажем так, неприятное, учитывая наши особые отношения с сербами, заявление. Заявление это принадлежит председателю сербского парламента Ане Брнабич. Она сказала во время общения с журналистами, что не считает, не то чтобы не считает, там такая формулировка тоже очень обтекаемая была. И вроде как журналисты спросили, ну вот отношения между Москвой и Белградом, они же братские. И она сказала, я бы не сказала, что это братские отношения. То есть она не сказала, что это не братские отношения. Но вот такая вот формулировка была, я бы не сказала, что это братские отношения. Естественно, многие средства массовой информации написали о том, что, в общем, это, ну, Сербия больше не считает Россию братской страной, а россиян и русских братским народом. И вот об этом мы как раз с нашим экспертом хотим поговорить. Неужели настроения в Сербии меняются, и нужно нам здесь разделять сербов и сербское политическое руководство. Попробуем сделать все это вместе с научным сотрудником отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Полина Соколова с нами на связи. Полина Сергеевна, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Полина Сергеевна. Но я еще добавлю, да, чтобы уж совсем картину обрисовать, что сейчас в Сербии идут достаточно активные протесты, многотысячные митинги с требованием ухода в отставку президента Сербии. Вучич даже сказал, что да, возможно, это произойдет и так далее. То есть там, в общем, сейчас фон такой нестабильный политический. Так как же нам расценивать вот такие заявления представителей сербской власти? Действительно, русские сербы больше не братья навек?
20: Ну, вы знаете, я, конечно, отношусь к тем, кто разделяет все-таки политические заявления и понятие братства. Все-таки это не из политического лексикона. И думаю, что между сербами и русскими, конечно, это братство сохраняется, но не в плоскости политики сейчас. Хотя нужно оговориться, что сербским политикам свойственно вот выступление в разном ключе на разных площадках в последние годы. С начала конфронтации России и Запада, России и Европейского Союза. Конечно, сербские политики вынуждены в Москве усиливать свою риторику стратегического партнерства с Россией, а на площадках Европейского Союза или вот таких атлантических площадках, как Глобсик, на котором это такая конференция по безопасности под эгидой НАТО и Евроатлантического сотрудничества, конечно, там они говорят больше о сотрудничестве с Европейским Союзом, с вступление в который, конечно, остается стратегической целью для Белграда. Поэтому вот это, во-первых, надо учитывать контекст, в котором произносится заявление. Во-вторых, Анна Брнабич не первый раз делает, ну, такие, как сказать, не очень дружественные по отношению заявления. Уже наш МИД реагировал несколько лет назад, когда ей тоже приписывалось заявление, что между Европейским Союзом и Россией Сербия обязательно выберет Европейский Союз. Ну, тогда были оговорки, что неправильно ее поняли. И сейчас, мне кажется, тоже вот просто...

0: Его
1: экс-глава МВД Сербии, если мне не изменяет память.
0: Нет, он был в свое время и главой МВД, и главой специальных служб, и был в последнее время вице-премьером в правительстве. Сейчас он государственной должности, по-моему, не занимает, является председателем, ну, во-первых, он занимается политической деятельностью как глава партии и возглавляет Российское историческое общество в Сербии. Вот в его риторике как раз звучат даже слова о братстве, о стратегическом партнерстве. То есть слов положительных в отношении России со стороны сербских политиков тоже достаточно, их можно найти.
1: Полина Сергеевна, объясните, да, пожалуйста, почему у Белграда всегда выбор либо Россия, либо Евросоюз? Что, если вступит Сербия в Евросоюз? Мы перестанем братскими народами, что ли, быть? Ну, то есть, я так понимаю, что руководство России, оно европейцам говорит, да даже Украину берите в свой ЕС, нет вообще никаких проблем. Мы же против военного альянса, а против экономических альянсов мы никаких претензий не имеем. Почему у Сербии такую растяжку делают? Либо то, либо это, и никак иначе.
0: Ну, вы знаете, просто идет серьезная санкционная война, не говоря уже о вооруженном конфликте на Украине, в котором так или иначе европейские страны принимают участие. И, конечно, для кандидатов на вступление в ЕС существуют сейчас серьезные требования по согласованию своей внешней политики с общеевропейской политикой. А общеевропейская политика, как она заявлена во всех документах европейских стратегических, это Россия главный противник сейчас на политической арене,
1: враг,
0: в мире.
1: Да,
0: и поэтому враг. И поэтому, конечно, Сербия, которая планомерно и благородно не вводит санкции по отношению к России. Вот здесь, кстати, можно тоже покритиковать Анну Брнабич, которая сказала, что вот эти санкционные вещи носят символический характер. Нет, они не носят символический характер. Сербия единственная европейская страна, которая сохраняет с нами авиасообщение. В Сербию в единственную могут приезжать свободно наши политические лидеры, ну, не говоря о простых гражданах, для которых сохраняется безвизовый режим. В Сербии, в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине продолжает развитие русский язык и наращивает его преподавание сербские школы. Действуют беспрепятственно Россотрудничество в виде русского дома в Белграде, который очень интенсивно ведет свои мероприятия. Открывается русский дом в Бане Луци в Республике Сербской. Так что, конечно, это сотрудничество нельзя недооценивать. Но и переоценивать его в экономике тоже сейчас не стоит. Потому что, конечно, вот в нефтяной отрасли, вы тоже все знаете, Сербия сталкивается с серьезным давлением со стороны американцев и европейцев. И вот вынуждена российская компания «Газпромнефть» продавать долю свою в сербской нефтяной индустрии. Так что, в общем, ситуация для Сербии очень непростая, поэтому, конечно, резких таких заявлений политиков, наверное, политикам стоит избегать, но, в общем, и России надо относиться снисходительно к той ситуации, в которой сейчас находится Сербия и внешнеполитически, и внутриполитически.
2: Вот как раз этот момент, совсем, правда, мало времени остается, но, тем не менее, хотелось бы вас попросить тоже осветить те события, которые сейчас там происходят. Очень уж они похожи на Майдан, и очень уж не хочется повторения Майдана в этой республике. Как вы считаете, чем это все закончится?
0: Ну, вы знаете, главное требование протестующих должно быть удовлетворено в этом году. То есть будут назначены досрочные парламентские выборы. То, что сейчас тоже разгоняется ситуация насчет Вучича, то, что он досрочно уйдет в отставку с поста президента, связано с тем, что в следующем году кончается его президентский мандат, и есть вероятность, то, что вот на предстоящих осенью парламентских выборах он может возглавить партию, список сербской прогрессивной партии или альянса, на котором, и выдвигаться как премьер-министр. Это еще не решено, и, может быть, я поспешно это вот так в эфире говорю, но вот предстоят выборы. Надеюсь, что они пройдут мирно, и ситуация, может быть, разрешится в какой-то мере. Но напряженность нынешнего момента, что протестующие до сих пор, которых возглавляют студенческое движение в массе своей, не сформировало ни своих политических представителей, ни свою программу. На региональных выборах они уже участвовали, а вот к парламентским выборам они еще не предоставили свой список, свою программу. Так что вот пока

0: такая неясность предвыборная, она существует и вызывает, конечно, очень серьезную внутриполитическую напряженность в Сербии.
1: Полина Сергеевна, спасибо вам большое за экспертное мнение, за очень интересный разговор. Научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Полина Соколова была с нами на связи. Данил Гусельников, Людмила Шаулина были в эфире. Не переключайтесь.
2: Да, вернемся скоро.
1: Сразу после свежих новостей.
3: Наше время. Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе «Детский вопрос».
4: 24 мая 24 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
3: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
5: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все об продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. С историческим прицепом.
8: Mercedes-Benz 220. Это машина 1953 года. Этот автомобиль принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты. Это документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода и кто был ее заказчиком.
3: Коллекционер старинных автомобилей Кирилл Евстафьев. В программе «Коллекционер». В четверг в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ижевска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
9: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Делегация Уганды примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Далее подробно. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В преддверии визита в газете «Казахстанская правда» опубликована статья Владимира Путина «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии». Ее текст размещен на сайте Кремля. Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что Россия и Казахстан уделяют большое внимание экономике, так как страны – крупные торговые партнеры. Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах, написал Владимир Путин. Он добавил, что общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России, подчеркнул лидер российского государства. Путин отметил, что с участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест. Россия признательна президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за приезд в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, написал президент Владимир Путин. Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства. И, конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана, написал президент России. Напомню, государственный визит Владимира Путина в Казахстан начнется сегодня. Он продлится 3 дня. Российская делегация будет представительна. В нее входит более 30 человек. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ее составе будет вице-премьер Алексей Аверчук, 9 министров, а также представители крупного бизнеса.
2: Наша делегация весьма представительна. У нас в состав входит где-то более 30 человек, 9 министров, Лавров, Козлов, Кравцов, Никитин, Решетников, Свидров, Чурченко, Дегтярев, Шадаев. Также, естественно, представители администрации, представители Центробанка Нуриуллина, руководители федеральных служб Шугаев, Попова, Чеханчин, Кривицкий, директора государственных корпораций Росатом, Роскосмос, РЖД, председатель правления банка ВТБ Остин и, естественно, как это уже принято, многочисленные представители крупного бизнеса.
1: Владимир Путин планирует сегодня вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запселье и Ресное в Сумской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и полка ВСУ. Удар по общежитию в Старобельске – это преступление против человечества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что это может вынудить Россию использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого.
3: Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб, большинство девочек. Это преступление против человечества, оно не имеет срока давности. Это ответственность Зеленского и его подручных, отморозки. Те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. До этого доводить нельзя. Давайте почтим память детей.
1: Володин также заявил, что американский предприниматель Илон Маск должен понимать, что его спутники Starlink используют для убийства детей. Ранее иностранным журналистам в Старобельске показали обломки беспилотника, на котором была американская антенна Starlink, передает РИА Новости. Делегация Уганды примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году, заявил РИА Новости посол страны в Москве Мозис Кизиге. «Я буду руководить делегацией из Уганды. Международный форум – это очень важное событие, и мы всегда обретаем важные знакомства в рамках этого мероприятия. Мы будем в Санкт-Петербурге на следующей неделе», – сказал посол. Напомню, Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Константин Тюкавин не полетел в составе сборной России в Каир на товарищеский матч с Египтом, который состоится 28 мая. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Вместе с тем отмечается, что тренерский штаб национальной команды планирует задействовать Тюкавина в двух других ближайших товарищеских матчах с Буркина-Фасо 5 июня и Тринидадом и Тобаго 9 июня. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги после очередного обновления авторитетного портала «Трансфермаркт». А теперь 20-летний футболист сборной России оценивается в 28 миллионов евро. Его стоимость выросла на 3 миллиона. Второе и третье места делят Матвей Кисляк и Эдуард Спиртсян с показателем в 25 миллионов евро. Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что красно-белым необходимо усиление состава. Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться. Конечно, будем это делать, подчеркнул Некрасов. Возвращение Жозе Мауриньо на пост главного тренера «Реала» зависит от итогов выборов, в ходе которого станет известен президент королевского клуба на новый срок. По информации издания АС, Мауриньо уже согласовал контракт с «Реалом» на 2 года с возможностью продления на сезон. Однако подписание соглашения отложено до проведения президентских выборов в «Реале». Соперником Переса на предстоящих выборах президента «Реала» будет Энрике Рикельме. В завершении теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции завершилась программа матчей первого раунда. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла Элизабету Кочаретто 6-3, 6-3. 22-я сейная Анна Калинская была сильнее прошлогодней полуфиналистки Ролан-Гаррос Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сейный Данил Медведев сенсационно в 5 сетах уступил 97-й ракетке мира Адаму Уолтону. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в среду, 27 мая, в Южно-Сахалинске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 29, плюс 31, переменная облачность, также без осадков. В Калининграде плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
5: Thank you. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
5: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
0: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственные мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много всего интересного, и трансляция там тоже доступна, под которой можно также оставить свой комментарий. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно, там много всего, функций те же и даже больше. Ну а самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру, присоединяйтесь.
8: Ну, а мы сейчас продолжим тему, которую в одном из наших эфиров начали наши коллеги. Удивительная, конечно, история. Дело в том, что в ближайшее время на дне Волги начнет расти клубника.
9: Начнет плодоносить. Расти она, как я понимаю, уже растет. Ага. Блогер-ботаник Михаил Журавлев погрузил, насколько я понимаю, вот растение на дно Волги. Сейчас спросим, как себя чувствует клубника и как она вообще там будет жить. Действительно фантастическая и необъяснимая история. Михаил с нами на связи. Блогер-ботаник, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
10: Приветствую.
8: Здравствуйте, Михаил. Насколько мы знаем, процесс погружения уже случился, верно?
10: Все не совсем так. То есть батискаф под водой побывал.
9: Так.
10: Это было погружение именно тестового характера. Мне нужно было удостовериться в том, что я все сделал правильно, что все герметично. Вот. И погружал я на водоемчике на таком, что если произойдет авария, то я мог бы спокойненько сам это все дело достать. То есть, угу. В Центральном парке культуры в Волгограде мне выделили речушечку с рыбками. Вот туда и погружал.
9: А мы уже подумали, что вы полностью провели эксперимент. Ну тогда рассказывайте о нем. Что это будет за эксперимент? Для чего вообще его проводите? Как вам в голову эта идея пришла?
10: Ну, дело в том, что я вообще увлекаюсь прогрессивным растениеводством. То есть без почвы, без солнца, какие-то полностью искусственные условия. Вот, и постоянно усложняю себе задачу в лаборатории, вот, и как-то вот следующий этап усложнения получился вот у меня такой в голове, то есть на дне реки вырастить. Вообще большая мечта когда-нибудь вырастить в космосе, вот, и, скажем так, это такой шаг в ту сторону, то есть проверка систем автоматизации, насколько правильно я понимаю физиологию растений, вот, и сейчас вот достал аппарат сегодня, только вот буквально перед вами, проверил, все хорошо, вот теперь дорабатывать его, устанавливать сенсоры, датчики, и как только вода в Волге устаканится, сейчас у нас разлив, поэтому берега подходящего для погружения я так найти не смог, каждый день уровень воды меняется, вот, а мне нужна была хоть какая-то глубина, в общем, поэтому первый запуск все-таки не в Волгу. Ну, оно даже так и удобнее. Для тестового хорошо.
11: Хорошо. Ну, то есть задача такая, чтобы действительно созрела клубника, которую можно употреблять в пищу в замкнутом неком пространстве, где искусственно созданы условия для выращивания клубники. Верно?
10: Верно. И, кстати, вот один из моих, одно из моих предположений сейчас, когда я достал, оно подтвердилось. Я хочу попробовать создать замкнутый цикл по воде. То есть дать стартовый какой-то объем жидкости, ну, раствора питательного, и больше по возможности туда ее не добавлять на весь цикл. Дело в том, что растение транспирирует, испаряет влагу, и она у нас улетучивается. А здесь, так как стенки батискафа холодные, она конденсируется и возвращается обратно в корневую. То есть такой круговорот воды образуется. И вот задача как раз во время эксперимента понять, насколько получится замкнуть этот цикл, может быть, добавить, а может быть, лишнее убрать. То есть вот это такое самое-самое интересное для меня.
9: А скажите, пожалуйста, Михаил, а что из себя вот этот батискаф представляет? Я почему-то, когда первый раз познакомился с вашей инициативой, я подумал, что вы прям в грунт ее на дне собираетесь высаживать, клубнику я имею в виду, а потом оказалось, что это какой-то, ну, как купол, что ли, я не знаю. Объясните, как это, как устройство выглядит?
10: Да, так как у меня нету там супермастерских огромных бюджетов, приходится все фантазировать всегда как-то вот из подручных средств. И вот, ну, в моем представлении, когда я представляю подводный аппарат, это, ну, некая стеклянная сфера. И, соответственно, у нас практически там у каждого пятого, десятого есть такой аквариум круглый. Вот я нашел большой круглый аквариум, перевернул его. По сути, это воздушная камера, где растение может свои листочки распускать. Корневая зона — это емкость с субстратом. Но все это нужно как-то утащить на дно. Все-таки воздушный шарик утопить не такая простая задача. Поэтому да, нижняя часть аппарата — это большой бетонный огрузок, который я рассчитывал. И вот как раз погружение показало, что расчеты совпали тютелька в тютельку. Все пошло прям ровно по плану. Когда полностью батискаф ушел под воду, его вес составлял вот так вот по веревке килограмма 3-4. Ну, то есть вот как раз небольшой запас для того, чтобы утопить. То есть все, расчет получился тщательный.
11: А есть ли какая-то практическая ценность, помимо того, что однажды клубника вырастет у нас на Марсе? Может быть, уже кто-то заинтересовался вашим экспериментом?
10: Ну, пока заинтересованности не видел. Но вы знаете, вот если так вот предположить, именно с коммерческой точки зрения, для наших растениеводов, для тепличных комплексов, вода — это один из больших расходников. И она также, ее можно, в принципе, наверное, замкнуть. Ну, в цикл. Не знаю, насколько это будет им действительно интересно. Для меня здесь еще же дополнительные факторы — это все-таки выращивание получится при пониженных температурах, так как на дне все-таки температура будет в районе 18 градусов в лучшем случае. И плюс еще там будет повышенное давление, что тоже нестандартное для растений условие. То есть, ну, для меня это вот интерес именно по моему хобби. Наверное, какую-нибудь научную ценность это будет нести, но нужно считать, что это все-таки мое хобби и шаг к моей мечте. Вот, наверное, так это будет более правильно.
9: Михаил, еще один момент мы с вами не рассмотрели. Понятное дело, что там, как в каком-то виде удобрения можно будет внести, почву вы положите под этот купол в бетонный огрузок. Но что касается солнечного света, на дне реки его представляется не так много для клубники, а клубника — это то растение, которое, в общем, все садоводы это знают, требовательно к освещению. Как этот вопрос будет вами решен?
10: Все верно. Поверх купола стеклянного уже собрал и вот как раз испытал светильник. То есть помимо... Вот смотрите, у меня сам... То есть вот этот батискаф, он не абсолютно автономный, к нему будет идти рукав воздушный, так как регенерацию углекислого газа компактную я пока придумать не смог, поэтому углекислый газ буду брать из атмосферы. Вот. И, соответственно, по этой же трубе пойдет еще провод питания на фитосветильник. То есть там будет освещение, сейчас это где-то 80 ватт, для клубники должно хватить за глаза.
9: То есть получается, что помимо того, что нужно найти подходящее место, нужно еще и рассчитать глубину, на которую пойдет этот самый рукав. То есть получается, что стационарная точка на берегу тоже должна присутствовать.
10: Да, то есть это причал лодочный. Они обычно оснащены питанием для того, чтобы аккумуляторы заряжать, свет горел.
9: А, вот, в принципе, это как марина, некая марина вам нужна, куда вот лодки причаливают, вот оттуда.
10: Да, да, да. То есть место лодочное, где вот она могла бы спокойно стоять, никого не бояться, и чтобы к ней хоть какое-то питание подходило. Потому что там же еще куча всяких сенсоров и датчиков, и даже просто, чтобы из них информацию наверх поднять, по воде сигнал передать не получится. Так что, как минимум, вверху еще принимающее устройство будет находиться.
9: Как отреагировали ваши подписчики, Михаил, на ваш такой необычный эксперимент, честно сказать?
10: Ну, на самом деле, очень по-разному. Да, то есть, ну, есть люди, которые ищут смысл, а здесь смысла на самом деле не так много, да, то есть там, ну, есть некоторые данные, получатся научные, но они, наверное, не представляют огромной ценности, я имею в виду в фундаментальном плане. А есть люди увлеченные, так как я все-таки популяризирую свое хобби, и те люди, которые также увлеклись, им это интересно, потому что это необычно, и они поддерживают, и хотят деталей, поэтому очень-очень разные отклики, отзывы.
9: Ну, Михаил, успехов, да, мы вам удачи. Желаем. Будем следить за вашим экспериментом. Тоже нас заинтересовали. Блогер-ботаник, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев был с нами на связи.
0: Наше время.
11: Ну и раз об экспериментах заговорили, продолжим эту тему. На этот раз новости из пермского политеха. Там разработали и запатентовали, что немаловажно, новый способ подбора цветовых решений для фасадов зданий. Ну, казалось бы, ну какая разница, в какой цвет покрасить дома? А нет, выяснилось, что таким образом можно повысить чувство уверенности и чувство радости у людей, живущих в том или ином городе.
9: По данным современных исследований, как пишут ученые, гармоничные цветовые решения помогают снижать уровень стресса и визуальной усталости. При этом в российских городах нередко наблюдается визуальный шум, хаотичное сочетание фасадов, вывесок, кондиционеров и поврежденных, кстати, тоже поверхностей. Поэтому новый подход, который вот ученые пермского политеха разработали, он, скажем так, изменит все это и на основе климатических условий, текущего архитектурного стиля изменит эмоциональное восприятие городской среды у местных жителей. Уже, кстати, подобраны два города для тестирования этой разработки. Это Соликамск и Березники, два города в Пермском крае, которые в этом году или в следующем году юбилей свой отмечают, и вот к этому мероприятию могут обрести новый облик. Сейчас обо всем узнаем у доктора технических наук, кандидата экономических наук, доцента, начальника управления организации научных исследований Пермского политеха Александр Алексеев. С нами на связи. Александр Олегович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Александр Олегович, расскажите сначала о... Что это такое? Система, технология, программа? Как правильно назвать этот дизайн-код, который разработан?
12: Мы разработали и запатентовали способ формирования колористических композиций для оформления фасадов зданий, жилых, промышленных, гражданских. Вот этот способ можно автоматизировать и создать программу для ЭВМ. То есть сейчас это совокупность нескольких программ, которые мы специально используем для того, чтобы научно обосновать, какие цвета лучше всего использовать в том или ином городе, в том или ином районе, с учетом климатических, географических, ну и социально-демографических факторов.
11: И действительно доказано, что цвет каким-то образом может улучшить настроение и ощущение людей, которые вот в этом городе живут?
12: Да, есть эксперименты, которые показывают о том, что цвет влияет, например, на когнитивные способности человека. Проводились специальные эксперименты. в ходе которых людям задавали задачи на логику и задачи на память. В результате на фоне показывали изображения, и выяснилось о том, что при определенных цветах, когда человек видит визуальный стимул позитивного характера, то природа этого до конца не изучена, но человек гораздо лучше решает когнитивные задачи. А вот, например, цвета не влияют на память. Вот это было обнаружено в ходе экспериментов.
9: Александр,
12: и мы этот эффект используем.
9: Да? А позвольте поинтересоваться. Вот Соликамск и Березники – два города, которые могут впервые протестировать вашу технологию. В каких цветах они будут? Уже есть понимание? Как это будет работать?
12: Ну, эти города были выбраны действительно не случайно. Вы правильно сказали, что там будут юбилейные даты. Единственное, это будет в 2030 году и в 2032 году. Да, здесь почему мы так надолго заглядываем? Потому что для того, чтобы разработать дизайн-код и строительные компании успели отремонтировать фасады зданий на центральных улицах городов к юбилею, здесь необходимо заранее обосновать вот этот дизайн-код. Сейчас пока мы не раскрываем цветовых решений, это будет такой сюрприз, хороший подарок для жителей Пермского края, для гостей Пермского края. Вот, поэтому выбрали эти два города именно потому, что Соликамску будет 600 лет, а городу Березники – это второй по населению, населенности город нашего региона, ему будет 100 лет в 32 году.
11: И я прошу прощения, уточню просто, ну, Соликамск не самый маленький город так-то, да? И действительно, в общем, я вот сейчас открыла фотографию улицы Соликамск, просто посмотреть. Ну, преобладает вот этот вот унылый серо-бежевый цвет силикатного кирпича.
12: Именно это мы исправим.
11: Да, да, да, да. Ну, это типично, к сожалению, для всех городов, которые активно застраивались в 60-е, 70-е годы, вот этот силикатный кирпич, он действительно вот, даже если красный кирпич, из красного кирпича дома, они как-то понаряднее выглядят, а это, ну, совсем. Затраты-то большие. Неужели весь город вам разрешили перекрасить?
12: Здесь, в данном случае, это уже комитет будет решать, который формирует программу юбилейного. Вот. Мы лишь хотим разработать именно дизайн-код. То какие цвета, какие оттенки, какие сочетания. И эти решения будут использованы уже архитекторами при разработке фасадов. Вот чего мы хотим.
9: Александр Олегович, я не могу не поинтересоваться. Вот вы разработаете дизайн-код, а соликамцы или жители Березняков скажут, нам не нравится.
11: Верните нам наш силикатный кирпич, пожалуйста.
9: Ну, это теоретическая такая модель, да, понятное дело, что, наверное, любой дизайн-код цветовой будет лучше, чем цвет силикатного кирпича, но, тем не менее, кто вот финально, это вот не ученые будут уже, да, получается, решать, а уже городские власти в какой-то коммуникации с жителями, видимо, так?
12: Да, мы, например, проводили исследования на примере дошкольных образовательных учреждений, и мы привлекали работников детских садиков, потому что они каждый день приходят на работу и видят здание. Мы привлекали и опрашивали родителей тех детей, которые ходят в детские садики, и их мнение, их предпочтения цветовые, а у людей они есть. Прямо у отдельных определенных возрастных групп есть свои цветовые предпочтения. Мы их учитывали при разработке дизайн-проектов дошкольных образовательных учреждений.
9: И вот в такой-то как бы конструкции конечное «да» этому цвету кто говорил?
12: На практике, конечно, это говорят органы государственной власти, органы местного самоуправления, которым передана функция по определению архитектурного градостроительного облика объекта капитального строительства.
9: Да.
12: То есть именно они должны одобрить, как будет выглядеть фасад. В данном случае сегодня у этих департаментов нет таких инструментов, которые позволили бы объективно обосновать это решение, подходит или не подходит под тот или иной запрос.
9: Александр Олегович, спасибо вам большое. Александр Алексеев, начальник управления организации научных исследований Пермского политеха, был с нами на связи. Я просто понимаю, что наверняка вот ученые все это разработают, а власти потом деньги посчитают, ну и уже на этом основании будут принимать конечные решения.
11: Ну, может быть, повезет.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
5: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
15: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
16: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
5: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
9: Присоединяется к нам в студии наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, приветствуем тебя.
11: Привет.
17: Здравствуйте.
11: Привет.
17: Да,
9: получается. Под Калининградом открылись 10-е российско-китайские молодежные летние игры. Об этом и хотим поговорить. Что это такое, с чем едят, что, какие дисциплины, кто приехал, кто сильнее, кто победит.
11: Ты записал вопросы?
17: Да, сейчас мне надо ручку точно попробовать. Значит, давай попробую ответить на вопросы. Действительно, самая западная точка России проводит 10-е игры. Это отнюдь не первое. Михаил Дегтярев перед церемонией открытия сказал, что самая западная точка России — Калининград. Калининградская область отмечает 80 лет. Важная историческая, с исторической точки зрения, здесь, в Европе, да, поднимут флаги России и Китая. Это имеет большое символическое значение, в том числе и в год 80-летия Победы. Масштабы участники, ну, это все достаточно широко. 300 молодых атлетов из национальных сборных России и Китая. То есть, отвечая на твой вопрос, приехали китайцы и российские спортсмены. Возраст участников от 11 до 20 лет. Программа соревнований 12 видов спорта. Мы сегодня поговорили с тренерами и специалистами, некоторыми из них, и они, собственно говоря, расскажут, что они будут делать. Медали также будут разыграны. Турнир длится неделю. Матчи и состязания принимают различные муниципалитеты, спортивные объекты региона. И, собственно говоря, ключевая особенность — это включение самбо в демонстрационную программу соревнований, поскольку именно вот этот вид единоборства, он уже, ну, достаточно давно претендует на попадание в олимпийскую программу, да, летних олимпийских игр, пока не получается, и, грубо говоря, презентация этого вида спорта, ну, на всех соревнованиях, она, собственно говоря, делает самбо, наверное, на шаг ближе к включению в Олимпиады. Ну, на самом деле, самый интересный вид спорта — это все-таки настольный теннис, потому что Китай и настольный теннис — это большие друзья, что называется, но мы тоже умеем играть в настольный теннис. Мы сегодня поговорили со старшим тренером сборной России, юниорской сборной России до 20 лет, Русланом Степановым, и вот что он рассказал, собственно говоря, о матчах против сборной Китая. Загляну немножко вперед. Матч прошел не очень удачно для нашей команды.
18: Впервые мы, эти игроки именно впервые встретились с китайскими спортсменами на международных соревнованиях. Мы участвуем на турнирах ВТТ, но на эти турниры китайские спортсмены не приезжают. Поэтому эта встреча впервые с китайскими спортсменами, и это дало отпечаток на игру наших игроков. Они, значит, не смогли где-то чуть-чуть немножко справиться со своим волнением и, ну, не смогли показать стопроцентную свою игру. Вот поэтому результат матча 1-3.
17: Ну, молодые ребята, да, поэтому, которые играют против китайских спортсменов по настольному теннису, это всегда на самом деле тяжело. Если вы, наверное, видели в социальных сетях ролики с розыгрышами по настольному теннису, если он попадается, да, в подборке вашей, это достаточно захватывающее зрелище. Понятно, что там играют профессионалы, но вот там любой розыгрыш такой, если хорошо заходит, может длиться, там, не знаю, это 2 минуты, 3 минуты, вот один гасит, другой отбивает. Но и с китайцами достаточно тяжело играть, поскольку действительно, как мы сейчас услышим у Руслана Степанова, 300 миллионов человек занимается этим видом спорта в стране, в Поднебесной. Давайте послушаем.
19: Российские спортсмены хорошо подготовились. Мы привезли сюда сильнейших спортсменов данного возраста. Мы были ограничены возрастом 2008-2010. Ну а что касается китайских спортсменов, в Китае настольный теннис – это спорт номер один. Там занимается 300 миллионов человек. Можно вспомнить, что за последние 26 лет мужская команда Китая не проиграла ни одной золотой медали в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Поэтому какой бы состав китайцы не привезли, а турнир здесь такой статусный, поэтому, естественно, они привезли одних из лучших. Один из спортсменов там входит в сотку мира среди мужчин. Мы смогли, так скажем, немножко побороться. Я рассчитывал на большее, рассчитывал на то, что мы сможем взять очко на третьем номере, и тогда матч бы продолжился. А при 2-2 у нас были бы тоже неплохие шансы. Матч немножко не сложился, но в целом результатом, игрой, особенно игрой Васика Евгения, я доволен.
9: А настольный теннис – это олимпийский вид спорта?
17: Да.
9: Угу. А наши почему не ездят?
17: Потому что мы дисквалифицированы. Не допускают. Не ездят куда? На Олимпиады?
9: Да, с китайцами не встречались, говорит наш эксперт.
17: А нет, ну какие-то товарищеские матчи, может, мы и проводили, но в профессиональном, да, как бы настольном теннисе нас, в принципе, допустили, да, с флагом, да, гимном. Поскольку это молодежные игры, да, юниорские, то вот ну, просто, видимо, не получалось организовать и... Вот как раз российско-китайские молодежные игры и прекрасный такой повод, чтобы встретиться, там вот полностью себя проверить на ну, вот в поединках
9: против сильных. Ну, если сборных. Китайцы лучше в этом виде спорта, то это, в общем, неплохие встречи, несмотря на результат матча.
17: Нет, 1-3, нет, ну, как сыграли, так сыграли, действительно, волнение присутствует, поскольку ребята молодые, но китайцы, наверное, не единственные люди, которые хорошо играют в теннис, ну, потому что вообще все азиатские спортсмены из из азиатского региона хорошо держат ракетку в руках, да, по настольному теннису играют очень хорошо. Ну и европейцы, кстати, на самом деле тоже прекрасно играют. И, по-моему, на последней Олимпиаде, вот летней в Париже, там не только китайцы выигрывали, да, разряды и медали. То есть нет такого прям тотального доминирования сборной Китая, как, например, знаете, вот у них супер вид еще, это прыжки в воду. Угу. Там с трамплина, с вышки, неважно. То есть там из 10 комплектов наград китайцы на больших турнирах, на чемпионатах мира или на Олимпиадах могут выиграть 9 наград, ну, а 10-й, если там совсем уже там они сорвут один прыжок, ну, такой вот раз там в 5 лет бывает, и вот они могут один комплект проиграть наград. Такое действительно было. Давайте еще послушаем наших экспертов сегодняшних. Поговорим мы с пресс-секретарем Федерации скалолазания России Андреем Решетовым, и вот что он рассказал о программе этого вида спорта на молодежных играх.
20: Скалолазание впервые представлено на российско-китайских играх, и здесь, в Калининграде, будет разыграно 4 комплекта наград. У нас выступают юноши и девушки 15-16 лет. Это самая младшая возрастная группа, которая может выступать на международном уровне. Всего у нас 2 дисциплины. Сегодня уже начались соревнования в лазании на трудность. Это наиболее классическая дисциплина, где участники преодолевают высокие трассы, протяженные трассы. В данном случае на скалодроме высотой 18 метров. На пути от старта к топу, так называется финишный зацеп, они делают порядка 45-50 перехватов вот на этой дистанции. Есть всего одна попытка, 6 минут времени. И что важно, трассу впервые участники видят прямо перед стартом. То есть они сначала с земли ее изучают за те же самые 6 минут и далее лезут. Кто залез выше, тот чемпион. И вторая дисциплина – это болдеринг. Здесь у нас участники преодолевают короткие трассы высотой до 5 метров. Они лезутся без страховочной веревки. В данном случае безопасность обеспечивается при помощи матов, которые лежат под трассой. В каждом раунде участники пробуют свои силы на 4 трассах. Они сложные, сложно-координационные, с прыжками, с такими с головоломками в хорошем смысле. То есть нужно еще понять, как это все лезть. И также все эти трассы спортсмены видят прямо перед стартом.
17: Ну и надо сказать о ребятах, которые попали в нашу сборную на эти игры. Слово Андрею Решетову.
20: Сборная России и сборная Китая представлены здесь по 6 человек. Сборная России отбиралась у нас по итогам первенства России в этих видах, в этих дисциплинах, которые прошли в марте в Перми и в мае в Тюмени. Здесь победители и призеры этих соревнований.
2: В составе сборной России на играх есть спортсмены, которые уже участвовали в международных стартах, даже слышали гимн России в свою честь. Речь о Марии Силкиной, которая побеждала на международных играх «Дети Азии» 2024 года. Также выступает Юрий Ксенофонтов, который был призером этих соревнований в Якутске. Для остальных ребят и девушек это международный дебют, который наверняка они запомнят на всю свою жизнь, на всю свою карьеру. Это будет важным этапом в их карьере. Ну и, конечно же, будучи лидерами в своей стране, им вдвойне интересно попробовать свои силы впервые с лидерами из другой страны, тем более, что Китай привез очень достойный состав. Среди участников есть призеры первенства Азии, есть участники первенств мира и Азии.
20: Ребята приложат все свои силы, все свое мастерство для того, чтобы пополнить общую копилку сборной России на играх. В то же время от всей души поддерживаем наших гостей из Китая, потому что это очень близкая нам команда, очень дружественная федерация. И, конечно, мы понимаем, что эти старты не только принесут медали, не только дадут большой положительный заряд, но еще и, самое главное, сделают нашу дружбу еще более крепкой.
17: Ну и надо сказать, что кроме скалолазания и настольного тенниса, о котором мы слышали, будет бадминтон, бокс, волейбол, пляжный волейбол, спортивная борьба, про самбо я сказал уже, демонстрация будет, синхронное плавание, ушу, здесь, наверное, китайцы тоже будут впереди планеты всей, художественная гимнастика будет, ну и о баскетболе расскажет руководитель департамента сборных команд Российской Федерации баскетбола Сергей Моня.
21: Наши парни и девушки будут участвовать на российских и китайских играх в Калининграде. Каждой команде предстоит по 3 игры. Наши цели и задачи только побеждать в каждой игре. Надеемся на положительный результат. Все у нас готовы, без травм, и мы ожидаем очень хорошую игру, потому что китайская команда очень сильная. И мы соскучились по играм, так как мы отстранены от официальных игр, и мы очень благодарны, что такая появилась возможность сыграть такие матчи. Будем болеть, переживать и, конечно, добиваться положительного результата.
17: Ну, положительного результата, конечно, добьемся. Соревнования проходят, как я уже сказал, в Калининграде. Ну, особенно я лично завидую людям, которые будут соревноваться в Зеленоградске, ну, конечно, Светлогорске, да, там повеселее, пободрее, прекрасный хвойный воздух, ну и, конечно, Балтийское море не забываем, потому что там есть что посмотреть и, собственно говоря, есть где погулять. Ну, действительно, укрепление дипломатических отношений между Россией и Китаем эти игры, они проходят в рамках перекрестных годов культуры и спорта двух стран, ну и с нашей стороны получается так, что мы предоставляем молодым российским атлетам от 11 до 20 лет на возможность набраться необходимого опыта на международных соревнованиях с достаточно сложным соперником в условиях изоляции от европейских и мировых турниров. Понятно, что сейчас, конечно, наших спортсменов начали допускать. Наша федерация очень хорошо работают, и особенно надо отметить, наверное, Федерацию водных видов спорта, которая очень хорошо за последние там полгода проработала и допустили уже вообще с флагом и гимном. А также не забываем про объединенный мир борьбы, там тоже очень хорошие результаты, то, что касается допуска наших спортсменов. Ну, также мы, надо сказать, что здесь на таких соревнованиях проверяется ближайший резерв национальных сборных России. И, собственно говоря, хорошая такая реальная конкуренция с сильнейшими сверстниками, как мы видели с настольным теннисом, там еще и с первой сотки приезжают ребята.
9: Главное, чтобы эти ребята потом спортивное гражданство не меняли.
11: Барин, задачки ставишь.
17: Вот это ты, конечно, сказал.
9: А я под впечатлением просто от истории этого товарища, который в Азербайджан поехал фигурным катанием заниматься.
17: Ну, там на самом деле, я думаю, не так все просто. Там не сколько гражданства, там какая-то программа. Но это, я думаю, можно взять как бы тему отдельной программы и про фигурное катание поговорить. Я думаю, мы от наших экспертов...
9: У меня еще один вопрос, пока есть время. Андрей, минутка у нас буквально остается. Меня Калининград интересует как место, прекрасный, которое принимает...
17: Город.
9: город прекрасный в спортивном исполнении. Как вообще этот регион? Я не помню, чтобы там какие-то крупные соревнования футбол проводились.
17: Футбол, там Балтика Калининградская играет, там прекрасный стадион, который был построен к чемпионату мира 2018 года. Ну, сейчас что приходит... Нет, мне только Калининградская Балтика сейчас вот на скидку приходит, да, но команда так курсирует, конечно, между первой лигой и российской премьер-лигой, но сейчас она сохранила прописку. Ну, могу даже посмотреть, наверное, более подробно, какие еще команды есть, наверное, к следующему выпуску подготовлюсь.
9: Обязательно вам всем расскажу. Просто, понимаешь, интересно же, если регион принимает, это значит, есть что показать, да. Есть чем похвастаться, тем более такому сопернику, как Китай. Андрей Кудряшов был с нами в студии. Андрей, спасибо.
11: Спасибо.
5: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
5: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
22: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.
23: На правах рекламы.
24: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
25: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
26: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
25: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
26: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
25: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
26: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
25: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
26: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
25: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло Таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары Таволги.
26: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что Таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – Таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты Таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови.

0: Для людей старше 50,
1: вот уже не на улицах Дурова, Щепкина, Мещанская, Гелеровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Старом Толмачевском, Климентовском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр. Также с 6 до 11 часов закрыта одна правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты. Весна завершится прохладными днями в столичном регионе. Однако с началом календарного лета вернется тепло. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: С трудом плюс 11-14, а это на 5-7 градусов ниже положенного. До конца мая весна не вернется. Ну и потепление начнется только в июне, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к своей климатической норме.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции во вторник завершилась программа матчей первого круга. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла на Элизабету Кочаретто 6-3, 6-3. 22-я сеянная Анна Калинская победила прошлогоднюю полуфиналистку Ролан-Гаррос Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сеянный Данил Медведев сенсационно уступил Адаму Уолтону, который попал в основную сетку только благодаря специальному приглашению. Счет матча 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 в пользу 97-й ракетки мира из Австралии. Футбол. Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак», информирует инсайдер Иван Карпов. По его информации, красно-белые не рассматривают вариант с возвращением 37-летнего форварда. Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао так прокомментировал ситуацию с Дзюбой. «Он огромный профессионал, проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем». Конец цитаты. «Зенит» сделал официальное предложение Трабзонспору о покупке нападающего Филиппа Аугуста в размере 18 миллионов евро. По информации турецких инсайдеров, 22-летний форвард уже договорился с «Зенитом». Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может в ближайшее время возглавить «Хетафе», сообщает «Марка». По информации источника, 50-летний швейцарец договорился о назначении в испанский клуб, если его покинет нынешний главный тренер Пепе Бордалес, интерес к которому проявляют «Севилья», «Эспаньол» и несколько зарубежных клубов. Хоккейный клуб «Югра» стал победителем чемпионата России. В пятом матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги до 4 побед «Югра» дома в Ханты-Мансийске разгромила «Воскресенский химик» 4-0 и закрыла серию 4-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня от 11 до 13 градусов, облачно, ожидаются небольшие дожди. В Южно-Сахалинске и Хабаровске 21-23, облачно, без осадков. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени 29-31 градус. В Иркутске-Красноярске плюс 23-25, облачно. В Мурманске от 2 до 4 тепла, пройдет мокрый снег. В Самаре и Пензе плюс 14-16, кратковременные дожди. Во Владимире 12-14 градусов, кратковременные осадки. В Туле 13-15 градусов, синоптики прогнозируют временами дожди. В Сочи и Ставрополе 18-20, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременный дождь, температура воздуха составит 11-13 градусов. В Москве облачно, временами ожидаются дожди, днем в столице 13-15. Сейчас в Москве плюс 10, ветер западный, атмосферное давление низкое.
4: Чорніте Сыктывкар, Бурасов. Талон одакуратылыш кыщежи мадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 27 мая, среда. В эфире государственная радиостанция «Комингор».

0: 200 Коми-Гор.
1: Студия Екатерина Спиридонова, Корам Кывзыны Вильторьяс. Республика Савичмоумыс ясын муны гыра кыджи атаву пересны пуктышны эсэмын поводя вылэ виджедэмэн. Елена Золотарева волэ сыкты в районы щухламса котыра.
2: Том специалист Кирилл Конюхов пуктыше медведжа щиктын сылы уч кажыче. Гыгыр зэвмича виджияс. Омысын вичкадыш отсалы зонны бошны трактор водитан права и пыржащатыс кывкутана уч дачтына унавоча турын уламу. Уджы савы кокне колышуча виджедны медым техника из щибды и мусвалы шылют.
3: Ну, чтоб трактор не утонул, надо поднимать дисковую борону. Где-то приподнять, где-то приспустить. Это не просто так баранку крутить. Надо думать.
2: Гыра кыча кежда дашти шиммайша, чем аншу омысын вичкадлыша свежич. Мувер дазда кыды зончалыс почти кык повна Муясы эзичет ванды, чинтисна мука двичемес.
4: Пленка агартным кырым регадозло, чуклам савичмомас, ыдорчисы, ищсывасномы вывты дона. Самын колямво пленка выловичесны миллион да джиншайт. Но векже сенаж, щуру кеслы дашдасны, сиес пуктасны, щилос гуясы.
2: Шуясны гырны самын уджидму ясмедым техника эчажик бергалис. Тава нышта назавитесна уджидны кырым идралан буль комбайн да кукуруза пуктан техника. На выловичесны унащем, но тая омасана аски алун, эдму ясыщ койма дьюканас пуктасна кукуруза. Колямво кыш гектар садитлесна видлам мугыщ, щуру кеслы кажетчы с евлыштам содис. Самын тава бытычасны наука черти.
5: В прошлом году мы экспериментировали нашей обыкновенной сеялкой, которая для однолетних трав предусмотрена. Но гуще получилось, нежели должно быть. В октябре, наверное, мы съездили на день кукурузного поля в соседний регион, в Кировскую область. Посмотрели, что и как. В этом году уже, говорю, посерьезней.
2: Урчитым куем щеветым ингектарыч, куем адюкана с чуклом саяслан дачнин. Уналан, кодиснанин уна да оте воща турун. А со кукуруза садит на осты, ирмачны ыркыт поводя, вермас шыкадны быдмакса. А со картопели чомасын пышти ыдорчисны. Вывты уна ногы с виджем. Да и наломан.
1: Куламдин район Сапомас дэншиктын муныс аслыс пылызда кыпыт гаж. Гырыш яслан ордыша. Фермышан лои пожак дэн грездыш Анатолий Лопырев. Кодин нэш тапеткадлес урчшикасын кужам лун язда кучам мог яспуктесны. Вермыш яс водин. Тыдмалис Максим Канов.
6: Куламдин район саньекамын шикт грездыш квайт тракторист чукарчис помыздын шиктын, медым петкачыны ордышымын. Алексей Холоповлы сымын дасчижым арыс, но тракторын вешкадлы кужаман веладис батис. И они пи прочистыша медбур трактористлан нимбасна.
7: Я готовился 2 дня, на тракторе катался, пахал. Помогали мне сами трактористы, которые жюри, пахать трудности были. Объясняли мне, теперь более получается.
6: Конкурсын вылы некамын чупыт, колыз бура гырны мута спеткадлыны тракторын стыча вешкадлым кужны джонтавны да вичны техника. Ставтая тыдынлун яз зон яз боштыны челет творчестволын патриот керкаын. Да сежим арысшань позже суджадны водитан право да ужавны вичму омысын.
8: Когда мы в 2018 году начинали обучение, фактически набралось буквально сколько, 5-6 человек. А сейчас у нас мы в год в среднем обучаем 12-14, плюс еще и девочки у нас учатся. Были у нас уникальные ребята, которые умудрились за 9, 10, 11 класс получить права на все категории тракторов.
6: Том тракторист я слышал ловши, каподисны гыщия, сетчас олыщия, срыдвужда, маты сэс. Гаш кежлы, шиктын, котортесны, ведьму омас ярмарка, техника петкадлам, да бытчама мастер-класс яс. Ордящийся сэс донелесны патриот школаюш, механизатор яс, да веладыщяс. Кыв бошлис и ведьму омас министр Сергей Елдин.
9: Любой специалист, который приходит в сельхозпредприятие, претендует на 600 тысяч единовременные выплаты. Кроме того, мы используем различные другие программы. Это и в рамках субсидии на строительство жилья, на приобретение жилья. Есть поддержки через другие министерства и ведомства, когда мы необходимы для строительства дома. Выделяется древесина на корню. Это тоже все меры, которые стимулируют прихода граждан непосредственно жить и работать в сельской местности.
6: Том тракторист яслы вичмесны учика савелычым елыш эскадан кабала яс, ынинае специалист яс. Астав нас челядь творчество керкаан боштис тыдымлун яс, да ашадыс шоперлан право кыкшо ветымын том морт. Конкурс котыртыш яс, да ашны зон яс кутаны лача, мы ордишем лоас быдвоша бур традициян. Ыцие и том ясас чукарта, и шекция ясас ышады вочмасчыны сечам кулана вичму уджын.
1: Русияса президент Владимир Путин Кремлин шеталист награды с Украина кыт Тышкащущий ослы Наладен вылы и Ижва районыч гвардия со старший сержант Евгений Рочев, сиес наградита Мамедовича степеня Георгиевской крестен, тачем став нёль чупада орденас, миянкан мун вылы сэмын нёль, генерал яс Михаил Кутузов, Барклай де Толи, Иван Паскевич, Ариванский да Иван Дибич Забалканский. Евгений Рочевы комын куим арыс. Чужес мош юга грезден. СВУн буратыш качамыш танкын веч кадлышлы щетама Георгиевской крест яскынджи и мукад наградаяс. Зон кабырадес ВСУлыш кык ямыс огневой точка, кык миномет. Бочтесны и пленны ясыс. Рочевлан вочмыш чамбырын миян войска вермесны пырны урчтам щикте. Весанны сиес вырыгыш. Районас айму дориш землякас, йона пыдди пуктаны, зев повежавидиш, волы гас некор оз ошиш, герояс быттамыш муч копыр, мам Мария Дмитриевналы. Чыны Евгенийлы верманы врагас, воны гордас, джонь виджан. Бы двокой город районца кажем пощелок и ноданы Микола Лунгаш, чукарчилыны устар чужин. Шуаны мы тая луна, сэтчес шорн вас веша, мезда вишем ясыщ, вом джалымыщ. Сыстамады лов, короны быдыны свидлыны юан торсы, верданы сымын на пуам юкван. Юктадыны ческыт чаян, тая пырья мунисны образ ясын, вежа десны васы. Этого вщилисны, ёктисны, ворсисны, гажет чесны. Ты кывзинет вильтор яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Ветер южный, юго-восточный 7-12, местами порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, на юго-востоке до 29 градусов, на крайнем северо-востоке 7-12 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов, а атмосферное давление существенно не изменится.
11: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Эфирин Миянкат.
13: Виджа Оланед. Студиан Елена Быстрова. Вежон, а мука для стылы счёж республика пащтала мунисна у наши касадишлам яс, кода щема комиков да гижет лунлы. Тайгажи стыча да комиков лыщ кулан лунце. Комиму, дико эти регион, каникан мукы пады вужвой тыркынымас каналан шупадыч. Республика антая праздникса вэлэ лэщэдэма щурс экмэщэ экмэздас кыкэдвон. Да шума коми гижэд лунэн. Кода сбыт во пасэнэ, ода кора тэлэшлэн, быт коймэд шойчан лунэн. А кык щурс кыщ коймэд вон, нимсэ вежэштэсны и кутэсны шущэны, коми кыв да гижэд лун. Кыджэй быдво учтасэ пырэчэсны республикаса лыдзэщанын яс. маршак нима челядлан библиотекан зиль жоль залан котр тамач гажьяс. Вита дощмуныс гиш-движ акция. Сече пырычу счастлы колы сборьены коми газет журналыщ либо небо гясыщ юкан, ки помощь мича гижны сес кабала, фотографируйтны, да пуктыны эту веса ас лизбока гиш-движ пасын. Ас мутуялан лыдющан юканан чукарчисны челядь. Мука дыс локтымащ пыч яскад, мам яскад. Мый ыша дыс войтырсы шон дэ мича югат су баталунца колявны лыдющанын, юалы тачас методист Ольга Худяева лыщ.
12: Коми гижет лун кежле миан даштемавели вежон чуш кежле мероприятия. Садик челядли, школа челядли, а садик челядь, кад мишорнит иман бургилыш, Стефан Пермске илыш, Сыктывкар миан юркар илыш, нимясы видлалым эжва Сыктывкар рочали коми мысе, значит, челядис, код яс волосны мероприятия вилы. Комиков се веле дене садикас, каштилим комиков яс зевгажамиан мероприятия смунес, но авелем ознатодне мисактивкар да ежва тая комиков яс наелеселе. Сумен талун навоштесне миан кад да ето дем луни ясе. Но медумиш сеша кутасне каштилни, одмалесне таки на ней мамбатисли вишталештасне. Краеведение зален, бидлун, муне сечем акция, митая акция се, но едам коми кув лун кежле и чужан, кув кежле февралин, тая шуше миан прокачай коми я зикроченке. Челяди сволене, ми ще там нали торя кув яс и Ная аскос ем шерти, вуджаден словарен, та е кув яс рочвиле. Кумен кос ян е бал боштни, да? Ная си мен да кув и вуджаден. Ойти кув и си, ойти бал. Вот нали си е интересне, и февралин ми тачен торсе нувадим, и не первой волнен нувадам, и вот нален корем шерти челять, корем шерти ми еше и нувадам ын майнас. Талун праздник воджен, ми кутам кожнавны не уджет кожен яс нали, код яс боштесны меду на бал. Ми нали вызьям ворсышны карта шерт, на этот мален Стефан Пермска юлыш. Пермса Степан Панли ми еше шим джонь выставка, конечка петкадлим неким небо, код ясиш позже тут мавне куджолис первым со Степан, кучам вичко ясмиян республика и немеш, но держе ми вишталам карса челядли ми зев пудди пуктам тая вежа морце, мы мияны медшир изердис Степан нима и медуджид вичко из храмы смиян Степан нима. Челядли тая интересны кузены.
13: Ты сейчас это оскорлены величаны над?
12: Корлевлены. А тая вежонцы мина муджьор, Любов Николаевна, ветли садике и чуч шорнитис коми кувилыш и коми анбур елыш, дертнен вежа Степан елыш. Садик я сад ветли влам, да, чуч, и школа я сад.
13: Куди ты я нас примитена?
12: Дертнен рад пырыш, милок там бур мероприятия сен, век ваям кучонка небыг яс, шерпас яс, видлалам, лыдищам, дертнен бура.
13: Коми кув, я челяди семна?
12: Вешка да кашуны эча. И волывлены том бать мам, код я сичет челядиска чорнитен и комиен. Тачым я смяны мэшше. И комик я небог ясте боштливлены. Вот эмэш челядь, код я скосьены тодны комик усе. Юашены кыджи кучам кыв яс, кыджи шуны правильныя. Велечены ы букваты виштавны, да. Эмэш челядь, код я школа созвелены, но нал интересны сие. Вот и Емеш челядь веши, код яс корены меды минакат шорнитым комиен. Мианем краеведческой студия тоже локтесны челядь, код яс комисе озвеледны, но минакат дыны веши и четки кывбур яс кужам лыгины. Меткотнен остався гыгырваны, да, но хотя бы дыдены мыен торьяле звук шертис шуам комиковис, рочковис, мы мян ыэм, да, мы исэми торья тоже звук шете, чорджика, да, звук ясте шорни там. Челядь гыгырвойснен, по крайней мере, джо-джо ясте шуны.
13: Талну кучам ловастьян мероприятия?
12: талон ми кувкртет бочам. Помалам акцията, коди прокачайте ме, та виштали прокачай ком язык. Мянку им вермиш артмис вежон чуж нас, коди аз меду на кув вуджа десни. И талон ми тупкам краеведение студия, велечан во помаши, смунам каникул яс вилле, чечку там кожнавни дертнен диплом яс медбур, велечиш ясли и не уджет кожен яс бош там. Но тае празникит коми кувда гижед лунли мишиям бидвоша акция гиж движ ми возим йозисли дурджик шуам участвует не да сокмусед лунеч ми анси акция и слово йозис гижен киен кучомке коми текст или кувбур или кучомке повештиш юкен.
13: Та республика почтала.
12: Да, да, да. И пукта не асланес страничка вла интернетин. Мича гижем помагавлен текст се фотографируйтен и се шавот се снимок се пуктен йозедене, суфтедене хештег гиждвиж. Мукадис веши джон композиция фото яс се вычалене. Зай мича мукад фото яс улас любави джедне свеши.
13: Коляна, во черти сунжик порычене, ене на лыдилей.
12: Кывкартад яс се гиждвиж кузя эге на вычей, но так сати мян чупада нен акция. Свитед вонен миси яснува дам, да. Разные каде, разные я участвует лесны. Сижим шо, либо шур сморт, вот республика пашталак и артышны. Таво се ми эгна виджедлей, но йозадены, гижены, таво ми эшке возьем бочны кучемке тексте ас шикт юлыш, али асланы шикт чит кучемке вот поэт лиш ли прозаик лиш кывбур ли кучемке текст. Вот, но колян во ми гертнинце фронтовик писатель яслы текст яс возилым бочны. Ну, бдво кучемке сечем чуть-чуть бы теке темаше там. А сешанын йозы сашны сюджеден и кажетче налы, али может налын кучемке радейта наем кывбур да наекос яны сиес перепишет. Та не або кучемка торя правили, за чим і сабо. От морте смикус є, що лимша ніс гіжни, мічая, кієн, йозедни, зебур.
13: А кучем сікт район ясич Йонжика?
12: Мим кажучи, або за чим район, із кутиш би ізвив...
13: Випілісим.
12: Да, морте смедим сі спуречі гіждіже. Мим кажучи, буд кар район ясин. Но кар яс щит дірте, може, колоки ечаджик Йонжика се сікт ця йос. Но даже роч кар ясас, йона перечені наєк од яс виледені школайн. Виледиш яс на зев люба пириш перечені та акція сі клас. Ас я са згижени текст я се йозедени се ще школьники я слышу се лист я се.
13: Ми сиям коми гижет лунисла.
12: Ми я лешке око так уже библиотекар я сли, да? Медим йозес лыгишисны. Медим йозес ешке тодесны сие гижеш я се, код я сгижлесны войдер. Код я с ыны комики в нас гижены. Ыны зев лыши том писатель яс пырычен ком литература возьены ащены с неба гясы. Та язы в бурмы миян эмна йоз код яс будмены челять тыршанис и кутасны медумыш лыгины комит негасы. Радио кузыш ясыз миян зев любе лове аджевны миян залын краеведенин ытлайн листалам книга яс лыгишиш там ворсыш там волы мияны маршаковка миянлы лове зев любе.
14: Она челядь, видя оланет. Талун миян бурья занятие. По территории Сысокского района проходила граница. Это отразилось в названии населенных пунктов. Каких?
15: Межадо.
14: Межадор. А вот это?
15: Рай.
14: Но? Зевбур. Итак, оказывается, около Визенки в старину, это прямо вот много веков назад, какая-то граница была, ученые говорят. Поэтому у нас есть Межадор. Межа – это граница между двумя полями. И рай – это финно-угорское древнее слово.
15: Тема
14: Комикыв 40. Имя ее первого жителя.
15: Пильегор.
14: Медводжаолыш. Пильегор. Проченсия Егор Филиппович. Итак, медводжа команда.
15: Черный ящик 50.
14: У меня в столе хранится шар земной на 100 страницах.
15: Атлас.
14: Атлас. Топонимописи. Назовите сложные топонимы, состоящие из трех коми слов. Где коми нас, зайчик?
16: Кэч.
14: Та я кучамщик.
16: Кочияк.
14: Кочияк, да, забыл.
17: Каткирос.
14: Каткирос, а при чем тут ты? Я с Каткировского района, как мое родное село?
17: Каткирос.
14: Вот.
17: Постыкирос.
14: Та я зайчик из кочи коми нас.
17: Да.
14: Кэч. Гора из кочи. Чой, а да и мы, як, да. Как переводится ты?
17: Озеро.
14: Озеро, молодец, сейчас.
13: Чужанму туялам юканын вечкадлыш, коми войтыр ытмунымай пырыш, Людмила Камбалова вишталыс. Кучам уже ночи зон посникад, медым шибадны коми кыв да коми небык динас.
18: Ми аз уже пыртам. И коми кувен челядес тудмадам, коми гижиш яскат тудмадам. Зив нимкодь мы, он якада чужаны будмены, совмены, уна коми гижиш, код яс гижаны бурач челядле. Петыны вульне бык яс. Мен таво юбилей ащины, шупада пас, пас янын бикинь журнал, коды йозыча бурач иче челядле. Войвов коджу, сия грыжчик арлыдаджик челядле и версте войтырлы пете тачам журналыс. Миян мог, кычи библиотека анучалыш яснан. Ваядны миян лыдишиш ясыч, та юрсы, мы онеем. Чым гижад яс, кучым тема яс вылы гижаны. Нышта миянлы зев любы и аслынным шолдам вылы воа, кор миян гижиш яс мунаны воча и аджишлыны челядькад. Миян библиотека ан ми пыр нуадам, тачам выль небыг яс, выль петас яслыш нимадам. Презентация роченка, ашнес ижиш ясыз вишталыны, асланыз небык ясылыш, гижан уджилыш, ушаданы челядес, дуддишны, гижны. Мечайтада зев бур вот тачам подов, медым коми гижадыс выли. Нышта мы нимкодь, мы миян коми гижиш ясылан небык ясыз петаны, кыджи комиян сиджи и рочен. Та высна эм пожан лун челядлы бурьены, кучам кывылын лындины. Ми пыр радуйчам. Кор патьмамы с боштаны бурач коми, не бык яс лыдишаны комиян челядькад. Збыль абу уна карында коми челядис, вот яс тудыны бура коми кыв, но эмыш коми мамбать. Тая нин мянас швамсы деловнама скыпады, ушадышта мы и челядис кутасны шорнитны комиян, и ми пыр вузьям, вот кор миян дора волылыны, вот тачам том семья яс, и кыламка мы мамы с бати, с уджын мамы с, да, верстеджик из шорнитны комиян, ми векшу ашам комиян, и деджа ми вузьям бочны коми не бы гясни сымын, аслыныс, но и челядли людям вылам, это мать с мамы с шам, и четик не бы кшань заводитесны, и четик текст яшань заводитесны, миян зэв уна интересный мой яс, и че челядли, шиланку яс, кывбур яс, и вот тача много анми, мам бати слывишталам мы, ты не уж валяешь, людей, гагарводай, отчаш людей, медам сия кылыскывся, и овла мы, мам бати с бочтаны не бог яс, людяны, ашны с людяны челядли, сыша бары нашу аны, да, кажетчис, интересно, эм миян, зачем людишиш яс, Людмила Сергеевна Кучерявых, например, да, сия уджит мам, волыла асла снучка яс, скады сия пыр, асла снучка яс, скачорни такомиян. Маша и Нина ная бочтаны коми не бог яс, людишаны комиян. Тая миян, мечер мог, мед лвыли интересно, мина кацидж шорни там комиен и ушедам медем най боштесны комиене бегес. Ме нам шуам уджес осымен и че маршаковка кад. Но и ме кыджи коми войтора пырыш петавла и мукад мам бать яздора шуам вот миян уны помаше величан во и мы дво садик ясы шипетасны мед во чаклас ясы челядис. Так и дита дын миян эм сычам пожан лун величан управление кад отвылыш ми ветерлам мам бать дора собрание яс выл. Медым шорнитны комиков кыджи предмет бурьем юлыш. Мы се щете. Кучам сылын им пожан лун яс, кучам им аслыс пылыс лун яс. И ми вот таджи наджиникан шорнитам петарлам вочавиджам кыджи ашным коми юз, да, общественник яс. Кыджи ми бут там ашиным челядным аз, да, ас пример вылын вишталам. Кыны ковмы вла комиков. Мы се щете. И миян лыним кодь мы мамбадис кызвын нас, да, кызаны бура, оз ушняшны и гыкырвоны мы, тая абус шыкыдлон, комиков Да, це нікушам щукадлун осщет. Сіє пашка де юрвемся, кага слышете пашка джика віджетлас, да, і аз чужан мувула, да, кіне сіє будме і муєн сіє торяле чужан муз, мукад муясиш. І бараже ми гагарвам, ми найборєне йонжика са комікив к джикана ланкив, да, оті час вежа нас. Ми сідже гагарвам, ми най оскутне бура тодне комікив, но кетнін асілиш віштиштне, ми катод мав учимка чорнін тор нуодиштне, да, та є пожан лун слова сналин. І бараже з бур, ми бур'якаде, дас даже кыш, м'ян Сыктывкар лова коміджі, унжик пелесіш позже кывны комікусе. Автобус ясен, да, ми кылам кывя. Вишталам кокор сутланин ясы вишталаны кыквылын уличним ясы гижама кыквылын шолымшан веттерлам и кызам театрын спектакль яс комиквылын музейин позе почне экскурсия комиквылын вешиктемиян библиотекан позе экскурсиян локны комиквылын ми чуч рад пырышну да ним коть мы Матыса район яс код ясы вот челядь кырткырыс сыктылыш прилужиеш оволысны и шикца челядьлы мину адам экскурсия яс комен вот кор гагарвам ми нае тодене комикусе и тая сидже петкедле и том войтерисле и версти я сесле ми комику вис ола миан ола мында то есть я абу кынка парта сайенсамын абу учебникынсамын а сия миан ола мын сия кучала мияна сиен позже водичин сиес позже пачкадны миан ли конечно зерло нимка карса бать мам шикца мам батька кутасны бөрінні комісі күджі чужанків астаны с челядісли. Сіє ніне мін сен чекадлуны сабу, но корте ачыттыдан коміків, теверман шорнітны гіжны, лыддішны комен. І бурач школайн дон боштэк, тенат кагайд велет часта. Те шетан тая пожанлун са аслат кагадлы. Он мүрді ашетан. А вылішті сіша күджі мячым век шуа мамбатісли. Нылыт пид ачі сіша бөріяс, воджа вылі. Куда сыле комику висковны аслас уджин олымен или ос, но сылен сие лоас. Сылен лоас бөрьемыз. То есть ми ще там пожандон асаным челядлы бөрьене. Воже ас чужан кювен водичины, либо не водичины. Сие артма мой ашиным могнам, сметачам ногам пыртам олымы, вочам ставса медым миян челядлен, ну яслен, зон яслен, тая подулы свылы. Вот, и корсидора шуя частный комен, сия озвоши, шу, да, мина мама его лукоми, а мини не мога гору. Зевчак, да, кувлан, вот, торенка нин версте йозыш, да, неважен на поликлиника он вылы, ми тоцака чорн там комен, и мужичейк матыщис, и шуам ща, ты кагарван комен, да, ок, ми мама шорни там, и ок, кысин, да, бы кыси, а кады с колема, кымын ми ашным кагарван, мы, кык кывялон, кымын он же кыв, то дан и чачанит, сымын кокниджик водже, ща ты позжан водже аште, пашкадны юрвемте жодышне, да, и гагарван мы, как додан теверман веледный, койматки в нюлетки в эмка ты нацачан кулан лон. Микаку там ашным сиен водичины, шорнитны, радиейтны сиес пудьи буктыны. Кося шуны радиоков защеслы соммы. Миян комиму немалы, осымын юзен, осымын вырваен, осымын вот кучамка, тачам мичлун петка чем ясен, да, памятник ясен, и сич водя гаж ясен. Сие немалы комиковьен. Комиковыз миян комиму услан, сие подов. И ми сиен ашнымыз немадам. Рашиян эм уна пелес, уна мичлуна пелес, уна кывья пелес, но коми пелесы сымын таны. И мика виджам комиков, ми виджам аз чужан му.
13: Диана Петракова, Елизавета Нылыскад, Чыкыда Воловлан, Маршак Библиотека. Нылыслы Асму Туялам студия пурачымыще тисны диплом.
16: Диана, тут мачам тянкат, кыны ты чужинат будминнат?
19: Ме чужлы скородуман, кэм сад класса джоллы скородуман, саща папай строит из кирка помазданын, вужим помазданалын. А сетце он олам Сыктывкарын.
16: Таны ты уджалан?
19: Таны ме уджала, репетиторала английский кывиш.
16: Ты велодыш?
19: Велодыш, да.
16: А мы лет я настачиваедись?
19: Медвочка татан менам нывлен, я ты сужала. А матка сыпыржа тот малый мой татан краеведение кружок. Комиков с медом тодыс, ветлам краеведение кружок латача.
16: Дырнан ветлан?
19: Первый аво.
16: Кому на свежон нас?
19: Кук вежон нас отекыш.
16: А кучам же к тема яс?
19: Тема ас, ён же каса топонимика шерте, кар яслен, грез яслен. И мы с ачим тоже статан присутствует, занятия свой лас.
16: Нылытка ты комиков на шерне танет?
19: Да, гортан мы шерне нам комиков ян. Карса школа, конечно же, рочен веладенат, рочен чернитен школас, а гортен чернитен комен.
16: Рад порысти та чалу клан.
19: Не за вокон же, конечно, миолам, библиотека ще сматнен же ковылым, колоко бы часто же ковылым. Но график черти воловлам, да, бытека быть уже велалым нен воловлына. У меня чай там и лыдично, быть и школа, медам морты сверма с чернитне, медам тады сунакыв.
16: А не бы геса бочь тланы таты?
19: Кружок было пока ветлам, не бы геса джесега на вой, но не та чай, конечно, гиже чем. Гош я каникулы освыла, наверное, комас бочь тланы, медам из вуна.
16: А Диана, ты пед институт помавлы?
19: Эйк, мне помавлы СГУ, социальный факультет, месяца специалист по социальной работе. Еще же мы учили помазан со школы социальный педагог. Мы нам Лиза Чужес, и мы нам быть еще кто-то на величины учителя английского языка было. И витво учили величины на английской кивкуже. Мы нам мамой тоже величины английский и немецкий. Я под институт помавалась.
16: Династия арт мы вытекли величины.
19: Да, мы нам папой тоже величины вели физкультура, да, трудыш. Скоро думан. Мы нам тетя яс тоже величины яс. Учит батлен вок яс яс тоже величины яс. Скоро думан.
16: Диана, комиков такой чужан Веладин, скоро думаю, ты помозди надо.
19: Да, мы нам мы артма носитель литературного коми языка. И мы на тоже вела да отцал прочь вела чешесле комику в горцов джесу.
16: Кучу коловычно, мы дам черни тисна, чем я костас. Мы нам ведены муна, мы и бать мамы с коми, а челяди сроч.
19: Но меном, например, был первый янулы срочь, потому что батис был рочь. Но арт месседжи мы ими торьячим, как головы има рассознавал. Мы ему нам помоздена, мы все сразу счеты садика, и а чем он велочины из гова. Куем вежен мы челок ты горда, а мы нам рочка газ дик коми. Мот как газ ковичедлены, мы нам все дик вел коми, дик шач коми вел. Садика за это светедлены, а сетен рочь челель тоже вел. Ну, коми а рочен бутиш вел воспитателя слукого черненькна. Коми как газ рочь мы за. Куем от как газ семян, когда я рочь. Нас к гортан с хотя бы чернитан, кто и челяди смечает, это тоже кутас на чернитан. По крайней мере, гагурвоны.
16: Муна мортис, ты комен чернитан, а ты кучка видя до тевла лёгпов. Это что мы здесь звали?
19: Мен был в таком случае, мне было велочано, мне был студентала, первый курс был, наверное. А мне нам джележек чоем. А сиес мы к маме тоже мы для стачекары, болинча мне должен был сиес нулан. А мне вот чечойка черни там комен. И мне куим антаджиму нам, а мне нам чой шо? Джележек чай. Он сетиоз, что джеледриса вылыша. А ты его джелас мунай, а мне ты ян борща, мне типа аба ты ян кэд. Потому что ты комен чёрник там, мне типа, янджим, мне нам чёрник на комик и у нас, тат, ну, типа карен. Ну, мы ты мишал, он с коми, республикан, столица. Мы еще не мишал, должен, он и янджим, мы его в шок гагарва. Кажем нам мы, котка мыка, лёка виджи, дали мыли, мне, наверное, сес, ок, замечает. Лизал вел джолян, а как раз сезнавал ветлом ейская шойчина. Коллега, как тоже веладочка, це как челяден, мы как челяден ветлом. Пляжем на чёрный там коми, и ой, у нас мян тоже вел матысчина, ее заспит покушам, кувыл на чёрный таннет. А мы ща комик кувылын, а все покутан комис. Ну, республика комием ща, да, сати, когда регион. Не корпега кувылы, мы комис. И мне за это карья свечтална. Кто в кару, хта, усинск, чора, инта. О, ворку тач, вам, шо она, кучем купит, я черни, сербско, хорватско, и мы вел ветедлам, сачам, шапа вел ветед, ту и свел куч, а с это нос объявлять на остановке. Мен велал, а мы остановка, а объявляет на мен, с кто в карен. А с это нос, и кондуктор сабок, не вел на никуда, кучем кады, чечем мода остановка выла, мы вел улам улич началась, а чечем помаса, кола вел ой, дырмунна, мунам черни там комен, киркач пет порыч баб. А что, ну, я с ты комеешь? Сия чужила моей скин, но вера сия петовала ма коме. Сия прям крайне север, кутынку ворку талия, печуран, кутынку вела мола. Вера с скулама, а сия барлок тама ейска солна сасла с киркас. Вишневая, абрикосовая пуя самаш, на его лозы разрешать наши насродности. Но хотя бы на лан юрса ясно. Сия, что, ну, я с татын сулала, сия мен вайс пакет яс, а ши сад чесна вылок тама слива яс, да мы достастасы мел нащедас. Комику, да, будла, ваедла.
13: Республикан выдан лететься Нина Куратовалам Нимыс. Нина Никитевна локтис литература Колем Немча квайтыма на двоясы. Мечаса петкалась щикца йозлыщ да ныв бабалыщ олам вылам. Уна нем ясна войты раскутасны лыдины, куем вожатополь, радий тана муса. Валентина Николаевна Морозова Нина Куратовалам нылыс, вайлащи снукса жиль жаль залы.
16: Валентина Николаевна, мечтала, что и бать мам елщит?
20: Мама шуна. Куратова Нина Никитьевна, сия менам народная писательница Коми Республики. Мать и бать менам Куратова сейчас.
16: Все они ты чужлина.
20: Мы чужлы Германия, но не я сетыш. И че дырит ми пыр сэна гором нас. Ветим париш мам дена, да париш дед дена, ошотчина горам нас. А они некуда обонин сани, они дача ветла. Ты нам бокем еще.
3: Цитани Сыктывкара же?
20: Сы Сыктывкар, да. Сы тоже пенсия волнен. Мы куем вонен пенсия волнен. Уджалы до 71 года мы поручали.
3: Ты анлоны сизим да снёль гарас?
20: Да.
3: А когда ты уджалы над?
20: А мы уджалы в кардиологическом центре. В роддоме.
3: А ты Анна будешь? Я не бы агижет лунас. Он агижет.
20: Я именно маслом был. Интереса с медициной, да, кстати. Всю жизнь прожила и проработала в медицине.
3: Маршак нема библиотекан. Мыля очелок ты нет.
20: А мы пыр тачи вололам, нукатка двололам. Книга я сбочтала пыра. На занятия вот по краеведению. Вот там. Куя марашенцы, когда мы пыр тачи ветлим. Книга я ставила, да журнал я сда. На сказки ходили.
3: Нукатлыся, кажи, читани.
20: Да.
3: Чиланков я са. Чиланы.
20: Да. Да, да.
3: Кучем ради та на тян чланков.
20: Качестин яс. Да, здесь отделся любита.
3: Ради та
20: на
3: уже.
20: Да, ой, ради та зелье на ради. Коми яс, да. Не, осталось любита на их, кудина.
3: Я на тянукна.
20: Мне нам еще внучка им сойдет один, кирован вел час я.
3: Мам бать киркаться не им на тян, аккуратно.
20: Им.
3: Ладла на цече.
20: Вет, ладла, но все просто сулала и все. Мне сразу кажется, будто бы музей вечный. Такая мысль была. Прямо в центре села Куратова стоит.
3: Мама для не богиасыс Куратова.
20: Библиотека, она еще Визина, да. В прошлом году вели 95 лет со дня рождения. И ветлим Визина, да, и Куратова, и Тани тоже, и Ленинской библиотеки тоже, в смысле национальная новая библиотека.
3: Лыдиланы, мама для гижет детства.
20: Да.
3: Кшука родить, она им гижет.
20: Все нравится, потому что все, ну, знаете, детство, да, юность, да, все это. Я тоже через все это прошла, через тропинки, те дома, деревни, это родное, все оттуда. Все мы с детства, мы дружим с коми.
3: Ну, мы сиям. Маршак нема, ужалы сейчас из лыд.
20: Таурсов. Успеха в работе, потому что такой большой работой занимаются. И здоровье. Я вот все время предлагала, чтобы курсы коми-языка вот и для детей тоже, и для нас, для взрослых. Обращать на коми-культуру, вообще на коми-республику, коми-народ, историю. Очень большое внимание. И сами учреждения, начиная с Национальной библиотеки, Маршаковка, да, и Дом дружбы народов, все это поднимает, поднимает, поднимает. И телевидение. Посмотрите, сколько сейчас фильмов про коми-республику, да, сколько постановок, спектаклей по коми, сколько наших поэтов, сколько художников наших. Культура очень сильно выросла, растет прямо. Это очень радостно. Да, Бурсат Янда тоже.
21: Пынти пуктана библиотека Ануджалы сейчас. А телом тянет зилем возьмось чемось комик и в сылмадымось. Медь чужан кыв ыша дас, да вынча дас тянет своде. А тавлен ставыс, адишлетать ставбурса.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Ветер южный, юго-восточный 7-12, местами порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, на юго-востоке до 29 градусов, на крайнем северо-востоке 7-12 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12.

0: Рёва воле сыкты в районы щухламса котера.
1: Том специалист Кирилл Конюхов пуктыше медведжа щиктын сылы уч кажыче. Гыгыр завмича виджияс. Омысын вишкадыш отсалы зонны бошны трактор водитан права и пыржы шерес кывкутана уч дачтына унавоча турын уламу. Уджы савы кокне колышуша виджидны медым техника из щибды и мусвалы шылют.
2: Ну, чтоб трактор не утонул, надо поднимать дисковую борону. Где-то приподнять, где-то приспустить. Это не просто так баранку крутить. Надо думать.
1: Гыра коча кежлы дашты шим майша шиман шуа омасан вечка длыша свежич. Мувер даст да кыды, сдон чалайс почти кык повному ясы эзи читванды, чинтисна мука двичим яс.
3: Пленка агартным кырым регодозло, чуклам савич момас, ыдор часы, ищсы васнамы вы в тидона. Самын колямво пленка была вичисна миллион да джин шайт. Но век же синаш, щурук яслы дашдасны, сие спуктасны, щилос гуясы.
1: Шуисны гырны сымын уджидму ясмедым техника эчажик бергалис. Тава нышта назавтесна уджидны кырым идралан быль комбайн да кукуруза пуктан техника. Навыловичесна унащем, но тая омасан аски алун, эдму ясыщ койма дюкана спуктасна кукуруза. Колямво кыш гектар садитлесна видлам могыщ, щурук ясла кажечи с евлыштам содис. Сымын тава бытыщасна наука черти.
4: В прошлом году мы экспериментировали нашей обыкновенной сеялкой, которая для однолетних трав предусмотрена. Но гуще получилось, нежели должно быть. В октябре, наверное, мы съездили на день кукурузного поля в соседний регион, в Кировскую область. Посмотрели, что и как. В этом году уже, говорю, посерьезнее.
1: Урчитым куем щеветым ингектарыш, куем адюканас чуклам саяслан дашнин. Уналан, кодиснанин уна да оте воща турун. А со кукуруза садит на остый ирмашны ыркыт подя вермас шыкадны быдмаксы. А со картопели чомасын пышти ыдорчисны. Вуфты уна ногы с виджем. Да и на ламан.
0: Куламден район сапомас дэншиктын муныз аслыс пылызда кыпыт гаж. Гырыш яслан ордыша. Фермышан лои пожак дэн грездыш Анатолий Лопырев. Кодин нэш тапеткадлес урчшикасын кужам лун язда кучам мог яспуктесны. Вермыш яс водин. Тыдмалис Максим Канов.
5: Куламдин район санекамын шикт грездыш квайт тракторист чукарчис помыздын шиктын, медым петкачыны ордышымын. Алексей Холоповлы сымын дасчижым арыс, но тракторын вешкадылы кужаман веладис батис. И они пи прочистыша медбур трактористлан нимвасна.
6: Я готовился 2 дня, на тракторе катался, пахал. Помогали мне сами трактористы, которые жюри, пахать трудности были. Объясняли мне, теперь более получается.
5: Конкурсын вэлэ некамын чупыт, колэс бура гырны мута с петкадлыны тракторын стыча вешкадлым кужны джонтавны да виджны техника. Ставта тыдынлун яз зон яз боштыны челет творчестволын патриот керкан. Да сечим арысшань позже суджадны водитан права да ужавны виджму омысын.
7: Когда мы в 2018 году начинали обучение, фактически набралось буквально сколько, 5-6 человек. А сейчас у нас мы в год в среднем обучаем 12-14, плюс еще и девочки у нас учатся. Были у нас уникальные ребята, которые умудрились за 9, 10, 11 класс получить права на все категории тракторов.
5: Том тракторист я слышал ловши, каподисны гыщ я, сетчас олыщ я, срыдвуш да маты сэс. Гаш кежлы, шиктын котртесны виджму омас ярмарка, техника петкадлам, да бытчама мастер-класс яс. Ордышыщ я сэс донелесны патриот школаюш механизатор яс да веладыщ яс. Кыв бошлес и виджму омас министр Сергей Елдин.
8: Любой специалист, который приходит в сельхозпредприятие, претендует на 600 тысяч единовременные выплаты. Кроме того, мы используем различные другие программы. Это и в рамках субсидии на строительство жилья, на приобретение жилья. Есть поддержки через другие министерства и ведомства, когда мы необходимы для строительства дома. Выделяется древесина на корню. Это тоже все меры, которые стимулируют прихода граждан непосредственно жить и работать в сельской местности.
5: Том тракторист яслы вичмесны учика савелычым елыш эскадан кабалаяс, ынинае специалист яс. Астав нас челядь творчество керкаан боштис тыдымлун яс, да ашадыс шоперлан право кыкшо ветымын том морт. Конкурс котыртыш яс да ашны зон яс кутыны лача, мы ордишем лоас быдвоша бур традициян. Ыция и том ясас чукарта, и шекция ясас ышады вочмасчыны сэчам кулана вичму уджын.
0: Русияса президент Владимир Путин Кремлин шеталист наградаяс Украина кыт тышка шушьяслы налыдын вылы и ижва районыш гвардияса старший сержант Евгений Рочев сиес наградитым амедвыча степеня Георгиевской крестын. Тачым став нёль чупыда орденас миян канмун вылы сымын нёль генерал яс Михаил Кутузов, Барклай де Толи, Иван Паскевич, Ариванский да Иван Дибич Забалканский. Евгений Рочевы Комен Куим Арес. Чужис мош юга грезден. СВУН буратышка чемыш. Танкан вещка длышлы щетема Георгиевская крестьяска.

0: Где и мука наградес, зонка бырадес в соулыш, как ямыс огневой точка, как миномет, бочтесны и пленныясыс. Рочевлан вочмыс чамбырын миян войска вермесны пырны урчтым шикте, весамны сиес вырыгыш. Районас айму дориш землякыс, йона пыдди пуктаны, зев повежайведиш, волы гас некор оз ошьеш, герояс быттымыш муч копыр, мам Мария Дмитриевналы. Чыны Евгенийлы верманы врагас, воны гордас, джонь виджан. Бы двокой город районца кажем пощелок и ноданы Микола Лунгаш, чукарчилыны устар чужин. Шуыны мы тая луна, сэтчес шорын вас веша, мезда вишем ясыщ, вом джалымыщ. Сыстамады лов, короны быдыны свидлыны юан торсы, вердыны сымын на пуам юкван. Юктадыны чэскыт чайын, тая пырьям унисны образ ясын, вежадесны васы. Ытвывщылисны ёктесны, ворсесны, гажат чесны. Ты кывзынат вильтор яс.
1: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Ветер южный, юго-восточный 7-12, местами порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, на юго-востоке до 29 градусов, на крайнем северо-востоке 7-12 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов, а атмосферное давление существенно не изменится.
3: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Расчеты БПЛА уничтожили разведгруппу ВСУ на Добропольском направлении. Мошенники стали обманывать с блокировками аккаунтов. Курбан-байрам сегодня внесет коррективы в движение транспорта Москвы. Подробности далее. Большая политика в начале выпуска. Владимира Путина сегодня ждут в Казахстане. Глава государства прибудет в Астану с трехдневным визитом. В рамках поездки российский лидер проведет переговоры со своим казахским коллегой, а также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Накануне поездки глава России написал развернутую статью для «Казахстанской правды», в которой изложены ключевые вопросы межгосударственных взаимоотношений. В частности, Путин назвал Россию и Казахстан крупными торговыми партнерами, которые уделяют большое внимание экономике. экономики. Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех компаний с иностранным капиталом созданы совместно с партнерами из России. С участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест, отмечается в статье. Согласно регламенту поездки, сегодня лидеры России и Казахстана пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет, а завтра пройдут переговоры на высшем уровне. Военная хроника далее. Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили разведывательную группу ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Кроме того, ликвидировано несколько антенн-ретрансляторов. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что применение ударных FPV-дронов для ликвидации крупных целей и использование дронов-разведчиков со сбросами для точечного поражения пехоты позволяет максимально эффективно уничтожать живую силу противника с минимальным расходом боеприпасов. В свою очередь, подразделение группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 32 беспилотника самолетного типа и 67 боевых гексокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Леонид Шаров.
6: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 32 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 67 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М-113 и две боевые бронированные машины «Хамви» производства США. Также 18 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи «Старлинг» и полевой склад с боеприпасами.
5: Добавлю, бойцы «Севера» в Сумской области за сутки уничтожили 14 пикапов и один грузовой автомобиль ВСУ, которые использовались для подвоза боеприпасов и ротации личного состава. Минфин объявил о корректировке бюджета. Это связано с изменениями макроусловий и необходимостью дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. При этом Минфин делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, координируя свои действия с Банком России по основным макропоказателям, подчеркнул министр. Мошенники стали обманывать с блокировками аккаунтов. Потенциальной жертве приходит сообщение из соцсетей о проблемах с личной страницей, после чего предлагается перейти по некой ссылке и связаться с якобы технической поддержкой. Между тем, в таких случаях следует не паниковать, а зайти в само приложение и убедиться в безопасности аккаунта. Такой совет дал в интервью РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Он напомнил, что оповещения о блокировках не приходят по СМС или ссылкам. Вся официальная информация содержится в самом приложении в разделе «Уведомления». Студенческие отряды формируются среди учащихся в столице. 15-й год подряд ребята от 14 и старше могут наравне со взрослыми поработать на предприятиях и в организациях. По данным столичных властей, этим летом в трудовые отряды планируют зачислить 4000 юношей и девушек. Предварительно нужно будет заполнить короткую анкету на сайте российских студенческих отрядов или портале «Молодежь Москвы», а также пройти бесплатное обучение востребованным специальностям. В этом году школьники и студенты будут трудиться у 20 московских работодателей, а также в рамках всероссийских и международных проектов. Молодежь будет обеспечивать города горячим водоснабжением на тепловых пунктах, побывает на стройках международных проектов, поработает вожатыми на поездах по направлениям Анапа, Казань, Санкт-Петербург и другие. Кроме того, молодые люди узнают работу приемных комиссий, аэропортов, рыбопромышленности Камчатки, а также внесут вклад в работу системы здравоохранения страны. Ребята будут трудиться в больницах Иркутска, Оренбурга, Перми, Челябинска и Сахалина. Столичное движение сегодня претерпит изменения в связи с празднованием мусульманского Курбан-Байрам. До 10 утра станция метро Новокузнецкая будет открыта только на выход и пересадку. С 7:45 Рижской большой кольцевой открыта только на вход и пересадку. Проспект Мира Калужско-Рижской кольцевой линии работает только на выход и пересадку. Кроме того, сегодня ряд улиц рядом с мечетями станут пешеходными. Примерно до 11 часов перекроют движение на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гелеровского, Большой Татарской и Минской, а также в Копейском. Архангельском, Старом Толмачевском, Климентовском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр. Но в Москве сегодня по-сентябрьски прохладно. Дневная температура не поднимется выше плюс 14. А во второй половине дня пройдут дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду и температура воздуха плюс 12-14, а это напоминает климатическую норму второй половины сентября. Показания барометра будут падать и составят 732 миллиметра ртутного столба.
5: По прогнозам синоптиков, волна потепления придет в Москву не раньше июня, однако аномальной жары не будет.
1: Спорт.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу прибыла в Каир, где 28 мая сыграет товарищеский матч с командой Египта. В этой встрече не примет участие нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он в Египет не прилетел. Защитник Нижнего Новгорода Эдгардо Фаринья попал в финальную заявку сборной Панамы на чемпионат мира по футболу. В составе нижегородской команды Фаринья сыграл 18 матчей. Югра стала победителем Всероссийской хоккейной лиги. В пятом матче финала Кубка Петрова клуб из Ханты-Мансийска обыграл «Химик» 4-0 и был сильнее в серии 4-1. Для Югры этот титул стал вторым в истории. Евгений Малкин останется в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий продлил контракт с Питтсбургом на год. Зарплата Малкина составит 5,5 миллионов долларов. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в 5 сетах австралийцу Адаму Волтону. В женской сетке с победы начала свое выступление на Ролан-Гаррос Анна Калинская. Она победила француженку Лоис Буассон и в следующем круге сразится с Алиной Корнеевой. Она была сильнее представительницы Италии Элизабетты Качаретто. Завершила борьбу в Париже Елена Приданкина. Россиянка проиграла Александре Олейниковой из Украины. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. А в тех видах, где международные федерации сохраняют полное отстранение наших атлетов, ФИСУ будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это были новости спорта.
5: В Магадане сегодня от 4 до 6 тепла, ожидаются сильные дожди. Во Владивостоке плюс 17-19. В Мурманске всего плюс 2-4, ожидается мокрый снег. В Петрозаводске плюс 5-7, временами осадки. В Сыктывкаре от 18 до 20 тепла, временами пройдут дожди. В Перми 26-28, кратковременные осадки с грозами. В Казани плюс 13-15, облачно. И дождливо. Во Владимире плюс 12-4 ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге пройдут дожди, температура воздуха составит плюс 11-13. В Москве облачно, временами ожидаются кратковременные осадки, днем в столице плюс 13-15. Сейчас в Москве плюс 10, ветер западный, атмосферное давление низкое, 736 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Ветер южный, юго-восточный 7-12, местами порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, на юго-востоке до 29 градусов, на крайнем северо-востоке 7-12 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. В селе Помоздино прошло красивое и зрелищное соревнование этого года – профессиональный конкурс пахарей «Первая борозда». Показать свое мастерство пожелали 6 молодых трактористов со всего Усть-Куломского района. Самому молодому еще только 17. Среди заданий конкурса – вспашка земли, фигурное вождение трактора и техническое обслуживание. Все эти навыки в раннем возрасте получают в районном доме детского творчества «Патриот», сообщил его директор Александр Глуханич.
2: Когда мы в 2018 году начинали обучение, набирали первую группу, фактически набралось буквально сколько, 5-6 человек. А сейчас у нас мы в год в среднем обучаем 12-14, плюс еще и девочки у нас учатся на трактористов. То есть были у нас уникальные ребята, которые умудрились за 10-11 класс получить права на все категории тракторов. То есть мы обучаем трактористов всех категорий, Б, С, Д, Е. И то есть они умудрились получить в течение 2 лет все категории.
1: А всего в Доме детского творчества обучились и сдали на права 250 человек. На конкурсе за юных трактористов переживали гости, местные жители, родные и близкие. К их приезду организовали фермерскую ярмарку, выставку техники и мастер-классы. Победителем стал Анатолий Лопырев из деревни Пожегдин. Организаторы надеются, что этот конкурс станет доброй ежегодной традицией. Ведь он не только вдохновляет молодежь, но и собирает всех сельчан вокруг общего дела – труда на родной земле. Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В борьбу за звание мастера на миллион решили включиться 12 профессионалов. Поборются сварщики, агрономы и ветеринарные фельдшеры. Победители получат от 20 до 60 тысяч рублей и шанс представлять республику на федеральном уровне, где победители в каждой из 25 номинаций получат по миллиону рублей. Подать заявку на участие в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» может сам работник или его работодатель. Сделать это нужно до 29 мая на портале «Работа России». Товаропроизводители из Коми приглашаются к участию в фестивале «Вкусы России». Первой площадкой станет город Смоленск. 12 и 13 июня событие пройдет в Лопатинском саду. Для того, чтобы представить свою продукцию, необходимо подать заявку на участие до 2 июня на официальном сайте «Вкусы России в регионах.рф». Это возможность представить свои товары широкой аудитории, найти новых покупателей и партнеров, заявить о своем региональном бренде на федеральном уровне и стать частью большого проекта. Он организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На другие темы. В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия, посвященная профилактике эндокринных заболеваний. На вопросы ответила врач столичной поликлиники номер 3 Вера Мачукения. В поле внимания были сахарный диабет, гипофиз головного мозга, репродуктивная функция и щитовидная железа. И на последнем нам с вами, северянам, стоит особо обратить внимание.
3: В России вообще у нас очень много регионов йоддефицитных. Нужно употреблять в пищу продукты с содержанием йода. Допустим, у нас сейчас есть йодированная соль, да, морепродукты. Йод – это составной элемент, который используется для синтеза тиреоидных гормонов. И когда его достаточно, ваша щитовидная железа будет функционировать хорошо. Если мы говорим по патологии, например, при ее гиперфункции, тиреотоксикоз, здесь в зависимости от того, во-первых, какое это будет заболевание, либо мы идем на таблетках, либо мы предлагаем пациенту, допустим, радио-йод-терапию, либо оперативное вмешательство, все зависит от заболевания, от размеров щитовидной железы и ее функции.
1: Подробнее о прозвучавшем на прямой линии по теме эндокринных заболеваний в пятницу в утренней программе «Диапазон». В Республиканскую детскую клиническую больницу досрочно поступило первое в этом году оборудование в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Вся медтехника для реанимационных отделений и оперблока. Более сотни наименований почти на 300 миллионов рублей. Таких объемов финансирования, пожалуй, еще здесь не было, отметил главный врач ДРБ Игорь Кустышев.
4: У нас 4 реанимационных отделения, и каждое отделение получает аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, аппаратуру для слежения, аппараты монитора, лицевые насосы, дозаторы. Поэтому, конечно, это очень сильно облегчит одну из самых тяжелых специальностей детской реанимации. И в операционный блок мы получаем также очень много оборудования, в первую очередь эндоскопическое.
1: Все закупки и поставки высокотехнологичного медоборудования в Детской Республиканской уже, что называется, отконтрактованы. До 31 октября вся медтехника должна быть размещена по своим кабинетам и блокам. Число обратившихся в медучреждение КОМИ после присасывания клещей приближается к 1000, а сезон только начался. Неутешительная статистика по зараженности кровососущих. Практически каждый второй паразит – носитель боррелиоза. Происходит и перекрестное заражение. Клещи – носители бактерии, передают ее своим детям. Жертвы, укушенные членистоногими животными, заражают следующих присосавшихся клещей. Соответственно, число носителей заразы растет кратно, и поводов для оптимизма нет, отметила ведущий инженер Института биологии КОМИ-научного центра Елена Данилова.
5: Наблюдаем, что уже в одном клеще может быть 2-3 вируса. В основном это клещевой энцефалит и вот боррелиоз, то есть это болезнь Лайма, они вот в совокупности идут. А боррелиоз со временем может вытеснить даже клещевой энцефалит, так как он более агрессивный. Поэтому нужно все время бдить, осматривать себя, даже на даче теперь уже.
1: Опасность жителей КОМИ пока недооценивают, отмечают как ученые, так и медики. Прививка от энцефалита давно не блажь. И методичное лечение после укуса даже на упреждение может спасти жизнь. Отмашки вроде «далеко до больницы», «лень», «ерунда какая» могут очень дорого обойтись. Паралич, воспаление спинного и головного мозга, разрушение сосудов – лишь неполный спектр вероятных осложнений. Продолжаем выпуск. Сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. В честь праздника в книжном дворике возле молодежной библиотеки КОМИ развернется уличная акция «Территория теплых историй». Жителей Сыктывкара и гостей столицы ждут разнообразные творческие, литературные и интерактивные площадки. С подробностями методист Дарья Филитова.
6: Участники акции проверят свои силы в викторине, отгадают пословицы и поговорки, посоревнуются друг с другом в игре буквослов. Для сильных и духом, и телом книжная спортивная разминка. Хорошее настроение подарит комплименты от классиков русской литературы и площадка «Дерево пожеланий», на которой сыктывкарцы поздравят молодежную библиотеку с праздником. В рамках акции каждый желающий сможет пообщаться с четвероногой сотрудницей молодежки, любимицей читателей, собакой Лушей. В год единства народов России участники почитают ей сказки разных народов. А после вспомнят и о сказках авторских, сделав замечательные фотографии на фотозоне по мотивам произведений Александра Пушкина. Для любителей прикладного творчества пройдут увлекательные мастер-классы, в том числе и по пушкинской карте. Гости библиотеки сделают весенние книжные закладки и сувениры с уникальным дизайном.
1: Акция пройдет сегодня с 12 до 15 часов. Вход свободный. Команда из КОМИ отправилась на всероссийский финал спартакиады для детей с ОВЗ. С 28 мая по 17 июня во Всероссийском детском центре «Смена» пройдет финал школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Регион представит команда специальной коррекционной школы-интерната номер 10 поселка Аджером. Желаем удачи и ярких побед! Поездка осуществляется при поддержке Министерства образования и науки КОМИ. Вы слушали новости.
0: Вести КОМИ-ГОР. Радио России КОМИ-ГОР. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Ветер южный, юго-восточный 7-12, местами порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, на юго-востоке до 29 градусов, на крайнем северо-востоке 7-12 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Диапазон.
4: Утренняя информационная программа. Здравствуйте! В эфире «Диапазон». У микрофона Виктория Казакова. Злоумышленники все чаще стремятся привлечь молодежь к противоправной деятельности. Предлагают быстрый заработок. Под видом легальной работы забрать деньги у жертв аферистов, подработать курьером запрещенных веществ, участвовать в диверсиях. Как вербовщики обрабатывают свою жертву, вовлекают в преступный бизнес кибермошенников? Как уберечь детей от преступлений? На эти другие вопросы отвечает наш гость. Заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Ольга Литвинова. Ольга Александровна, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Сейчас почти у каждого подростка есть свой смартфон. Молодые люди часами сидят в интернете, общаются, знакомятся. В силу возраста, неопытности, доверчивы. Это идеальный вариант для мошенников. Расскажите, как чаще всего злоумышленники выходят на подростков? Как втягивают их в свои преступные схемы?
5: Да, к сожалению, подростки – это как раз та категория нашего населения, которая больше всего подпадает под влияние мошенников. Чаще всего, конечно, злоумышленники выходят на подростков через онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры. Возраст детей, в отношении которых принимаются такие действия мошенников, это от 10 до 14. Как правило, кибермошенники манипулируют детьми для хищения денег со счетов их родителей либо личными накоплениями самих подростков. Для мошенников эта категория жертв, уже активно осваивавшая онлайн-сервисы, наиболее привлекательна в силу доверчивости и незащищенности, как вы уже об этом сказали. Типичный пример – несовершеннолетний, играя в игру Roblox, начинает переписку с каким-либо блогером, в дальнейшем который убеждает его приобрести робоксы, после чего установленное приложение какого-либо банка, либо с приложения банка, установленного в телефоне его родителей, как правило, дети либо знают пароль от приложения своих родителей, либо сами предоставляют мошенникам код, с помощью которого происходит списание денежных средств. И, к сожалению, в данной ситуации вина самих родителей, потому что они сообщают пин-код своим детям. Либо также есть такая еще у нас одна проблема. Подростки знакомятся через мессенджеры со взрослыми людьми, которые чаще всего скрывают действительно свой возраст. Завязывается общение, в результате которого несовершеннолетние, чаще всего это девушки у нас, предоставляются свои интимные фотографии, либо обнаженные части своего тела. А затем мошенники этим пользуются и вымогают денежные средства у подростка в предотвращении того, что они распространят данные фотографии уже другим лицам.
4: Мошенники часто привлекают свои схемы посредников, подростков, которые по заданию забирают у жертв деньги или выполняют другие преступные действия. Таких посредников обычно называют дропперами. Как в этом случае действуют злоумышленники? Как манипулируют несовершеннолетними?
5: Давайте в первую очередь определим, что такое дропперство. Это схема, при которой человек выступает в роли подставного лица для вывода и обналичивания похищенных средств. Дропперы же – это люди, которые предоставляют преступникам свои персональные и банковские данные, чтобы провести через личные счета нелегальные средства. Они становятся промежуточным звеном в цепочке незаконных финансовых операций, помогают тем самым мошенникам скрыть следы хищения и запутать цепочку переводов. С июля прошлого года в Уголовный кодекс введена статья Уголовного кодекса 187-я и предусмотрена уголовная ответственность для дропперов. Наказание зависит, конечно, от конкретных действий лица и может включать не только штрафы и принудительные работы, но и лишение свободы. Если говорить о дропперстве, то основной рычаг манипуляции для подростков – это, конечно же, обещание так называемого пассивного дохода. Без усилий, якобы это легальная финансовая помощь, иллюзия того, что это не преступление, и так делают все. К сожалению, это в действительности не так, как я уже сказала, за данные действия предусмотрена уголовная ответственность. Приведу пример, что одна из несовершеннолетних девушек 2009 года, в отношении которой возбуждено уголовное дело, связанная с незаконным оборотом денежных средств, пояснила, что у нее в сети интернет был знакомый, к которому обращалась ранее, чтобы он ей предоставил аккаунт в мессенджере Telegram на некоторое время, так как ее родители ранее ей запретили пользоваться данным мессенджером, а он ей был необходим для учебы. В дальнейшем, имея аккаунт в данном мессенджере и состоя в одной из сообществ, связанных со знакомствами, как я ранее уже тоже говорила, есть у нас такая проблема, ей написал один из пользователей и предъявил заработок в сети интернет. Суть работы заключалась в переводе денежных средств через свою банковскую карту. Прибыль составляет 10% от суммы оборота денежных средств. То есть несовершеннолетний просит перевести со своего счета на какой-либо другой счет, который ему предоставляют, определенную сумму денег. Из данной суммы денег несовершеннолетний себе оставляет определенный процент. В этом и заключается дроперство, и, как я уже сказала, это является все-таки преступлением и предусмотрена уголовная ответственность за данное деяние.
3: Когда готовилась к беседе, познакомилась со статистикой, она оказалась печальной. Ежемесячно дроперами становится 80 тысяч человек. Если говорить о нашей республике, здесь какая статистика?
5: В прошлом году, с учетом ситуации, которая складывалась в России, мы, скажем так, радовались тому, что у нас данных фактов зарегистрировано не было. Но, к сожалению, в текущем году уже в отношении 8 несовершеннолетних были возбуждены уголовные дела. Данные преступления ими были совершены в прошлом году, но информация о том, что были совершены данные действия, нам поступила только в этом году. Поэтому уголовные дела, как я уже сказала, были возбуждены только в этом году. К сожалению, если говорить о количестве, да, 8 несовершеннолетних, ну, вроде бы это небольшое число. Но если брать общее количество несовершеннолетних, которые совершили преступление, зарегистрированные преступления в этом году, то это очень значимая цифра, которая вызывает опасения. И, к сожалению, 8 человек – это только те, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Но есть еще ряд несовершеннолетних, в отношении которых проводятся сейчас процессуальные проверки, и решение пока еще по материалам не принято. Но мы не исключаем, к сожалению, тот факт, что также будут возбуждены уголовные дела.
3: Сейчас западные кураторы пытаются вербовать наших граждан диверсии. Преступники, как правило, хорошо разбираются в психологии, владеют технологиями манипуляции и зачастую ищут жертв среди молодежи. Подростки обычно нуждаются в деньгах, их легче запугать и сбить с правильного пути. Как орудуют вербовщики, какие задания предлагают выполнить?
5: Все мы помним преступления, совершенные подростками в 23-м году, осенью 23-го года, которые пытались поджечь подстанцию Сыктывкарского аэропорта. У данных несовершеннолетних имелся куратор, который пообещал им денежное вознаграждение. Они общались с ним с помощью мессенджера Telegram. Ну, как правило, основным мотивом совершения преступлений несовершеннолетних в сфере ИТТ является получение легкого заработка. При этом подростки не задумываются о последствиях и о наказании, который им грозит. Чаще всего подростки думают, что они несовершеннолетние, соответственно, они не подпадают под уголовную ответственность, либо их действия не являются составом преступления. Приведу один из последних ярких примеров, произошедший на территории Республики Коми, где несовершеннолетнему 2008 года рождения поступил звонок от женщины, которая представилась ему сотрудником интернет-магазина «Озон» и пояснила, что на его имя пришла посылка, и он сообщил данной гражданке все свои персональные данные, в том числе и дату рождения, а также пункт выдачи. Телефонный разговор прервался, и в это время ему пришло смс-сообщение о том, что подтвержден вход в государственный ключ. Если это ошибка, перезвоните по номеру телефона, и он перезвонил, к сожалению, на данный номер. Ему сказали, что осуществлен вход в его личный кабинет от госуслуг. Все это общение свелось к тому, что позже ему позвонил неизвестный мужчина, с которым он общался с помощью приложения Zoom. Этот мужчина ему представился следователем, обвинил несовершеннолетнего в государственной измене, убедил его в том, чтобы снять все обвинения, ему необходимо задекларировать все денежные средства. В дальнейшем несовершеннолетний нашел денежные средства у родителей в сумме 1 миллион 125 тысяч и с помощью банкомата перевел их мошеннику. Чаще всего через мессенджеры в сети интернет и социальные сети играют на желание легких денег. Злоумышленники не стоят за школой, их главный инструмент – анонимные чаты и так называемые серые каналы. Они бросают объявления вроде «За заработок для активных и другие похожие объявления. Говорят, что никто не узнает, что это просто курьерская доставка, например, что это легально. Подросток ведь нужны карманные деньги, в связи с чем они и переходят по ссылкам по данным объявлениям, за что им предлагают легкие, скажем так, 3, 5, 6 тысяч. Сначала, например, дают простое задание – принести сверток, написать код. Подросток уже совершил действие. Когда позже выясняется, что это наркотики или дроперство, у подростка возникает искаженная ситуация: «Я уже участвую, если откажусь, то потеряю деньги, и меня накажут». Иногда применяют шантаж или ложное чувство патриотизма, что якобы подростки своими действиями они помогают правоохранительным органам для пресечения того или иного преступления, что также, к сожалению, является ложью и подростков вводят в заблуждение.
3: Молодежь, особенно в переходном возрасте, ведут себя замкнуто, мало общаются с родителями, не делятся проблемами. Какие тревожные звоночки сигнализируют о том, что ребенка втянули в махинации?
5: К сожалению, да, в реалии времени сейчас общение между родителями и подростками, ну, скажем так, утрачено. Не настолько оно тесно, как было ранее. В перечень некоторых, как вы говорите, тревожных звоночков, на которые должны обращать внимание родители, это появление дорогостоящих вещей без внятного объяснения, откуда они появились у ребенка, регулярные переводы на карту от незнакомых людей, несколько сим-карт, банковских карт, особенно оформлены на чужие имена. Удалил все сети, завел новые аккаунты, постоянно удаляет переписку. Часто задерживается допоздна, частые отпрашивания переночевать у друзей. Подросток внезапно стал раздражителен, резко меняется настроение, резкая смена круга общения. В комнате появились странные предметы, электронные весы, например, куски малярного скотча, странные свертки. На одежде и руках следы краски, грязи, масла, возможно, термические ожоги. Обычно начинаются такие фразы: это просто подработка, все так делают, тебя это не касается, не лезь, это мое дело и тому подобное. Первая реакция родителей должна быть не крик, не угрозы, иначе ребенок еще больше замкнется в себе и отстранится, а выстроить с ним необходимо спокойный разговор, говорить, что родитель волнуется за него, обязательно обратиться к специалисту. Либо это социальный педагог в учебном заведении, либо сотрудник полиции.
3: Какую профилактическую работу проводят сотрудники регионального МВД по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних?
5: Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, начиная от профилактических разъяснительных бесед в учебных заведениях, посещения по месту жительства, если ребенок ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции. Мы на протяжении уже последних лет проводим рейдовые мероприятия по торговым центрам, по паркам, по всем местам скопления подростков, в том числе для контроля времяпровождения ребенка, а также и для разъяснения подросткам о уголовной и административной ответственности за те или иные их действия.
3: Какая ответственность грозит несовершеннолетним за участие в кибермошенничестве, в диверсиях, в распространении запрещенных веществ?
5: Как я уже говорила, что подростки, к сожалению, думают о том, что они не подлежат уголовной либо административной ответственности. Это не так. Уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с мошенническими действиями и распространением запрещенных веществ, начинается у нас с 16 лет. Возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности начинается с 14 лет. Данные преступления предусматривают наказания, связанные с реальными сроками лишения свободы. Если несовершеннолетний совершил вышеуказанное преступление и не достиг обозначенного возраста, то в отношении него сотрудники правоохранительных органов выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи именно с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности. В таком случае сотрудник ПДН выходит в суд с административным исковым заявлением о помещении данного несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, который располагается у нас на территории города Сыктывкар. И срок нахождения несовершеннолетнего в данном центре может быть до 30 суток. Либо специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, которое располагается у нас в различных регионах нашей страны. И срок нахождения несовершеннолетнего в данном учреждении может быть до 3 лет.
3: Наша передача уже подходит к концу. Предлагаю обратиться к нашим радиослушателям с пожеланиями, советами. Вам слово.
5: Спасибо большое. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, поддерживайте их. Проводите почаще вместе время, разговаривайте с ними, радуйтесь их успехам, проявляйте интерес к их кругу общения, друзьям и, конечно же, проблемам. Очень часто та или иная ситуация для подростка кажется неразрешимой и глобальной проблемой, хотя мы на это можем не обратить внимания. Но он теряется, и если нет именно контакта и взаимопонимания с родителями, ищет эту помощь у посторонних лиц, которые зачастую являются, к сожалению, не совсем теми людьми, которые оказывают помощь. И ребенок по результату не только решает, так скажем, свою проблему, но и, наоборот, его втягивают в преступную деятельность, и он становится зачастую даже фигурантом уголовного дела. Для ребенка семья – это именно та среда, в которой складывается его психология, его характер и вместе с тем его будущее. Доверительные отношения в семье – это основа, на которой строится здоровая эмоциональная среда для ребенка. Когда между родителями и детьми царит доверие, они чувствуют себя в безопасности, могут открыто делиться своими переживаниями. Будьте своим детям не только родителями, но и друзьями в первую очередь, чтобы ребенок всегда мог обратиться к вам с той или иной проблемой, поделиться своими какими-то переживаниями, а лучше, конечно, чтобы своими достижениями, радостями и впечатлениями хорошими.
3: Ольга Александровна, спасибо вам большое за беседу, за такие важные слова. А я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях была заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Ольга Литвинова.
6: Диапазон.
7: Утренняя информационная программа.
3: А сейчас передаю слово нашему внештатному корреспонденту Алине Бубич.
8: 27 мая в России отмечают Общероссийский день библиотек. Праздник тех, кто хранит знания, и тех, кто приходит за ними. О том, какой путь прошла Центральная библиотека Эжвинского района «Светоч» и чем она живет сейчас, поделилась заведующая учреждением Елизавета Попова.
9: История нашей библиотеки началась более 50 лет назад. Когда-то она открыла гостеприимно свои двери на первом этаже жилого дома номер 14, это ныне 30, по улице Мира. Было всего два зала – читальный зал и абонемент. В библиотеке работало тогда только два сотрудника. Книжный фонд составлял всего 5000 экземпляров. Так как книг было совсем немного, активно использовался межбиблиотечный абонемент, то есть книги заказывали из других городов, например, из Москвы, Ленинграда, Свердловска, Архангельска и даже из библиотек Средней Азии, не говоря уже о городе Сыктывкаре.
8: Сегодня «Светоч» уже настоящая точка притяжения для читателей. Началось все в 2008-м. Тогда библиотека переехала в просторное помещение на проспекте Бумажников, 36. Но главный рывок случился в 2022 году. Учреждение выиграло федеральный грант. И всего через год библиотека открылась уже в новом модельном формате. Главная особенность – светодизайн и интерьер, где каждая зона обыгрывает слово «свет». Теперь сюда идут не только за книгой, но и за новыми возможностями.
9: Девиз нашей библиотеки гласит «Освети свой мир, читай». Каждый год нашими новыми читателями становится порядка 4000 или 4500 новых читателей. Больше всего к нам записывается юношество, молодежь и взрослое население. Мы записываем от 15 лет и старше. Для людей, у которых есть проблемы со зрением, мы закупили портативные электронные видеоувеличиватели для чтения. И для оперативного обслуживания читателей закупили RFID-станции. То есть читателя теперь мы записываем в интерактивном формате, работая через RFID-станцию. И также у нас есть большая станция, которая позволяет записывать книги и выдавать их на дом читателю, и также их принимать без помощи библиотекаря. Еще в нашей библиотеке есть такой очень полезный предмет – это большой обеззараживающий бокс. Он нужен для того, чтобы спасти наши книжки, наше главное богатство, книжный фонд, от каких-либо загрязнений, например, от запаха дыма, от запаха животных, и еще спасти наши книги и наших читателей от передачи различных видов тяжелых инфекций. Для читающей молодежи у нас работает зона неформального общения «Источник света», где можно сразиться с друзьями на приставке PlayStation. А вообще для работающего населения мы предлагаем место, где вы можете бесплатно использовать наш Wi-Fi.
8: «Светоч» предлагает своим читателям не только комфортные условия, но и широкий ассортимент книг. Здесь можно найти все, от классики до последних новинок.
9: Мы формируем наш фонд, исходя из потребностей наших читателей. Ну, юношество, конечно, я думаю, вы понимаете, что любит комиксы, фэнтези. Им нравятся серии книг, например, о Гарри Поттере, серия книг «Сталкер», книги Стивена Кинга. Сейчас молодежь очень интересуется и книгами по психологии личности, и мотивации. И этот сегмент включает в себя книги становления личности, поиски себя, отношениями со сверстниками и с родителями. В выборе профессии, конечно же, что сейчас тоже актуально. Люди постарше уже предпочитают такие более художественные произведения, житейские рассказы, новеллы, истории. Интересно, что наши читатели иногда мы записываем в очереди для того, чтобы они взяли какую-то книгу на дом, потому что экземпляров не хватает для того, чтобы читательский интерес удовлетворить. Много желающих почитать книгу. Мы просто, библиотекари, записываем их в определенную нашу тетрадь, и как только книжку сдают, мы сразу же им звоним и говорим: приходите за книжечкой.
8: Библиотека и ее ассортимент меняются, но главное остается прежним – любовь к книге, которая приводит сюда людей. Главный библиотекарь «Светоча» Анастасия Яковлева признается, она мечтала об этой профессии с детства.
6: Я окончила колледж культуры и стала работать в библиотеке. Сначала меня взяли в библиотеку детскую. Мне нравилось работать с детьми и проводить множество разных мероприятий. Но через пару лет меня перевели в библиотеку «Светоч», в которой я работаю по сей день. Моя возрастная категория сменилась на студентов и старшеклассников, и добавилось еще взрослое население. Я привыкала к новой аудитории, а библиотека все трансформировалась. Ну и, конечно, менялась я и мой подход к работе. В 2024 году мне захотелось чего-то нового в формате онлайн-работы, и мы придумали проект подкастов «Наши в кадре». Я задавала вопросы гостям о любимых книгах, работе, детстве и мечтах. У меня были депутаты, певцы, художники, мастера спорта и, конечно, наши дорогие читатели. Такой формат, в принципе, новый, благодаря чему растет заинтересованность людей, и, конечно, это привлекает новых читателей.
8: «Светоч» — это настоящий центр культурной жизни Эжвинского района. Каждый месяц здесь проводится более 30 мероприятий для всех возрастов. Елизавета Попова рассказала нам подробнее о событиях, происходящих в библиотеке.
9: Обучающие занятия по коми-языку на бесплатной основе. Также сейчас популярны клубы по обсуждению книг. У нас такой есть для молодежи, где обсуждают книги по психологии. Это клуб общения с книгой «Она». Более 10 лет работает любительское объединение «Микомиас», широко известное в районе. Мы реализуем проекты «Библия не формат», направленные на творческое и культурное развитие молодежи Эжвы, и «Библиотечный навигатор».
8: Технологии, дизайн и мероприятия в первую очередь оценивают те, для кого библиотека и работает. Что сами читатели говорят о «Светоче»?
10: Я думаю, что библиотека «Светоч» — это достаточно хорошее место. Удобство для чтения в самой библиотеке, внутри нее есть. Там стоят диванчики, прекрасные столы, за которыми очень хорошо следят. В библиотеке всегда чисто. Лампы светят достаточно, не слишком ярко, чтобы очень плохо глазам. А такое в действительно в библиотеках есть. Очень большой выбор литературы, научной литературы, классической, детской литературы. Это всегда все там есть. Никогда не будет такого, что вы подойдете и они скажут: нет, разбирайтесь сами. Такого не будет. Всегда всем там очень рады. Хорошая библиотека.
8: Новое оборудование и современный дизайн, несомненно, нужны. Но, как отмечает заведующая,
9: мы работаем с любовью, и это всегда находит отклик в сердцах наших читателей. Поэтому библиотеки всегда будут радовать население нашего района.
3: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В ее подготовке участвовали звукорежиссер Роман Козлов, внештатный корреспондент Алина Бубич. У микрофона была редактор выпуска Виктория Казакова. Спасибо за внимание.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. В селе Помоздино прошло красивое и зрелищное соревнование этого года – профессиональный конкурс пахарей «Первая борозда». Показать свое мастерство пожелали 6 молодых трактористов со всего Усть-Куломского района. Самому молодому еще только 17. Среди заданий конкурса – вспашка земли, фигурное вождение трактора и техническое обслуживание. Все эти навыки в раннем возрасте получают в районном доме детского творчества «Патриот», сообщил его директор Александр Глуханич.
2: Когда мы в 2018 году начинали обучение, набирали первую группу, фактически набралось буквально сколько, 5-6 человек. А сейчас у нас мы в год в среднем обучаем 12-14, плюс еще и девочки у нас учатся на трактористов. То есть были у нас уникальные ребята, которые умудрились за 10-11 класс получить права на все категории тракторов. То есть мы обучаем трактористов всех категорий, Б, С, Д, Е. И то есть они умудрились получить в течение 2 лет все категории.
1: А всего в Доме детского творчества обучились и сдали на права 250 человек. На конкурсе за юных трактористов переживали гости, местные жители, родные и близкие. К их приезду организовали фермерскую ярмарку, выставку техники и мастер-классы. Победителем стал Анатолий Лопырев из деревни Пожегдин. Организаторы надеются, что этот конкурс станет доброй ежегодной традицией. Ведь он не только вдохновляет молодежь, но и собирает всех сельчан вокруг общего дела – труда на родной земле. Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В борьбу за звание мастера на миллион решили включиться 12 профессионалов. Поборются сварщики, агрономы и ветеринарные фельдшеры. Победители получат от 20 до 60 тысяч рублей и шанс представлять республику на федеральном уровне, где победители в каждой из 25 номинаций получат по миллиону рублей. Подать заявку на участие в региональном этапе конкурса

0: покупателей и партнеров, заявить о своем региональном бренде на федеральном уровне и стать частью большого проекта. Он организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На другие темы. В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия, посвященная профилактике эндокринных заболеваний. На вопросы ответила врач столичной поликлиники номер 3 Вера Мачукения. В поле внимания были сахарный диабет, гипофиз головного мозга, репродуктивная функция и щитовидная железа. И на последнем нам с вами, северянам, стоит особо обратить внимание.
1: В России вообще у нас очень много регионов йоддефицитных. Нужно употреблять в пищу продукты с содержанием йода. Допустим, у нас сейчас есть йодированная соль, да, морепродукты. Йод – это составной элемент, который используется для синтеза тиреоидных гормонов. И когда его достаточно, ваша щитовидная железа будет функционировать хорошо. Если мы говорим по патологии, например, при ее гиперфункции, тиреотоксикоз, здесь в зависимости от того, во-первых, какое это будет заболевание, либо мы идем на таблетках, либо мы предлагаем пациенту, допустим, радио-йод-терапию, либо оперативное вмешательство, все зависит от заболевания, от размеров щитовидной железы и ее функции.
0: Подробнее о прозвучавшем на прямой линии по теме эндокринных заболеваний в пятницу в утренней программе «Диапазон». В Республиканскую детскую клиническую больницу досрочно поступило первое в этом году оборудование в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Вся медтехника для реанимационных отделений и оперблока. Более сотни наименований почти на 300 миллионов рублей. Таких объемов финансирования, пожалуй, еще здесь не было, отметил главный врач ДРБ Игорь Кустышев.
2: У нас 4 реанимационных отделения, и каждое отделение получает аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, аппаратуру для слежения, аппараты монитора, лицевые насосы, дозаторы. Поэтому, конечно, это очень сильно облегчит одну из самых тяжелых специальностей детской реанимации. И в операционный блок мы получаем также очень много оборудования, в первую очередь эндоскопическое.
0: Все закупки и поставки высокотехнологичного медоборудования в детской республиканской уже, что называется, отконтрактованы. До 31 октября вся медтехника должна быть размещена по своим кабинетам и блокам. Число обратившихся в медучреждение Коми после присасывания клещей приближается к 1000, а сезон только начался. Неутешительная статистика по зараженности кровососущих. Практически каждый второй паразит – носитель боррелиоза. Происходит и перекрестное заражение. Клещи – носители бактерии, передают ее своим детям. Жертвы, укушенные членистоногими животными, заражают следующих присосавшихся клещей. Соответственно, число носителей заразы растет кратно, и поводов для оптимизма нет, отметила ведущий инженер Института биологии Коминаучного центра Елена Данилова.
3: Наблюдаем, что уже в одном клеще может быть 2-3 вируса. В основном это клещевой энцефалит и вот боррелиоз, то есть это болезнь Лайма, они вот в совокупности идут. А боррелиоз со временем может вытеснить даже клещевой энцефалит, так как он более агрессивный. Поэтому нужно все время бдить, осматривать себя, даже на даче теперь уже.
0: Опасность жителей Коми пока недооценивают, отмечают как ученые, так и медики. Прививка от энцефалита давно не блажь. И методичное лечение после укуса даже на упреждение может спасти жизнь. Отмашки вроде «далеко до больницы», «лень», «ерунда какая» могут очень дорого обойтись. Паралич, воспаление спинного и головного мозга, разрушение сосудов – лишь неполный спектр вероятных осложнений. Продолжаем выпуск. Сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. В честь праздника в книжном дворике возле молодежной библиотеки Коми развернется уличная акция «Территория теплых историй». Жителей Сыктывкара и гостей столицы ждут разнообразные творческие, литературные и интерактивные площадки. С подробностями методист Дарья Филитова.
4: Участники акции проверят свои силы в викторине, отгадают пословицы и поговорки, посоревнуются друг с другом в игре буквослов. Для сильных и духом, и телом книжная спортивная разминка. Хорошее настроение подарит комплименты от классиков русской литературы и площадка «Дерево пожеланий», на которой сыктывкарцы поздравят молодежную библиотеку с праздником. В рамках акции каждый желающий сможет пообщаться с четвероногой сотрудницей молодежки, любимицей читателей, собакой Лушей. В год единства народов России участники почитают ей сказки разных народов. А после вспомнят и о сказках авторских, сделав замечательные фотографии на фотозоне по

0: мотивам произведений Александра Пушкина. Для любителей прикладного творчества пройдут увлекательные мастер-классы, в том числе и по пушкинской карте. Гости библиотеки сделают весенние книжные закладки и сувениры с уникальным дизайном.
1: Акция пройдет сегодня с 12 до 15 часов. Вход свободный. Команда из Коми отправилась на всероссийский финал спартакиады для детей с ОВЗ. С 28 мая по 17 июня во Всероссийском детском центре «Смена» пройдет финал школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Регион представит команда специальной коррекционной школы-интерната номер 10 поселка Аджером. Желаем удачи и ярких побед! Поездка осуществляется при поддержке Министерства образования и науки Коми. Вы слушали новости.
2: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Ветер южный, юго-восточный 7-12, местами порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22, на юго-востоке до 29 градусов, на крайнем северо-востоке 7-12 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов, а атмосферное давление существенно не изменится.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска прорвались к Новопавловке Днепропетровской области. В России увеличили лимит сверхурочной работы. И с июня в России начнут принимать заявления о семейной налоговой выплате. Подробности далее. Большая политика в начале выпуска. Широкие перспективы сотрудничества обсудят в ближайшее время лидеры России и Казахстана в Астане. Сегодня в казахскую столицу с трехдневным визитом прибудет Владимир Путин. Накануне поездки российский лидер написал для «Казахстанской правды» статью, в которой отметил ключевые сферы пересекающихся интересов. В частности, президент России отметил активное развитие энергетики. За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию нашей страны обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки в области альтернативной и чистой энергетики. Важной составляющей двустороннего партнерства является взаимодействие в сфере мирного атома. В этой связи Путин напомнил о флагманском проекте, строящейся с участием Росатома у озера Балхаш первой атомной электростанции. Кроме того, глава России отметил кооперацию в области добычи и переработки критически важных природных ресурсов. Все это способствует укреплению долгосрочной сырьевой независимости наших стран, подчеркнул в статье президент. Российские войска прорвались к Новопавловке Днепропетровской области. Атаку на мотоциклах совершили бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны. Штурмовики преодолели многочисленные инженерные заграждения противника, лепестки, ежи, самодельные устройства. Бойцы закрепились на позициях и начали выбивать ВСУ из подвалов и опорных пунктов. Тем самым подразделения «Центра» продолжают продвижение в глубину обороны противника и расширяют буферную зону на территории Днепропетровской области, уточнили в ведомстве. Подразделения группировки войск «Восток» тем временем за сутки уничтожили 28 беспилотников ВСУ самолетного типа и 31 пункт управления БПЛА. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
7: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах населенных пунктов Гавриловка, Чаплина, Мечетная, Тимошевка, Лесное, Неженка, Подгавриловка, Васильковка и Широкая. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 240 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 5 автомобилей, 8 станций спутниковой связи Starlink, 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
6: Добавлю, с начала года российские войска освободили более 100 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. 140 БПЛА сбили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Беспилотники уничтожили в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областях, а также в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Вооруженные силы отражали ночную комбинированную атаку ВСУ на юг страны. Один из снарядов попал в крышу здания Южного управления Центробанка в Севастополе. Кроме того, взрывной волной разрушила часть фасада многоквартирного дома. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в канале на платформе «Макс». А в Таганроге в результате отражения ракетной атаки пострадали две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В России увеличили лимит сверхурочной работы. Закон об увеличении вдвое сверхтрудовых до 240 часов в год подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Меры начнут действовать с 1 сентября текущего года. Раньше продолжительность сверхурочной работы не должна была превышать 120 часов в год. Согласно поправкам законодательства, часть работников может быть привлечена к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при условии, что медицинские специалисты не запрещают им этого в связи с состоянием здоровья. Оплата сверхурочной работы продолжительностью до 120 часов в год, согласно новому документу, должна быть не менее чем в полуторном размере. При большей нагрузке оплата будет двойной за каждые 60 минут. С 1 июня в России начнут принимать заявления о семейной налоговой выплате. Обратиться за вычетом работающим родителям необходимо в территориальное отдело социального фонда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника РЭО имени Плеханова Екатерину Голубцову. Она напомнила о действии нового закона о поддержке семей, которым с этого года начнут возвращать процент с уплаченного налога. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Получить новую семейную налоговую выплату смогут семьи с двумя и более детьми, чей совокупный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Схему получения взяток при эвакуации автомобилей раскрыли приморские следователи. В преступную группировку входили двое сотрудников ГАИ Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Следователи установили, что инспекторы ДПС оформляли припаркованные с нарушением ПДД машины на определенный штраф стоянки, владельцы которых за клиентов давали полицейским взятки. На нелегальном бизнесе инспекторы ГИБДД заработали в общей сложности около 1 000 000 рублей. В отношении нечистых на руку сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Движение в столице сегодня ограничат в связи с празднованием мусульманского Курбан-Байрам. До 10 утра станция метро Новокузнецкая будет открыта только на выход и пересадку. С 7:45 Рижское большое кольцевое открыто только на вход и пересадку. Проспект Мира, Калужско-Рижской и кольцевой линий работает только на выход и пересадку. Кроме того, сегодня ряд улиц рядом с мечетями станут пешеходными. Примерно до 11 утра перекроют движение на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гелеровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Старом Толмачевском, Клементовском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в области и в центр. Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей. Такие данные показала новая государственная выборочная перепись населения, сообщает Афиша Дейли. По состоянию на ноябрь прошлого года жители старше 65 лет составили почти 16% населения страны, тогда как доля детей от 0 до 14 лет – 15%. Это первый подобный случай с начала ведения статистики в 1949 году. Эксперты считают, что такая тенденция усиливает давление на соцсистему. Издание подчеркивает, что дополнительную тревогу вызывает сокращение трудоспособного населения. Согласно исследованию, доля жителей в возрасте от 15 до 59 лет снизилась до 62%, тогда как 10 лет назад составляла более 67%.
2: Спорт.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в 5 сетах австралийцу Адаму Волтону. В женской сетке с победы начала свое выступление на Ролан-Гаррос Анна Калинская. Она победила француженку Лоис Буассон и в следующем круге сразится с Алиной Корнеевой. Она была сильнее представительницей Италии Элизабетты Качеретто. Завершила борьбу в Париже Елена Приданкина. Россиянка проиграла Александре Олейниковой из Украины. Сборная России по футболу прибыла в Каир, где 28 мая сыграет товарищеский матч с командой Египта. В этой встрече не примет участие нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он в Египет не прилетел. Защитник Олег Рябчук объявил об уходе из московского футбольного «Спартака». Игрок сборной Молдавии выступал за красно-белых с лета 2023 года и провел за них 73 матча. Гандболистки-астраханочки стали обладательницами бронзовых медалей чемпионата России. В четвертом матче противостояния за третье место они обыграли «Ладу» 29-19 и взяли верх в серии 3-1. Александр Власов занял 30-е место на 16-м этапе веломногодневки «Джиро де Италия». Победителю, датчанину Йонасу Вингегору, россиянин уступил 12 минут 19 секунд. В генеральной классификации лидирует Вингегор. Власов отстает от него на 45 минут и занимает 24-ю позицию. Это были новости спорта.
2: Погода.
6: В Магадане сегодня от 4 до 6 тепла, ожидаются сильные дожди. В Сургуте 24-26 облачно, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Архангельске плюс 12-14, временами дожди. В Вологде плюс 7-9 облачно, небольшие осадки. Такая же температура сегодня в Петрозаводске. В Перми плюс 26-28, кратковременные дожди с грозами. В Оренбурге 21-23, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит 11-13 градусов. В Москве облачно, временами ожидаются кратковременные осадки. Днем в столице 13-15. Сейчас в Москве 12 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление низкое, 737 миллиметров ртутного столба.
2: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
9: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
10: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
1: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 15 секунд. Точная московская среда, 27 мая на календаре. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
4: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. Напишите нам, как вы отпраздновали выпускной вместе со своими детьми. ЕГЭ, ОГЭ, все приветствуется, все будем озвучивать в эфире.
3: Да, сейчас поговорим о том, кто будет и каким образом охранять наших детей в школах. В последнее время слишком много печальных и тревожных новостей о том, как сами школьники приходят не с пустыми руками в школу, проносят туда и ножи, и другие более серьезные орудия, и что вообще творится, успевает ли охрана среагировать. И все эти новости давно побудили уже к обсуждению, да, кто охраняет наших детей, пока не получают знания. И вот, наконец, президент России подписал федеральный закон, который вводит более жесткие требования к профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников частных охранных организаций.
4: Дело в том, что еще в марте этого года на стадии инициативы законопроект тогда рассматривался в Думе, было указано, что Росгвардия будет заниматься профильным обучением частных охранников ровно для того, чтобы были единые стандарты для телохранителей, в том числе, которые в соответствии с новым базовым законом о частной охране выделены в отдельную категорию охранников. Ну, о телохранителях мы чуть позже поговорим, разумеется, если представится случай. Но, тем не менее, нас интересует фокус школ и частных охранных предприятий. Кто идет, как готовят, на какие деньги, да, и какие специальные навыки люди получают.
3: Да, реформа затрагивает не только рядовых работников, но и руководителей частных охранных предприятий, а также организаций, которые занимаются их обучением. И сейчас вот эти организации, которые готовят в том числе охранников для школ, они обязаны получить от Росгвардии специальное заключение, о чем ты уже сказал. И без этого документа вести любую образовательную деятельность в данной сфере станет невозможно. Ну, по мнению законодателей, когда они предлагали этот закон, эта мера должна существенно повысить качество подготовки кадров, исключить недобросовестных игроков с рынка охранных услуг. Мы помним, да, какие охранники у нас были в школах, где происходили трагические случаи. У них, ладно, про оружие, не надо оружие в школе, да, но они даже не понимали, а что делать в этой критической ситуации.
4: Так в этом-то и смысл, да, потому что, когда мы говорим о подготовке специалистов, это специалисты, они должны знать методы охраны имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов, огневую и физическую подготовку знать. А если у вас на входе сидит, извините, пенсионер-одуванчик, одуван или одуванчик, то, в общем-то, и взятки гладкие. Обсудим подробнее эти инициативы с председателем Ассоциации Воронежского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере услуг охраны. Роман Медведев с нами на связи. Роман Владимирович, здравствуйте.
5: Доброе утро.
3: Доброе утро. Данные изменения действительно ужесточают требования к подготовке охранников?
5: Смотрите, я бы не стал так громко заявлять про ужесточение. На самом деле данный закон не сильно повлияет на качество обучения охранников, ну как бы это ни казалось. То есть да, он вносит определенные ограничения. И существенно, чтобы я хотел отметить, на качество повлияет какой аспект? То, что там прописано обучение с использованием дистанционных методов охранников будет запрещено, потому что сейчас используются такие методы для обучения охранников 4-го разряда, когда посредством онлайн-режима их там обучают, выдают дипломы. Это на самом деле...
4: Задерживают преступников онлайн, да? Которые ломятся в школу.
5: Не совсем. Обучение, то есть мы и говорим про то, что дают корочку путем того, что кто-то там за компьютером как-то посидел, мышкой подвигал, получил диплом и пришел охранять школу. Вот этот вот момент, эту, так скажем, калитку, ее закрывает данный закон, подписанный президентом. Но в остальном программы обучения сейчас, они также разработаны и проводятся по нормам Росгвардии. Единственное, не было согласования. Сейчас согласовательный момент, он будет, но программы сами, я думаю, не изменятся, потому что они и так по стандартам Росгвардии обучение проводят.
4: Хорошо, а тогда что должно измениться, да, по мысли законодателей, по мысли президента, в конце концов?
5: Смотрите, здесь такая сейчас ситуация, то есть у нас закон о частной охранной деятельности, который новый, вводится с 1 сентября этого года, и на устранение всех несоответствий в работе образовательных организаций и частных охранных организаций будет даваться еще целый год. Поэтому сейчас механизмы, вот как бы не казалось странным, 3 месяца до сентября, но у нас механизмы только сейчас начинают как-то прописываться, и в течение года будет все притираться. Соответственно, сейчас сказать, как все это будет работать, ну, я бы не взялся, потому что все может еще измениться. Но смысл и посыл законодательства вот, текущего, оно все-таки приводит образовательные нормы к действующему закону о частной охранной детективной деятельности.
3: А кто вообще идет работать в охрану? Вот средний портрет сотрудника охранного предприятия. Можете нам описать?
5: Ну, давайте разговор изначально пошел про школы. Я, наверное, про школы и подытожу, потому что охрана такая большая, обширная, там разные есть отрасли и сферы. Вот если касаться школ брать, например, Воронежский регион, потому что, ну, я его знаю, я по школам хожу, проверки осуществляю, какие-то мероприятия делаю, то это 90% пенсионеры. Причем пенсионеры у нас начинаются как молодые, условно, пенсионеры там, 55 и дальше, так и встречаются 90-летние охранники.
4: И подождите, вы сейчас сказать... серьезно, Роман Владимирович?
5: Совершенно серьезно.
4: Ничего себе. То есть, а какой функционал? Вот что он может предпринять охранник в случае, если приходит какой-то невменяемый человек с секирой в детский сад? И что этот охранник 90-летний может предпринять?
5: Ну, к сожалению, сейчас недобросовестный ЧОП, а таких большинство, которые заходят на охрану школы, детских садов, применяют функцию только сидеть в форме охранника. На месте охранника. То есть вот он сел, пришел, сел, и они считают, что эта функция выполняет. К сожалению, это не так. И таких ЧОПов, ну, их сейчас большинство, к сожалению. Но вот эту ситуацию, ее нужно менять в корне. Вот эти, я думаю, изменения, они являются первым шагом на пути к изменению ситуации.
3: Да, вот недавно вышла статья в одном из изданий, где говорилось, что каждый четвертый директор школы в России признается, что вынужден экономить на охране из-за нехватки денег. И, кстати, такие данные приводят в том числе мониторинг Народного фронта. А при этом, смотрите, получается, значительная часть контрактов по-прежнему заключается с существенным занижением реальной стоимости услуг. И получается, что, с одной стороны, одни делают вид, что платят, а вторые делают вид, что работают.
5: Совершенно верно. Год назад у меня было ровно такое же мнение. Сейчас я его чуть-чуть поменял. так скажем, в другую, негативную, так скажем, сторону. То есть, если... Почему я затронул фразу такой «недобросовестный ЧОП»? То есть, если я добросовестный директор частной охранной организации, я понимаю, что за те деньги, которые мне дает школа или детский сад на охрану, я не готов оказать качественную охрану, я не должен выходить. Но если я понимаю, денег недостаточно для оказания качественной услуги, я выхожу, начинаю всякими теневыми способами экономить, уходить от налогов или там еще какие-то манипуляции делать, то я сразу становлюсь в категорию недобросовестных. И снижение качества здесь влияет прям первую важную роль. Потому что за те деньги, которые даются, невозможно качество обеспечить. Но мы видим, что все школы охраняются, какие бы деньги ни давались, они все равно охраняются.
4: Понятно. Спасибо, Роман Владимирович. Роман Медведев, председатель Ассоциации Воронежского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере услуг охраны, был у нас в эфире.
3: Вот знаешь, что удивительно? Рынок-то при этом охранных услуг именно для учебных заведений за прошлый год вырос почти в полтора раза и достиг 86 миллиардов рублей. Но значительная часть контрактов по-прежнему заключается с существенным занижением реальной стоимости услуг. А почему так происходит? Насколько это, может быть, частая практика, и что в этом ключе делать? Представитель Народного фронта, директор лицея Константин Тхостов с нами на связи. Константин Эдуардович, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот с 1 сентября вроде бы как что-то меняется, но нам специалисты с Воронежского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере услуг охраны сказали, что ничего по сути не изменится. И 90-летние так называемые охранники, это правда, он сказал в эфире, работают. А с другой стороны, мы понимаем, что рынок совершенно непрозрачен. Я имею в виду тендеры на охрану. И 60% только готовы, как я понимаю, действительно работать нормально. 61% общеобразовательных организаций охраняют частные охранные организации. А остальное — это сторожа, вахтеры и все остальное. Что же делать-то?
6: Проблема острая, проблема вот однозначно и вот прямолинейно нерешаемая. Я вам скажу даже больше. Существует кочующий, мигрирующий персонал. То есть, может, и увеличивается число участников рынка, да, охранных услуг, например. То есть, количество ООО, которые занимаются охранной деятельностью, может увеличиваться, но число сотрудников остается тем же самым. Просто они переходят из одной организации в другую. Давно назрел вопрос лицензирования не только каждой охранной фирмы, но и каждого охранника и формирования того самого реестра, который, собственно, покажет, что человек прошел надлежащее обучение, получил соответствующий допуск к работе в системе безопасности социально значимых объектов Российской Федерации. А значит, согласно этому реестру, он имеет место работы вот в этой охранной фирме, которая выходит на тендер, выигрывает его. И, собственно, этот человек занимается по праву тем, на что потрачены деньги и что, собственно говоря, он обязан выполнять. Сейчас происходит сплошь и рядом ситуация, когда фирмы меняются, а люди на объектах остаются, они просто меняют место работы. Причем ни в первом, ни во втором случае они не имеют надлежащей подготовки, имеют весьма себе условные лицензии для реализации охранной деятельности, а это влечет за собой соответствующие угрозы для главной ценности нашей страны, наших уважаемых детей.
3: Да, и мы помним страшную трагедию в Татарстане, в Казани, да,
6: после... Не только там.
3: После которой, да, я просто привожу пример Татарстана именно, потому что там в полтора раза увеличили финансирование охраны школ, и стоимость часа охраны повысили со 150 до 230 рублей. Тем не менее, не все школы могут себе позволить действительно обеспечить детей качественной охраной. Вопрос, ну а почему? Что вообще происходит в финансировании школы? Почему тендеры объявляются, да, где стоимость услуг, охранных услуг школы, он ниже, чем даже требует Росгвардия?
6: Понимаете, здесь вопрос, опять же, к тем, кто является учредителем любой образовательной организации. Ведь когда формируется бюджет, закладываться должны адекватные суммы на финансирование стратегически значимых направлении. Ну, никто же не закладывает суммы меньшие, чем ежегодно тратится на поддержание климата, да, в школах. То есть и на тепло, и на водоснабжение, на водоотведение закладываются деньги, которые, собственно, целиком и полностью соответствуют запросам тех, кто обеспечивает поставку тепла, воды и водоотведения. Ну, так называемые у нас, ну, есть организации, да, мы хорошо их знаем, кто в каждом регионе за это отвечает. Ни меньше, ни больше. Все достаточно четко. Теплая погода, ну, понятно, нет перерасхода никакого, есть, наоборот, экономия, ничего страшного. Перераспределение средств внутри бюджета, все дает соответствующие позитивные результаты. В охранной же истории, ну, давайте так, придем к тому, что нет ни норматива, ни понимания того, сколько это реально должно стоить, более того, что можно, что нельзя на сегодняшний день обсуждается. Хотя, ну, давайте здраво рассуждать. Ведь если мы говорим о реальной безопасности детского сада или школы, или поликлиники, то она не может начинаться на пороге школы, поликлиники или детского сада. Речь должна идти о безопасности той площади, которую занимает школа, то есть самой территории.
4: С контура и с подходов к этому.
6: Конечно. То есть все заранее должно быть предупреждено. А вахтер – это уже крайняя точка, которая вот вызывает тревожную группу, и через 5 минут, пока человек, который, ну, не должен находиться в здании социального значения, проделывает путь от территории, вот, от забора или от калитки до входа, вот тут уже тревожная группа его перехватывает, и мы все-таки можем избежать трагедии. Но опять же, здесь все надо продумывать, использовать опыт наших специалистов, четко закладывать нормы бюджета, а самое главное, мы должны знать, кто охраняет наших детей.
4: Еще нужно индексировать эти траты, потому что стоимость услуг профессионалов, она, в общем-то, всегда растет. Это раз. И дальше еще, смотрите, да, маленькая отсылка к тому, что произошло в Казани в мае 2021 года. Тот самый невменяемый юноша, так называемый казанский стрелок, оказывается, знал, что в школе не было профессиональной охраны, а вместо сотрудника ЧОП на входе сидела обычная вахтерша. А я чуть ранее сказал, что только 60% российских школ охраняют ЧОПовцы. И вот возникает вопрос, а не открываем ли мы ящик Пандоры, да, вольно или невольно анализируя эту ситуацию, для того, чтобы, ну, вы понимаете, о чем я говорю.
6: Ну, вы знаете, я сторонник вообще жесткой монополии государства в стратегических вопросах. Что организация питания в детских образовательных организациях, что организация охраны, на мой взгляд, вот, ну, личному мнению, должно быть под четким контролем, а еще лучше организовано государством. Ну, вот, например, ну, вот много, на мой взгляд, Росгвардии не бывает. Особенно, если мы говорим о том, что является стратегическим интересом нашей страны. Ну вот мы же заинтересованы в том, чтобы дети росли счастливо, образованно и формировали нашу новую вот реальную экономику. Заинтересованы. Значит, давайте оберегать их мирное обучение и мирную подготовку. Пусть, ну вот, на мой взгляд, ничего плохого не будет, если Росгвардия организует, собственно, безопасность и детских садов, и школ, и поликлиник. Да, будет много сотрудников Росгвардии, но это правоохранительные органы. И уже нарушение или посягательство на сотрудника при исполнении, это уже совсем другая история, нежели попытка противоречить сотруднику ЧОПа.
3: Да, Константин Эдуардович, идея хорошая, но где же взять этих всех росгвардейцев, потому что у нас в полиции тоже нехватка кадров, причем очень жесткая нехватка кадров во многих регионах. Спасибо, Константин Эдуардович. Константин Тхостов, представитель Народного фронта, директор лицея, был с нами на связи. Ну вот, кстати, по данным ФСБ, за 8 лет в стране произошло 20 нападений на образовательные учреждения. Еще более 300 атак удалось предотвратить. Здесь, конечно, слова любые неуместны. Да. Очень хочется, чтобы дети были и жили, и учились в безопасности.
4: Трудно не согласиться с тобой. 8-925-222-99-92. Ждем ваш отклик.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО,
7: получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Сигналы точного времени.
4: 8 часов 31 минута 7 секунд точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Вместе с вами этим утром настало время поговорить еще раз о рынке труда.
3: Да, доброе утро. 8-925-222-99-92. Это контакты нашего мессенджера. Заходите также в наши каналы в Максе, в Телеграме и читайте самые свежие новости на вести.ру. Ну а сейчас немножко позлорадствуем. Да? Сколько нас пугали тем, что ИИ скоро лишит нас работы. У нас не будет ничего, будет весь один сплошной ИИ. А в мире найти работу станет сложно, профессии уничтожены. В общем, много-много было страшилок, и что в итоге получается? Нет, что-то из этого действительно сбывается. Но крупнейшие корпорации, по крайней мере, западные, не будем их называть, но это лидеры просто IT-рынка, заявляют, что что-то пошло не по плану, потому что расходы этих корпораций на искусственный интеллект превысили траты на зарплаты сотрудников. То есть искусственный интеллект выходит гораздо дороже, чем живой человек, который приходит даже с учетом его отпусков, больничных, прогулов, отгулов и многое другое. И выходных.
4: Удивительные, конечно, вещи. И тут вдруг сразу, знаешь, как вот в фильмах, да, ну что же нам делать-то, Билли? Что же нам делать, Донован? Ну да. И вот вновь корпоративная рассылка. Возвращайтесь-ка назад, и возьмем мы на работу кого? С чего начинать опять возвращение людей на работу в эти покинутые офисы? Ну давай наймем на работу хорошего HR-щика. И да, пусть вот он нам возвращает.
3: Смотри, например, Uber, известная, да, компания таксомоторная, в России она не работает, но по всему миру вроде как есть еще. Так у нее годовой бюджет на искусственный интеллект был исчерпан всего за 4 месяца. Хотя она не бедная компания. Похожая история у Microsoft. Ну, куда уже, казалось бы, да? И, кстати, по прогнозам, к 30-му году потребление всяких токенов на то, чтобы искусственный интеллект у тебя вообще работал в организации, вырастет 24 раза. И вот это большая цена, из-за которой бизнес отказывается от полной замены людей нейросетями, переходя к гибридному подходу. То есть гибрид — это теперь не когда ты работаешь один день на удаленке и два в офисе, а когда ты один день работаешь, а два — искусственный интеллект.
4: Ну, это какая-то мутация, да, офисная, я бы так сказал. А потом, опять же, есть ощущение, что поставщики решений в области искусственного интеллекта, ну, мягко говоря, это я, знаешь, по секрету скажу тебе и всей стране, возможно, не исключено, что, ну, завышают стоимость своих услуг. Понимаешь, вот такое вот ощущение. А потом же ведь это хайповая вещь. Ну что, мы же там вот с крупной компанией работаем. А чего? Давай закупим. Давай, вот бюджет, вот, пожалуйста, и поехали. А потом выясняется, что за 4 месяца как-то не сходится дебет с кредитом.
3: Да, но при этом, знаешь, очень много публичных компаний объявляли о сокращениях людей, напрямую связав их с внедрением искусственного интеллекта. А, причем это делали не только западные компании, но и наши компании. Вспомним Германа Грефа из Сбер, да, когда он сказал, что он уволит всех неэффективных сотрудников, причем 20%, на что очень сильно удивился российский президент, сказал, ну как это так, ну 20%. Тем не менее, работу становится найти сложнее, потому что ИИ становится главным аргументом против найма, то есть оптимизируйте процесс, внедряйте цифровая трансформация, сейчас очень модный тренд внутри российских, в том числе, компаний, под этим соусом новых людей не набирают, и собственно, предлагают заменить все искусственным интеллектом. Вот, кстати, из топ-100 публичных компаний такому поведению соответствуют как минимум две. Это Сбер и Positive Technologies, еще одна компания российская. Сбер публично связал сокращение с искусственным интеллектом. Но вот не будет ли он в ближайшее время возвращать все обратно?
4: Да, каковы тренды и ожидания на рынке, спросим руководителя комитета по искусственному интеллекту ассоциации «Руссофт», члена рабочих групп консорциума по информбезопасности в ИИ, Ольгу Минееву. Ольга, здравствуйте.
8: Доброе утро.
3: Ольга, доброе утро. А что же у нас в России-то происходит? На Западе, понятно, корпорации жалуются, что применение искусственного интеллекта дорого обходится и уже даже превысило затраты на зарплаты. А в российской действительности как это происходит?
8: Ну, смотрите, в России пока вот последние два года сложилась такая совокупность факторов, которая влияет на сокращение в IT-отрасли. И это пока не сильно у нас, вот именно у нас связано с внедрением ИИ. Во-первых, IT-отрасль лишилась того буста мер поддержек, который снабжало государство последние годы, да, было введено три пакета мер. Во-вторых, высокая ключевая ставка, недоступность дешевых кредитов, она сильно подкосила компании, особенно малый и средний сегмент. И те, кто вышел на IPO, им нужно показывать, если не рост прибыли, то хотя бы рост выручки. И поэтому компания растит выручку, режет штат, прямо называя причиной ИИ. Кто-то сокращает штат, но запускает серию пилотов. Но потом заново, на самом деле, добирает штат, так как от пилота до внедрения, ну, если понятно, большая пропасть, и пилот может не сработать. Но есть такой... Есть такая история, что чтобы получить виртуального сотрудника, компания сначала действительно платит как здесь за серьезный инфраструктурный проект, но в целом экономия на фото повлияет и появляется не сразу, многие процессы там нужно перепроектировать и действительно смотреть на эффекты, потому что очень часто внедряют ИИ технически, где проще, а не там, где максимальный экономический эффект. В итоге возникает такой эффект дорогой игрушки. И я не уверена, что у нас смотрит сейчас эффект по такой ПШЕ, называемой полной штатной единицы, когда действительно сколько штатных единиц удалось сэкономить и высвоить благодаря внедрению изменений, там, реинжинирингу процессов, ИИ и так далее, и так далее. Поэтому прямой зависимости от прямой стоимости труда такой ИИ не снижает. Где-то показывает ИИ экономию трудовых ресурсов, да, но скорее меняет структуру занятости и расходов в компании. То есть у работодателей сейчас действительно происходит такой спрос на замену вот таких простых типовых офисных там функций операций, которые можно автоматизировать и алгоритмизировать. Но ИИ не заменяет людей. Да, вот, наверное, ключевое. Человек без ИИ заменит скорее человека, умеющего владеть ИИ. И здесь ИИ скорее выходит на первое место как базовый навык. То есть вот правильно вы сказали, баланс складывается в сторону такой гибридных моделей человек плюс ИИ. И, кстати, по прогнозам тоже до 30-го года есть другие цифры, когда ИИ создастся порядка 11 миллионов новых позиций и вытеснит порядка 9 миллионов, но чистый эффект получается плюс 2 миллиона рабочих мест. То есть вопрос здесь переквалификации грамотной. Есть такой хороший пример, знаете, вот прям кратко. У нас мы идем в сторону платформенной экономики, у нас сейчас платформа развивается. Они, по сути, тоже меняют бизнес-модели фирм. Даже вообще ломают классические традиционные экономические теории, такие как там, теория фирмы Рональда Коуза. Да? Вот то же самое ИИ. Он меняет бизнес-модель, жизненный цикл компании, но в целом ИИ не меняет. Тут очень важно делать фокус, показывать людям, какие задачи он перераспределяет, как меняет процессы, и действительно смотреть на эффект.
3: Да, вот, кстати, интересно, что кадровая стратегия перестраивается раньше технологической, и замещение в одних функциях требует новых ролей, да, в других. То есть и инженеры, промпт-инженеры, оркестраторы и многое другое вместо тех же джунов, например, да. То есть и это же не только в компаниях, которые связаны так или иначе с IT-отраслью, она же искусственный интеллект внедряется в компании самого разного профиля.
8: Да, все верно. И на самом деле здесь появляются, да, правильно заметили, новые профессии. Здесь очень важно научить людей, да, идет большое сопротивление, что вот ИИ их заменит. Не заменит, скорее добавит новый навык. Потому что ИИ Ну, это как книга, как инструмент. Мы скоро, вот как мы все читали, пользовались книгой, то же самое мы со временем, у нас дети уже активно пользуются искусственным интеллектом, все потихонечку, а там, где это нужно, понимаете, он тоже не повсеместно. Мы будем добавлять этот функционал, этот навык себе. Поэтому бояться его нет смысла. А компания действительно сейчас экспериментирует, и мы еще увидим историю, когда... Ну, где-то возвращается найм людей, потому что мы смотрели тут и пилоты некоторые, и возникает некоторый даже обратный эффект. Там, и в разработке, когда проверяешь там на рефакторинг и донастройку кода, мы видим историю, что наоборот большой спрос на ревьюеров, на проверку кода. Да? То есть где-то он снимает... А одну задачу, но возникает другая, да, и, соответственно, просто должно быть перераспределение людей, функционала, все.
4: А я вот о чем подумал, вы чуть ранее сказали, и искусственный интеллект создаст еще дополнительно 2 миллиона рабочих мест, применительно к российской экономике, насколько я понимаю, вы сказали. А где брать этих людей, где брать этих специалистов? Их ведь нужно готовить. У нас ведь в любом вузе, маломальском, везде на кафедре есть специалитеты, связанные с искусственным интеллектом, но, я так понимаю, экономика не поспевает вместе с образованием.
8: Вы знаете, это общий прогноз, это не Россия, это на Всемирном экономическом форуме был прогноз 30-го года, вот о таком, о таких цифрах. У нас сейчас системно простраивается эта история, и в разных странах на Западе, и не только на Западе, он настолько сквозным образом прошивается, вплоть до уже на уроках школьникам дают искусственный интеллект. У нас также на всех этапах, на всех уровнях начинают внедрять преподавание искусственного интеллекта. Компании тоже направляют свои ресурсы на подготовку, переподготовку кадров. Вузы, госкорпорации, государство дают различные, в том числе, меры поддержки. Поэтому я думаю, что рынок получит то количество переквалифицированных людей. Здесь вопрос нашей, наверное, где-то линии и сопротивления. Вот останутся те люди, которые не захотят переквалифицироваться, и это будет какой-то сознательный выбор. А в целом мы также освоим этот навык как азбуку и все прочие другие инструменты и технологии.
3: Да, вот смотрите, российские компании уже используют искусственный интеллект для замены ряда функций. А Сбер, ну, наверное, самая громкая, да, история, заявляла о планах замены десятков тысяч позиций с помощью AI-агентов, так называемых AI-агентов. А Яндекс перестраивает внутренние процессы. А крупные банки, телеком-компании, ритейл внедряют автоматизацию разного клиентского сервиса. Ну, вот если смотреть и сравнивать с миром, темпы цифровой трансформации у нас идут быстрее общемировой практики, медленнее, или, в принципе, мы все сейчас движемся в одном темпе, как слепые котята, знаете, не знаем, куда нас это выведет?
8: Нет, конечно, мы каждый идет своим путем. На самом деле, все страны проходят определенный эксперимент, нет такой вот там модели идеальной, да, что вот эта страна, безусловно, где-то США и Китай обгоняют, где-то там по цифровизации госуслуг мы в ряде передовых стран. И, конечно, здесь нельзя, наверное, сильно сравнивать, но в целом технологии еще не очень зрелые, да. Мы скорее все эти годы проводили некие эксперименты, и вот сейчас проходим такую же фазу от экспериментов к более системному внедрению. Опять же, если за всю цифровую трансформацию, то мы движемся неравномерно, да, то есть мы заменяем сначала и сконцентрированы на каких-то сначала более простых отраслях, да, экспериментировали, сейчас переходим к более там тяжелому софту, к промышленности и так далее, индустриализации. И здесь очень важно, вот мы как раз 26-й год подходим к истории с введением уже понятных правил, потому что понятно, что объекты критической там информационной инфраструктуры или более высокорисковые отрасли, такие как медицина, там сильно не поэкспериментируешь массово, да, И там нужно понять правила игры. Вот мы сейчас к этому подходим. Мы должны где-то все-таки вести понятные правила игры, и тогда уже добиваться какого-то массового эффекта, внедрения и так далее.
4: Понятно, спасибо. Спасибо, Ольга. Руководитель комитета по искусственному интеллекту Ассоциации Россофт, член рабочих групп консорциума по информбезопасности в искусственном интеллекте Ольга Минеева была у нас в эфире.
3: 8-925-222-99-92. Заходите в наши каналы в Макс и в Телеграм. Ждем ваших сообщений.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
10: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
11: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
13: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
12: И каковы последствия?
13: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
12: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
13: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
12: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
13: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
12: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
13: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
12: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
13: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу.

0: 8-800-777-81-83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
1: Конечно, простомак – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
0: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
1: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8-800-777-81-83. 8-800-777-81-83.
0: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
1: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8-800-777-81-83. 8-800-777-81-83.
0: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8-800-777-81-83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Радио России. С историческим прицепом.
1: Mercedes-Benz 220. Это машина 1953 года. Этот автомобиль принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты. Это документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода и кто был ее заказчиком.
0: Коллекционер старинных автомобилей Кирилл Евстафьев. В программе «Коллекционер». В четверг в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ижевска.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин начинает визит в Казахстан. Под Красноармейском в ДНР обнаружен схрон ВСУ с иностранным вооружением. И Израиль ударил по новому руководству Хамас в секторе Газа. Подробности далее. Владимир Путин сегодня начинает трехдневный государственный визит в Казахстан. Главу российского государства в аэропорту встретит президент этой страны Касым Жомарт Токаев. В первый день визита лидеры проведут неофициальный дружественный обед в формате тет-а-тет в резиденции Токаева, а завтра состоятся переговоры на высшем уровне. Кроме того, Путин в рамках визита также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Накануне визита российский президент написал статью для «Казахстанской правды», в которой подробно изложил позиции глав дружественных государств и ключевые точки взаимодействия. Востребованной на казахстанском рынке остается программная продукция крупных российских IT-компаний. Государство совместно внедряет современные цифровые платформы на основе искусственного интеллекта в самых разных областях экономики и управления. Еще одним направлением сотрудничества является космонавтика, напомнил наш президент. 30 апреля, в юбилейный год полета Юрия Гагарина в космос, с комплекса «Байтерек» состоялся первый пуск российско-казахстанской ракеты «Союз-5 «Сункар». И напомню, согласно регламенту поездки, сегодня лидеры России и Казахстана пообщаются в неформальной обстановке, а завтра пройдут переговоры на высшем уровне. Сотрудники ФСБ обнаружили под Красноармейском схрон ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщили в пресс-службе управления спецслужбы по ДНР. Ведомство распространило оперативные кадры, которые запечатлели заминированный тайник для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. Изъято 4 противотанковых гранатомета производства НАТО, 4 шведских, испанские и чехословацкие гранатометы, а также 2 осколочно-фугасные мины и натовские ручные гранаты. Оружие и боеприпасы переданы Минобороны. Тем временем подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки уничтожили 33 тяжелых дрона Р-18 и 40 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад терробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый колодец, Гранов и Избицкая Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 195 военнослужащих. Боевая бронированная машина и транспортер М-548 производства США. 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 41 пункт управления БПЛА, 40 БПЛА самолетного типа, 33 тяжелых боевых дронов Р-18, квадроцикл и 8 НРТК противника.
1: Тем временем средства ПВО за минувшую ночь сбили 140 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Около 20 ВПЛА попытались атаковать Севастополь. Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате комбинированной атаки один из снарядов попал в крышу здания Южного управления Центробанка. Кроме того, взрывной волной разрушила часть фасада многоквартирного дома. Информации о пострадавших не поступало. В Таганроге медики оказывают помощь двум пострадавшим в результате воздушной атаки ВСУ на город. Об этом ранее рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Другим темам. Достойную зарплату должны получать российские врачи. Для этого власти предлагают закрепить минимальный уровень дохода, который не должен быть ниже 150% от среднерегиональной зарплаты. Соответствующие поправки в законодательство намерены внести сегодня в Госдуму депутаты. Авторы инициативы напомнили, что действующее законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников. Принятие законопроекта будет способствовать укреплению кадрового потенциала в медицине, а также повышению качества врачебной помощи, уверены парламентарии. Израиль ударил по новому руководству Хамас в секторе Газа. Атака совершена на лидера движения Мухаммеда Уде. Об этом написал в соцсети X премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Между тем, информация о результатах израильского удара не поступала. По словам Нетаньяху, глава военного крыла участвовал в организации нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Напомню, 16 мая армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы военного крыла Хамас из ад-Дина аль-Хаддада. Он занял пост после того, как Израиль в мае прошлого года ликвидировал его предшественника Мухаммеда Синвара. В Астрахани расследуют инцидент с падением строительного крана. Трагедия произошла на строительной площадке в микрорайоне Бабаевского. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области. Во время сильного ветра техника не выдержала и рухнула на землю. Крановщик погиб. Следователи на месте выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе исполнение требований охраны труда. Между тем, в регионе было объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 27 метров в секунду. Нейросеть помогает искать пропавшую в тайге семью Усольцевых. Искусственный интеллект отсмотрел более 20 тысяч аэрофотоснимков со скоростью менее полусекунды на один снимок. Программа выбрала несколько фотографий, по которой сейчас отрабатывает группа экспертного анализа. Об этом РИА Новости рассказали в отряде «Лизалерт». Напомню, семья из супругов и пятилетней девочки пропала в Красноярской тайге прошлым сентябрем. Поиски ведут с учетом погодных условий. В предыдущий раз спасатели обследовали территорию на прошлой неделе. Дачники и сельхозпроизводители схватились за голову из-за последствий снежной зимы. Высокие сугробы защитили от вымерзания насекомых и кладки их яиц. Теперь сады, огороды и сельхозугодья переживают нашествие сразу нескольких видов вредителей – слизней, медведок и грызунов, отмечают эксперты. Летом ожидается повышенная активность колорадского жука, плодожорки и саранчи. Отголоски снежной зимы делают некомфортным и отдых на природе. Как минимум в 14 российских регионах фиксируют необычное обилие комаров и мошек. Мусульмане всего мира сегодня празднуют один из главных праздников – Курбан-Байрам. Верующие по традиции с утра посещают мечети. В связи с этим в столице временно ограничат движение автотранспорта. До 11 часов перекрыты улицы Дурова, Щепкина, Мещанской, Гелеровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Старом Толмачевском и Клементовском, а также Малом Татарском переулках. Кроме этого, закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Товарищеский матч между футбольными сборными Египта и России посетят до 2000 поклонников нашей национальной команды. Об этом рассказали в пресс-службе сборной. Встреча состоится в четверг и начнется в 21 час по московскому времени. После поединка с Египтом сборная России в Волгограде 5 июня сыграет с Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде примет Тринидад и Тобаго. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в 5 сетах австралийцу Адаму Волтону. В женской сетке с победы начала свое выступление на Ролан-Гаррос Анна Калинская. Она победила француженку Лоис Буассон и в следующем круге сразится с Алиной Корнеевой. Та была сильнее представительницы Италии Элизабетты Качеретто. Завершила борьбу в Париже Елена Приданкина. Россиянка проиграла Александре Олейниковой из Украины. Евгений Малкин останется в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий продлил контракт с Питтсбургом на год. Зарплата Малкина составит 5,5 миллионов долларов. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. А в тех видах, где международные федерации сохраняют полное отстранение наших атлетов, ФИСУ будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Гандболистки-астраханочки стали обладательницами бронзовых медалей чемпионата России. В четвертом матче противостояния за третье место они обыграли «Ладу» 29-19 и взяли верх в серии 3-1. Это были новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 11-13 градусов, облачно, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске и Хабаровске 21-23 градуса. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени 29-31 без осадков. В Иркутске и Красноярске 23-25, облачно. В Петрозаводске плюс 5-7, временами дожди. В Великом Новгороде плюс 11-13, облачно, с прояснениями, синоптики предвещают кратковременные осадки. В Оренбурге 21-23, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге пройдет дождь, температура воздуха составит 11-13 градусов. В Москве облачно, временами ожидаются кратковременные осадки. Днем в столице плюс 13-15. Сейчас в городе 14 градусов, ветер западный, атмосферное давление низкое.
5: мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
6: 16+. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
7: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: 9 часов 12 минут, 16 секунд, точное московское. Сигналы точного времени. Самое утреннее, верно, да?
4: Самое-самое утреннее шоу.
3: На Радио России. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
4: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. И заходите в наши каналы, в Максе, в Телеграме. Читайте самые свежие новости на вести.ру. Интервью, комментарии, видео. Все только там. С пылу, с жара буквально. И напишите нам, есть ли у вас во дворе проблема с парковками. Регулярно в новостях появляются сообщения о том, что, например, пожарные машины не смогли проехать из-за неправильно припаркованных автомобилей, да, людям просто их ставить негде. А вот в ЖК Алексеевская роща, например, еще даже в 22-м году был пожар, и пожарные просто не смогли добраться. Еще одна страшная история. В 25-м году, в декабре, накануне Нового года, в подмосковных Котельниках, которые, как мы знаем, очень сильно застроены. А мужчина умер из-за того, что скорая помощь просто не смогла вовремя к нему доехать. Проезд оказался перекрыт припаркованными в несколько рядов автомобилями.
3: Да, именно так, потому что, с одной стороны, вроде как у нас все доступно на бумаге, а по факту выясняется, что ну, либо сугробы не чистят, либо дворовые пространства заставлены так, что ну, просто невозможно там проехать, чтобы не зацепить чужую машину.
4: Вот в набережных Челнах, например, из-за неправильно припаркованной машины скорая не смогла уехать с больным ребенком, которого надо было срочно везти в больницу, и она 40 минут не могла выехать со двора. И таких случаев, к сожалению, очень много. И кто в этом виноват? Люди, которые неправильно паркуют автомобили в третий ряд, понимаете, а в некоторых комплексах, в новостройках, и в третьем ряду не встать, понимаете, там люди занимают очередь, оставляют телефоны, есть целые чатики жильцов, где люди пишут: так, отъезжайте, я, значит, уезжаю в такое-то время, значит, я паркуюсь, значит, в третьем ряду, вы, значит, второе. Кто-то покупает старые машины, чтобы поставить на место парковки, забить себе парковку, да, устроить настоящую битву за это парковочное пространство. Покупают старые авто, вот эти хлам, автохлам, и потом его вывозят, заезжают в свою машину, паркуют, значит, и вот так каждое утро.
3: То есть такая ротация происходит?
4: Ротация, да, парковочного места, чтобы как-то его застолбить. Все это давно обсуждается, мусолит. И вот, наконец, в России обсуждается законопроект, который может изменить подход к обеспеченности парковками при строительстве и реконструкции многоквартирных домов. Новые требования затронут как стандартное, так и муниципальное, специализированное жилье. Но парковочных мест должно стать больше. Явно застройщики сегодня абсолютно не в восторге от такого.
3: Конечно, они бы могли дорогая. Еще пару высоток поставить, да, 25-этажек, например.
4: Знаешь, и как было, на этом. Значит, как делали застройщики раньше? Вот ты приходишь, а тебе показывают красивый план.
3: Ой, я знаю эту историю.
4: Как это будет?
3: Ровно так же хотел рассказать тебе.
4: А причем у офиса продаж большая-большая парковка. На 100 машиномест. Ну, например, первые два дома построили, все пусто, вокруг нет машин, все прекрасно. И они говорят, вот эта парковка останется на 100 мест, значит, плюс у нас еще вот здесь паркинг многоэтажный, вот здесь паркинг. То есть мы тот такой застройщик прекрасный, который все продумал. А в итоге ты, значит, получаешь ключи, заселяешься, и через два месяца ты видишь, как перекапывают эту парковку на 100 мест, которая возле дома, потому что на самом деле эта земля была продана под торговый центр.
3: Или под другую высотку.
4: Потому что многоярусные парковки, они вообще больше не присутствуют в плане.
3: Да, или же, например, происходит уплотнение проекта, да, например, там, где должно быть что-то вроде похожее на сквер, скверик, и что-то такое зелененькое, появляется вдруг огромная высотка. Это опыт подмосковного города Реутов. такое часто происходит, потому что в офисе продаж, да, одна картинка висит прекрасная, прекрасная картинка висит микрорайона, а по факту выходит другое, и они всегда элегантно выходят из ситуации. Ну что же, ну это такое, это же проект проекта, или как-то там они выкручиваются.
4: Нет, знаешь, а жильцы между собой ругаются, одни говорят, да нам все равно, где вы свои ведра будете ставить, да, это ваша проблема. А проблема, конечно, автовладельцев, а с другой стороны, если нет даже подземного паркинга, и у тебя 25-этажный дом, как сейчас очень любят строить жилье комфорт-класса, и у тебя 80 мест на 6 подъездов, и вот где ты поставишь свою машину? И ни одного паркинга рядом.
3: У метро перехватывающая парковка.
4: Перехватывающая, она на то и перехватывающая, что когда ты едешь на работу, она может перехватить твой автомобиль, но никак не для того, чтобы ты не смог добраться до дома. Ну вот, согласно проекту, который сейчас в Госдуме, для стандартного жилья предлагается закрепить минимум 1,2 машина места на квартиру, для муниципального одно место, для специализированного коэффициент 0,7. Ну, сейчас федеральное законодательство не содержит подобных требований, поэтому все чудят, как хотят.
3: Партнер Бюро исследований гражданской инженерии, преподаватель кафедры территориального развития имени Глазычева РАНХИКС Петр Иванов у нас в эфире. Петр, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе утро.
3: Что поменяется и что должно поменяться на самом деле? Потому что, ну, битва за парковку — это что-то такое эпическое, стандартная и константная, я бы сказал.
4: Для каждого российского города.
3: Да, именно так.
0: Ну, смотрите, как тут много аспектов есть. Вот, во-первых, этот законопроект какой-то странный, потому что он не отражает реальной автомобилизации. Потому что на данный момент автомобилизация в Москве составляет 30-35%. Вот, и в этом плане как бы одна машина на одну квартиру, это непонятно зачем нужно. У нас нету столько машин. Вот, у нас в реальности машин получается в 3 раза меньше. Вот, это первый момент. Второй момент связан с тем, каким образом в Москве осуществляется застройка. Массовая застройка в Москве во многом осуществляется за счет программы реновации. Вот, а это очень такая интересная программа, которая отменяет действие любых регламентов в зоне реновации. Вот, поэтому, чтобы там не приняли, да, там одно парковочное место на квартиру, полтора парковочных места на квартиру и так далее, все это будет игнорироваться. Вот, и в этом плане, ну, как бы, конечно, можно принять такой законопроект, только смысл...
4: Подождите, ну смысл? Ладно, в Москве не будет, в других-то регионах будет.
0: Ну, опять же, здесь возникает вопрос автомобилизации, потому что даже в очень сильно автомобильном Красноярске, где я живу, ну, у нас автомобилизация 50%. Нам столько парковочных мест, по сути дела, не нужно. Вот, и это, ну, по сути дела, да, неэффективное использование земли. Вот, если вводить это как некое обязательное явление. Вот, и, ну, как бы можно, опять же, вот, только зачем?
3: Действительно, зачем? Но у любой маломальски написанной русским языком депутатской инициативы есть, конечно, смысл, есть подтекст, а есть и популизм, безусловно, без этого никуда не деться. А как должно быть на самом деле? Да, вот мы понимаем, что не всегда происходит так, вот мы уже перечислили опыт, перечислили случаи, как застройщик меняет проект своевольно, так скажем. А куда деваются парковки? Сколько их нужно? У нас ведь автомобилизация, как многие говорят, она избыточна для тех городов, которые у нас вот существуют. Поэтому срочно строятся, конечно, эстакады, все мы понимаем, да, чтобы машинки проехали. А парковочные места с многоуровневыми парковками как-то не очень или не поспевают.
0: Ну, смотрите, как в моем понимании, это вопрос ответственности автомобилепользователя. То есть у нас должна быть какая-то на уровне любого города внятная политика в отношении автомобилизации. Где-то мы должны сдерживать автомобилизацию, как в ситуации Красноярска, где-то, как в Москве, мы можем даже стимулировать автомобилизацию. То есть избыточной автомобилизации в Москве не наблюдается, на самом деле. Вот, в Москве просто очень сложным образом устроена улично-дорожная сеть, вот, и поэтому кажется, что автомобилей очень много. В реальности, повторюсь, в Красноярске почти вдвое больше.
4: Так нет же, знаете, а во Владивостоке вообще катастрофа.
3: А про Москву-то, подождите, про Москву-то. А у нас ведь есть еще и скользящий поток транзитный, который в Москву все равно заходит, да? Люди, которые ездят на работу из ближайшего Подмосковья, и такие есть тоже. Так что нет, не соглашусь, нет.
0: Вот. Но здесь важно понимать, что нужна внятная политика, как мы относимся к личному автомобилю. А дальше внятная политика, как мы относимся к автомобилю-пользователю. И какие риски, какую ответственность берет на себя человек, который решает стать автомобилистом. Вот. И в этом плане мне кажется удачной политика, связанная с стимулированием создания гаражестроительных кооперативов, когда издержки за хранение автомобиля берет на себя не город, а личный автомобилепользователь. Построил себе гараж, и хорошо, паркуйся там.
4: Найди гараж сначала, территорию под гараж недалеко от дома. Мне кажется, что у нас все гаражи уже давно снесли.
0: Вот, в этом и проблема. Вот, то есть у нас нет понимания того, как мы относимся к автомобилистам. С одной стороны, мы стимулируем автомобилепользование, с другой стороны, мы снижаем комфортные возможности этого. Да? То есть вот происходит такая некоторая шизофрения. Вот, и нам надо разобраться с нашей политикой в отношении автомобилистов, как мы к ним относимся. Мы их гладим по головке и предоставляем муниципальное парковочное место, вот, либо же мы говорим товарищам...
3: Неистово любим, вот такую гараж. Дефиницию предлагаю. Мы их неистово обожаем. Любим. Спасибо, Петр. Петр Иванов, партнер Бюро исследований гражданской инженерии, преподаватель кафедры территориального развития имени Глазыча Воронхикс, был у нас в эфире.
4: Да, но тем не менее, даже если мы переложим это на плечи самих автомобилистов, да, спасение утопающего, дело рук самого утопающего, ситуацию-то это не сильно изменит, потому что, ну, не каждый человек, у которого есть автомобиль, готов потратить, ну, в Москве вообще какие-то колоссальные деньги, 4 миллиона за парковочное место, чтобы не знать проблем, он будет парковаться третьим рядом. Ну, так и выйдет, понимаете? Кроме того, автомобиль, я, конечно, понимаю, что это роскошь, но для некоторых, особенно многодетных, например, семей, это единственный вариант передвижения вообще по городу, потому что попробуй с тремя детьми в автобусе. Одна, например, мама. В больницу, в поликлинику доедет. Я посмотрю на эту счастливую маму. Знаете, сколько страха она испытает, пока будет идти с тремя детьми? Тем не менее, вряд ли у них найдется 4 миллиона, чтобы купить парковочное место для своей 10-летней какой-нибудь маленькой малолитражечки. Ну, хорошо, давайте попробуем подумать, а как вот эту нехватку парковочных мест можно решить, может быть, другим способом. Эксперт направления Народный фронт аналитика, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Храпач с нами на связи. Сергей Валентинович, здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Ну, вот в Подмосковье особенно чувствуют, мне кажется, ситуацию с нехваткой парковочных мест. А как же эту проблему решать?
5: Ну, знаете, с одной стороны, чувствуется нехватка, с другой стороны, муниципалитеты во многих наших муниципальных образованиях вводят платные парковки, особенно в пользующихся высоким спросом частях города. В моем родном городе Подольске, например, центральные улицы уже платные парковки. Да, плата относительно символическая, относительно Москвы, но тем не менее такой процесс активно развивается, муниципальные депутаты голосуют, и все радуются тому, что машин в городе стало больше, а парковочных мест столько же. Поэтому Московская область, к сожалению, вот такой дух парковочный не обошел стороной, как и Москву, как и другие регионы. Но, к сожалению, математика, физика и геометрия – это те базовые науки, которые определяют развитие городского пространства. Соответственно, науки точные, и обмануть их очень сложно. Существует принципиально два пути решения такой проблемы. Это первый путь – расширять улично-дорожную сеть, строить парковочные места, на что нужны соответствующие ресурсы технические, технологические, территориальные, финансовые, либо усложнять использование частным транспортом, личным гражданам. Это гораздо более простой подход к решению проблемы, поскольку если автомобилем пользоваться дорого и сложно, то от него отказываются. Но в этом случае, естественно, власть должна предлагать альтернативу хорошего качественного общественного транспорта, как это, например, в городе Москве. Ну, пожалуй, таких примеров можно по пальцам одной руки в нашей стране пересчитать. А в целом ничего другого, к сожалению, пока придумать нельзя, поскольку у нас города многие старинные, а развивались особенно центры по специфической такой центристской системе, концентрируясь вокруг вот Кремля или какого-то исторического центра. Улицы были узкие, рассчитанные на экипажи и лошадей того времени. Соответственно, системно расширить эту часть городов невозможно, не нарушив исторический облик. Новые районы, безусловно, должны строиться с учетом этажности и количества квартир потенциальных жителей в этих домах при расчете на определенную квадратуру для размещения этих автомобилей, которые эти жители будут эксплуатировать. Но все же прекрасно знают у нас, что застройщик пытается сэкономить на площади, построить как можно больше жилья для того, чтобы повысить маржинальность своего бизнеса.
3: Здесь это называется жадность, если я ничего не путаю?
5: Конечно, жадность, а в некоторых случаях спасибо. Еще и преступный умысел.
3: А что с этим делать? Где у нас разного рода надзорные инстанции, которые ограничили бы аппетиты хитро спланированных застройщиков, скажем так, да? Потому что мы все забываем про парки, потому что парки нам нужны. Вместо парка появляется какая-нибудь парковка или огромный торговый центр. Типовая история, к сожалению, ничего сделать нельзя. Или можно?
5: К сожалению, можно. У нас же есть весь спектр надзорных органов, которые должны, начиная от природнадзора, который занимается как раз надзором над парками и природой, заканчивая органами прокуратуры, которые должны смотреть, каким образом у нас градостроительное законодательство в России соблюдается. Но почему-то в исключительных случаях такие вопросы поднимаются и доводятся до логического конца, а не в исключительных все остается как есть. И, к сожалению, вот эти не совсем добросовестные застройщики пользуются вот такими дырками в законодательстве, или даже не дырками скорее, а вялостью надзорных органов. И строят большие человеники, не понимая и не принимая то, что люди, которые там будут жить, должны тоже ездить в больницу, особенно если это небольшие муниципальные образования относительно.
4: А особенно если это новостройка в картофельном поле, где одна маршрутка, и то забита, и ходит раз в полчаса.
5: Так в том-то и дело, что в таких картофельных полей еще проблемы не только с частным транспортом, а вообще, в принципе, с общественным транспортом. Это характерно для подавляющего большинства субъектов федерации нашей страны. Но, к сожалению, вопрос риторический, и почему это происходит, мы можем только догадываться, понимая, как растут аппетиты застройщиков и курирующие их чиновников, а про них у нас периодически сообщают в средствах массовой информации, когда их принудительно начинают заставлять нести ответственность за свои действия. Но, к сожалению, системно пока проблема эта не решена. К сожалению, это не только нашей стране свойственно, но и другим странам такой опыт негативно имеется. Поэтому мы тут не впереди планеты всей, к сожалению, а где-то в условных середнячках идем. Вообще, ну, обычно в некоторых странах, например, в Германии, в некоторых городах при покупке автомобиля ты не ограничен абсолютно, но ты ограничен в постановке его на регистрационный учет, если ты не приносишь документы в органы регистрационного учета о том, что у тебя есть парковочное место, гараж.
3: Ох уж этот иностранный опыт, так и хочется воскликнуть. Спасибо, Сергей Валентинович. Будем возвращаться к этой истории, в том числе и с вашей экспертной помощью. Сергей Храпач, эксперт направления Народный фронт аналитика, член общественного совета при Минтрансе и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
4: Да, сейчас шок-новость нашла стоимость самого дорогого парковочного места в Москве. В общем, это парковка в клубном доме для одного автомобиля за секундочку 41,5 миллиона рублей. 40 миллионов, 41 миллион.
3: Можно...
4: Какая машина должна быть?
3: А можно ли там поставить раскладушечку, да, и там маленький телевизор? Телевизорчик,
4: ну,
3: да,
4: чтобы примерно жить... 10 однушек в обычном городе.
3: Красиво жить не запретишь.
1: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. Плюс.
2: Премьера на платформе «Смотрим».
6: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
7: Тут человек на берегу мертвый.
8: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
9: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
10: В кустах было какое-то существо.
11: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
12: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
1: Сигналы точного времени.
4: 9:31 и 8 секунд, точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра, да и не только утра, мая месяца, июня месяца. Мы уже коснулись темы выпускных, последние звонки прогремели по всей стране. Но впереди, после ЕГЭ, еще один праздник, финальный, скажем так, в школьных стенах. Это выпускной, и многие родители всерьез гадают, а что же подарить учителям на выпускной, потому что такие подарки перестали быть просто знаком внимания. Теперь это зачастую конверт с приличными суммами, ювелирка, дорогая техника, даже отпуск в санатории или за границей. Хотя официально запрещено дарить учителям подарки дороже 3000 рублей. И вот разные эксперты в преддверии выпускных рассказывают, какие подарки не стоит делать вашему любимому учителю.
3: Ну, давай начнем с того, что не принято дарить. Кухонные сервизы, предметы, извините, нижнего белья. Да, вы согласны со мной? Ювелирные украшения из камней, антивозрастная косметика. Деньги не принято дарить, я удивляюсь. Да, оказывается, не принято. Все-таки не принято. Обувь, сумочка, духи, алкоголь. Кстати, да, сомнительный подарок для учителя вроде как. А если у вас мужчина-трудовик, классный руководитель, как, а что вы ему подарите?
4: Набор инструментов.
3: Да, отвертку какую-нибудь, замечательную мультиотвертку. Но тоже можно ведь, правда? Но не от всего же класса. Ну ладно. Ну и плюс какие-то специализированные книги, которые явно не подходят по профилю. Наверное, это просто неуместно.
4: Ну, вообще, алкоголь и косметика для учителя действительно, ну, какой-то странный выбор подарков. Эксперты по этикету говорят, что это очень даже неприлично. Эксперты по этикету также говорят, что и деньги в конверте дарить тоже неприлично, потому что купюры сразу переводят отношения в плоскость услуга, оплата. Но спиртное неуместно, потому что ты находишься в учреждении, где есть дети, и даришь алкоголь. А учителя, знаете, порой учителя, если не брать трудовиков, обычных учителей, они не пьющие. Ну вот не любят они алкоголь, ну, а уж тем более какой-то жесткий алкоголь.
3: У меня, простите, трудовик, это я так образно сказал, да?
4: Ну, да, ну, кстати, условно, давай не будем обижать учителей.
3: Никого не обижаю, сам имею диплом педагога. Не в этом дело. Мы просто перебираем варианты и возможные, так сказать, смысловые развилки.
4: Вот, кстати, уместным подарком, по мнению ряда экспертов, будет набор качественных канцелярских принадлежностей. Книга по профилю педагога, подписка на какую-нибудь онлайн-библиотеку, например, сертификаты из книжного магазина, сети товаров для дома, то есть самые разные сертификаты кафе, спа-салона, цветочного бутика. Ну, в общем, еще можно дарить учителям чай или кофе, если учитель любит.
3: Ну, кстати, да,
4: чай,
3: вполне.
4: Сладости в презентабельных упаковках. То есть это как раз вот можно уложиться до 3000 рублей, и приятно, и вроде подарок, да, и закон не нарушаешь, и учителя под статью не подводишь.
3: А что суммарно от класса подарить? Ну, условно, 30 человек в классе, средний чек по 3000, ну, например.
4: Наоборот, до 3000 любой подарок. А вот каждому человеку можно дарить до 3000.
3: Так нет, а если единый подарок от школы?
4: Нельзя дороже 3000 дарить подарок
3: нельзя,
4: учителю.
3: Да? Да.
4: А если это официально.
3: Ну, одну тридцатую популярного смартфона каждый подарит. Ну ладно, хорошо.
4: Да, давай обсудим, какие же у нас подарки являются приличными, а что ни в коем случае нельзя приносить в школу. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова с нами на связи. Альбина, доброе утро.
13: Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну, мы тут вариантов накидали, пытались перебрать возможные варианты. И как это сервировать, опять же, да, от всего класса, сольно. Помогите разобраться, что важно здесь учесть.
13: Отношения учителя и учеников, они все-таки у нас подпадают под деловую систему координат, это деловой этикет. В деловом этикете существует табу на единоличные подарки, то есть вот один ученик из класса, даже если не брать выпускной, да, он не может подарить что-то учителю сам, подарки должны быть только коллективными с точки зрения этикета. Иначе это будет расцениваться как попытка, да, вот, понимаете, выделиться, сблизиться с этим учителем, дабы, может быть, потом заслужить какую-то, может быть, оценку повыше. Поэтому это может быть только коллективный подарок от всего класса, но здесь действительно сложно выбрать, поскольку существует закон о коррупции, вот это 3000 рублей планка, о которой вы уже ранее говорили. Поэтому в этикете есть список безошибочных подарков. То есть, первое, мы можем ориентироваться на предпочтения самого педагога. Например, мы знаем, что он чем-то увлекается, да, и, соответственно, презент может быть вот из этой сферы. Если же мы все-таки не понимаем, что бы ему хотелось получить, тогда мы можем прибегнуть к списку безошибочных подарков. Это книги в хорошем переплете, это красиво оформленные сладости, это предметы столового серебра или предметы фарфора. И это может быть, поскольку ни сервиз, ни что-то объемное, да, столового серебра мы не сможем найти за 3000 рублей, и тем более дешевле. Но это может быть что-то миниатюрное, например, набор кофейных ложечек. Они будут выполнены из серебра, и мы сможем уложиться в эту планку денежную до 3000 рублей. Действительно, нельзя дарить парфюм, нельзя дарить косметику, никакие косметические средства. Дело даже не в том, это антивозрастная косметика или какая-то обычная. В любом случае, все, что касается тела, считается дурным тоном.
4: Да, но вы знаете, все-таки, если зайти в родительские чаты, это филиал самых страшных, мне кажется, чистилищ на Земле, да. Собственно, там родители обсуждают, какой подарок подарить учителю в обязательном порядке, невзирая на закон, и начинаются споры, поскольку скидываемся. Самые такие, знаете, активные родители порой говорят, а давайте по 25 тысяч скинемся учителю и подарим что-нибудь стоящее. А другие пугаются, говорят, слушайте, ну давайте по 5, кто-то говорит, слушайте, на 5000 рублей это обувь для всей моей семьи. Я столько не зарабатываю. У нас регионы разные, да. Зарплаты разные. Я не могу столько себе позволить. И начинаются вот эти вечные споры, склоки. И порой даже учителя, если подаришь слишком скромный подарок, очень сильно обижаются.
13: Ну, это невежливо. Мы не можем оценивать подарок по его стоимости. Конечно, здесь...
3: Это мы с вами не можем. Мы воспитанные
13: тогда
3: люди.
13: Это проблема учителя, это проблема учителя. Хорошо, ему подарили какой-то презент, он ему не понравился. Но так бывает, это жизнь. Мы не можем, да, вот всегда попадать ровно в цель. Бывает, что да, люди промахнулись с подарком. Ну, что делать? Ну, значит, это вас учитель дурно воспитан. Пусть он остается вот с этим своим настроением. Что делать?
3: Слушайте, ну, действительно. Я подумал, а мы вот с вами сейчас говорим о том, что нужно подарить. Непременно подарить. Я выпускался из школы в 95-м году. Я что-то не помню, что у нас была такая чехарда и суета. А что же подарить Людмиле Николаевне Маценко? Не было такой дилеммы. Мы как-то оперативно все это решили. Корректно, культурно и элегантно. Опять же, вот любимое слово у меня сегодня. А сейчас получается такая ярмарка тщеславия и такое соревнование. А кто лучше что придумает, скреативит? А давайте тур на Бали подарим. Давайте тур, я не знаю, Золотое кольцо.
4: Да-да-да, учителю недавно в Дубае, например, подарили на юбилей.
3: Да все что угодно. А может быть, я сейчас скажу совершенно крамольную мысль. Не дарить ничего, кроме своих прекрасных аттестатов. Хороших, качественных, там, знаний, там, в конце концов. Разве нет?
13: Это не будет нарушением этикета. Но если все-таки люди, да, хотят сделать какой-то презент памятный по случаю окончания, да, по случаю такой памятной даты, они могут. Но опять же, вот закон о коррупции – это не только юридический аспект, это еще и аспект этикета. В этикете действительно деловом мы всегда говорим что ученикам, что помните о законе о коррупции. Нельзя дарить подарок выше 3000, да, дороже 3000 рублей. Поэтому вот мы и прибегаем к чему-то, что действительно будет приятно получить, оставит добрую память, но не нарушит закон о коррупции и не поставит педагога в неловкое положение. Можно подарить цветы. Вот, кстати, ранее говорили о подарочных сертификатах. Вообще, с точки зрения этикета, подарочный сертификат – это неудачный презент, просто потому что это вот карточка, которая потом заставит человека пойти, потратить время, выбирать и, может быть, доплачивать. Ну, да, надо сказать, что есть этикет, есть обычная жизнь, и часто люди хотели бы получить подарочный сертификат. Но с точки зрения этикета это, ну, сомнительный подарок.
4: Вот интересно, кстати, потому что в последние годы на другие праздники, да, люди любят получать сертификаты. Ну, особенно там, не знаю, на 8 марта в магазин косметики, потому что сама себе выберу, что мне нужно.
13: Да, это спорный момент. Вот, ну, есть люди, которые не любят получать подарочные сертификаты, потому что вот действительно потом придется потратить и время, и средства, возможно. То есть это такой дискутабельный вопрос.
3: Да, ну что ж, спасибо большое. Спасибо за экспертизу. Я напомню, у нас была президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этикету и протоколу Альбина Холгова. Мы обсуждали, что уместно подарить учителю на выпускной.
1: Андрей Светенко. Хранитель времени.
14: 27 мая 1941 года советский резидент в Берлине с кодовым наименованием Петер сообщил в Москву, цитирую, источник в германском министерстве иностранных дел со ссылкой на посланника Шмидта утверждает, что главный вопрос в данный момент – это вопрос арабских народов и установление нового порядка в арабском мире, чего не сделаешь за 3 недели. Германия стремится добиться и на Ближнем Востоке таких же всеобъемлющих, рассчитанных на длительное время решений, каких она добилась на Балканах. Конец цитаты. Одно из немногих донесений, в которых говорится не о планах подготовки Гитлера к нападению на Советский Союз, а совсем о другом направлении. В этом документе обнаруживаются причины, объясняющие нападение Германии в апреле 41-го на Югославию и Грецию. Цитирую, в германо-русском вопросе с точки зрения посланника Шмидта налицо значительная разрядка. Обмен мнениями между фон Папеном и Виноградовым воспринят официальными немецкими кругами как позитивный сигнал. Конец цитаты. Фон Папен, бывший вице-канцлер еще Веймарской республики. Он перешел на службу к нацистам и в тот момент был послом Германии в Турции. Вот о его встрече в Анкаре с советским посланником Виноградовым и идет речь. Показательно, что в те дни посол Виноградов сообщал в Москву о своей беседе еще и с югославским посланником Шуменковичем, который предупреждал о готовящемся нападении Германии на Советский Союз, таком же неожиданном, как это случилось с югославами. Виноградов отвечал, цитирую, «Руководители Советского Союза являются людьми, которые умеют предвидеть любую неожиданность и вообще рекомендуют держать общественное мнение в состоянии мобилизационной готовности». Конец цитаты. Любопытно, что в своих послевоенных мемуарах фон Папен откровенно признает, в это время немецкий генштаб по требованию Гитлера подготовил меморандум о наилучших методах продолжения войны с Англией. В нем утверждалось, что нанесение смертельного удара по Британской империи возможно только путем нападения на ее объекты снабжения, а это Суэцкий канал и нефтяные месторождения в Персии. И при отсутствии морского господства в Средиземноморье маршрут достижения этой цели пролегает через территорию Турции. Конец цитаты. Итак, задним числом становится окончательно понятно, что казавшийся неожиданным и даже излишним удар немцев по Балканам, а потом и десант на Крит, вполне вписывались в глобальные планы экспансии на Ближний Восток, что могло только усилить подозрения со стороны Советского Союза. С вами был Андрей Светенко.
1: Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
16: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России.
16: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
17: На правах рекламы.
18: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Руслан.
18: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил две бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20...
19: 22 единицы, Руслан.
18: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
19: От 120, от 120. Советский ГОСТ.
18: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
19: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
18: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
19: Ну, вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать. Но вода — это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода — это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни, и живая вода, если мы говорим про питьевую воду, это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации — это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительно заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
18: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
19: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
18: То есть технология наша получается?
19: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
18: То есть это были оборонные технологии изначально?
19: Ну, да, было и такое. Это ушло в оборонку. И скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды. Если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране, применение кислотной воды PH2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
18: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
19: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
18: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
19: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкости у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
18: Уставала.
19: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки.

0: Голодание со всеми вытекающими.
1: АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
2: Погода.
3: В Южно-Сахалинске, Хабаровске сегодня 21-23, облачно, без осадков. В Магадане плюс 4-6, временами сильные дожди. В Сургуте 24-26 градусов, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Новосибирске 27-29, в Омске 28-30, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 5-7, временами осадки. В Перми 26-28, облачно и дождливо. В Санкт-Петербурге сегодня пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит 11-13 градусов. В Москве облачно, временами ожидаются кратковременные осадки, днем в столице 13-15. Сейчас в Москве 15 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление пониженное.
4: «31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
5: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
4: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
1: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: слушаем.
1: Друзья, в Москве 11 часов 12 минут. Это Радио России. Начинает свою работу канал «Слушаем», информационно-дискуссионный. Меня зовут Дмитрий Чернов. Конечно же, к дискуссии я приглашаю и вас поучаствовать в наших обсуждениях интересных тем сегодняшних. С помощью номера 8-925-222-99-92. Пока вы присылаете сообщения на любые темы, какие хотите, какие угодно, напомню, что сегодня 27 мая. Во-первых, сегодня поздравляем мы всех мусульман нашей страны с праздником Курбан-Байрам. Будем немножко говорить мы в том числе и об этом. Ну, а поздравления можете присылать. Если есть кого поздравить, пожалуйста. Используйте возможность. 8-925-222-99-92. Ну, а будут у нас следующие темы. Кстати говоря, уверен, что многим из вас будет что сказать и написать по следующему предложению. В школах предложили обучать детей полезным туристическим навыкам. Научить детей, в конце концов, поставить палатку и быстро... И в любых, по сути, условиях суметь разжечь костер. По-моему, блестящая идея, но почему-то сразу стали ссылаться некоторые на различные бюрократические сложности и увидели в этой блестящей, на мой взгляд, предложении в этом массу каких-то проблем. Мы хотим выяснить сегодня, почему такие проблемы мешают. Почему раньше никогда не мешали учить детей в школах ходить в походы, ставить палатки, разжигать костер вот таким вот навыком, который всем необходим.

0: в течение всей жизни. Производители в России все чаще стали уменьшать объем товара при сохранении цены. Коробочки в магазинах становятся все меньше, а денег за них платить приходится все больше. Автомобильная страница будет у нас про скоростные лимиты на дорогах. Поговорим, их предлагают повысить все-таки наконец-то. Радостное событие в Москве. В Москве вернут в поликлинике участковых врачей. Вот этот институт участковых врачей будем мы обсуждать в конце следующего часа. Ну а в этом часе поговорим про предложение и обсуждение ужесточения мер по борьбе с безнадзорными собаками. Поговорим мы про эксперимент по взысканию долгов за ЖКХ в режиме онлайн. Этот эксперимент будет продлен, сразу хочу, забегая вперед, сообщить вам, друзья. Сразу в нескольких российских регионах зафиксировано небывалое нашествие комаров, которые не боятся никаких брызгалок, репеллентов, ничего не боятся эти комары в этом году. Что за такие комары, людоеды, гиганты, откуда они взялись, что с ними делать, будем выяснять. Ну и, конечно же, тоже у нас есть пара столичных новостей, которые, я вас уверяю, будут интересны и любопытны всем нашим слушателям, где бы они не сейчас, в данный момент, не слушали бы нашу прекрасную радиостанцию. Госдума приняла накануне в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает многократное увеличение государственных пошлин в сфере миграции. В частности, за прием в гражданство нужно будет уплатить в федеральный бюджет 50 тысяч рублей. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере. Ну и, конечно, принесут дополнительные доходы в бюджет. По предварительным прогнозам, порядка 15 миллиардов в год. Пошлины повышаются значительно, вообще-то надо отметить. В 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства, в 8 раз до 15 тысяч при оформлении разрешения на временное проживание, в 5 раз с 6 тысяч до 30 при оформлении вида на жительство. Увеличились изменения в размерах пошлин и другие, но я вот чуть позже об этом расскажу. Давайте поприветствуем нашего эксперта, политолога, востоковеда, специалиста по миграционным процессам и межэтническим конфликтам Николая Севастьянова. Николай Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, надо сказать, что депутаты уверены, что повышение госпошлин станет таким реальным рычагом для снижения нелегальной миграции. И, естественно, вот при тех суммах, да, и при тех кратных повышениях. Хочется в это верить. Вы как считаете?
1: Это правильное решение с точки зрения наполнения бюджета. Это правильное решение с точки зрения, грубо говоря, репутационной. Вообще, сколько стоит, получается, паспорт. Потому что до этого были какие-то совершенно копеечные суммы. А в то время как вообще мировая практика предусматривает довольно высокие пошлины за оформление любых документов, будь то вид на жительство или будь то получение гражданства, тем более. Что касается наведения порядка, ну на самом деле это все-таки немного из другой сферы, то есть никоим образом на легализацию людей, которые не имеют права здесь находиться, но которые прибегают к тем или иным рычагам для того, чтобы это право в обход закона получить, но это никак не повлияет. Будь это даже в 2 или в 3 раза больше, все равно тот, кто пытается всеми силами легализоваться, в том числе для того, чтобы здесь получать гораздо большие бонусы из бюджета, найдет инструменты и найдет эти деньги, когда, грубо говоря, он потом может рассчитывать на льготы, которые перекроют все это в 10-кратном масштабе. Поэтому это все-таки немного из другой истории.
0: Ну, вообще говорится о том, что да, вот это должно стимулировать граждан иностранных соблюдать действительно все требования миграционного законодательства с первого дня, чтобы не лишиться уплаченных средств. Но что-то подсказывает мне, что вот эти суммы можно легко найти даже и при мелких каких-то нарушениях, что, соответственно, да, сразу ставит крест на легальном нахождении на нашей территории. Я имею в виду, у нас теперь любое мелкое там нарушение рассматривается под микроскопом. А будет ли у них такие сложности у граждан, которые нарушают наши законы, возникнут ли они, как вы думаете?
1: Но опять же, законы нарушаются данными гражданами, к сожалению, довольно системно. И вопрос здесь в том, что люди, которые работают в той же серой или черной зоне экономики, для них ни штрафы, ни повторные пошлины не являются, прямо скажем, какой-то значимой угрозой. Кроме того, данный законопроект, он ведь ряд категорий выводит из-под новых пошлин. Например, лиц, которые ранее являлись гражданами СССР. То есть сюда подпадает любой фактический мигрант из Средней Азии или Закавказья, которому больше 35. Плюс участники государственной программы по переселению соотечественников и члены их семей. А мы, к сожалению, знаем, как эта программа работает и какие персонажи по ней порой легализуются. То есть люди, которые даже иногда не владеют государственным языком. То есть, опять же, к сожалению, это хорошее начинание. Разумеется, это нельзя ругать и говорить, что оно бесполезно. Оно полезно, но оно все равно недостаточно.
0: Николай Николаевич, последний вопрос. Вот есть ли у нас какие-то разъяснения на границах, там, да, когда въезжают к нам вот, господа мигранты, о том, какие у нас законы? Ну, какую-то брошюру, может быть, им вручают. Вот сегодня замечательный праздник Курбан-Байрам. У нас много приезжих мусульман. Они вот сейчас уже, я смотрю, там, по лентам, уже кто-то где-то куда-то барашков тащит в какие-то дворы, наверное, не зная о том, что у нас запрещено животных, да, у нас есть закон о защите, в принципе, и можно легко попасть под статью, совершив с барашком какое-то злодеяние сегодня. Вот это кто-нибудь объясняет им?
1: К сожалению, не всегда, не в полной мере. Это касается очень многих факторов. Например, прилюдного совершения намазов. Иногда это делается с целью провокации, а иногда это делается действительно по незнанию, когда человек просто не в курсе, что здесь так не принято, причем не принято с юридической точки зрения, не только с моральной. Кроме того, мигранты зачастую варятся в своих собственных таких вот информационных котлах в виде собственных пабликов, каналов, где создается и рисуется другая картина мира, где им все обязаны, где их ждут, где без них Россия не выживет, а не они не выживут без России. В этом плане вы очень правильную тему подняли. Да, информирование, оно, к сожалению, сегодня построено на недостаточных принципах, и эту тему тоже нужно активно развивать.
0: Большое спасибо. Говорим мы Николаю Севастьянову, политологу, востоковеду, специалисту по миграционным процессам и межэтническим конфликтам. Еще раз напомню, что пошлины у нас увеличены кратно, в 12 раз, например, при оформлении российского гражданства с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. И много-много-много других тоже пошлин тоже кратно повышено. Но пока это было первое чтение законопроекта вообще. Сообщается, что в случае окончательного принятия, а есть данные, что в июне примут окончательно все-таки закон, он вступит в силу уже с 1 июля этого года. И, конечно, хотелось бы увидеть какие-то уже первые итоги, надеюсь, нам с вами до осени. Тем временем в Госдуме призвали ужесточить меры борьбы с безнадзорными собаками. За 4 года число нападений на людей увеличилось на 18%. То есть на 1/5 по количеству. Российские регионы должны вводить более жесткие меры для борьбы с нападениями бездомных псов на людей, вплоть до запрета на возврат бездомных собак в места их обитания, а в ряде случаев их умерщвления. К этому призвали на заседании профильной рабочей группы Госдумы 25 мая. В 10 регионах нормативно-правовые документы находятся в разработке, так сказала глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. И вот цитата: «Когда мы стали анализировать все эти принятые нормативные документы, то большинство из них оказалось просто калькой из 498-го базового закона. Зубастые собаки, а вот законы беззубые», сказала Нина Александровна Останина. С нами на прямой связи один из авторов законопроекта по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак, депутат Госдумы Владимир Самокиш. Владимир Игоревич, здравствуйте.
2: Да, Дмитрий, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: А какими стали итоги заседания рабочей группы? Каким выводом пришли?
2: Ну, вот смотрите, у нас по большому счету рабочая группа в основном свои усилия сосредотачивала на подготовке именно инициатив законодательных, но, разумеется, параллельно с этим мы смотрим очень активно практику субъектов, смотрим те практики, которые лучшие там или более эффективные и так далее. Поэтому, по большому счету, в этой части мы, конечно, можем регионы и муниципалитеты только лишь призывать к тому, чтобы они принимали качественную нормативную базу и затем по ней работали. В чем здесь суть? Говорить о том, что на федеральном уровне можно одним законом отрегулировать обращение с животными, не знаю, там от Калининграда до Чукотки, это, такой большой, наверное, будет нонсенс, поскольку разный климат, разные культурные установки, разная культура обращения с животными и так далее. Поэтому В этой части сегодня у регионов есть хорошая возможность для того, чтобы устанавливать режим экстраординарной ситуации не обязательно на территории всего субъекта. То есть где, например, в каком муниципалитете есть проблема, там устанавливайте. Неважно, что это будет, город или небольшое село, то есть там, где есть проблема, там можно, соответственно, ее решать экстраординарными методами. Что это такое? То есть речь идет о том, что в этом случае включается определенный механизм, который, например, связан с тем, что отлов становится животных безнадзорных безвозвратным. Да? То есть, условно говоря, изымается с улицы собаки, помещается в приют, и дальше уже каким-то образом определяется их судьба. Либо это, соответственно, выдача или передача там зоозащитникам, тем, кто хочет взять себе собачку и так далее. Либо, и здесь не нужно бояться этого, то есть если есть перебор, переполнение, и выпускать некуда, потому что была введена экстраординарная ситуация, вплоть до умерщвления собак. Здесь самый дискуссионный вопрос, и тот вопрос, который, скажем так, наших зоозащитников очень сильно возбуждает, это вопрос, сколько времени в приюте нужно содержать таких собак. Да. Это самый большой, самый дискуссионный вопрос, который необходимо уже решать на уровне региона, то есть что вы хотите, там полгода собаку держать такую, значит, в экстраординарной ситуации, или две недели, и потом, соответственно, ее там безболезненно умерщвлять, потому что у нас идут покусы, смерти людей и так далее. Здесь очень важно этот баланс соблюсти именно на местном уровне, поскольку на федеральном отрегулировать это все там до каждого муниципалитета будет крайне сложно и вряд ли эффективно. Вот, и именно это мы на рабочей группе и обсуждали. С точки зрения того, что нужно предпринять в рамках, например, федерального законодательства в части экстраординарной ситуации, в принципе, там все по большому счету отрегулировано. То есть права у регионов есть. Здесь вопрос действительно политической воли, общественной дискуссии, то есть каким образом с зоозащитниками и с общественностью, и с пострадавшими гражданами нужно вести работу. Для того, чтобы у нас, с одной стороны, обеспечивалась безопасность граждан, это базовое, самое главное, и по большому счету права человека это все-таки выше, чем права животных. То есть я считаю, что здесь мы должны из этого исходить.
0: Да.
2: Но и вопросы гуманного, соответственно, содержания.
0: Владимир Ильич,
2: ну, а то, что касается... да.
0: Очень много говорилось про регистрацию собак, про чипирование, вот про это все. Мы с Ниной Санной обсуждаем каждый эфир. То, что вот должен наконец-то появиться этот законопроект, или закон там уже, да, и должен будет в каком-то там чтении быть уже принят. Но похоже, что ВОЗ-то и ныне там. У нас с чипированием когда уже разберутся окончательно?
2: Значит, смотрите, вот с точки зрения подготовки самих инициатив законодательных, они подготовлены. По сути дела, текст вычитан, и даже мы экспертизу проходили в правительстве, в министерствах и так далее. Тем не менее, в настоящий момент, еще в течение лета, будут идти экспертные обсуждения и общественное обсуждение самого этого законопроекта для того, чтобы его уже внедрять, соответственно, осенью принимать и с 27-го года запускать. В чем там суть? Там, по большому счету, мы хотели бы этим законом навести порядок с точки зрения контроля и привязки конкретного владельца к конкретному животному. Потому что иначе у нас ни административная ответственность не работает, ни понимание того, чья собака кого укусила и так далее. Там плюс потеряшки, плюс там заболевания, эпидемии и так далее. То есть это целый комплекс вопросов, которые этот закон должен решить. Я очень рад тому, что вот правительство в весенние месяцы достаточно большую работу проделало, чтобы все-таки с нами все точки расставить по поводу вот самого базового закона об учете животных. Слава богу, что здесь мы консенсус нашли, но тем не менее вот было принято решение, что еще пообсуждаем с общественностью, с зоозащитниками и так далее. То есть для того, чтобы понять, в правильном ли направлении движемся, как у нас будут работать, соответственно, учетные регистры. Эту тему тоже мы достаточно серьезно прорабатывали. И каким образом каждый человек сможет зарегистрировать свое животное, чтобы оно не потерялось, или чтобы мы наказывали конкретного владельца, если оно кого-то
0: вот
2: кусало.
0: Вот это, скорее всего, первая необходимость, потому что истории сейчас, удивительное дело, появляются практически каждый день. На кого-то набросилась там чья-то собака, а хозяин говорит, а это не моя. А как не твоя? Вот как доказать, да, он не моя и все. А поди докажи, что его это или не его.
2: Ну, вы правы абсолютно. То есть у нас большая практика связана с тем, что по большому счету, то есть люди отказываются, что это и собака, значит,
0: конечно,
2: даже предъявляем собаку, говорят, это не моя. Вот, доказывать крайне сложно. То есть это нужно там видеоматериалы, показания свидетелей, свидетель, ну, то есть это целый спектр вопросов, которые, по большому счету, от которых нужно уйти. соответственно, появилась собачка у тебя, зарегистрировал ее в реестре, неси за нее ответственность. Намордничек надень, убери экскременты, не давай кусать, не давай лаять, выйти там, если на квартирный дом и так далее. Ну, то есть, чтобы у нас все-таки были какие-то конкретные четкие
0: Спасибо.
2: Правила для
0: да.
2: того, чтобы работать.
0: Спасибо большое. Владимир Самокиш, один из авторов законопроекта по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак, депутат Госдумы. Любовь пишет, собаки на самовыгуле не менее опасны. Да, это и так понятно, об этом мы постоянно говорим. Миша поздравляет зятя Риду, мусульманина, на всю страну с праздником Курбан-Байрам. Так и написал вот такое поздравление. Ну, передано, как и обещал. А, что еще? Вадим Алексеевич пишет нам, на прошлой неделе в канале «Слушаем» говорили про зарплату в конвертах. А что, если самому лично часть такой серой зарплаты тратить на... ПДС, что вы имеете в виду? На пенсию свою, конечно, почему нет? Тратьте, пожалуйста, кто же запрещает. Только потом на государство не надейтесь, только на себя. В этом был смысл того, о чем мы говорили на прошлой неделе. Вернусь через минуту, друзья. Поговорим про онлайн-взыскание долгов за услуги ЖКХ.
3: Радио России.
4: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
5: Премьера на платформе «Смотрим».
6: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
7: Тут человек на берегу мертвый.
8: Мог ему кто-то смерти желать?
5: Вопросы без ответа.
8: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
5: Подозрение без алиби.
7: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
7: Ты не виновата. Я тебе верю.
5: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Слушаем.
0: Лидия из Актюбинска пишет, считая, что 498-й закон античеловечный, нарушающий основные конституционные права человека, право на жизнь, здоровую, комфортную окружающую среду и на отдых. Лидия, а поясните, почему вы так считаете? Не совсем понятно, что вы имеете в виду, если мы говорим о том, что собак... которые бросаются на людей, нужно каким-то образом ограничить в количестве, да? Или что-то делать с хозяевами, которые, вот как пишет Любовь, на самовыгул их выпускают. Но давайте возьмите на себя ответственность, порассуждаем с вами. Потому что я знаю, у нас очень много зоозащитников диванных тут же начинает выступать. Ни одного еще довода не слышал. Ни одного вот дела по делу прямо, да, чтобы был довод. Почему? Ну, объясните мне, недалекому, если вам не сложно. Напишите, Лидия. В России хотят продлить эксперимент по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги в режиме онлайн. И предлагается продлить этот эксперимент еще на 1.5 года. В системе собираются опробовать механизм направления должникам через портал госуслуги и уведомлений, который стимулирует их не доводить дело до суда. Эксперимент был запущен прошлым летом. Проходит он в 19 регионах. Предполагается, что завершится 30 июня, но Минстрой предложил отсрочить его финал до конца 2027 года. Общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: То есть, получается, эксперимент признается вполне себе успешным?
10: Ну, на мой взгляд, приняли решение о продлении для того, чтобы, ну, во-первых, как вы правильно заметили, протестировать вариант досудебного урегулирования, который этот этап очень важный, на мой взгляд. Ну и продлевают в том числе для того, чтобы накопить применительную практику. Потому что есть много страхов, в том числе у некоторых экспертов, которые... настаивают на том, чтобы сама процедура взыскания, если мы ее упрощаем, делаем взыскание долгов быстрыми, то должен быть и столь же быстрый и прозрачный механизм перерасчета в случае ошибок. Но, на мой взгляд, это справедливо, поэтому, в том числе, мне кажется, эксперименты продляют. чтобы эту систему дошлифовать, но, скорее всего, да, она будет применена на всей территории нашей страны, а не только, по-моему, в 19 регионах сейчас проходит вот этот пилот.
0: Ну, давайте по алгоритму немножечко пройдемся. Как это вообще система работает сейчас? Не очень понятно, потому что наши многие слушатели даже не знают, что такой эксперимент проводится. А каким образом, как это сейчас работает, вот эти вот онлайн-взыскания производятся, и как предполагается это будет?
10: Да, давайте постараюсь рассказать по-простому. Ну, сейчас может быть такой страх, да, когда люди слышат онлайн-взыскание долгов. Надо сразу понимать, что ни о каком автоматическом списании денег с ваших счетов в случае долгов за коммуналки речи вообще не идет. Это исключительно судебное урегулирование вопроса. Как это работает? У нас есть управляющие организации, есть ресурсные компании, которые поставляют нам воду, газ, свет. Так вот, эти организации в рамках эксперимента получают возможность направлять заявление о вынесении судебного приказа в мировой суд в электронном виде через связку нескольких государственных информационных систем. Это ГИС ЖКХ, мобильное приложение госуслуги «Дом», наверное, больше понятно людям. Там мы с вами можем управлять вопросами, связанными с недвижимостью. Также в этой связке работает портал госуслуги. В рамках эксперимента при вынесении судебного приказа вот туда участникам вот этого эксперимента, должникам, приходит уведомление, что судебный приказ выписан, у вас есть 10 дней на то, чтобы возразить, ну и автоматически он отменяется и уже дело передается в суд. И такая система у нас есть, ГАЗ правосудия называется.
0: Да.
10: Она как раз-таки служит для того, чтобы отправлять иск в суд, управлять судебными процессами. То есть у нас в связке три государственные информационные системы. На мой взгляд, это очень важно, тема долгов, она, взыскание, она достаточно чувствительная тема со стороны ЖКХ. И то, что это уходит под контроль государства, трех мощнейших информационных систем, это очень хорошо, что такая практика сейчас применяется. Потому что, во-первых, это снижает, на мой взгляд, риск ошибок, потому что у нас участвуют цифры, которые беспристрастны. Да, понятно, могут быть какие-то ошибки в расчетах, но благодаря тому, что это эксперимент, он проходит, видите, уже не один год, это позволит историю хорошо докрутить и минимизировать, чуть ли не до нуля процент ошибок. Какой-то процент, конечно, будет, но благодаря тому, что эксперимент проходит несколько лет, я уверен, убежден, что появится и такой же простой механизм оспаривания, если вдруг случайно по какой-то ошибке в расчетах выписали судебный приказ, либо вот сейчас тестируется вариант досудебного уведомления. То есть мы с вами понимаем, что суд — это такая сложная, крайняя мера, всегда есть период досудебной претензии. Так вот эту досудебную претензию хотят в электронный вид тоже переделать, скажем так, адаптировать, чтобы на госуслугах, например, вам приходит уведомление, что у вас есть долг, вы это прочитали, обратились в управляющую организацию, а вдруг ошибка, да? Вы сразу про это сказали, сразу вдруг пересчитали, и никакого судебного приказа
0: не будет. Понятно. Спасибо вам большое. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ, был с нами на прямой связи. Сегодня в парламентской газете, поищите, почитайте, прекраснейшее интервью Константина Крохина, опубликовано, члена комитета торгово-промышленной палаты. Он сегодня будет у нас, кстати говоря, экспертом, но по другой теме. Большое интервью по делу. Откуда у нас за 35 лет накопились такие долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Почему у нас в ближайшие 4 года ожидается рост тарифов на ЖКХ, внимание, на почти 40%? И кто все вот эти вот издержки, которые накопились у нас за 35 лет, будет оплачивать? Небольшой спойлер. Оплачивать будем мы с вами. Почитайте интервью. Полезная история. А мы переходим к другой теме. Тема другая у нас тоже очень важная и интересная. В России началось нашествие комаров. Кровопийцы атакуют прямо Подмосковье. Рязанскую, Тюменскую, Нижегородскую, Волгоградскую, Свердловскую области и Башкирию, сообщают СМИ. Из-за снежной зимы и ранней весны москиты созрели на 4 недели раньше. Ну, созрели, понятно, но откуда их такое огромное количество взялось, и почему они не боятся никаких репеллентов и по размеру больше, чем обычно, вот это, конечно, вопросик. И адресуем мы его Владимиру Карцеву, кандидату биологических наук, научному сотруднику кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, специалисту в области поведения насекомых. Владимир Михайлович, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
0: Слушайте, ну правда, что ли, что вот у нас такие огромные комары в этом году? То есть они там росли, росли в тепле, значит, и под сугробами, и вот, пожалуйста, нате, как говорится, получайте.
1: Ну, честно говоря, я бы это утверждение взял под сомнение.
0: Хорошо,
1: комары, в кавычках. Как комары, зависит от того, как они питались на личиночной стадии. Когда комар уже превратился во взрослого комара, но он какой есть, такой есть. У насекомых уже наружные скелеты, они расти-то не могут. Ну, может быть, немножко раздуваться за счет перепончатых частей, пока там самка комариная кровь сосет, но они уже

0: и растут. И в общем, конечно, ну, на это нужны научные данные. Надо взвесить, сколько комаров, сколько весили. Я думаю, что их скорее, ну, много и ужасно, но вряд ли они уж такие огромные и так больно кусаются.
1: Так,
0: кусались, так и кусаются.
1: А почему они не боятся вот этой всей традиционной, так сказать, химической борьбы-то с ними?
0: Ну, они и раньше-то не очень-то боялись, потому что, ну, если там комар 1-2, то его можно отпугнуть всякими пахучими репеллентами. А если их тысячи, то всегда среди тысячи найдется сотня другая таких, которые отчаянные не боятся смельчаки. Ничего.
1: Конечно.
0: Ну, не смельчаки, ну, как бы у них там реакция, может быть, как-то пониженная. Ну, как и вот у людей болевой, скажем, порог разный ведь у всех.
1: Конечно. А можно ли здесь связать вот воедино, значит, нашествие комаров и вот это вот небывалый размах по клещам, которые с начала года покусали уже у нас 129 тысяч россиян?
0: Вопрос сложный, как предсказание погоды. Ну, конечно, можно, потому что если оказалось, что условия зимовки благоприятны, то и комаров, и клещей будет много. Другое дело, что они зимуют-то, в общем, по-разному. Клещи-то в подстилке прячутся, а комары могут и на всех стадиях тоже зимовать, но в основном-то зимуют личинки в воде. То есть для комаров фактически, если водоем не промерзает, для них настоящей зимы нет. То есть в воде всегда как бы там около нуля.
1: Так, Владимир Михайлович, ну да, и последнее. Что делать-то? Как с комарьем с этим бороться? Может быть, какие-то есть у вас удивительные секреты и рекомендации?
0: Вы знаете, я тут не как энтомолог выступаю, как обыватель. В общем, таких секретов нет. А разные люди по-разному это вообще переносят. Я, скажем, распухаю, не люблю, чешусь потом. Вот. Ну, как-то, ну, если вы на даче, то попробуйте выкашивать дачный участок. Вот это реально помогает.
1: Все не остальное, лениться. Ну,
0: Что-что?
1: Не лениться, главное, да? Почаще косить.
0: Не лениться, да. Ну, на самом деле, если у вас 6 соток, вы выкашиваете, а соседей нет, то комары-то долетят из соседнего участка. Ну, скажем, в лес я вот не хожу, когда очень много комаров. В комнате фумигатор включаю.
1: Спасибо.
0: А таких, как панацеи, такой нет вообще.
1: Спасибо большое. Владимир Карцев, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биофака МГУ, специалист в области поведения насекомых. Ну, друзья, что, будем терпеть? Остается только этот совет, мне кажется, эта рекомендация. Андрей Светенко далее. «Хранитель времени», 1941 год. Слушаем.
2: Андрей Светенко. «Хранитель времени».
3: 27 мая 1941 года советский резидент в Берлине с кодовым наименованием «Петер» сообщил в Москву, цитирую, «Источник в германском министерстве иностранных дел со ссылкой на посланника Шмидта утверждает, что главный вопрос в данный момент – это вопрос арабских народов и установление нового порядка в арабском мире, чего не сделаешь за 3 недели». Германия стремится добиться и на Ближнем Востоке таких же всеобъемлющих, рассчитанных на длительное время решений, каких она добилась на Балканах. Конец цитаты. Одно из немногих донесений, в которых говорится не о планах подготовки Гитлера к нападению на Советский Союз, а совсем о другом направлении. В этом документе обнаруживаются причины, объясняющие нападение Германии в апреле 41-го на Югославию и Грецию. Цитирую, в германо-русском вопросе с точки зрения посланника Шмидта налицо значительная разрядка. Обмен мнениями между фон Папеном и Виноградовым воспринят официальными немецкими кругами как позитивный сигнал. Конец цитаты. Фон Папен, бывший вице-канцлер еще Веймарской республики. Он перешел на службу к нацистам и в тот момент был послом Германии в Турции. Вот о его встрече в Анкаре с советским посланником Виноградовым и идет речь. Показательно, что в те дни посол Виноградов сообщал в Москву о своей беседе еще и с югославским посланником Шуменковичем, который предупреждал о готовящемся нападении Германии на Советский Союз, таком же неожиданном, как это случилось с югославами. Виноградов отвечал, цитирую, «Руководители Советского Союза являются людьми, которые умеют предвидеть любую неожиданность и вообще рекомендуют держать общественное мнение в состоянии мобилизационной готовности». Конец цитаты. Любопытно, что в своих

0: послевоенных мемуарах фон Папен откровенно признает, в это время немецкий генштаб по требованию Гитлера подготовил меморандум о наилучших методах продолжения войны с Англией. В нем утверждалось, что нанесение смертельного удара по Британской империи возможно только путем нападения на ее объекты снабжения, а это Суэцкий канал и нефтяные месторождения в Персии. И при отсутствии морского господства в Средиземноморье маршрут достижения этой цели пролегает через территорию Турции. Конец цитаты. Итак, задним числом становится окончательно понятно, что казавшийся неожиданным и даже излишним удар немцев по Балканам, а потом и десант на Крит, вполне вписывались в глобальные планы экспансии на Ближний Восток, что могло только усилить подозрения со стороны Советского Союза. С вами был Андрей Светенко.
1: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: На правах рекламы.
3: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
3: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
4: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
3: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
4: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
3: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
4: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
4: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
3: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
4: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: Известно, что водоросли – это клинов. Расскажите об этом подробнее.
4: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните

0: начинаем жаловаться на сердце.
1: Вологде плюс 7,9, облачно.
2: Питков и бытовых товаров в
3: электросамоката.
2: Да.
3: Представьте себе радость водителя автобуса, который везет 100 человек, попытаться не сбить этого самокатчика, у которого не знаю, что в голове.
2: Угу.
3: С мотоциклистами. Просто когда вы поворачиваете через автобусную полосу направо, неважно куда, во двор или через или на перекрестке, вы в зеркале заднего вида автобус-то увидите. И такси увидите. А вот разглядеть мотоциклиста, который, как правило, быстрее едет и маленький, и не всегда у него даже фара горит, это вот с точки зрения безопасности дорожного движения еще неизвестно, чем это аукнется. Ну, мотоциклисты, наверное, если им разрешат есть, будут благодарны.
2: Угу. Ну, то есть требует какого-то, значит, исследования этот вопросик, да?
3: Или, не пускать их туда плохо, потому что их надо действительно уводить по возможности куда-то там подальше от автомобилей. Пускать тоже есть нюансы, поэтому здесь нет единственного правильного решения. Любое решение – это компромисс. Что-то понятно. Улучшаем, что-то ухудшаем.
2: Спасибо. Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем». Друзья, был с нами на связи. И, как всегда, познавательно, информативно. Что же, давайте послушаем песню по случаю и дадим слово Михаилу Притеченскому. А я к вам вернусь сразу после, и у нас вновь будет блок московских новостей, очень оптимистичных.
4: Песня по случаю.
5: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В конце мая 1936 года, то есть ровно 90 лет назад, на экраны вышел фильм «Цирк». Классика советской музыкальной кинокомедии. Фильм о том, как звезда американского цирка Мэрион Диксон, родившая черного ребенка, бежит из Америки. Времена тогда были не столь политкорректные, как сейчас, и находит счастье в Советском Союзе, был создан по киносценарию Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева. Впрочем, режиссер Григорий Александров в угоду супруге и исполнительнице главной роли Любови Орловой переделал сценарий до неузнаваемости, после чего авторы «12 стульев» перестали с ним разговаривать. Впрочем, главным в этом фильме был не сюжет и даже не актеры, а чудесная музыка. Ее Александров попросил написать Исаака Дунаевского, с которым уже сотрудничал, работая над комедией «Веселые ребята». И надо сказать, что здесь великий композитор превзошел самого себя. Что не номер, то шедевр. И замечательный цирковой марш, и номер «Мэри верит в чудеса», марш «Широка страна моя родная» и красивейший «Лунный вальс». Во многом благодаря песням, написанным Дунаевским и поэтом Василием Лебедевым-Кумачем, фильм «Цирк» и остался в истории.

0: взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
1: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
2: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. И позвольте вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. 13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
6: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
7: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
6: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
7: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
8: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
7: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
8: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
7: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя

0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. Надежда направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
2: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Сразу два населенных пункта перешли под контроль российских военных в Харьковской и Запорожской областях. О мерах поддержки участников СВО и их семей говорили сегодня в правительстве. В России разработали тест для диагностики лихорадки Эбола. Подробности далее. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Гранов в Харьковской области и Воздвиживку в Запорожской, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики ВСУ. Российские средства ПВО за это время сбили 285 БПЛА противника и три крылатые ракеты «Шторм Шэдоу». Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок превысили 1200 военных. Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения спецоперации немецкий танк «Леопард». Владимир Путин занимался сегодня вопросами экологии, агропромышленного комплекса, а также животноводства. С докладом на эти темы выступил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В ходе беседы глава государства напомнил о поручении создать вокруг крупных городских агломераций так называемые «зеленые полосы».
2: Шестой год подряд мы сохраняем темпы лесовосстановления, опережающие выбытие. В 2026 году по планам в России появится более 1 миллиона гектаров новых лесов, поэтому, конечно, рассчитываем сохранить столь важную тенденцию. Но, тем не менее, вызовом для нас остаются природные пожары. Для более эффективной координации процессов мы уже второй год работаем в формате Всероссийского штаба, куда подключается МЧС, и Минприрода, и регионы, и все заинтересованные ведомства.
3: Создали зеленых поясов вокруг крупных агломераций городских.
2: Валерий, тоже этим занимаемся. Это важная крайне тема вокруг крупных городов. Это ваше поручение. И самое главное, что у нас там свои саженцы.
1: Патрушев также доложил о ситуации в агропромышленном комплексе и животноводстве. По словам вице-премьера, властям удалось стабилизировать ситуацию с распространением заболеваний животных. Таким образом, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Кроме того, остается высокая экспортная выручка за счет поставок зерновых. Отмечу, что уже этим вечером глава государства отправляется в Астану с трехдневным визитом. Президенты России и Казахстана обсудят целый ряд совместных проектов. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в Астане уже обратили внимание на статью Путина к его государственному визиту в Казахстан. Она опубликована на двух языках в «Казахстанской правде». В статье президент выразил свое отношение к этому визиту, российско-казахстанским отношениям и двустороннему партнерству. 22 тысячи участников СВО смогут пройти реабилитацию в специализированных центрах в текущем году. При этом государство взяло на себя расходы на поездку сопровождающих родственников и друзей. Об этом рассказал председатель Фонда пенсионного социального страхования Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
4: С этого года наши ребята могут ехать в центр реабилитации к нам с сопровождающими лицами, Михаил Ильич. Такого раньше не было. Теперь их близкие родственники сопровождают, и не только родственники, там могут быть друзья. И в этом году мы ожидаем, что порядка 4000 ребят приедут сопровождающими. И мы также берем на себя все эти расходы. Кроме того, теперь оплата проезда к месту лечения, к нашим центрам, осуществляется не только путем возмещения, по факту, а авансирования. Мы покупаем им билеты на...
5: Да, мы это решение приняли с поддержкой главы государства.
4: Да. Мы это поручение президента ваше исполнили.
5: Очень хорошо.
4: Очень пользуется популярностью именно такой способ, Михаил Владимирович. И в этом году мы ожидаем, что мы оздоровим 22 тысячи ребят. 8 тысяч уже в этом году прошли такое лечение у нас. Проект будем продолжать.
1: В свою очередь Михаил Мишустин обратил внимание на небольшой процент жалоб со стороны участников СВО и призвал руководство соцфонда проработать каждое заявление в отдельном порядке. Рамки договоренностей, достигнутых на саммите Россия-США на Аляске, безальтернативны. Теперь настала пора наполнять их конкретикой, заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, СВО продолжается, цели будут достигнуты. Но при этом в Москве не отрицают дипломатические пути разрешения украинского кризиса и открыты к работе в этом направлении. Что касается возможности контакта между президентами России и США, то, как отметил Рябков, конкретных договоренностей пока нет. Однако он напомнил, что организация контактов между двумя лидерами происходит максимально оперативно, когда такая необходимость возникает. Достойную зарплату должны получать российские врачи. Для этого власти предлагают закрепить минимальный уровень дохода, который не должен быть ниже 150% от среднерегиональной зарплаты. Соответствующие поправки в законодательство намерены внести сегодня в Госдуму депутаты. Авторы инициативы напомнили, что действующее законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников. Принятие законопроекта будет способствовать укреплению кадрового потенциала в медицине, а также повышению качества врачебной помощи, уверены парламентарии. В Госдуме сегодня звучали стихи советского поэта-антифашиста Егора Исаева. В здании парламента открылась выставка под названием «А духом все мы сталинградцы». Экспозиция, организованная фракцией КПРФ, посвящена столетию со дня рождения выдающегося мастера, фронтовика и лауреата Ленинской премии. Лидер партии Геннадий Зюганов отметил, что основные темы творчества Егора Исаева – осмысление исторической судьбы русского народа и борьба за мир.
6: Эта выставка служит данной великой идее, и мы сейчас все должны максимально сплотиться, потому что без победы на фронте, борьбы с нацизмом, бандеровщиной, терроризмом, ни у кого у нас нет будущего. А Егор Александрович всю свою поэзию, весь дух победный посвятил как раз тому, чтобы новое поколение было достойным предшественником.
1: В России в кратчайшие сроки разработали тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бунди-Буджио. Уже организовано ее производство, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Риски завода Эболы в России там оценили как низкие. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, завозных случаев заболевания в стране на сегодняшний день не зафиксировано. В Роспотребнадзоре добавили, что наша страна обладает высоким уровнем готовности к противодействию этим биологическим вызовам благодаря развитой комплексной системе «Санитарный щит». И напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в Конго с подозрением на Эболу скончались более 220 человек. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 6 из 13 российских теннисистов прошли во второй круг Ролан-Гаррос. Это Диана Шнайдер, Алина Корнеева, Анна Калинская, Мира Андреева, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Преодолеть первый круг не удалось Людмиле Самсоновой, при этом она вышла в следующий раунд в парном разряде в дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий поединок в августе, сообщает ТАСС. Имя соперника пока неизвестно, но ранее СМИ сообщали, что им может стать первый номер рейтинга в полусредней весовой категории ирландец Йен Герри. Номерной турнир UFC 330 запланирован на 15 августа в Филадельфии. Также стало известно, что UFC работает над проведением реванша между чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и Мирабом Двалишвили. Дата поединка пока не называется. В декабре Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC. Оба бойца получили награду за лучший бой вечера. В Акбарсе хотели бы продолжить работу с главным тренером Анваром Гатиетуллиным, но окончательное решение пока не принято. Вчера было совещание с руководством по срокам контракта и тому, когда будет принято решение. Оно может быть и сегодня, и завтра, сказал ген-менеджер казанского клуба Марат Валиуллин. Под руководством Гатиетуллина Акбарс в этом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл Локомотиву со счетом 2-4 в серии. Александр Старожук станет новым главным тренером московского «Торпедо». Как сообщает чемпионат, контракт будет подписан на 2 года. Ранее московский клуб объявил об отставке Олега Кононова. «Торпедо» закончила сезон в первой лиге на 9-м месте. Нормальным результатом для сборной России в матче с Египтом будет только победа, считает защитник Ростова и национальной команды Илья Ваханья. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников такого уровня, как Мохаммед Салах и Омар Мармуш, признался Ваханья. Россия сыграет с Египтом в Каире завтра в 21:00. А сегодня стало известно, что матч будет перенесен с арены Мистер на Каирский международный стадион. С вами был Юра Геворкян.
1: И о погоде на завтра, 28 мая. В Хабаровске 19-21, облачно, без существенных осадков. В Тюмени 24-26 градусов, ожидаются дожди с грозами. В Сургуте 21-23, в Архангельске плюс 7-9, облачно. В Временами дожди с мокрым снегом. В Петрозаводске до плюс 6. В Калининграде 13-15 градусов. В Самаре 14-16. Кратковременные осадки. Плюс 10-12. Кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно. Временами дождь. Днем в мегаполисе плюс 6-8. В Москве в четверг ожидаются кратковременные осадки. Днем всего плюс 9-11. Сейчас в столице 9 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление низкое.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. В Госдуме предложили ввести федеральную выплату к юбилеям брака. Как сообщает РИА Новости, сумма выплаты будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, за 70 лет – 250 тысяч. Предполагается, что это станет инвестицией в демографию и создаст у пар позитивный образ семьи. Региональные органы социальной защиты совместно с правоохранительными структурами выявляют случаи незаконного получения выплат. Так, в поле зрения проверяющих попал многодетный нижегородец. Хотел обхитрить систему. Подал заявление на единое пособие не по месту проживания, а от Коми, где никогда не числился. Подробнее рассказывает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Наталья Спиридонова.
2: Житель Нижегородской области, отец троих детей, в июне 2024 года обратился в УСФР по Нижегородской области с заявлением о назначении ежемесячного пособия, по которому получил отказ в связи с наличием дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения. После этого мужчина в электронной форме подал аналогичное заявление в республике Коми, где размер прожиточного минимума выше. Ему было назначено пособие, а сумма выплат с августа 2024 года по июль 2025 года составила почти 650 тысяч рублей. Прокурорская проверка показала, что мужчина с детьми на территории Республики Коми никогда не проживал и не проживает. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По итогам их рассмотрения отделом полиции возбуждено уголовное дело «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
1: Подобная история – это повод еще раз напомнить, что пособия назначаются по адресу фактического проживания семьи. В случае переезда в другой регион нужно сообщить об этом социальному фонду, после выплата прекратится. Для ее продолжения потребуется повторно оформить документы на новом месте. Главный судебный пристав Коми ответит на вопросы жителей из соцсетей. Прямая линия с Дмитрием Кручинкиным состоится сегодня, 27 мая в 20 часов в официальных сообществах социальной сети ВКонтакте, Центра управления регионом Республики Коми и сообщества Республики Коми. Задать свои вопросы жители региона смогут в комментариях к трансляции и через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Вопросы, которые не войдут в прямой эфир, будут взяты в работу органами власти. По каждому из них жители получат ответы. На другие темы. На территории республики продолжается пожароопасный сезон. Первое возгорание случилось еще 14 мая в Усть-Цилимском районе. Местные жители сжигали прошлогоднюю траву на сенокосных угодьях. Впоследствии были обнаружены еще три идентичных случая. Практически ежедневно летчики-наблюдатели исследуют все районы на предмет происшествий в тайге. Авиапатрулирование ведут 11 воздушных судов. На помощь им приходят современные технологии – беспилотники. Всего на службе у регионального пожарного надзора 6 аппаратов. На случай высокой горимости лесов подготовлены списки добровольцев из населения. О будущих прогнозах и о статистике последних лет первый заместитель директора Коми лесопожарного центра Владимир Дробахин.
3: По прогнозам, в этом году лето будет средняя горимость, мы считаем, хотя, возможно, отдельные месяцы пики обещают нам июль, август. Это отсутствие осадков, высокие температуры. Мы находимся в зоне бореальных лесов, таежная зона. Исторически все-таки превалируют пожары природного характера, это грозовые. Мы ведем статистику 64 года по возникновению пожаров. И в среднем где-то 30% это население и 70% – это грозы. У нас существует указ президента Российской Федерации, где указано, что до 30-го года в Республике Коми мы должны все пожары, возникшие, тушить в первые сутки. Территория Республики Коми очень большая. Лесорастительные условия – это таежная зона. Сложно в том, что большое наличие количества лесогорючих материалов. Это все, что горит. Получается, что огонь интенсивно горит. И нам, конечно, тяжело в первые сутки ликвидировать пожары, но мы к этому стремимся. Для этого мы постоянно повышаем квалификацию наших работников, постоянно обучаем их, создаем условия в питании, в отдыхе, когда они работают на пожарах, и также финансово мотивируем их. Поэтому в прошлом году мы больше 70% потушили в первые сутки.
1: Напомним, с 10 апреля в Сыктывкаре действует особый противопожарный

0: Пожарный режим. Под запретом любой открытый огонь. Жителей и гостей столицы Коми приглашают провести воскресный день с пользой и хорошим настроением. 31 мая с 11 часов у Дома культуры бумажников пройдут большие семейные выходные. Впервые пройдет открытый турнир Республики Коми по фланкировке казачьей шашкой «Ветер Пармы». Зрелищно, ярко, с огоньком. Кроме того, вас будут ждать интерактивные площадки «Безопасное лето». Полезно, интересно как для детей, так и взрослых. И фестиваль поколений «Мы единое целое». Душевно, по-семейному и тепло. Приходите семьями, не забудьте про бабушек и дедушек. При хорошей погоде все площадки будут организованы на Слободской площади, а при дожде все переместятся в здание Дома культуры бумажников. Ростислав Гольштейн зовет молодежь Коми на «Стартуй». Фестиваль уличной культуры и спорта снова пройдет в Сыктывкаре. 12 июня парк имени Кирова и скейт-парк в «Орбите» превратятся в большую площадку для скейтов, самокатов, воркаута, стрит-арта и уличных танцев. Плюс стритбол, волейбол, армрестлинг и гонка с препятствиями. Глава Коми отметил, что республика должна быть местом, где молодые люди могут проявить себя и получить реальные возможности для роста. И «Стартуй» как раз один из таких проектов. Кстати, для победителей это не только призы. Лучшие смогут представить Коми на федеральном этапе международной премии «Кардо», где собираются участники со всего мира. Заявки принимаются до 5 июня. Возраст участников от 14 до 35 лет. Можно также записаться волонтером.
1: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
0: В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат СЗФО по фиджитал-спорту. Участие в соревнованиях принимали сборные команды Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Коми. В финале наша команда выиграла в противостоянии со сборной Санкт-Петербурга со счетом 9-4. Для нас этот выезд не просто серия соревнований. Это история о том, как команда проходит путь вместе. Через дорогу, усталость, тренировки, ответственность друг перед другом и желание становиться сильнее, отметил ее руководитель, президент Федерации по фиджитал-спорту в Республике Коми Ринат Махмуддинов. Благодаря высокому результату наши спортсмены отправятся на чемпионат России в Сириус, который состоится в сентябре. Вы слушали новости.
1: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. Местами прошли грозы, ливни. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов. В 12 часов дня плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 28 мая, по республике ожидается облачно с прояснениями. На севере кратковременные дожди, на юге – дождь. Днем на юго-западе сильный. Местами гроза, возможно, выпадение града. Ветер восточный, юго-восточный 6-11, местами порывами 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 14 градусов, днем плюс 22, плюс 27. В Воркутинском районе ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 13, плюс 18 градусов. В Сыктывкаре дождь, днем сильный, гроза, ветер юго-восточный, восточный 6-11, днем порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 17, плюс 19. 29 и 30 мая по республике пройдут кратковременные дожди. 29 мая в южных районах местами сильные. В северных районах 30 мая жара спадет. Прогремят грозы. В отдельных районах со шквалистым усилением ветра порывами 16-21 метр в секунду.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. «Музыка Пармы» – так назывался фестиваль, организованный Коми региональной автономной некоммерческой организацией «Центр развития культуры». проходил он в течение нескольких дней в Сыктывкаре. Участие в нем приняли не только фольклорные коллективы, но и ансамбли из образовательных учреждений республики. И, конечно же, ансамбль «Асвикы», одной из задач которого является как раз изучение и развитие музыкального фольклора Коми. Поистине, это название объединило также около полутора десятков коллективов из России. Их выступления прозвучали очень органично, как раз в стиле фестиваля. Видимо, это происходит еще и потому, что традиционные музыкальные инструменты часто имеют общую основу. Когда зародилась музыка? Когда человек почувствовал желание выразить свои чувства посредством того, что мы сейчас называем музыкой? Наверное, действительно, звуки леса, воды, ветра повлияли на появление мелоса. Археологи нашли древнейший музыкальный инструмент. Это флейта, гончарное изделие, датированное 35 тысячелетия назад. Потом появились иные, сделанные из других материалов. Но с тех пор человек, где бы он ни жил, уже не мыслил свою жизнь без музыки, в которой можно выразить все. Сегодня в нашей студии Ольга Вячеславовна Гонтарева, заведующая учебно-методическим отделом Центра народного творчества Республики Коми, также председатель НКО «Центр развития культуры». И мы с ней говорим о фестивале такого масштаба, какого у нас еще не было. Ольга Вячеславовна, я очень рада вашему сообщению, что вы сказали, что впервые на такой большой проект выделила деньги Министерства культуры России. Как вам это удалось сделать?
5: Для того, чтобы получить вот эту финансовую поддержку для осуществления такого масштабного проекта, мы участвовали в грантовом конкурсе. Грант Министерства культуры Российской Федерации на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства. Вот так вот он назывался. Мы написали заявку, оформили, и получилось, выиграли этот грантовый конкурс. Мы заявку, когда написали, у нас была сначала понятна цель определенная. Это изучение, сохранение и развитие коми-национальных музыкальных инструментов. Для того, чтобы, конечно же, всю раскрыть актуальность этого проекта, мы провели исследование Центром народного творчества. Проведено было исследование вообще о жизни в настоящее время в Республике Коми, коми-национальных инструментов. Ну и вот мы обозначили все этапы реализации, что мы хотим в рамках этого проекта сделать. Разработали, конечно, понятно, смету.
4: Вы сказали про коми музыкальные инструменты, но в концерте, который вот был завершением вашего проекта, участвовали не только из коми музыканты из других регионов России. Почему вы тоже их включили в этот проект?
5: Проект, как уже сказала, был очень масштабный, и он состоял из нескольких этапов. У нас был этап, где мы провели 5 выездных концертов, где непосредственно мы показывали все возможности и историю возникновения коми-национальных инструментов. Мы проехали по Республике Коми, также побывали в Пермском крае, который родственен нам по культуре. Там даже к нам присоединились концерты коллектив из Кудымкара, то есть Пермского края. А завершение, да, нам хотелось именно в заключительном концерте показать не только нашу культуру и какие инструменты, но и познакомиться с национальными инструментами других регионов, потому что это тоже интересно, ну и познавательно, и посмотреть, где-то, возможно, у нас есть даже родственные, как оказалось, действительно, да, то, что вот у нас из Карелии приезжали люди, они также используют какие-то определенные инструменты, которые у нас есть, или, допустим, у удмуртов есть подобный инструмент нашему сигудеку. Ну, то есть мы познакомились с этой культурой и увидели, что у нас есть где-то что-то родственное.
4: А какие коллективы участвовали из Республики Коми в этом заключительном концерте?
5: В заключительном концерте мы пригласили участвовать те коллективы, которые непосредственно используют коми-национальные инструменты и уже очень давно, да, в своем творчестве они их пропагандируют. Это из Сыктывдинского дома культуры ансамбль «Лопоточки», детский коллектив, который вот единственный, наверное, детский коллектив, который вот изучает и использует свой народ фольклор Коми Республики.
4: А Межадари уже нету? Там был Колибкай в Межадаре.
5: Нет, у нас есть еще коллективы, но все, к сожалению, мы пригласить не смогли. Да, тоже есть определенные трудности. Или люди не смогли приехать, или у нас не было возможности. Но вот мы пригласили «Лопоточки» как детский коллектив. Пригласили «Лололэм» коллектив, тоже из села Зеленца. И, конечно же, пригласили наш объект нематериального этнокультурного достояния. Это чернышевские чипсонистки. Ивановске, которые тоже, они вот непосредственно фольклор такой настоящий, аутентичный в своем используют творчестве. Пригласили ансамбль «Парма», который при Национальном музыкально-драматическом театре существует. Они тоже используют все народные инструменты, ну вот, которые у них есть в наличии. Это самые распространенные, самые яркие инструменты. Участвовал у нас также Михаил Бурдин, человек-легенда, так скажем, который свое народное творчество все время использует коми-национальные инструменты и такие аутентичные музыкальные композиции.
6: Коми-мо-ко-зе-ми-мо-на-га-гар-сол-на-ла-ща-де-ва-ва-ра-са-бет-те-ве-те-о-на-ца-и-шум-на-са-та-а-ча-се-не-р-те-т-по-жан-вы-ли-в-ли-п-та-с-ти-с-йор-ты-ли-эт-кой-то-в-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я-бор-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я-бор-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я-бор-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я-бор-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я-бор-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я-бор-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я-бор-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я-бор-ка-ди-го-жан-цэ-там-по-ста-я

0: да, я знаю, что Лола Лэм с лопаточками и вот черные чансонистки, они как бы соединили, они исполняли знаменитый Шон де Бан, наш коми национальный, а там они вот именно наигрыши, чипсонистские наигрыши на чипсонах исполняли.
1: Флейта, наверное, самый древний музыкальный инструмент. Но так и археологи говорят, что 35 тысяч лет назад была изготовлена первая флейта, по крайней мере, они нашли, датировали этой цифрой. Вот почему я спросила про чернышских чипсонистов, потому что это уникальное искусство, которое вот зародилось много тысячелетий назад, оно было распространено по всему миру. Но я когда-то специально занималась этим вопросом, и исследователи из Кумбермятского округа, она живет в Москве. Она тоже писала диссертацию на эту тему. И вот она мне сказала, что этот инструмент, он был распространен везде. Но в России сейчас только в двух местах. У нас и кугиклы. Угу. То есть почему-то в других местах исчезло. И что раньше это было очень сакральное искусство. И играли на этих инструментах только женщины. То есть это имело какое-то значение и в религиозно-мистическом смысле. Я несколько раз видела исполнение этого ансамбля, где кугиклы.

0: Мы с Ольгой Гонтаревой говорили о первой части концерта фестиваля «Музыка Парма». В ней участвовали коллективы из нашей республики. Еще об одном ансамбле хотелось бы сказать сегодня. Это «Рожечники» из Владимира. Зрители просто были покорены их искусством.
1: Владимирские «Рожечники» – это ансамбль при областном центре народного творчества города Владимира. Название коллектива происходит от исконно русского музыкального инструмента рожка и культуры вот именно рожечной музыки Владимирской земли. Изобретен рожок был, конечно же, у пастухов, но именно там, во Владимирской области, образовался вот первый такой ансамбль рожечников, и они в дальнейшем вот эту культуру сохраняли. И вот Владимирские рожечники, они как раз вот это и несут в себе, именно вот этого владимирского рожка особенного, то есть нигде его, в принципе, больше не изготавливали, то есть потом уже вот именно от них и пошел этот рожок, что вот он длинная дудочка с раструбом небольшим в конце. И он есть разных размеров, и маленькие, и большие, то есть в зависимости от тембра, низкий, высокий звук, они разные. Ну и вот у них в репертуаре как раз именно фольклорный музыкальный материал и песни Владимирской области, а также народные песни, они уже сейчас делают современные аранжировки. Очень действительно коллектив очаровал всех, они показали свое мастерство, мало того, что они играют на рожках, они прекрасно поют многоголосием и еще и танцуют. Ну, то есть вот такой уникальный, такой универсальный ансамбль. Мужской коллектив, и на них очень приятно смотреть, они как вот буквально такие богатыри выходят, такие настоящие русские мужчины, и вот еще играют, и поют, и танцуют, и замечательно. Это все очень эмоционально, с такой полной отдачей, видно, что они очень любят свое искусство.
0: Из чего делается рожок?
1: Я так понимаю, это все из дерева. И раньше, я так думаю, тоже это было сделано из дерева, когда вот есть там, что выкручивают сердцевину, прорубают определенные дырочки и там вот отверстия, вернее, правильно говорить, отверстия. И для того, чтобы настраивать и определенные мелодии играть.
0: Художественный руководитель ансамбля Александр Лебедев перед выступлением также немного рассказал о своем коллективе.
2: Самое главное, что мы стараемся играть на нашем старинном владимирском музыкальном инструменте, который нам передали наши прадеды. И главная наша задача теперь этот инструмент передать нашим детям, внукам и правнукам.

0: теперь путешествие в мир этнической музыки с фолк-проектом «Олам» из Санкт-Петербурга. Наша талантливая землячка Валентина Лебедева. Валентина, как же мы рады, что наш родной коми-язык звучит в Санкт-Петербурге, в нашей северной столице России. Ваш проект объединяет разные традиции. А что для вас самое ценное, самое важное в музыке?
1: Для меня самое важное в музыке – это душа. И душа народа, и то, что мы транслируем через нашу песню, через наше творчество, мы транслируем именно душу нашего народа, на данный момент коми-народа. Конечно, у нас в проекте есть и русскоязычные песни, даже болгарские есть, и эстонцев сета есть, и мы всегда транслируем душу народа. Дорогие друзья, сегодня прозвучат песни из фолк-альбома «Круг Ширин», который мы реализовали с нашей командой благодаря «Росмолодежь Грант». И первая песня прозвучит «Шира Нинвара», трудовая песня, которая исполнялась во время проезда на лодках на сенокос. Записана была в селе Мутный материк Интинского района.

В рамках проекта мы записали 10 фольклорных песен, записанных по нашей республике, в современной аранжировке и под сопровождение музыкальных инструментов, которые нам изготовил мастер из республики Коми Александр Пантелеймонович Забоев. Аплодисменты ему. Также в рамках проекта были под каждую песню нарисованы иллюстрации нашей художницы из Малого Анеба Анастасии Вологжаниной. И как раз картины Анастасии Вологжаниной вдохновили молодых специалистов из молодежного пространства «Фактура» в Санкт-Петербурге. И благодаря этим картинам создалась коллекция одежды. И сегодня модельное агентство «Девочки» из модельного агентства «LD Models» покажут эту коллекцию. И песня прозвучит «Круг Шерын», хороводная песня, записанная в селе Шиладор.

Завтра мы продолжим разговор о фестивале «Музыка Пармы». В ней вы услышите выступления нескольких ансамблей страны. Они исполнят композиции своих регионов под звуки традиционных инструментов.

0: Вести Комигор.
1: Студиян Екатерина Спиридонова, Курам Кывзыны Вильторияс. Комин тава туяз бурмада ыкмыс омыз, шумат джонтавны маты комын лате. Республика чупада даска кямыс траса, шижим пост дасыктывкарын ньоль улича. Регион са шо даса километр, югже дасны вид километр ищ унджык. Вычасны пода езлы дас коим километр саеветлан. Медуна уджы сыктывкарщань нарьян марыч трасан. Цены вежасны Кыджором шайнь, кожва, кырт, туй станцияч, вель куж юкан не лямын километр гыгыр. Шикт пошелок яздорын сыджа юг жедасны. Лышедасны езыслы ветладланын. Ло вычема и мукат тор бурмадасны исыктыв каршань, кудым кары лет кашань Прокопьевка. Абечой шайнь читаёвы, усогор шайнь ёвкаджы өткымын юкан яз мукадлан. Некамынлан зеленынин тырыдын, а кырт кэрэс шиктын эш тадыны ужьяссы. Бурмаданы езлы ветланын яз и ущинс районса Закарвань грездын медвод джонталаны шармунанынсы. Уджалы сэтчас котыр, перьялыны ваш по мозге пухтаны вылез. Войтырыс важан виттеща таяс. Унала те жугалама, вошлавны щекыт, вылмадасны кыхщо комынса метра мозгес. Вычыны пузже мы буралышалы гыгырыслы. Быт поводя сэти пожас мунны повтык, да и Закарвань лэн Оз вешче чужым ванес, пасьяны баласы даштишес. Мылдин районца Знаменка пошелок кынул ищас эту везен норащаны. Мы колины песты, кломтасы сэтче позже вайны сымын тывща туят, печора ю вуджаман. Кывку тыщ войтыр мыждыны поводясы, ис кутщис вывтрегыт, тывща туй вочтесны январ шарын, тупкисны кык тылыщ мышти. Щекыт машинаясын вужны мунны эзлэжны. Влащас вызьяны езыслы ломтасы заптыны асланыс, нёбны брикет яс либо керавны выр. Керса комик культура шаринын чукарчылысны комикы в пыдди пуктыш яс. Ну, адесны юргы коджов чужан кывьян гора лыддишам. Аджишлымса вэлы шима, вывыв коджов журналы шово тырамлы. Лыддишам ас муны скуем чупадын. Урчитым кат коластын колавэлы ставлы лыддины тая журналыш проза гижат. Сыбарын кыв бур ясы ща публицистика. Бырьям гижат ясын тыдма десны шылым шанец. Мы вешек о каталои тая вишт повесть Лыддины ставнас. Тун ялыш яслан кывкартат чарде, медвуджа места вичмис ытмынамлан районца юканын вывлам вечкадлыш. Любовь Кирушевалы став лыддишишлы, шарисны неджит кожин яс. Быдын кыс ищес, чыкаджыка бочланы кияс войвев кожур журнал, а гортын заводитны гора лыддишны. Котртыс чукарчыламсы районца коми войтырын зылыш Ольга Печеницына. Луздор районын Василий Юхнин немашыр лыдишанын берца комиков да культура виджан сылмыдан шырин, пырытчыс же тачым ордишымы. Петкачысны абечой са шыр школа аш ыкмысыд А класса велычыш яс. Урок чыш челядь лыдисны войвы в кожу журналыш гижад яс проза кыв бурда публицистика. Вермыш ясын лоисны Алена Короленко, Ян Лабек да Ангелина Каканина. Бура лыдямыш чыш пасисны Сергей Сердитовас да Дарья Лобановас. Аджишлым ставлы войщилым влас. Боджин уодасны гырыш класса велчиш яскыт. Тапыре каштылысны чыч калистрат жаковас. Сылын чужам чайн тырис. Щок квайтымын во. Сыктывкарса выр институтын муны стулыс сагажлун коми праздник. Коми энерочен, шерам сорон и йона мыв палымын. Важда ын якад елыш петкадлесны республика сащик грездесын олым. Тамугыш вачесны бытчикас эмбор, пач, ракета, лебалыш тарелка, ыджыт чер, шатин, пачка. Васа и вырсалы. Выралышлы и кырвиджишислы. Пач течишлы. Уштасы метшыр котыртыш вырва да вичму умыс факультетын декан Татьяна Попова атя лесны в зонмыз, бура петка чымыш, вылыс велчанын лыш бур опытсы шома пашкадны. Воркута сачелядлен художество, школа, бара, котртес, быт, воща, кывкарталан, петкачче. Экспозиция сащиесны ын я искусстволы, та воща уж яслыдын, иджи квыль картинес, и тачам яс код ясыщ, шедедисны награды яс рощеса, да войтыркоса фестиваль ясын. Вичталы Максим Канов.
2: Художество школа быт во тычына каткуласт. Воркутаса Томулов окута пырыш велычыны выдечыны краскаясын, корчыны уджын выль формаяс, творчествоын ашчыстуй. А кывкарталан выставка шеты пожанлон петкадыны ставсы, мыя велылысны, пуктесны шылымсы даловсы.

0: Но хоть в этот раз до Краснодара добрались без приключений.
1: Ага.
0: Так, уже половина девятого. Ага, вот и он, отель «Южный ветер». Ну что, заходим?
1: Пойдем.
0: Не подскажете, как пройти на съезд археологов?
2: Дети, вы шутите? А ну марш отсюда. Еще раз увижу и полицию вызову. Тут серьезная конференция, а не детский сад.
1: Придется рассекретиться и позвонить деду. Дед, нас на конференцию не пускают.
3: А вот и он.
4: Юрочка, что случилось? Почему ты здесь, а не дома? Как ты вообще сюда попал?
0: Здравствуйте, Юрий Васильевич.
4: А, добрый вечер, молодые люди.
0: Да уж, очень странно разговаривать с человеком, которого 2 недели назад видел на портрете с траурной лентой.
3: Тихо ты!
1: Дед, это мои одноклассники. Глеб и Елена, у нас очень срочное дело.
0: Мы пришли к вам за помощью. Пожалуйста, не отказывайтесь.
4: Ко мне? За помощью?
3: Ну да, к вам и к остальным археологам. Может быть, все вместе вы сумеете разгадать очень сложную загадку.
4: А даже так? А в чем, собственно, все-таки дело?
0: Понимаете, дело в том, что наша классная руководительница, учитель истории, она организовала соревнование.
4: А, так?
0: Да, все дело в том, что она хочет пробудить в нас интерес к прошлому родного края.
4: Ну, прекрасно.
0: И вот именно для этого она использовала один артефакт. Его недавно откопали возле нашего поселка. Это фрагмент древней стены с иероглифами.
4: Любопытно.
0: Ну, мы разделились на команды, и та команда, которая первой догадается, что написано на стене, получит замечательный приз. Путевку в настоящий археологический лагерь на одну смену.
4: Ну что ж, довольно любопытно. А почему все это нужно делать прямо сейчас?
0: Ну, потому что мы хотим быть первыми. У нас мало времени. Если вы нам поможете, завтра с утра мы побежим в школу с отгадкой и точно выиграем приз.
4: А не будет нарушением, что вы обратились к специалистам?
0: Нет-нет, что вы. Мы можем пользоваться любыми источниками и обращаться за помощью кому угодно. Задание очень трудное. Все наши засели за компьютеры и бороздят интернет. А мы съездили на раскопки, чтобы увидеть эту стену вживую. И сразу сюда, к вам.
4: Я и не подозревал, что мой внук Юра так серьезно интересуется археологией.
0: Еще как интересуется. Особенно последнее время.
4: Ну что ж, если это действительно важно для вас, пойдемте поговорим с коллегами. Мы как раз все вместе в конференц-зале.
3: Какой огромный и красивый зал. Какие изящные столики, сцена, экран.
0: Археологи, обычные люди в джинсах и майках, совершенно не похожи на ученых. Их тут человек 30-35.
4: Подрастающая смена. Ребятам нужно помочь, причем в очень сжатые сроки.
5: Раз такое дело, поможем.
6: Забавные какие.
5: Юные археологи.
7: Ровесниках.
5: Ну, что же это у них может быть за дело?
6: Любопытно.
0: Юрасик, садись сюда за стол и рисуй иероглифы. А я все объясню еще раз. Понимаете, это загадка. Ну, то есть задачка, которую нам задал учитель-историк. Условия задачи таковы. Группа подростков варварски нацарапывает современную дату 23 мая 2013 на древней стене, прямо возле начертанных на ней иероглифов. Стена, возможно, принадлежит майе или другой древней цивилизации. Срабатывает древняя магия, и с этого момента календарь подростков начинает отсчитывать дни назад. Таким образом, они доживают до сегодняшней даты, 5 мая. Выигрывает та группа, которая раньше всех находит выход из этой ситуации и возвращается в свое нормальное время.

0: А кто не решит эту задачу и не принесет учителю правильный ответ, те, соответственно, лишены возможности вернуться. Они остаются за бортом реальности и в дальнейшем погибают.
1: Остаются за бортом реальности и погибают.
0: Виртуально, конечно, но времени у них совершенно нет. Через пару дней стена скроется под землей, поэтому задачу нужно решить здесь и сейчас.
2: Я в этом совершенно уверен.
3: Если это не сработает, даже подумать страшно.
0: Но это не может не сработать. Их много и все специалисты. Тем более я рассказал им все как есть. Ну, почти все. Все, кроме того, что это совсем не игра.
2: Вот послушайте.
4: Да.
2: Я специалист по цивилизации Ма. Я вам категорически заявляю, что такие символы этим племенем не использовались. Хотя, конечно, конечно, некоторые сходства имеют.
1: Уже целый час они разгадывают наши иероглифы. Рассуждают и спорят.
5: Напоминают египетский алфавит. Совершенно справедливо. Но общая картина совершенно иная.
3: Да. Также это не старославянский и не древнегреческий.
2: Подождите. Иероглифы на древней стене не имеют ничего общего ни с одной известной письменностью.
4: Ай, погорячилась ваша учительница, ребята.
2: На, подсунул вам задачу, которой нет решения.
4: Нет, условия задачи изначально составлены неверно. Слишком много неизвестных.
2: Да.
4: Юра, ну, может быть, подождать немного, когда я хотя бы вернусь домой. Мы с тобой сядем и тщательно все разберем и обдумаем.
6: Нам нужно сегодня.
4: Ну, это нереально. Это же нереально за такой короткий срок. Тебе это скажет любой специалист по расшифровке.
2: Я подтверждаю.
4: Ну, вдобавок ты мог ошибиться и неверно нарисовать символы.
6: Я не ошибся. Все правильно. Там именно эти знаки.
4: Да вам нужно было их сфотографировать.
2: Совершенно верно.
4: Так было бы надежнее. Что же вы не догадались привести снимок?
0: Почему, почему? Как им объяснишь, почему?
1: Время уже подходит к 10. С каждой минутой тает надежда на возвращение. Вариантов и идей больше нет. Если уж археологи не справились с задачей, куда нам?
7: А вы что так расстроились, ребята? На вас просто лица нет?
0: Кто это? Ты этого парня знаешь?
6: Впервые вижу. Какой-то парень лет 25.
0: Что, расстроились? Это был наш последний шанс.
7: Последний шанс? Все так серьезно? Ну-ка покажи, что ты там нарисовал.
1: А вы тоже ученый? Все археологи уже такие в возрасте, а вы молодой.
7: Нет, я не ученый. Я студент. Учусь на историческом, да, летом езжу в археологические экспедиции.
6: А как вас пустили на конференцию? Дед говорил, что будут только всякие кандидаты и доктора наук.
7: А я сын, то есть внук. Да, внук знаменитого профессора Константина Сапожникова.
6: Это тот, который изучал древнеславянские племена? Он еще книгу написал. В гостях у древних славян.
7: Да, тот самый. Его все знают, в смысле помнят. И разрешает мне присутствовать на всяческих съездах. Я очень интересуюсь археологией. Денис.
0: Глеб.
6: Юра.
1: Лена.
7: Можно я посмотрю?
1: Вы же не специалист, вы не расшифруете.
7: А я не буду расшифровывать. Я попытаюсь догадаться. Повторите-ка мне еще раз свою историю.
0: Ну мы же ничего не теряем. Расскажу еще раз. В общем, группа подростков варварски нацарапывает современную дату 23 мая 2013 на древней стене. Срабатывает древняя магия, ну и так далее. Дело плохо.
7: А где именно была нацарапана современная дата?
0: Да вот здесь.
7: Почему ты так уверен?
0: Да я сам это писал. Ой.
7: Это ведь не игра. Не соревнование. Это произошло на самом деле?
1: Так мы вам и скажем. А вы нас поднимете на смех. Расскажете археологам, что все трое шестиклассников разом слетели с катушек.
7: Значит, дело вовсе не в победе и не в призе.
0: Приз – наша жизнь. Мы просто хотим вернуться. Вы можете помочь?
7: Ну, у меня есть версия. Вы написали дату текущего дня, так? Вот. И этот день стал последним днем нормального календаря. Ваша дата оказалась рядом вот с этой строкой. Вот так, именно здесь. А что, если тут есть взаимосвязь? Если предположить, что именно это соседство вашей даты и нижних иероглифов послужило причиной вашего путешествия обратно.
1: Что-то я не пойму. Какая взаимосвязь? Мы считали, что стена мстит нам за надругательство над ней, и не имеет значения, что именно там написано.
0: Это ты так считала, и постоянно выносила мне мозг.
7: Подождите, подождите. Сейчас мы спросим у археологов. Друзья, нет ли в нижней строке иероглифа, который имел бы значение наоборот, обратный или назад?
8: Ну, вот если только этот, и то не совсем нужное значение. Похож на древнешумерский знак, который обозначает конец, окончание, завершение. Только он рисуется... Сейчас, вот так. Видите? Видите разницу? У мальчика он совершенно какой-то угловатый. Не знаю, завален вправо, что ли.
7: Это хорошо. Такое значение даже больше подходит. Если предположить, что написанная вами дата стоит именно после иероглифа, означающего окончание...
0: То все становится ясно. Эта дата после символа «конец» оказывается последним днем для того, кто ее написал.
1: И для тех, кто случайно оказался рядом.
6: Как это можно исправить? Может быть, нужно написать на стене другую дату? Очень далекую, до которой невозможно дожить. Ну, например, 3013 год.
7: А я бы не стал этого делать. Надпись не расшифрована. Мы не знаем, о чем там говорится. Как бы ни вышло хуже, у нас ведь одни предположения.
9: И что же делать этой команде игроков?
7: Самый разумный вариант – сделать все наоборот. Это единственное, что приходит в голову в такой спешке.
0: Что значит «наоборот»?
7: Если бы ваша дата была нацарапана возле символа с обратным значением, думаю, это сработало бы. Нужно изменить конец на начало. И рядом снова поставить ту же дату. 23 мая 2013.
0: Но зачем ту же?
7: Чтобы не нарушить временную последовательность. 23 мая – это точка отсчета день Х. Ваш правильный календарь продолжится именно с того момента, когда он остановился.
6: А как нам это сделать? Как изобразить начало?
5: Да, ну и шутки у вашего классного руководителя. А на вас кто, знаток древней магии, клинописи древних шумеров?
8: Только голову детям морочит. Вот смотрите, вот так изображается начало. Вот. Вместо точки над символом – черта.
3: Неужели вы думаете, что это и будет разгадкой?
5: Ну, а почему бы нет?
8: Возможно.
5: Вполне возможно.
7: Не уверен. Но других версий нет.
0: Мы должны это сделать. У нас нет выбора.
1: Когда? Когда вы собираетесь это делать? Нижней строки уже нет, она ушла под землю. А значит, нет нужного иероглифа.
7: Так, стоп. Без паники. Вы мне только что рассказывали, что утром 6 мая вся надпись была видна, и последняя строка уже была очищена. Ребята, вы настолько привыкли жить в обратную сторону, что уже не можете представить движение суток вперед. В нормальной жизни 6 число наступает после 5, не наоборот. Ну, смотрите сами, 6 мая утром надпись откопана. Ночью раскопки не ведутся. Значит, ее откопали 5 мая к вечеру. А сегодня что? 5 мая. Вечер. Именно сейчас нужная строка еще есть. А вот завтра утром...
0: Значит, едем сейчас.
1: Мы не успеем. 20 минут 11.
6: На такси успеем.
1: Денис, я хотела спросить. Я написала письмо самой себе. Ну, чтобы предупредить себя и не допустить всего этого. Как вы думаете, оно могло дойти? Ну, то есть... Я, другая я из правильного календаря, могла его получить?
7: Не думаю. Если бы вы попали в какую-то точку в прошлом и двигались вперед, тогда теоретически это было бы возможно. А так вы каждый раз прыгаете во вчерашний день, который стирает все, что вы делали в сегодняшнем.
6: Пошли скорее, такси внизу.
7: Глеб, ты все запомнил? Хорошо бы сделать все точно так же, как в тот раз. Пиши сам, как писал тогда, все до последней точки. И желательно тем же предметом, или у тебя его нет?
0: Есть. Вот, ключи и брелок.
9: Садитесь в машину. Юра!
10: Юр, да что с тобой? Ты чего так обнимаешься?
6: Не могу оторваться. Если у нас все получится, то мы ведь больше не увидимся. Никогда. Дед, я...
10: Ну что?
6: Скучаю по тебе.
10: А, Юрочка, мы скоро увидимся. Я вернусь послезавтра, а 15-го уйду в отпуск. Ну, чего ты раскис?
6: Я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Всегда. Но мне надо ехать. Пока.
10: Пока.
0: Денис, а как вы догадались, что это все не игра? Ну, почему вы нам помогли? С вами что, тоже что-то подобное произошло, да?
7: Удачи вам. У вас все получится.
0: Половина 12-го. Вот и железные ворота. Высадите нас здесь, пожалуйста. Да, жутковато идти в потемках, но думать некогда.
1: Костер! Смотрите, костер! Там лагерь, мы почти пришли! Юрасик, что с тобой? Тебе плохо?
6: Я дальше не пойду. Я останусь здесь.
0: Ты рехнулся? Ты сам-то понял, что сказал?
6: Идите одни. Я не хочу туда возвращаться. Там нет деда, а здесь есть. И я буду с ним.
1: Юра, ты не можешь здесь остаться, ты погибнешь.
6: Мне все равно. Понимаешь, он жив уже 4 дня, а я даже толком не поговорил с ним. Если я пойду с вами, я его больше никогда не увижу. Я не хочу без него. Я хочу, чтобы он был жив, а здесь он жив.
1: Ну, Юра, не сходи с ума. Пойдем, пожалуйста.
0: Ой, да что ты его уговариваешь? Пусть остается.
1: Что?
0: Если ему плевать на собственную семью, если он хочет, чтобы его родные постоянно страдали, пусть сидит здесь.
6: Зачем ты так говоришь? Мне не плевать, я их люблю.
0: Любишь? Чем ты хочешь добавить им горя? Они только что потеряли Юрия Васильевича, а ты хочешь, чтобы они еще и без тебя остались? И ты думаешь, они продолжат жить, как ни в чем не бывало? Ну подумаешь, было 5, осталось 3, больше места в квартире.
6: Что ты несешь? Почему они останутся без меня?
0: Да потому что ты исчезнешь после 23 мая. Для нас 24 так и не наступило. И там, в нормальном календаре, нас нет. Уже 18 дней, как мы пропали. Если мы сейчас все не исправим, наши родители всю жизнь будут нас искать, ждать и надеяться на чудо. Ты хочешь им такой жизни? Тогда сиди и жди полуночи. Лена, пойдем. Вперед, держим курс на костер.
6: Ребята, я иду.
1: Обошлось. Костер все ближе и ярче. До раскопа не более 200 метров.
0: Осталось 7 минут. Юрок, надо поднажать.
6: Глеб, беги вперед. Тебе нужно время, чтобы начертить.
0: А вы?
1: Мы успеем. Догоним. Беги, тебе говорят.
6: Беги, тебе
1: беги,
6: говорят.
1: Беги,
6: беги.
0: Беги, Глеб, беги. Только цель. Только вперед. На месте.
6: Ай, коленка. Кость, наверное, треснула.
0: А, неважно. Ничего не важно, только добраться до цели. Стена. Вот она. Так, а вот брелок. Надо же. Она как будто наблюдает за мной и усмехается.
11: Ну давай, давай, крутись, вертись. Из кожи вон выпрыгивай. Все равно у тебя ничего не выйдет. Ты никогда не вернешься в свое время. Ты получил по заслугам, и теперь останешься здесь навсегда. Навсегда.
0: Стена, послушай, не надо.
6: Не делай этого. Я больше никогда не посмеюсь ни над какой древностью. Только отпусти нас домой. Пожалуйста. Я все исправлю. Я сейчас напишу. Вот. Видишь, уже пишу. Где же ребята? Отстали. Ага. Время не ждет. 23.05.2013. Ну где же они? Как я могу поставить последнюю черту без них? Ну же, скорее. Ну появитесь же вы уже. Надо чертить, сейчас или никогда.
12: Глеб, мы тут.
1: Успели.
6: Прыгайте быстрее. Последняя линия. Последняя.
13: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Тоня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты: Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Арина Борисова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Алексей Мясников, Сергей Кутас. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Почти 30 лет назад появился термин «персонализированная медицина». За ним скрывалась новая концепция современной медицины. В предельном случае он означал, что для каждого пациента в перспективе будут делать персональные, такие абсолютно личные лекарства, которые учитывают его генетический профиль, ферментный статус, метаболизм и прочее, прочее, прочее. Помню, я тогда подумала: господи, какая несусветная чушь. Создание лекарства занимает в среднем 5-7 лет, а бывает и 15. И стоит это сумасшедших денег. Средняя цена создания препарата от молекулы до прилавка составляет почти 900 миллионов долларов. При этом около 80% этой суммы расходуются на неудачи. Кто заплатит такие деньги за лекарства? Какой пациент? Может, какой-нибудь там Рокфеллер, Тиль или Трамп и купит свое спасение за любые деньги, но у нас с вами таких денег нет. А лекарство, созданное, скажем, для Ивана Петровича, больше никому не нужно, оно персональное, не продашь. Прогресс в биотехнологиях невероятный. Мы даже не успеваем осознать его во всей полноте. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам историю, которая изменила мое отношение к персонализированной медицине. Симпатичный австралиец средних лет, айтишник Пол Конингем 2 года назад, в 2024-м, узнал, что у его лучшего друга, собаки Рози, неизлечимый рак кожи. Рози действительно такая симпатяга, судя по фотографии. Помесь старфордширского терьера и шарпея. Красивая такая, понятно, что веселая, остроухая, длинномордая, такая черная с пестринкой. На момент диагноза Розе было всего 5 лет, и врачи говорили, что ей остался год или даже несколько месяцев. Мысль о потере близкого друга была невыносимой, и Пол решил спасти Розе во что бы то ни стало. У Пола нет медицинского образования, но зато есть другая, не менее важная компетенция. Он специалист по информационным технологиям, по работе с большими данными, а также директор Австралийской ассоциации науки о данных и искусственного интеллекта. Его вопрос был таким: «Не хочу, чтобы Рози умерла. Какие есть методы лечения неизлечимого рака?» Чат-GPT не стал брезгливо кривить рот и квалифицировать вопрос типа «не задавайте дурацких вопросов». Он просто ответил: «Можно попробовать». И рассказал Полу о персонализированных мРНК-вакцинах, которые сейчас разрабатывают по всему миру. И у нас в России в том числе, конечно же. Давайте я ненадолго отвлекусь от истории с собакой и расскажу о терапевтических онковакцинах. Их задача – дать такой сильный пинок иммунной системе человека, пациента, чтобы она с утроенной силой начала искать раковые клетки и уничтожать их. Вообще иммунная система в норме и так постоянно занимается этой работой. Пожирает все подозрительные клетки, отличающиеся от здоровых. Вот почему неустанное укрепление иммунитета – лучшая профилактика онкологических заболеваний. Но как иммунная система отличает раковую клетку от здоровой? Опухолевые клетки из-за мутаций в генах начинают производить дефектные белки. Клетка немедленно вывешивает на своей поверхности портрет этого мутанта белка, чтобы дать сигнал иммунной системе, что клетка поломалась. Однако раковые клетки – великие выживальщики. В ходе своей темной эволюции они научаются уклоняться от действия иммунной системы, успокаивать иммунные клетки или делаться невидимыми для них. Вот почему иммунной системе нужны дополнительные стимулы. Можно сказать, что противоопухолевая вакцина должна прицельно натравливать иммунную систему на раковые клетки. Делают это с помощью матричной РНК. Это такая матричная рибонуклеиновая кислота. Ее длинные молекулы содержатся в клетках всех живых организмов. Потому что вот эти вот длинные молекулы мРНК несут инструкции для синтезов белков определенной структуры, но без которых организм вообще-то не может ни жить, ни работать. Белки постоянно обновляются, поэтому мРНК живут в клетках от нескольких часов до нескольких дней, и им на смену постоянно приходит новый. И здесь порядок действий таков. Сначала медики составляют молекулярно-генетический портрет опухоли конкретного пациента и выясняют, какие дефектные белки эти клетки производят. Эти белки и служат маркерами для иммунной системы. Затем биохимики синтезируют вот эту самую матричную РНК, которая несет инструкции по синтезу именно этих белков, точнее их фрагментов, искаженных мутациями. И вот, собственно, и все. Персональная онковакцина готова. Затем ее вводят в организм. Матричная РНК легко проникает в клетки и начинает работать. Отдают команды на синтез фрагментов белков опухоли. Так в организме появляется множество одинаковых онкомаркеров. Иммунная система просыпается, взбадривается, обучается. Ее нюх и зрение обостряются, и она начинает распознавать и уничтожать раковые клетки, те, которые раньше не замечала, хотя на их поверхности и висели те же самые онкомаркеры. Успехи на фронте терапевтических онковакцин, на мой взгляд, совершенно впечатляющие. О том, что в России на подходе есть онковакцина, мы узнали 2 года назад, в июне 2024-го. Тогда на Петербургском международном экономическом форуме выступил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Леонидович Гинзбург. Ну, все знают его по знаменитой вакцине от ковида. Александр Леонидович рассказал, что ученые его центра создали мРНК-онковакцину, которая отлично показала себя на мышиной модели меланомы. Это есть такой агрессивный рак кожи. Александр Леонидович, в числе прочего, заметил, что создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы в онкологии. Но вернемся к Полу Конингему и его истории. До начала болезни его любимой собаки Пол Конингем действительно ничего не знал про инокулиновые кислоты, про биологию рака. Однако чат GPT объяснил ему, как можно сделать вакцину. Пункт первый. Надо прочитать геном опухоли и здоровых тканей. Второе. Найти изменения в геноме опухолевых клеток, которые отличают их от нормальных. Дальше надо выбрать подходящие участки дефектного белка, которые должны будут и вызывать иммунный ответ. Четвертое. Надо синтезировать вот эту самую матричную РНК, которая даст команду рибосомам изготовить участки вот этих самых дефектных белков по ее инструкции. Затем надо загрузить эту матричную РНК в липидные наночастицы, и все, и можно начинать лечение, то есть ввести эту вакцину в организм. Пол, сжав зубы, шел к цели. Изготовить мРНК-вакцину ему помог директор института РНК при том же университете Пал Тордерсон. Вакцину синтезировали в течение 2 месяцев. И вот, ура! Персональная вакцина для собаки Рози готова, она в руках. Но чтобы ввести ее Рози, нужно было еще получить этическое одобрение. На это ушло 3 месяца непрерывной систематической работы. Пол Конингем говорил потом, что это потребовало больше труда, чем сама разработка вакцины. К слову сказать, разобраться в огромном количестве документов, которые надо было собрать, тоже помогли чат-боты. После инъекции Рози выглядела вялой, опухоли на лапках отекли, но потом отек спал, опухоли начали уменьшаться. В декабре собака чувствовала себя совсем плохо, а через 6 недель после лечения увидела кролика и сиганула через забор, чтобы его поймать. Кстати, онковакцины у нас будут включены в полис обязательного медицинского страхования. То есть для нас с вами они будут бесплатными. Дай бог, чтобы они нам не понадобились. Но согласитесь, история Пола Конингема и его собаки Рози просто потрясающая, правда?
0: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр — это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное — это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
4: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
5: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
4: А разве это не так?
5: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
7: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
4: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
7: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А вот что насчет технологии производства?
7: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальна.

0: ученые и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Театр у микрофона представляет.
5: Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
4: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
6: Это очень кстати.
5: Что кстати?
6: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
5: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
4: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
5: Лида, идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
7: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
5: Идите, Лида.
7: Лида.
8: Не пойду.
4: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
9: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластин Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
4: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 20:10 по времени Омска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Следственный комитет располагает данными о разработке биооружия при участии Украины и США. Госдума приняла закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях. Далее подробности. Российские войска взяли под контроль 2 села в Запорожской и Харьковской областях, Воздвижевку и Гранов. Об этом заявили в Минобороны России. Кроме того, группировка «Север» за минувшие сутки нанесла удары по формированию механизированной бригады ВСУ в районах 2 населенных пунктов Харьковской области. В Сумской области военные поразили ударами живую силу и технику 5 бригад ВСУ в районах 5 населенных пунктов. По данным российских военных, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли в течение суток свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками,

0: войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки нанесли удары предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищем горючего, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня вечером Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом и будет участвовать в саммите ЕАЭС. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
1: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет. Это мне тоже нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении.
0: По словам Пескова, вопрос о возможной денонсации соглашения по газу с Арменией следует направить в «Газпром». Между тем, вице-премьер Алексей Аверчук заявил, что пересмотр соглашения России и Армении о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического союза. Сейчас Армения является членом ЕАЭС, как и Россия. При этом, как указывал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер Армении Никол Пашинян настойчиво зовет республику в Евросоюз, стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. Следственный комитет получил данные о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия Украины, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко на Международном форуме по безопасности. По ее словам, речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы бруцеллеза, тулеремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Петренко также рассказала, что СК получены сведения, что вербовка наемников осуществляется через дипломатические представительства Украины за границей. Кроме того, по ее словам, на основании собранных доказательств в отношении более 1000 наемников следователями ведомства вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. 955 объявлено международный розыск. По расследованным уже уголовным делам осужден 221 иностранный наемник. Ситуацию с распространением заболеваний животных в ряде регионов России, которая наблюдалась в начале 2026 года, удалось стабилизировать. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2: В начале 2026 года в ряде регионов у нас были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но, тем не менее, сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Динамика производства в животноводстве в целом соответствует у нас уровню прошлого года. То же самое касается и выпуска готовой продукции.
0: Он подчеркнул, что внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний. За подделку или использование поддельной справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже, лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Срок лишения свободы и штраф могут быть увеличены, если преступление совершено организованной группой с использованием служебного положения, если оно повлекло за собой массовое заражение людей или в других случаях. Официальный фонд Совета мира оказался пуст, а сама организация находится в политико-правовом тупике. Это заблокировало реализацию проектов по восстановлению сектора газа, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным британской газеты, несмотря на обещания международных доноров и Вашингтона внести в фонд 17 миллиардов долларов за 4 месяца с момента основания организации, на ее счета под управлением Всемирного банка не поступило ни одного доллара. Напомню, Совет мира – организация, которая, согласно мирному плану Дональда Трампа, должна управлять сектором Газа в послевоенный период. О ее создании президент США объявил в середине января и стал председателем Совета. Устав утвердили 22 января в Давосе. В феврале Трамп утверждал, что некоторые члены Совета мира выделят на помощь Газе 7 миллиардов долларов. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Ханты-Мансийский автономный округ продолжит поддерживать чемпионов России по хоккею, команду «Югра», несмотря на отсутствие титульного спонсора. В этом сезоне хоккеисты «Югры» впервые стали чемпионами России, обыграв в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги «Воскресенский химик». В Акбарсе хотели бы продолжить работу с главным тренером Анваром Гатиетулиным, но окончательное решение пока не принято. Вчера было совещание с руководством по срокам контракта и тому, когда будет принято решение. Оно может быть и сегодня, и завтра, сказал генменеджер казанского клуба Марат Валиулин. Под руководством Гатиетулина Акбарс в этом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл Локомотиву со счетом 2-4 в серии. Александр Старожук назначен главным тренером московского «Торпедо». Контракт рассчитан на 2 года. Старожук сменил Олега Кононова, отправленного в отставку на прошлой неделе. «Торпедо» закончила сезон в первой лиге на 9-м месте, а последний клуб в тренерской карьере Старожука – грозненский «Ахмат», в котором он проработал меньше 2 месяцев. В «Урале» сообщили, что будущее главного тренера Алексея Березуцкого в команде еще не определено. Сейчас он должен оклематься хотя бы пару дней после 2 неудачных стыковых матчей, а потом уже будем разговаривать, заявил президент клуба Григорий Иванов. «Урал» под руководством Березуцкого проиграл махачкалинскому «Динамо» в переходных матчах за право играть в российской премьер-лиге. Екатеринбургский клуб второй сезон подряд проведет в первой лиге. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Аршавин. За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов, у него большие перспективы, сказал Аршавин. Батраков – самый дорогой футболист, выступающий в российской премьер-лиге. По подсчетам трансфера,

0: В Российской академии наук прошло большое слушание о проблемах производства льна и конопли, лубяных культур, по которым в 1990 году СССР занимал первое место в мире. Лен и конопля, изделия и ткани из них были экспортным товаром. Индустрия давала сотни тысяч рабочих мест, промышленность производила десятки типов машин для отрасли. За последние годы все это исчезло, как будто не было. Президент отдает распоряжения, но они не выполняются. А российский рынок захватывает импорт. Что произошло? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Добрый день, Петр Александрович.
1: Добрый день.
0: Что значили лен и конопля для российского села и экономики в целом?
1: Очень большое место занимала экономика, именно связанная со льном и коноплей. А вот только в 1990 году вал внутренних продуктов страны легкой текстильной промышленности занимали 12%. Сегодня, к сожалению, осталось только 0,2%. Практически на 70-80% сегодня вся одежда закупается из-за пределов нашей страны, а рынок только одной одежды в России составляет более триллиона рублей. Порядка более 700 миллиардов рублей мы затрачиваем для того, чтобы закупить из-за пределов нашей страны. Вот что значит лен и конопля, потому что у нас в стране не выращивается хлопка, мы его тоже импортируем. Но все сложнее и сложнее, потому что такие страны, как Узбекистан, Таджикистан, ряд других регионов Советского Союза, они сегодня наладили собственную переработку и уже просто так хлопок не продают, они продают уже готовую продукцию. Если мы увидим на прилавках джинсы, с уверенностью на 80% можно сказать, что это узбекские джинсы, сшитые в Узбекистане из собственной ткани. Поэтому в экономике нашей страны это очень серьезное место занимает как раз текстильная промышленность, которая у нас в стране должна работать на основе лубяных культур, льна и конопли.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В то время как бройлерная отрасль переживает острый кризис перепроизводства и работает в убыток, выращивание индейки демонстрирует уверенный рост, высокий спрос и отличные показатели прибыли. Производство мяса индейки в России за последние 7 лет выросло на 64%. В 2019 году в среднем один россиянин съедал всего лишь около 2 килограммов индейки, а сейчас почти 3. Для сравнения, в США этот показатель составляет более 8 килограммов на человека в год. Но разрыв сокращается, и это свидетельство того, что у нас в стране активно формируется новая пищевая традиция, и индюшатина вполне доступна по ценам. К концу десятилетия уровень потребления индейки, как ожидается, достигнет 5 килограммов на человека ежегодно. Страны Евросоюза по статистике, опубликованной на прошлой неделе, за март месяц почти вдвое увеличили закупки российских удобрений. Их импорт превысил 50 миллионов евро. ЕС вывез из России удобрений на 50,7 миллионов евро. Это против 30,5 миллионов в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,7 раза за месяц. Более всего этих денег пришлось на закупки калийных удобрений 30,2 миллиона евро, но также выросли поставки наших азотных удобрений до 10,5 миллионов евро. Власти Ставрополья намерены провести расследование и выявить виновников массовой гибели пчел в Ипатьевском районе. По предварительным данным, насекомые погибли, отравившись пестицидами, которыми местные фермеры орошали зерновые поля. Губернатор области пообещал компенсировать пасечникам понесенные убытки из местного бюджета. Напомню, федеральный закон о пчеловодстве обязывает предупреждать о начале обработки полей пестицидами не менее чем за 5 дней.

0: Петр Александрович, а что сегодня можно делать из лубяных культур, кроме веревок, канатов?
1: Сегодня очень большое количество продукции можно производить, и оно производится в мире. А ежегодно только продукция из льна на мировом рынке растет примерно на 12% и достигла уже 22 миллиардов долларов. Ну, кроме ткани, можно производить целлюлозу, которая идет как для изделий для армии, это продукция для утеплителей, для биопластиков. Сотни продуктов, которые можно делать сегодня на основе этих растений, вплоть до использования костры для производства тоже очень важных и ценных продукций, которые применяются в нашем народном хозяйстве.
0: Нашим слушателям поясните, что такое костра.
1: Костра – это отход после того, как переработали на волокно само растение, остается много шелухи, да, отхода от соломы, вот это и есть костра. Ее горы, потому что получается больше 60% этой костры.
0: Было время, ей печки топили.
1: Да, брикеты делали, печки топили, а сегодня делают костроплиты для утеплителей, подмешивание в бетон, который идет на стройку, в асфальт.
0: Петр Александрович, почему индустрия лубяных культур практически исчезла вместе с семеноводством, машиностроением, школами агрономии, переработки и пошива модной одежды?
1: Потому что была экспансия импортных товаров, и мы пришли к тому, что у нас не осталось собственных товаров, которые производятся именно из этих лубяных культур. А экспансия шла путем лоббирования, как по ценам, так, соответственно, и бизнес, который на этом зарабатывал, он всячески пытался продвигать именно импортные товары. Наши фабрики останавливались, прекращали свою работу. У нас было 259 льнозаводов, которых осталось в сегодняшний день порядка 18, и то устаревшие. Было более 80 фабрик, которые перерабатывали лен на волокно и, соответственно, делали ткани. Сегодня их вообще ни одной не осталось. Осталось буквально 1-2 маленькие фабрики, которые делают брезент.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Бийская льняная компания – одно из старейших предприятий по выращиванию и переработке лубяных культур. Не только на Алтае, но, наверное, и во всей России. Мы связались по телефону с генеральным директором компании Львом Тимофеевичем Каленовым.
3: Лен выращивает его много различных способов. И вот российская технология значительно отличается от современной технологии, которая достигла очень больших успехов в Европе. Проблема в том, что лен, вот само волокно и семя созревает в разное время. Сначала созревает лен, а потом, примерно через 2 недели, начинает подходить и коробочка. Поэтому Европа использует раздельную уборку. То есть она теребит лен, то есть выдергивает его из земли, но не очесывает коробочку, поскольку в этом случае или качество льна плохое, или качество семян. Вот Европа делает раздельную уборку. Мы, поняв ее опыт Европы с 2000 года, одни в России тоже перешли на раздельную уборку. Мы теребим волокно вместе с коробочкой, лежит на поле, коробочка созревает от стебля, прессуем вместе с семенем, а на льнозаводе отчесываем семена, и они высокого качества. И вот за счет этого у нас более хорошие условия для получения хорошего волокна.
2: Переход на европейскую технологию потребовал громадного напряжения сил и средств. Компания купила немецкую сеялку, которая позволяет сеять лен сплошняком до 26 миллионов семян на 1 гектар. Такая плотность исключает полегание от ветра и дождя, блокирует прорастание сорняков. На местном заводе в Павловске для бийского предприятия были изготовлены специальные машины, выравнивающие почву перед севом. В результате семена ложатся строго на 2 сантиметра с точностью до 1 миллиметра. Это очень важно для всхожести льна при его короткой 5-сантиметровой корневой системе. Ну а самые ценные длинные волокна льна здесь перерабатывают 2 80-метровые бельгийские машины со скоростью, превышающей российские аналоги, почти в 14 раз. Ежегодный доход компании превышает 100 миллионов рублей. Вот только деньги платят китайские партнеры. В нашей стране лубяная продукция сегодня не востребована.
3: Я очень давно работаю на предприятии. Я, в общем-то, не лящик. Я закончил хлопчатобумажный техникум в Кинешме, Ивановской области. До 65 лет вот работаю в Бийске. Пришел на фабрику еще молодым. А вот когда Гайдар в 92-м или 93-м году прекратил централизованное обеспечение сырьем текстильных предприятий, многие льнозаводы тут же задрали цену на волокно одновременно в 25 раз почти. И в результате сначала льнозаводы разорились, потому что у них никто не стал покупать по такой цене сырье, а следом разорились предприятия, стали исчезать. И так и не договорились, тогда много было разговоров, а дела было не так много. И вот такая трагедия, что 70 фабрик сегодня... Я даже затрудняюсь, сколько может работать. Практически, мне кажется, уже лед даже не потребляется, вот длинное волокно. Это очень ценная культура, которая много лет выдает уже жителям земли огромное количество различных товаров. Это и одежда, это и ткани, это и брезенты, это и лекарства, это и масло. Около 500 различных товаров и изделий. И поэтому вот утеря такого ценного, как бы сказать, сырья для России, я думаю, временная. Все-таки мы должны ее восстановить. И хотя бы, может быть, не все 70 фабрик, но большинство вот известных, которые существовали в России больше 200 лет, конечно, надо все восстанавливать.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
1: Пришло то время, когда с нуля нужно начинать заново возрождать текстильную промышленность. Поэтому сегодня, изучив все, что есть лучшее в мире, надо срочно делать у себя. Тем более у нас есть задело ученых, которые очень много сделали для того, чтобы делать целлюлозу, из которой можно делать много разных продуктов. Это одни из лучших разработок в мире.
0: Например, порох.
1: И порох в том числе, может быть, один из главных сегодня товаров, который необходим. Ну и должен отметить, что, конечно, мы должны одеть собственную армию из тканей российского производства, натуральных тканей, которых нашим военным легче выжить, потому что синтетическая одежда, она очень тяжелая для ношения, тем более, когда постоянно человек потеет и так далее, быстро устает, некомфортно ему становится. А вот как раз льняные, конопляные ткани, которые сегодня очень высокого качества можно делать.
0: Ну, я помню, я служил в армии в 70-е годы прошлого века. У нас все нижнее белье, извините, уважаемые слушатели, за подробности, оно было льняное.
1: От портянок?
0: От портянок, да, до кальсон и рубах. Это было очень серьезно, и было летнее, и было зимнее обмундирование. И очень было мало случаев, почти их не было, когда на ногах был какой-то грибок или еще что-то. Это же бактерицидная форма.
1: Самая универсальная одежда для ног – это портянки, которые внизу, они могут быть мокрыми, а на голенищах сухие. Потом поменял и снова.
0: Переобулся и снова сухой.
1: Мы с вами знаем, что такое армия, что такое
0: кирзо-сапоги
1: и портянки.
0: Совершенно верно.
2: Экономический механизм.
3: Хороша конопля, а одевать некого. И, похоже, не наша, а китайская армия в скором времени будет использовать портянки и рубахи, в том числе и из российской конопли. По разным данным, Китай ежегодно закупает до 250 тысяч тонн волокна. Для сравнения, во всей Центральной России их производится менее 1000 в год. Вот что рассказал мне руководитель проекта по технической конопле в Республике Мордовия из компании ТПК «Орион» Алексей Тяшкин.
4: На самом деле нету переработок. Ну, есть, конечно, это какие-то мешковины делают, а ручные какие-то небольшие объемы кто-то ткани там делают, нитку, пряжу делают, ну, энтузиасты. Но что касается именно текстильного производства, у нас нету ни одной фабрики, которая бы это полноценно делали. Андрей Александрович, на самом деле, у меня с 2023 года уже подписан 10-летний контракт с партнером из Китая, с крупнейшей текстильной фабрикой Китая. Мы будем экспортировать длинное ориентированное льноподобное волокно, которое идет на текстильку, и короткое путанное волокно и на целлюлозу, и в грубые ткани. Просто из путанного волокна получается короткое моноволокно.
3: Между тем, в компании успешно налажены производство и переработка технической конопли.
4: Техническая конопля вырастает в пределах 2-2,5-3 метров в высоту. Когда к ней подходишь, кажется, что перед тобой стена, но на самом деле стебли достаточно тонкие, толщину, ну, как шариковая ручка. И мы спокойно это скашиваем специализированными косилками, вот, и оно укладывается в ленту наподобие льна, убирается в снопы. Сейчас делаются специализированные пресс-подборщики высокие, плюс сейчас косилки дорабатываются, доделываются вместе с китайскими партнерами, где будет регулироваться конкретная высота.
3: Чтобы конопля не ложилась под ветром и дождем, ее, как и лен, сеют очень плотно. Длинные тонкие стебли держат сами себя. Их скашивают сырыми и, по российской технологии, оставляют лежать на поле.
4: Скосили. Стадии бутонизации, начало цветения. Месяц стебли соломы сохнут. Желательно, чтобы они попали под один или пару дождей, потому что должен пройти процесс мацерации, так называемое растрескивание волокна. Волокно – это оболочка, сверху березовая кора, а костра – это как раз вот древовидные стебели внутри соломы. Поэтому за месяц солнечные лучи, росы, дожди должны подействовать на эти стебли и разрушить волокно для того, чтобы оно потом легко отделялось при переработке на линии. Месяц полежало в сухом виде. Когда солнышко вышло, там мы собрали как простую солому в сухом виде, затюковали, отвезли на хранение, либо сразу на переработку, перерабатывать также в сухом виде, как сухая солома.
3: Можно ли пилить траву циркулярной пилой? Можно, если это сухая конопля.
4: к примеру, конопля у нас 2,20 там, или 2,30. Все это разматывается на специализированный стол. В центре стоит простая циркулярная пила, и она делится, просто распиливает этот пласт пополам. 1-10 метра в одной стороне, 1-10 метра в другой стороне. Все это подается дальше на приемку, на загрузку в саму линию. Стоят более 40 вальцов. Это большие шестеренки, огромные шестеренки, пас-гребень, пас-гребень. И они крутятся, подаются горизонтально стебли соломы конопли. И под давлением зубьями шестеренок оно раздавливает этот стебель. И сердцевинка, там древовидная часть, она рассыпается, превращаясь в так называемую костру. Костра падает вниз, а внизу специальные приемники, воздуховоды, которые как пылесосы отсасывают все это дело в трубопроводы. А волокно, оно остается на этих вальцах, оно проходит дальше, специальный протяжный механизм, который протягивает это волокно дальше по линии. Идет дальнейшая специальная отбивка уже частичек, которые там все-таки остаются, частичек костры на волокне. И на выходе мы получаем длинное волокно, как, знаете, наподобие женской косы. Вот, когда волокна идут ровненько в одном пучке, их спокойно можно расчесать, и не будет спутанности. А то, что рвется в процессе декортикации вот этого размятия, все падает вместе с семенами, с какой-то травой, с мусором, с кострой, все падает, это вниз специальный прием, про который я говорил раньше, вот воздухом отсасывается, как пылесосом, и все это поступает на дальнейшую переработку. Это уже второй вид продукта.
3: И длинные, и короткие стебли, и даже отходы костра, как в старой шутке, исчезают в синий дым Китая. Ну а мы завозим из Южных Республик хлопковую продукцию. Джинсы, вату, компоненты для пороха. Вот такая экономика.
0: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Петр Александрович, представим себе, что вас, как заместителя президента Российской академии наук, попросили составить план национального проекта возрождения конопляной и льняной отрасли. Основные пункты, с которых бы вы начали.
1: Во-первых, это рынок. Нужно знать, сколько нам требуется вообще для нужд нашей страны этого продукта, этого сырья, для того, чтобы произвести то количество продукции, которая необходима для нашей страны. Исходя из этого, дальше рассчитывается, сколько нужно посевов, исходя из урожайности, сколько нужно семян, сколько нужно снова построить заводов для первичной переработки льна и конопли, затем для более глубокой переработки, и, соответственно, дальше на выходе готовой продукции, которая дает доход в нашу страну.
2: Свое дело.
3: Универсальную линию по переработке лубинных культур сконструировали и наладили выпуск в Татарстане на предприятии «Агроинтех». Вот что сказал мне по телефону генеральный директор компании Булат Галиев.
5: Мы задались целью создать именно линию по первичной переработке технической конопли. Совместно с Федеральным научным центром глубинных культур мы занялись разработкой технической документации и конструкторской документации по созданию этой линии. Это линия, малая линия, значит, для малых аграриев, да, то есть тех, кто сеет до 500 гектаров, да, и большая линия тоже больше для агрохолдингов, у которых там посевные площади там в районе 1000 гектаров. То есть у нас в первом случае для малых аграриев она по году может переработать 500 гектаров, ну, учитывая средний показатель там на поуборке, да, с гектара, и, соответственно, до 1000 гектаров это уже длинная линия, это уже для агрохолдингов, она у нас перерабатывает. Сама линия состоит из нескольких агрегатов. Значит, это рулон-разводчик, агрегат, который разматывает рулоны. Дальше у нас раздаточный стол и МПЛК, ну, то есть машина переработки лубинных культур, так называемая. То есть это полностью на отечественная разработка. Мы прямо от начала до конца взяли, конечно, много перелопатили технической документации в свое время, еще советских времен. Потом у нас идет дезинтегратор. После дезинтегратора у нас идет разгрузитель и две трясильные машины. Ну и в конце пресс у нас стоит, который уже прессует готовое сырье в тюки по 80 килограмм. Ну, у каждого заказчика свои потребности. Просто по 50 килограмм просит. Ну, вот, и она показала шикарный просто результат у нас. Если при заложенных изначально у нас в техническом задании параметров там до 21% у нас костры, это древесная часть как раз самой конопли, у нас получилось до 7% закорченности. То есть мы отдавали в лаборатории и получили такие результаты. То есть у нас волокно очень чистое получается. И как бы это не предел. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать следующий агрегат катанизации. То есть совсем чистое волокно, там до 1% у нас чтобы было.
3: Правда, линии предназначены для тех предприятий, кто перерабатывает коноплю раздельным методом, собирая семена осенью, а срезанные стебли весной. Как мы поняли, западная методика подразумевает одновременный сбор семян на высоте 2-3 метра и срезку стебля под корень. Так быстрее, но нужна особая техника.
5: У нас техники уборочной техники нет, на самом деле, это правда. Не знаю, Россельмаш делали разработки, я не вникал, не знаю, до чего они дошли в итоге, чтобы убирать сразу в поле ее. Но на сегодняшний день вот нам предлагают тоже технику, там с Узбекистана, по-моему, последний раз предложили. Там джондирский комбайн американский, и уже он с насадками. Насадки стоят там по цене комбайна. То есть там снизу срезается, сверху прям сразу отчет идет семян, и то есть по зеленцу осенью прям вся конопля убирается. У нас, ну я, по крайней мере, отечественных таких агрегатов не видел.
0: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
1: Если посчитать вот тот объем, который необходим для нашей страны, кроме текстильной промышленности, еще поднимается промышленность машиностроительная, которая должна поставить большое количество машин от поля до глубокой переработки этого сырья. Там тоже ежегодно потребуется не менее 500 миллиардов рублей на изготовление этих машин. Вот если все в сумме сложить, то только по грубым подсчетам мы могли бы иметь ВВП дополнительно порядка 5 триллионов рублей. Вот если сегодня 201, еще 5 добавить было 200, а там 5-7, а если 10% хотя бы, как раньше было 12%, то это порядка еще бы 15-20 триллионов можно добавить, если сделать более глубокую переработку и выйти на мировые рынки. А мировой рынок — это около триллиона рублей можно было экспортировать за пределы нашей страны.
0: В гостях на крестьянской заставе был Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Спасибо вам, Петр Александрович. Надеемся, что такие встречи подтолкнут правительство и бизнес всерьез обратить внимание на отрасль, которая всегда была славой России и источником наполнения казны. В студии был Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
6: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль – инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
7: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году. Сразу же после окончания училища был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все. Олег Даль».
6: Эту чисто бюрократическую бумагу нашла в архиве артиста его биограф Наталья Галаджева. Годы его учебы совпали с временами оттепели. В журнале «Юность» вышла повесть Василия Аксенова «Звездный билет» – первая правдивая книга о молодежи той поры. Вскоре вышла экранизация. На роли трех главных героев были выбраны Александр Збруев, Андрей Миронов и Олег Даль. Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
8: Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях.
9: Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой. Только рыбой, понимаешь?
6: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
7: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
6: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
10: Из книги Натальи Галатжевой «Я инородный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения. Мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть. По крайней мере, в жизни».
6: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и «Современнике», своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты Хлестакова в «Гайдаевском инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы». А Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
10: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. Худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
6: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке», Сергей из фильма «Четверг и больше никогда». Но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
10: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел, навсегда унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
11: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

0: ослепительный миг.
1: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
4: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
3: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
4: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
3: Как понимаю, они были успешными.
4: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
3: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
4: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
3: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
4: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слабость. Слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
3: Ну, прямо военная точность.
4: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
3: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
4: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
3: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очки и контактные линзы без операций?
4: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Око» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
3: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Око» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю, 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюноока много, а количество аппаратов ограничено.
4: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюноока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
3: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
4: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюноока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюноока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
3: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
4: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюноока может стать настоящим спасением и возможностью

0: 36-55. Юридически
1: с нами можно по мессенджерам 8-9.
2: И, соответственно, тут по цепочке,
3: Если здесь еще очень важная деталь, что вот у Руслана Каркмазова это не первый проект, который вот направлен на вот это знакомство с культурой и традициями народов Карачаева, Черкесии и страны. У него есть инклюзивный театр, театр «Монель Брус». Ребята создают, готовят спектакли, в том числе для детей, у которых есть ограничения по здоровью. Поэтому не первый проект, но, тем не менее, он очень интересен еще и тем, что знакомство с ним позволяет ребятам чуть больше узнать о других народах. Здесь еще кое-что добавлю, что в Карачаево-Черкесии очень трепетно относятся к сохранению языков, тем более у нас есть народы, которые считаются малочисленными. Естественно, сохранение и приумножение культуры, сохранение родного языка для них на первом месте. И поэтому ежегодно у нас проводятся баталпашинские чтения, табуловские чтения на абазинском языке. Естественно, все народы принимают участие в этих чтениях. Крымшамхаловские и алиевские чтения. Все это помогает студентам, школьникам принимать участие, ну и в то же время работникам научной среды создавать какие-то новые статьи, обращать внимание на какие-то темы, которые сегодня актуальны.
1: Умар, ну то есть получается, что этот спектр мероприятий, он будет растянут на целый год?
3: Только эти мероприятия, там очень много мероприятий будет, которые будут проводиться и по линии органов местного самоуправления, органов государственной власти. Естественно, сами учреждения образования тоже очень много чего будут проводить. И в целом можно отметить, что весь год уже расписан, разнообразные мероприятия будут проходить, в том числе посвященные культуре народов Карачаева-Черкесии и России.
1: Я думаю, что обязательно в одной из следующих программ мы еще об этом поговорим. А пока благодарим нашего корреспондента Умар Текеев из Карачаева-Черкесии, был у нас на связи. Говорили мы о том, что в год народного единства там реализуют проект о языках и культуре народов России. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
4: Радио России. Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
5: Да, вот-вот начинается летний сезон, и, конечно же, мы хотим отдыхать у нас, в России, в нашей замечательной стране. У нас масса вариантов, куда можно поехать, но все-таки остается одним из самых популярных направлений.
1: Натурально популярных направлений.
5: В том числе, это, конечно же, Ленинградская область, а Санкт-Петербург, это и «Белые ночи», и великолепная архитектура северной столицы. И вот лето 2026 года в Санкт-Петербурге станет уникальным для туристов. А почему? Мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Алексея Русанова из Санкт-Петербурга. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
6: Мария Ивановна, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, все дороги ведут в Петербург.
1: Да?
6: Каждый раз мы
1: да?
6: с вами об этом говорим. Высокий туристический сезон, низкий туристический сезон, которого, в принципе, уже нет в Петербурге, потому что, ну, вот выровнялась, можно сказать, эта программа. Действительно, когда мы говорим Петербург, у нас сразу возникает перед глазами, наверное, Эрмитаж, набережные Невы, каналы,
1: фонтаны, мосты.
6: Нервные, конечно же, фонтаны. Ну, вот все такие визитные карточки Петербурга, да, Петропавловская крепость, и миллионы туристов влюбляются в северную столицу, возвращаются, и, конечно же, вот каждый раз северная столица думает, как и чем привлечь к себе вот этого повторного туриста, да, который приезжает уже не

0: первый раз, потому что, как бы, можно сказать, визитные карточки все пройдены по маршруту, хочется чего-то нового. Но вот нынешний Петербург — это не только такая классическая достопримечательность, историческое наследие. Сейчас создаются путешественникам, для путешественников специальные эксклюзивные маршруты, которые сочетают в себе вот годами проверенную экскурсионную классику и свежие идеи. Хочу отметить, сейчас эксперты все увереннее говорят о сложившемся в индустрии туризма особом петербургском стиле, который как раз-таки и позволяет, да, нам, северной столице, оставаться уникальной и ежегодно привлекать миллионы гостей. Петербург возвращаются ежегодно примерно около 90% туристов, а если быть точным, 86% туристов. Это такая весомая цифра, могу сказать. Северная столица стремится себя показать гостям с разных сторон. Новые форматы сейчас придумываются, задаются тренды, создается новая туристская география. В городе в любом сезоне проходит множество событий, в том числе международных, уникальных. Например, вот праздник, который мы все ждем, да, в летний сезон, это Алые паруса. Конечно же, это старт сезона фонтанов в Петергофе, который вот в этом году открылся большим праздником фонтанов. Но и масштабная программа, которая завораживает буквально, ну, каждый день расписано в этой программе в Петергофе. В этом году и 200-летие парка Александрии. И, то есть, множество локаций стоит уделить внимание, помимо фонтанов в Петергофе. Ну, вот как раз-таки, как я отметил, особое внимание уделяется событийной афише. В календаре в этом году более 500 ярких событий. Это от выставок и концертов до уличных фестивалей, гастрономических ярмарок. И, кстати, очень знаково, что мы сегодня с вами выходим в эфир в день рождения
1: Санкт-Петербурга. Конечно, да, день рождения Санкт-Петербурга. Мы, конечно же, поздравляем всех жителей. И мне кажется, завидуем всем тем, кто сейчас из туристов в Санкт-Петербурге. Мне кажется, всегда им стоит позавидовать.
2: Конечно, Алексей, вас
1: есть
2: поздравляем.
0: Спасибо большое. Действительно, 323-я годовщина, вот отмечаем сегодня. Да. Предшествует этому тоже как раз-таки масштабная программа недельная, и завершится это все 29 мая классикой на Дворцовой, большим концертом, кстати, ради которого тоже приезжает множество туристов из разных регионов нашей страны. И такая особенность петербургского стиля вот в индустрии гостеприимства — это как раз-таки развитие возвратного туризма, то, о чем мы с вами не раз говорили. Да. Открываются неизведанные места, находятся тайные уголки с богатой историей, маршруты любимых и литературных героев, в том числе, они развиваются, появляются новые. Есть два туристских маршрута, которые в 24 году получили статус национальных. Первый — это Петербург, Петр от первого камня до небоскреба, посвященного Петру Первому как раз-таки. А второй — это Санкт-Петербург, новая география. И вот в прошлом году оба маршрута были адаптированы, в том числе и для инклюзивных туристов. Событийный календарь на сайте «Визит Петербург» доступен. Там можно выстроить сразу свой маршрут, что удобно. Вот хочу отметить удобство этого ресурса. Ты вбиваешь даты определенно, тебе сразу предоставляется программа всех событий, мероприятий в эти дни. И вот на этом сайте можно сразу, знаете, пошагово выстроить свой маршрут. И, то есть, на сколько дней? Потому что плавно еще сейчас туристические маршруты из Петербурга переходят в Ленинградскую область. То есть, там у нас и Выборг, и Гатчина на несколько дней. То есть, удобно для себя построить это. Всем советую посетить вот этот замечательный туристский портал «Визит Петербург». Это и отмечает также у нас председатель комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич. Давайте послушаем.
3: У нас линейка от года в год не совсем меняется, то есть в этом году будут примерно те же мероприятия, которые были в прошлом году, изменяется их продолжительность, какие-то новые внутри этих мероприятий. Мы делаем акценты, много интересных проектов, маршрутов, чтобы как раз-таки турист мог задержаться в Санкт-Петербурге как можно дольше и все обязательно посмотреть. Это и экскурсии в музеях, это и театральные постановки, это и то, что сегодня называется событийным туризмом, много ярких событий. Для нас важно развивать маршруты, это и различные культурно-познавательные маршруты, и маршруты, посвященные детскому туризму, конечно же, маршруты, посвященные научно-познавательному туризму как вариация, а летнему пляжному сезону, экологические экотропы. У нас много всего интересного, нового, то, что нужно обязательно добавлять к культурно-историческому туризму. Много всего, не только высокий сезон, но и в течение всего года для всех целевых аудиторий абсолютно, на любой кошелек, цвет и вкус, разводные мосты, реки и каналы, ночные прогулки, все это символы высокого сезона, которые всегда были и будут.
2: Да, действительно, кстати, исторически сложившаяся
0: этого символ. Года, да, и одно из нововведений этого года — это ночные прогулки по Неве под разведенными мостами. Если раньше проплывать под ним разрешалось только вот грузовым судам, то теперь это могут сделать пассажирские с соблюдением правил безопасности. Полюбоваться разведенными мостами можно не только с набережной. Вот еще одна уникальная возможность, которую городские власти создали для туристов, которая наверняка будет пользоваться и уже пользуется популярностью. Ну и, кстати, в северной столице множество экскурсионных маршрутов по таким приоритетным направлениям, как и экотуризм, научно-популярный, патриотический туризм. Хочу отметить, что и вот в год 80-летия Победы, когда отмечался Комитет по развитию туризма Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом, разработал программу «Василий Островский. Остров памяти и славы» и водный маршрут «Петербург. Город и флот». То есть они тоже пользуются популярностью и год от года дополняются. И, кстати, вот в этом туристическом сезоне 26-го года расширяется маршрут работы команды службы «Турпомощь». АСКМИ он называется «Спроси меня». Добавили это специальные волонтеры, я объясню, которые помогают туристам. Добавили здесь две новые локации. Это Манежная площадь и Площадь Восстания. То есть тоже популярные места у туристов, да, и самые такие проходимые точки. И, как показывает практика, вот действительно они пользуются большой популярностью.
1: То есть им можно какие-то вопросы задать, и они сориентируют и по городу, да, и по каким-то мероприятиям, которые сейчас проходят.
0: То есть не только там по локациям и по городу, сразу и по мероприятиям им помогут и с приложением вот с этим, которое «Визит Петербург», и, в принципе, построят вам удобный маршрут, вот, если находимся на площади Восстания, то вот от площади Восстания какой маршрут будет удобен для вас. То есть и помогут по достопримечательностям и по локациям в том числе. Ну и это, наверное, самая главная задача – обеспечить как можно большему числу туристов такую качественную информационную поддержку, чтобы чувствовать себя комфортно, возвращаться в город на Неве. И вот отмечу, что, да, наверное, таким образом петербургский стиль в туризме представляет как вот явление такое многогранное, можно сказать. Сочетает в себе и классическое, да, как мы с вами отметили, имперское наследие, современность, ну и, конечно же, инновации и высокий уровень комфорта, потому что вот такой, можно сказать, синтез истории и современных направлений, ну вот в Петербурге на высшем уровне. Ждем гостей, ждем туристов каждый туристический сезон, и не только в высокий туристический сезон. Сейчас, кстати, ждем и алые паруса не за горами, да, у нас.
1: Да, совсем скоро.
0: Замечательный праздник. Да, конечно, доступен в основной день проведения только для выпускников, стоит отметить, но до этого проходят масштабные репетиции и всегда собирают на набережных Невы огромное количество туристов. Кто-то специально едет даже вот на репетицию, потому что действительно масштабное действие. По прошлому году, помню, сам бежал за бригу малой просто, чтобы увидеть.
1: Вот даже как. Мы видели только по телевизору, по трансляции, да, но все равно видно, насколько это масштабно и замечательно. От себя же добавлю, дорогие радиослушатели, Выборг, Кронштадт, вы не пожалеете. Выделите время, совместите с поездкой в Санкт-Петербург.
2: Недалеко и Карелия вдруг можно совместить.
1: Да. Вместе. Это просто потрясающе. Мы благодарим нашего корреспондента. Алексей Русанов был у нас на связи. Еще раз поздравляем Санкт-Петербург с днем рождения. Мария Тарабаева, Иван Фурсов сегодня работали для вас. До новых встреч в эфире.
2: Берегите себя. До свидания.

0: разное время. Культбригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
1: Культбригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. Культбригада. Слушайте по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть

0: Харриса.
1: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 20:10 по времени Омска.
2: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. ЕС имитирует желание переговоров с Россией по Украине, заявил Песков. Вооруженные силы России освободили Воздвижевку и взяли под контроль Гранов. Далее подробности. Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Как ожидается, из аэропорта Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направятся в резиденцию казахстанского лидера «Кедровый дом», где за обедом пообщаются тет-а-тет. Путин и Токаев встречаются во второй раз с начала года. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Президент России также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше. Об этом заявил в информационной службе «Вести» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что в ЕС вряд ли ждут товары из Армении.
2: Армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов. И вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС. Это благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары. Не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров и в лице стран Евразеса. Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Они не ожидаемы. Значит, воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Эвиан задушит их сразу, да? Что еще? Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов, драгоценные камни из Армении, не ждут. И они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден. Вот. А Евразес приносит конкретный дивиденд. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна. И все это делают с удовольствием. Все, и Россия дорожит партнерством с Арменией. В Армении это наша братская страна, она была, есть и останется.
3: Но зачем они сейчас делают такие заявления, они провоцируют?
2: Ну, это не они, это руководство Армении. Руководство Армении делает. Не все

0: разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываем, но, тем не менее, мы хотим и будем сотрудничать с Арменией и во благо себя самих, потому что для нас главное – это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении для нас главное – это Россия. Но и в то же время это взаимовыгодный процесс.
1: Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск Востока освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов в Харьковской области, заявили в Минобороны. Взятие под контроль села Воздвижевка в Запорожской области позволило создать условия для дальнейших наступательных действий группировки войск «Восток» на данном направлении. В ходе боев был взят под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и были зачищены свыше 530 строений. Тем временем войска группировки «Центр» в течение суток нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения двух бригад Нацгвардии в районах 8 населенных пунктов Донецкой Народной Республики и одного Днепропетровской области. Здесь потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении Минобороны. Более 2,5 миллиона человек, укрывшихся от уничтожения украинскими нацистами, приняла Россия за последние годы. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента миграционной безопасности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров на круглом столе «Актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции» на Международном форуме по безопасности. Он отметил, что 109 тысяч получили временное убежище, 79 тысяч человек получили разрешение на временное проживание, а также на вид на жительство, и более 4 тысяч человек получили российское гражданство. Некоммерческие организации, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на сессии Международного форума по безопасности, где обсуждали, как НКО могут быть использованы в качестве инструмента для подрыва национальной безопасности.
2: Прямая цитата Вайнштейна. «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад, тайно делала ЦРУ». Конец цитаты. То есть перед нами буквально свидетельство документальное того, как произошла перелицовка тайной деятельности силовых структур западного мира под крышей соответствующих фондов неправительственных организаций, некоммерческих структур. Где ж тут независимое НКО, где этот гражданский порыв?
1: Государственный контроль за некоммерческими организациями сохранится до тех пор, пока недружественный Запад не прекратит попытки подорвать через них суверенитет России, заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16 финала, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелитти 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. А далее Хачанов сыграет со 106-й ракеткой мира Еспером Де Йонгом. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что отрицательно относится к смене гражданства Александром Плющенко, 13-летним сыном Евгения Плющенко. Ранее стало известно о том, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан. «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу», — цитирует Дегтярева ТАСС. Все российские спортсмены, включая представителей командных видов спорта, будут допущены к зимней универсиаде 27 года в нейтральном статусе. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 22 года, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Смешанное единоборство стало известно, когда два топовых российских бойца UFC проведут свои следующие поединки. Чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев должен подраться в августе, а первый номер рейтинга в полулегком весе Мавсар Евлоев заявил о том, что вернется в конце лета. Ожидается, что Евлоев сразится за чемпионский пояс с Александром Волконовским, а Махачев будет отстаивать свой пояс в бою с одним из следующей четверки – Гарри Пратес Моралес Усман. Российские синхронисты завоевали 3 золота на российско-китайских играх. Анастасия Сидорина и Кристина Чиханова победили в технической программе дуэтов. В смешанных дуэтах первое место заняли Владимир Першин и Арина Тумкина. В групповых соревнованиях золото также на счету россиянок. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В четверг, 28 мая, в Архангельске плюс 7, плюс 9 дождь, в Петрозаводске плюс 4, плюс 6, кратковременный дождь с мокрым снегом, в Перми плюс 18, плюс 20, ливни, грозы, в Кирове плюс 9, плюс 11, дожди, в Казани плюс 13, плюс 15, временами дождь, во Владимире плюс 8, плюс 10, кратковременный дождь, в Туле плюс 10, плюс 12, кратковременный дождь, в Ставрополе плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, гроза, в Нальчике плюс 24, плюс 26, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха плюс 6, плюс 8. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. Днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в Москве 12 градусов тепла.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Пащенко, палеонтолог, сотрудник Палеонтологического института Академии наук, специалист по крокодилам. Естественно, я с ним буду говорить о крокодилах прошлого и ныне живущих. Вообще, это удивительное животное. Я коротко вам напомню, дорогие радиослушатели, что те крокодилы, которых мы видим сейчас, по своему разнообразию, ну, просто как-то такой жалкий, что ли, осколочек былого великолепия, когда на Земле водились крокодилы разных размеров, начиная от крысы и кончая гигантами, 10-метровыми крокодилами, в том числе наземными. Некоторые бегали на двух ногах, имели сложные устройства, их подозревали в теплокровности, и занимали они разные экологические ниши. Некоторые были вообще травоядными, представьте себе травоядного крокодила. То есть это была очень разнообразная группа, которая постепенно вымерла, и остались довольно скромные, что ли, по своему экологическому разнообразию крокодилы, которых мы знаем, поведение которых кажется нам очень простым, на самом деле оно не такое простое, но об этом мы с этологами поговорим. А сейчас с палеонтологом мы, естественно, поговорим о том, все-таки были ли какие-то крокодилы, ограничивали ли они себя сушей, вот эти двуногие бегающие, жующие траву, или они выходили в море, и почему они выходили в море. Дело в том, что сейчас на нашей планете живет один только вид крокодила, которого иногда называют морским. Это гребнистый крокодил, и он действительно живет на суше, в эстуарии выходит, и его встречают в море. И опытные дайверы прошлого всегда говорили, советского еще прошлого, что самое страшное животное, на которое вы можете натолкнуться в океане, это не акула, а это вот тот самый гребнистый крокодил, потому что он уже вообще ничего, так сказать, шансов не оставляет. Нападает резко, и с ним справиться невозможно. Оттолкнуть его, ударить там его в нос, это все бесполезно. Вот я вам обрисовал страшного гребнистого крокодила, который достигает 6 метров. Дима, здравствуйте, наконец. Вот скажите, пожалуйста, вот то, что мы видим, гребнистый крокодил, это что, стартовая какая-то позиция крокодилов для завоевания Мирового океана?
3: Да, здравствуйте, Иван. Сейчас сложно уже так сказать, потому что Мировой океан в этом плане поделен между там акулами и китообразными в этом плане. Вот, поэтому как бы навряд ли что-то получится из там гребнистого крокодила в далеком будущем. Это просто, ну вот, его способ выживания, что не только там в реках, да, но и в море там можно и рыбу половить, там, и каких-то более крупных позвоночных, ну, не более того.
2: То есть ходу нету гребнистому крокодилу сейчас дальше?
3: Ну, я боюсь, что океан уже слишком сильно поделен, переделен в этом плане, да.
2: Ну, а что должно произойти, чтобы они все-таки как-то попробовали? Ведь их предки или не их предки, ну, какие-то крокодилы, мы же знаем, что были морские крокодилы еще более страшные.
3: Насчет страшных как раз нет. Большинство морских крокодилов прошлого были рыбоядными. Но действительно в мезойскую эру, в юрский период и в ранний меловой жила такая группа, существовала, которая так и называется талаттозухи. Ну, таласса по-гречески значит море, талаттозухи, буквально морские крокодилы так и называются. Mm-hmm. Которые были, ну, они зашли в свои специализации к морскому образу жизни гораздо дальше там любого современного крокодила. Вот, а так, например, у них уже не было нормальных лап с пальцами, да, у них были плоские ласты, ну, как у тюленей там, mm-hmm. такие вот. Или у них, например, ну, там у примитивных еще были пальцы просто с перепонками, да, у продвинутых уже прям ласты настоящие. Или, например, у них уже были полноценные хвостовые плавники, то есть не просто плоский хвост, как у современного крокодила, там, любого, а именно что на его конце вертикальный такой хвостовой плавник, вот, опять же, как у акулы какой-нибудь прямо, вот, получается. То есть вот это уже были такие скоростные пловцы, то есть они наверняка по скорости каким дельфинам бы современным не уступали бы, но охотились, конечно, в первую очередь на рыбу.
2: Дим, а где они откладывали яйца? Они в воду откладывали или выходили на берег?
3: Ну вот с, именно с толотозухим в этом плане очень сложно, потому что, ну вот, про всех остальных морских ящеров мезозоя, там, плезиозавры, всякие ихтиозавры, там, все-все-все вот эти ребята, мозазавры, там, мы про них знаем, что они точно были яйца живородящими. То есть они не откладывали яйца на суше, как морские черепахи, вместо этого они вынашивали яйца просто в брюхе, и потом, ну вот, как бы, теныш вылуплялся внутри самки, и потом уже вылезал наружу. Вот про всех остальных мы знаем, что у них точно было так. С толотозухиями сложно. Точных доказательств живорождения у них нет, но нет свидетельства обратного. Есть работы, которые там анализируют строение таза, ну, тазовых костей, там вроде как самок, их, где предполагают, что вроде как были там довольно крупные яйца, которые задерживались в яйцеводах, и, возможно, у них тоже было яйца живорождения. Но, к сожалению, твердых доказательств этому, ну, как и обратному, нет. То есть мы не знаем точно, как они размножаются.
2: А вот вы сказали, что были ихтиозавры, плезиозавры, какие-нибудь плио и прочие завры самых разных размеров, в том числе гигантские. И какое место занимали крокодилы плавающие вот в этом зверинце страшном?
3: Ну, конкретно вот мозазавры, то есть гигантские вараны, да?
2: Да, мозазавры ведь там же совсем огромные,
3: да.
2: Метров на 15, наверное.
3: Да? Вот они как раз никогда не встречались ни с морскими крокодилами, толотозухиями, да, ни с ихтиозаврами, ни даже с плеозаврами. Соответственно, все эти группы вымирают в раннем мелу, задолго до вымирания динозавров. А потом, уже после этого вымирания, появляются мозазавры.
2: Это вараны.
3: Да, вот эти вот вараны гигантские, да, которые, ну, как раз вот ниша освободилась вроде как, или потому что они там сложно, там, потому что они появились чуть раньше, но массово распространились они уже после этого вымирания, потому что ниши освободились, с одной стороны, да, и тогда же начали распространение крупные акулы.
2: Да, вот я хотел спросить, а куда деть акул-то всех? Оказывается, их не было. Крупных.
3: Да, ну то есть были акулы, но более мелкие. Ну, то есть акулы, понятно, они давным-давно появились. Но вот таких гигантских акул, как большая белая, их вот, по крайней мере, в большом как бы масштабе широко распространенных не было до этого. То есть вот эту вот нишу крупных хищников морских занимали морские пресмыкающиеся, разные, да, разные группы. Но после одного вымирания, кто скрылся в раннем мелу, когда большая часть их морских пресмыкающихся исчезла, соответственно, вот именно смену пришли гигантские вараны и акулы. И вот с тех пор они, как, ну, мозазавры выбирали потом с динозаврами вместе, а акулы господствуют до сих пор.
2: А метриоринхи, соответственно, с плезиозаврами как-то сочетались, да, плеозаврами и ихтиозаврами?
3: Да, ну вот метриоринхи – это самые продвинутые толотозухи.
2: Да. Крокодилы,
3: вот,
2: да,
3: и они, да, да, да.
2: Я поясню, да, крокодилы. Да, толотозухи и метриоринхи – это крокодилы, условно, в кавычках. Да. Они уживались вот с этими страшными монстрами. Тоже там плеозавры же были гигантских размеров, хищные.
3: Да, в общем-то, плеозавры были там метров 15, там 18 метров. Но как раз именно плеозавры питались просто другими морскими ящерами. Это вот как бы самая-самая верхушка пищевой пирамиды.
2: Друг другом.
3: Да, то есть они как бы не рыбой они питались, а просто другими ящерами, которые как раз те, в свою очередь, питались рыбой. И вот именно крупные мозазавры впоследствии, то есть эти вараны гигантские, они большинство из них пришло на замену именно плеозаврам как раз, вымершим.
2: А вот плавающим крокодилам морским. Морские крокодилы, значит, были рыбоядные, то есть они не питались... другими ящерицами.
3: Ну, наверное, если какую-нибудь мелочь там ухватить можно было, они, наверное, не отказывались. Но в целом, конечно, плавающие крокодилы были не очень большими. Ну, как не очень большими? В смысле, что они были...
2: 7 метров.
3: Ну да, ну вот, ну вот как гребнистый современный. Ну, просто наряду с этим там плеозавры, которые в 2-3 раза больше, да, как бы огромнейшие были. То есть по тогдашним меркам это как бы небольшие размеры. Ну, вот реально как крупные современные крокодилы вот были, да, эти самые толотозухи. И основной диет, конечно, это рыба была.
2: Понятно. А адаптации к воде вот такие специфические, к задержке дыхания, к глубокому нырянию у них были? Или они все-таки хищники были поверхностного слоя воды, и как вот крокодилы умеют задерживать дыхание современное, так же и могли эти морские крокодилы делать?
3: Ну, к сожалению, изучение физиологии ископаемых животных нас несколько затруднено по очевидным причинам.
2: Ну как, ну кости же можно, там как да, сосуды да, да, изучать, да, да. Там костей и прочее.
3: Вот про ныряние буквально в прошлом году вышла статья, где анализировалось, ну вот, в принципе, мы знаем, ну вот, современных крокодилов, у них довольно много воздухоносных полостей в черепе. Ну, как вот, в принципе, у многих позвоночный рот, даже у нас с вами много всяких полостей, ну, там, всякие гайморовые пазухи, там, лобные пазухи, да, которые иногда неприятно воспаляются, да, бывает, вот. И у крокодилов, у современных, довольно много этих полостей, и у ископаемых наземных крокодилов тоже довольно много этих полостей в черепе. Но вот именно у талатозухи большинство этих полостей редуцировалось, то есть череп просто утяжелялся, чтобы легче нырять было там, да, но именно полости, которые были ассоциированы с носом, именно с носовой полостью, то есть как бы такие глубокие выросты носовой полости, ну вот опять же, как наши там гайморовые лобные пазухи именно конкретно, вот аналоги вот этих пазух, у талатозухи почему-то не просто не уменьшались, а увеличивались в размерах еще больше, чем у современных крокодилов. Вот. Не очень понятно, с чем это связано было. Ну, то есть несколько гипотез, ну, вот, как бы, но точно неизвестно зачем. Но считается, что это должно было их ограничивать в нырянии как раз. То есть из-за, ну, вот, резкого перепада давления при глубоком нырянии эти пазухи огромные, да, должны были сжиматься, травмироваться там и все такое прочее. И поэтому именно талатозухи, скорее всего, были в основном при поверхностными хищниками. То есть, конечно, они могли задерживать дыхание, чтобы там, ну, за рыбой гнаться там 5, 10, 15 минут под водой, там, да, ну, не всплывая, да, не глотая воздух. Но именно опускаться глубоко куда-то нырять, как, например, там, не знаю, тилянюэдделы или кашалоты там ныряют там на километр, такого они, конечно, скорее всего, именно с таким строением носовых пазух они были не способны.
2: У них со слухом-то как было? Чем они воспринимали?
3: А вот как раз со слухом тоже вот считается, что из-за того, что они практически все время проводили в воде, ну, то есть не так, как современные крокодилы, да, они, что, современные крокодилы вылезают постоянно там погреться, там чего-то, да, вот, и атакуют часто наземную добычу, опять же, на воздухе. Вот, эти-то постоянно все время проводили в воде, и как раз у современных крокодилов часть вот этих воздухоносных полостей связана именно со слухом, то есть для тонкой настройки слуха на конкретные частоты. Там, скажем, на частоты детеныши. Там детеныши пищат у крокодилов там определенно, с мамой общаются. И вот у мамы слух настроен, чтобы точно слышать из детенышей, как бы хорошо. Mm-hmm. А у талатозухи, да, у этих морских крокодилов, так они все время проводили в воде, им не нужно вот эти как бы колебания воздуха. И наоборот, вот полости именно околослуховые всякие редуцируются с тем, чтобы череп был более плотный, и звуковые колебания, идущие через воду, сразу шли по костям черепа во внутреннее ухо.
2: Да, то есть вот эти штуки им бы мешали полости. Я-то как раз в этом, в плане помощи улавливания звука. То есть им в воде не нужен, а высовывать голову из воды, чтобы что-то услышать, им тоже совершенно не нужен. Да, им в воде достаточно плотного черепа, то есть полости в воде им не нужны, а на воздухе тем более, да?
3: Ну да, потому что снаружи-то на воздухе ничего там и добычи особой нет, что там слушать в открытом океане, тем более.
2: Тогда непонятно, зачем эти полости.
3: Нет, именно вот те, которые околослуховые, у них редуцировались.
2: Понятно, да, что они не нужны, да. Мы об этом договорились. А вот эти большие-то...
3: А это выросты носовой полости, и вот предполагается, что, возможно, там просто находились солевые железы объемистые. А, вот, понятно. Как у современных, соответственно, морских игуан, черепах, там, птиц морских, типа альбатросов.
2: Чтобы там почки всякие. Не перегружать, да, они вот
3: да, так. Да, да, да, чтобы и вокруг доступна только соленая морская вода, ее пить, ну, нормально невозможно, вот нужно дополнительно выводить избыток соли. И вот есть специальные железы, да, которые вот эту соль, как, ну, очень соленый секрет выводят постоянно. И вот они как будто бы, возможно, помещались в этих объемистых полостях, как предполагается.
2: То есть метриоринхи все время плакали, морские крокодилы.
3: Скорее, если это помещалось в носу, то, скорее всего, они были постоянно соленые сопли, наверное.
2: Да, извините за подробности, это называется. То есть они все время ходили с насморком, с таким, с тяжелым. Вообще, это очень забавное, видимо, было существо, ну, в кавычках, забавное по своей конструкции, да, получается, что... Казалось бы, довольно просто ящерицу адаптировать, да, рептилоида к водному образу жизни, но вот потребовались вот такие вот штуки. Мы говорили, что вообще непонятно, как они рождали детенышей, каких. И, ну, я понимаю, что все к тому шло, чтобы начать рождать живых все-таки. Вот. А как они дальше-то? Вот, допустим, мы примерно представляем, как это делают черепахи. Они зарывают в песок, ну, допустим, крокодилы или так это делали, или как. Если они живородящие в океане, да, вот эти вот капсулы, которые у них, ну, как у акул, да, получается, зародыш, выходит уже живой крокодильчик, дальше они сбиваются в стаи. Вот такой вот палеоэкологии никакой не было известно.
3: Нет, в этом плане, конечно, слишком фрагментарные находки. Нет. Ну, то есть, если о тех же ихтиозавров, там куча скелетов прямо с родами даже существует, ну, да, то есть, да. Когда мать во время родов погибла, да, то здесь мы даже такого не находили, потому что подавно про эти там каких-то молоденьких крокодильчиков, жили там в стаях или как-то, или была забота о потомстве у них, как у современных крокодилов. Увы, пока нет ни единого свидетельства ни в какую сторону.
2: Да, то есть, вот на берегу ничего не находили, только в морских отложениях.
3: Да, только так.
2: А были среди них бентофаги, те, которые вот на мелкоте кого-то там, вот моллюски какие-то, вот такие специализации не было? Вот было бы логично, на самом деле, по аналогии опять-таки со всеми остальными, что рано или поздно появляются животные, вот ну, среди ящериц даже водорослееды появились, да, и игуаны морские, допустим, они едят водоросли, да, ну вот среди морских крокодилов чего-то такого экзотического не встречалось?
3: Ой, если честно, я сходу не скажу. То есть, как бы все-таки основное магистральное направление эволюции у них это, конечно, вот питание рыбой такое, да, то есть скоростные охотники за рыбой. Вот такие длинномордые, все. Но среди всего множества родов, ну, я думаю, что должны были бы быть. То есть вот точно я сейчас на память не скажу, не видел таких. Но учитывая, что среди пресноводных крокодилов, ну уже вот кайнозойских, да, как бы родственников современных, подобные формы находились. То есть всякие,
2: бентофагов?
3: С такими более такими широкими челюстями, с более уплощенными зубами, там всякими, да, то есть такие обнаруживаются, да, то как бы вроде как никакого запрета у этих не было на эволюцию в этом.
2: А вот современные аллигаторы, кстати говоря, и кайманы, ведь тоже, по-моему, они моллюсками в юности питаются.
3: Да и не в юности на самом деле. Да?
2: И поэтому такие морды широкие.
3: У них есть даже дифференциация зубов в этом плане такая небольшая, что значит зубы передние, они более острые, ну, более тонкие, более острые для хватания, там, ну, добычи какой-то рыбы, там, ну, или там, наземных каких-то зверей, чтобы мясо рвать, да, выдирать. А зубы в задней части челюсти, ближе к суставу, да, к челюстному, они более широкие, более тупые, такие давящие, чтобы раздавливать раковины моллюсков, панцири черепах, например, раскусывать там и все такое. То есть это есть у них такое, да, вполне, когда дифференциация, то есть такая всеядность как бы.
2: Понятно. То есть ничто не ново в этом мире. Получается, что аллигаторы как бы повторяют путь вот своих древних предков, вернее, не предков, а троюродных, я не знаю, дедушек четвероюродных. Но у меня вот тут вот вопрос попутный к морским, что ли, формам. Ведь известно, что крокодилы заселили Южную Америку как-то вплавь еще до образования Панамского перешейка. Да и, наверное, кайманы с аллигаторами тоже, да? Или я путаю, Дим?
3: Нет, смотрите.
2: То есть они переплыли, я к этому.
3: Да, но только не Панамский перешейк, в том-то и дело.
2: Расскажите тогда.
3: В Америке же живут аллигаторы и кайманы, это близкие, аллигаторы и кайманы близкие родственники, это одно семейство,
2: да.
3: И это исходно как бы чисто американская группа, то есть они там.
2: Ну, не южноамериканская.
3: Ну, там на самом деле уже было так недалеко, они там и там, и там жили, в общем-то. Ну, они на самом деле с севера заселяли все это дело, ну, там было недалеко.
2: Аллигаторы-то с севера, насколько я понимаю, вот помню эту зоогеографию, что все-таки им пришлось что-то преодолеть вплавь. А не по земле.
3: Да, но как бы заселили они все это еще там, наверное, ну, может, в конце мезозоя, ну, в общем, в те времена, как бы. Совсем давно. А вот именно настоящие крокодилы, они заселили Центральную Южную Америку всего там, ну, порядка 10 миллионов лет назад. Ну, там промежуток указывают, по-моему, от 5 до 11 миллионов, вот в этом промежутке где-то они заселили. То есть совсем недавно буквально.
2: Ну, вплавь.
3: Вот. Да, вплавь, и заселяли они ее из Африки.
2: А, понятно. Так интересно, так это же все-таки Атлантика, конечно, не была такой широкой, но была широкой.
3: Нет, 10 миллионов лет назад она была уже практически как сейчас. То есть там,
2: как сейчас? Это. А как это что же они переплыли вот целое океанище?
3: Да, то есть просто, соответственно, вот ближайший родственник, ну, ближайший современный родственник американских крокодилов – это нильский крокодил. Вот, ну, вот там описали ископаемый вид, там другой вид крокодилов, ну, тоже из рода крокодил, собственно, да, как бы, то есть родственник нильского, ну, который считается еще ближе к вот этим американским крокодилам. Соответственно, то есть вот они, да, действительно взяли, и ну, гребница же переплывает там, и между островами Индонезии.
2: Там. Ну, между островами, Дима, ну, тут, ну, хорошо, они же транзитом через Канарские острова или как, или через что они?
3: Нет, ну, как бы, нет, они, в общем, не, ну, там же есть мощные течения довольно вдоль экватора, которые можно оседлать и плыть вдоль них. Вот, они изначально доплыли до, не до самой Америки, а до сырого Карибского бассейна.
2: А, ну, так, да, понятно.
3: Да. Вот, именно потом они из Карибского бассейна начали как бы расселяться широко уже по Центральной Америке, а потом дальше в Южную.
2: Не, ну там понятно, что суши там возникали, да. и как бы пропадали, все понятно, там какая-то была жизнь, движуха.
3: Не, ну там они уже просто уже переплывали так уже, как вот умеют плавать, так и переплывали, как гребнист вот переплывал. Вот, ну собственно, почему, да, как бы, почему вот аллигаторы не могли, да, вот переплыть, да, там, ну, обратно, например, да, вот в Африку, а эти смогли. Дело в том, что у аллигаторов нет солевых желез, и они не могут жить в море, они не могут пить морскую воду, им нужна пресная вода обязательно. Поэтому это чисто вот по суше. То есть и все расселения аллигаторов, это расселение по суше, ну или те расселения, там море, понятно, небольшой пролив, он может переплыть, ну вот буквально вот сколько он может проплыть, ну вот, как, не знаю, за день, за два, ну сколько он без воды может прожить, да, так. А такие многодневные путешествия доступны только настоящим крокодилам, потому что у них есть солевые железы. Они способны пить морскую воду, и поэтому теоретически они-то в море могут жить неограниченно долго. Ну, то есть есть рыба, которую можно ловить, в общем-то. Есть вода, которую можно пить. Ну, и все, как бы, и что, и плыви через океан. Зачем, правда, это, как бы, отдельный вопрос.
2: Ну, да.
3: Ну, вот. Что, какую цель они преследуют. Но, там расселение было какое-то очень небольшое, то есть там жуткое бутылочное горлышко было в этом. То есть все вот современные четыре вида крокодилов, которые живут в Южной Америке, они все вот буквально...
2: Астроносы вот эти, оренокские, да, вот,
3: да,
2: эти вот.
3: Да, да, да. Они там буквально чуть ли не от, ну, не от одной особи, но от какой-то очень ограниченного числа особи, которые вот, естественно, на Карибские острова возникли все. То есть...
2: Ну, такая довольно популярная теория о странствиях животных на вырванных с корнем могучих деревьев, да, по течению. Но я вот не очень понимаю, какое там могло быть течение, которое бы их вынесло туда, прямо к Карибскому.
3: Ну, и какого-нибудь, хотя... чего там у нас впадает в Атлантику? Нигер? Нет.
2: Ну да.
3: Да, вот там вот. Ну а дальше вопрос просто оседлать какое-то течение, да. Ну, вот да. Просто, как бы, опять же, это настолько редкое все-таки казалось событием для крокодила, что вот видите, там, ну, весь кайнозой, покуда Атлантика еще была там, ну, на заре кайнозой, когда она была поуже, никто не переселялся из крокодилов, ну, вот не могли, да, вот. А потом вот 10 миллионов лет назад тут что-то случайно вообще случилось, и вот какая-то одна особь или буквально там несколько особей реально такую мужскую плоту переплыли. Вот, ну или сами даже, ну опять же, крокодилы умеют плавать в океане.
2: Вы открыли глаза, на самом деле, я считал, что они из Америки все как-то протопали, крокодилы, но оказывается нет. Нет,
3: соответственно, данные и генетики, и палеонтологии вполне однозначно говорят, что ближайшие родственники вот американских крокодилов – это вот африканские крокодилы, именно вот как бы, ну, получается, западноафриканские.
2: Классические.
3: Да, такие вот, абсолютно.
2: А в Америке есть вообще крокодилы, в Северной Америке?
3: Ну, соответственно, на юге США живут крокодилы, ну, вот эти вот, да, ну, в Флориде. Ну, опять же, Флорида, да, по сути, часть, как бы, да, Карибского бассейна, да.
2: Не аллигаторы именно, а крокодил.
3: Да-да-да, именно крокодилы, да. Вот, для них там уже прохладновато несколько. И вот, например, наибольшие такие популяции живут в охладительных прудах атомных станций.
2: Ну да, понятно.
3: Там... Потому что там теплая вода, там вода теплее, чем окружающих болот.
2: Все ясно, Дима. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, Дмитрий привел нам очередной пример живучести крокодилов. Кстати говоря, мы говорили когда об их вымирании в одной из программ, как вот крокодилы уцелели. А вот так вот они вот и уцелели. Тем, что могут долго не есть и переживать всяческие катаклизмы, сберегая энергию. Вот, вероятно, что-то такое подобное произошло, что позволило крокодилам заселить Южную Америку вплавь как-то, возможно, на каком-то сухопутном плоту. И 20 дней там не поесть даже маленькому крокодилу, это вполне непосильная задача. Спасибо вам большое, Дима. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы разговаривали с Дмитрием Пащенко, палеонтологом, специалистом по крокодилам. Он рассказал нам о морских крокодилах прошлого и современности. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Символами нашего Отечества по праву считается царь-пушка, которая, правда, не стреляла, и царь-колокол, который не звонил, поскольку, как известно, попал в сильный пожар и потерял большой кусок. Ну, есть еще царь-замок на Урале, в городе Златоусте. Мы о нем рассказывали, он вполне себе рабочий, но, правда, запирать им нечего, слишком большой. Но ведь еще была и царь-батарея. Одна из первых гальванических батарей в мире. Огромная, мощнейшая и весьма оригинальной, революционной конструкции. И создал ее наш выдающийся ученый-физик. Эх, висеть бы его портрету на школьных стенах, ну, где-нибудь между Вольтой и Фарадеем. Да сохранилось только одно изображение 18 века, да и то недостоверное. Имя и фамилия нашего героя – самые что ни на есть русские, простые. Но, увы, ничего не говорят широким массам. Даже не знаю, упоминают ли о нем школьные учебники, а ведь его с полным правом называют основоположником российской электротехники. Имя – Василий Владимирович Петров. Время – родился 8 июля 1761 года в Белгородской провинции. Умер в Санкт-Петербурге 22 июля 1834 года. О выдающемся ученом-физике, талантливом изобретателе и неутомимом экспериментаторе рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея в Москве Ирина Ивановна Меркулова.
2: Он жил на рубеже 18 и 19 века. Родился он в местечке Обаяни. Это Курская губерния, семья священника, закончил Харьковский коллегиум, потом Петербургская учительская семинария и стал преподавателем, преподавателем физики, причем сначала в Барнауле, вот, а затем в Петербурге. Далее начались его исследования научные, то есть он опубликовал свою первую работу в 1801 году, потом были другие. Стал он сначала профессором медико-хирургической академии, а затем и получил звание члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук. Это вот то, что, так сказать, снаружи. Что касается его исследований, чему у него лежала душа, это, конечно, прежде всего электричество. Почему? Потому что в это время не так много было сведений, известных об электричестве вообще. Изучались явления в области электрического разряда, да, то есть прежде всего то, что вызывало какие-то световые, звуковые эффекты, эффекты, воздействующие на человека. То есть мы прежде всего с вами представляем грозу, да. То, что сегодня употребляется термин «грозовая энергетика», так называемая. Ну, конечно, притяжение, отталкивание между наэлектризованными телами, вот то, что, так сказать, было известно в электричестве. Кстати, у нас в музее хранятся и различного рода электростатические машины, пользуясь случаем, приглашаю, и лейденские банки, так называемые, которые использовались для накопления электричества.
1: Да, Ирина Ивановна, вот как раз это очень интересный момент, потому что, насколько мы помним, и графа Калиостро, и же с ним, 18 век была очень большая такая светская мода на электричество, всякие салонные фокусы, даже лечили электричеством, да?
2: Да, конечно, публичные демонстрации проводились, и они вызывали большой интерес у публики. Но, а самое главное, все это, так сказать, случилось после того, как изобретен был первый химический источник тока. Случилось это в 1799 году, как мы помним, и изобретателем является итальянский ученый Алессандро Вольта. Ну, что это за Вольтов столбик, так называемый, вот этот химический источник тока? Вольт обнаружил, что если использовать два разнородных металла, ну, медь и цинк, например, и составить из них так называемую пару гальваническую, гальванический элемент, но обязательно между каждой парой проложить пропитанный соляным раствором кружочек, ну, или пластинку, например, сукна, или шерсти, или даже картона, и последовательно соединить вот несколько таких пар, то Вольт обнаружил, что в цепи в электрической возникает движение зарядов, то есть мы получаем электрический ток. И в связи, так сказать, с вот этой большой радостью, с тем, что был изобретен первый электрический источник тока, они стали строиться, вот эти вольтовые столбцы, во многих учебных заведениях, в лабораториях физиков, известных ученых. Ну и наш Василий Владимирович Петров задумал построить тоже батарею, как вы сказали, царь-батарею, которая, ну, он написал наипаче огромную, которая состояла из 4200 кружков и проложенных вот этими картонными кружками. Вообще-то, если бы он строил так, как строил Вольта, то есть вертикально их расположил, то такая колонна могла бы достичь 10 метров и даже больше. Более того, это было, так сказать, трудно сделать потому, что из нижних кружков вот эта жидкость, которой были пропитаны кружки вот эти картонные, она под действием верхних кружков просто выжималась бы, понимаете? То есть они были бы сухие, и электрического тока у нас в цепи не возникло бы. И тогда Петров решил расположить батарею горизонтально. Взял деревянный ящик 3 метра длиной, разделил его и последовательно уложил вот эти кружки.
1: То есть это было принципиально иное решение, уже такое революционно иное?
2: Ну, конструктивно, понимаете, технически иное, потому что принципиально, вот как бы с теоретической точки зрения, нет, конечно, это вот то же самое принцип получения электрического тока.
1: Понятно.
2: Но что сделал Петров? Мало того, что он расположил, вот так сказать, особенным путем, он еще и использовал изолировку батареи, то есть он понимал, что... И проводники нужно покрыть слоем воска или слоем сургуча покрывал. Он же, у него же было несколько таких батарей. То есть с разным количеством вот этих кружков. И изнутри у него тоже сам этот ящик был изолирован. То есть мы с вами понимаем, что электричество должно течь бы изолированно.
1: Ирина Ивановна, извините, я вас перебью. Где-то мне попадались такие вот сведения, что вот как раз Петров большей частью вот увлекся с научной точки зрения времени именно вот изоляцией и проводимостью различных материалов, да?
2: Ой, он какие только материалы не использовал. Вы знаете, вот вы очень верную тему затронули, потому что он не только, так сказать, придумал, построил, так сказать, свою конструкцию придумал этой батареи, он еще и изучил ее свойства. Это было очень важно. Почему? Потому что можно было изменить порядок расположения кружков. Петров, например, изучил свойства полюсов батареи. Он установил, что вот эти полюса медные и цинковые, они имеют различные свойства. Более того, он изучил влияние температуры на электродвижущую силу батареи. То есть он знал, вот как он говорил, о знатном участии температуры в химических процессах. Более того, он еще и открыл явление поляризации. То есть он рекомендовал, вот передо мной цитатка небольшая, в первые часы после ее приготовления и без всякой надобности не оставлять обоих ее полюсов во взаимном сообщении.
1: То есть Петров первым понял, что батареи еще и разряжаются. Он был первопроходцем в изучении направления движения электрических токов. Первым открыл электрическую дугу, во многом опередив своих зарубежных коллег. К сожалению, в то время не было приборов, способных измерять напряжение и силу тока, поэтому однажды Петрова дернуло так, что он чудом остался жив. И тогда Василий Владимирович стал детально изучать проводимость и сопротивляемость различных материалов. До него этим никто основательно не занимался. Ну, конечно, в наше время знаменитую царь-батарею восстановили, но это уже совсем другая история. Увы, в 18 веке, да и в начале 19-го, наши ученые не были интегрированы в мировое научное сообщество, и все лавры первооткрывателей собирали европейцы, которые шли по следу. Ну, что с того? Мы, россияне, не настолько тщеславны, чтобы придавать этому столь великое значение. Знаем, что всегда будет и собственных Платонов, и быстрых разумом Ньютонов земля российская рожать. И в космос первыми полетим, и гиперзвук первыми запустим, и термоядерную энергию первыми получим. Вопрос времени. Но мы, ребята, терпеливые. Куда нам спешить? Перед нами-то вечность.
0: Имя и время.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
5: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
6: Премьера на платформе «Смотрим».
7: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
8: Тут человек на берегу мертвый.
9: Мог ему кто-то смерти желать?
6: Вопросы без ответа.
9: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
6: Подозрение без алиби.
10: В кустах было какое-то существо.
11: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
12: Ты не виновата. Я тебе верю.
6: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова. Главный редактор журнала «Химия и жизнь».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! В каждой из нас живет Эллочка-людоедка. Я не исключение, потому что недавно я буквально влюбилась в ситечко. Представьте ложку с длинной ручкой, на конце которой закреплена металлическая сфера, такая вся продырявленная, со множеством маленьких дырочек. На другом конце, на ручке, находится специальный поворотный механизм. Поворачиваете кончик ручки на 180 градусов, и половина дырявой сферы начинает двигаться и вкладывается в другую половину, и получается ложка. Черпаете ею заварку, затем еще раз поворачиваете кончик ложки, и сфера закрывается, а внутри нее надежно упакована заварка. Опускаете такую ложку-ситечко в кружку, и чай неспешно и качественно заваривается. Зачем лишние предметы в хозяйстве? Я же прекрасно обходилась до этого пакетиками с чаем. Заварил в кружке и выбросил. Ничего и мыть не надо. В общем, здравый смысл победил, и о ситечке я постепенно забыла. Но вот недавно у меня состоялся разговор с полимерщиком из одной крупной химической компании. И он мне говорит: «Зачем вы, журналисты, сеете панику вокруг микропластика? Рассказывайте, что он проникает в мозг и там накапливается. Это же бред какой-то!» Согласна. Звучит, конечно, не очень. Дико и совершенно неправдоподобно. Чтобы попасть в мозг, надо преодолеть защитный гематоэнцефалический барьер, пролезть через который никакая чужеродная микрочастица не может в принципе. К тому же сами клетки тоже микронных размеров. Скажем, размер тела нейрона в мозге от 10 до 50 микрон. Глиальные клетки от 5 до 15. Клетки других органов не сильно больше. Например, клетки печени, гепатоциты, это 20-30 микрон. А между тем в информационном поле действительно ходит информация о том, что микропластик накапливается в мозгах. И я решила разобраться. К искусственному интеллекту, как к мыслящей субстанции, я отношусь скептически. Но вот как к мастеру по работе с большими данными, причем быстрой работе, ему сегодня нет равных. Поэтому я попросила найти в мировых научных журналах статьи об исследованиях, связанных с накоплением микропластика в организме человека, особенно в мозге. Ну, за последние, скажем, там 10-20 лет. На удивление, ссылок было много. Причем это были такие уважаемые рейтинговые журналы. Правда, была одна, с которой, как я подозреваю, все и началось. В феврале прошлого 2025 года журнал Nature Medicine опубликовал резонансные исследования ученых из университета Нью-Мексико. Они изучали посмертный мозг людей, умерших в разные годы за последние 30 лет, и выяснили, на мой взгляд, невероятное. Во-первых, концентрация микропластика в образцах мозга оказалась от 7 до 30 раз больше, чем в печени или почках. Причем количество пластика в мозге выросло в 1,5 раза только за последние 8 лет. 75% обнаруженных частиц приходится на долю самого распространенного пластика – полиэтилена, который используют в упаковке. Честно говоря, я была в шоке, когда прочитала эту статью. Я продолжила рыться в научных статьях и нашла ответ и на этот вопрос. Во-первых, в понятие микропластик ученые включают частицы и нанометровых размеров. Так вот, в научной статье, о которой я рассказываю, речь шла, конечно, о нанопластике, о частицах размером от нескольких до сотен нанометров. А вот такие крохотули теоретически могут влезать в клетки. Но ведь клетка умная, она всяких чужаков и прохожих в себя не впускает. Как же они пролезают? Этот вопрос исследуют несколько научных коллективов в мире. Среди ученых сегодня популярно несколько гипотез. Одна из них – гипотеза троянского коня. Частицы пластика адсорбируют на себе белки организма и как будто надевают белковую корону. А в такой короне им легко обмануть рецепторы клеток и влезть в нее. Есть еще версия, что наночастицы преодолевают гематоэнцефалический барьер, маскируясь под липиды. Откуда берутся частицы микропластика в организме? Да его полно в окружающей среде. Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что в литре бутилированной воды содержится в среднем 240 тысяч пластиковых частиц. Ну, из них только 10% – это микропластик, а 90%, то есть, подавляющее большинство – это нанопластик размером менее 1 микрометра. То, что частиц нанопластика в окружающей среде значительно больше, чем микропластика, очень важно. Собственно, они и представляют главную опасность для нас с вами. Нанометровые частицы легко проникают через слизистую кишечника и легких в кровоток. А дальше с кровью они могут достигать сердца, мозга и других органов. А те наночастицы, которые мы втянули в себя вместе с воздухом, встают просто на прямую дорогу в мозг. Это так называемый обонятельный путь. Вот и что нам теперь делать с этим знанием? Как жить и вообще как к этому относиться? Давайте относиться будем спокойно. Мы наблюдаем за процессом научного познания микропластикового вопроса, если можно так сказать. А оно только разворачивается. Публикация научной статьи в научном журнале вообще не ставит целью до смерти напугать общественность. У нее другая задача. Она лишь приглашает коллег по науке начать дискуссию. И дискуссия не замедлила разгореться. Уже в этом году в Nature появились статьи, авторы которых ставили под сомнения методы анализа ученых из Нью-Мексико, которые обнаружили невероятное количество микропластика в мозге умерших людей. Например, эксперты указывают, что из-за повсеместности пластика пробы могли быть загрязнены во время вскрытия или лабораторных работ. И вот чтобы исключить этот фактор, исследования надо проводить в специальных чистых комнатах, в которых количество инородных частиц в воздухе ничтожно, контролируемо и не может исказить результаты эксперимента. Вот в таких чистых комнатах, кстати, и производят полупроводники. Ученые не подвергают сомнению, что микропластик и нанопластик присутствуют в нашем организме. Это, если хотите, плата за создание синтетического мира, рукотворного, который обеспечивает нам комфорт. Но как эти частицы влияют на наш организм? Понятно, что пользы никакой. А вот какой от них вред? Кто-то из ученых утверждает, что они проникают в клетки и повреждают митохондрии, травмируют ДНК, активируют программу самоубийства клетки, так знаменитый апоптоз, и вызывают окислительный стресс. В общем, все нехорошо. Есть мнение, что клетки иммунной системы, макрофаги, распознают этого чужака, обволакивают частицу микро- и нанопластика и пытаются ее переварить. Как они это делают со всеми остальными врагами? Но у них ничего не получается, потому что это синтетический, а не природный материал. В результате клетка гибнет. А я говорю о клетке иммунной системы, о том самом фаге. И он выбрасывает в окружающие ткани цитокины, которые провоцируют хроническое системное воспаление. В общем, если суммировать сказанное в разных научных статьях, то получается, что наиболее уязвимы к воздействию нанопластика клетки, выполняющие барьерные функции, и клетки с интенсивным обменом веществ. Вот почему в мозге их много. Это очень интенсивно работающий орган. Полистирол наиболее токсичен для нейронов. Полиэтилен чаще всего обнаруживают в клетках печени и сосудов. Не стоит забывать, что значительная часть пластика попадает в организм через дыхание вместе с пылью от синтетических ковров и одежды. Поэтому нужна регулярная влажная уборка дома и на работе. И, конечно, везде предпочтительнее ткани из натуральных волокон. Хлопка, льна и шерсти вместо полиэстера и нейлона.
0: Театр на радио России представляет.
4: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
14: Давайте не пойдем на первый урок.
15: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
14: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
16: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкалья.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
20: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
19: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
21: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
19: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
6: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов.

0: одном из лучших залов страны.
1: Газета в регионе, Анна Скрипка, Анна, здравствуйте.
2: Но ближайшими...
3: Есть, конечно, различия, но суть именно в защите. У нас гражданский сектор сам себя... поставить себе турель, купить ее за много денег, ну, не может, да, поэтому средства есть, но реализация этих средств достаточно сложна. То есть, и как нам сейчас работать, защищая обычную какую-то территорию гражданскую, там должна быть определенное финансирование, определенная там, значит, эшелонированность. У нас же есть еще понятие эшелонированной обороны, что мы сначала должны обнаружить беспилотник, это РЛС-система, радиосистема обнаружения, потом физическое воздействие именно вот турели, типа цитадели. Мы же не можем цитадель поставить на обычный гражданский там,
4: в общем,
3: квартирный
4: требуются
3: дом.
4: Дополнительные разработки. Игорь, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Спасибо вам огромное за такую профессиональную беседу. Эксперт в области систем радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов Игорь Потапов был с нами на связи.
5: Премьера на платформе «Смотрим».
6: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
7: Тут человек на берегу мертвый.
8: Мог ему кто-то смерти желать?
5: Вопросы без ответа.
8: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
5: Подозрение без алиби.
7: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
10: Ты не виновата. Я тебе верю.
5: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Хотят пересмотреть скоростные ограничения на российских дорогах, с одной стороны, а с другой стороны, поэтапно допускать начинающих водителей к управлению транспортными средствами. И ту, и другую новость сейчас обсудим. Чуть подробнее нужно сказать про каждую, наверное.
1: Если... Ну да, я думаю, что мы и поэтапно будем их обсуждать. Вот начнем мы вот с этого, да, с пересмотра скоростных ограничений. К этому пересмотру планируется подключить, между прочим, тот самый пресловутый искусственный интеллект. Именно он должен будет рассчитывать, на каких дорогах, на какой объем скоростной можно будет сдвинуть вот это самое ограничение. Ну, все мы знаем, что вот те самые плюс 20 км в час, да, за них вроде как не штрафуют. Ну, то есть на знаке написано 60, если мы едем с вами 72, то нас за это не штрафуют, хотя мы на самом деле нарушаем. Мы это знать должны. Просто нас за это не штрафуют. Вот. А о чем говорят эксперты? О том, что, ну, если и так все прибавляют к знаку там, ну, 10 километров точно, а то и все 15, а некоторые ювелиры и 20 прибавляют. И вроде бы как и ничего страшного не происходит, но давайте мы сдвинем просто этот порог, и все.
4: Тогда автоматически сверху этого порога еще плюс 20 будут добавлять.
1: Вот, и тут возникает вопрос, а не заберут ли у нас вот эту льготу плюс 20?
4: Попробуем разобраться в инициативе с ее автором, вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон Владимирович, здравствуйте.
14: Да, приветствую.
1: Здравствуйте, Антон Владимирович. Ну, правильно мы описали, именно с этим связана ваша инициатива, с тем, что и так все равно все добавляют себе эти 20 километров?
14: А у нас еще другая математика происходит. Не только водители добавляют. Мы же всей страной в курсе, что можно добавлять 20 км в час. Чиновники, как это ни удивительно, тоже знают.
1: И, кто им рассказал? Кто эти негодяи?
4: В какой-то веке, я бы сказал.
14: Я не знаю, может быть, кто-то подключил их к реальной жизни, и они увидели, как тут вот происходит у нас на бренной нашей земле, многострадальной. А, ну и, соответственно, они что делают? Они занижают скоростной режим на 20 км в час. Ну, вы все равно поедете быстрее. А есть некий пласт водителей, к примеру, треть, который едет по знакам. Ну, вот как написано, так и едет. А остальные зачастую проявляют к ним некую даже агрессию. С этим дальним объезжают, сигналят по-страшному.

0: Вот, это первая грань проблемы. Вторая грань проблемы. На многих дорогах у нас в России скоростной режим остался еще со времен построения коммунизма. Просто никто не менял. Машины изменились, все изменилось, а знаки остались. Это прям вот массовая проблема, особенно там в дальних регионах. И, конечно, мы должны привести в соответствие с тем, вот как надо, те знаки, которые установлены в реальной жизни. Да, к нам куча писем приходит про то, что вот сейчас в Тюмени, например, занизили скоростной режим. А в Москве, знаете, какой самый знак видел, мне понравившийся?
1: Какой?
0: Это 10 километров в час для автомобиля.
1: 10. Где?
0: В Лефортово. Ого. Лефортово. Вот, там МСД или какая-то другая станция общественного транспорта, и там снизили скорость до 10, при том, что электросамокатом на минуточку можно 25. Но это вот пример такой математики. И да, конечно, это все, если вот пытаться рассказать иностранцу, как японцу, к примеру, да, он будет в шоке, глаза из узких станут широкими. Вот, потому что, в смысле, можно превышать, но потом органы власти занижают, чтобы мы сознательно нарушали. Но это сюр. Да, и понятно, что раньше или позже придут к тому, чтобы отменять порог, и вот мэрия Москвы уже говорила об этом недавно. И понятно, что к этому придут. Мы хотим успеть повысить скоростной режим
1: до того, как.
0: До того, как. Ну вот. Потому что работа это долгая, работу это вести нужно, и искусственный интеллект это просто способ обработки больших массивов информации.
2: Антон Владимирович, ну вот как-то есть у меня внутреннее такое сомнение, что инициатива ваша не пройдет, потому что тогда мы должны будем с вами ждать, что пчелы дружно вдруг должны будут выступить против собственного меда. Ну, я в качестве примера. Есть такая прекрасная трасса, старая Варшавка, вот до Обнинска, да, она идет от Москвы до Обнинска, от границ Новой Москвы. Трасса чудесная, она такая штрафосборник. Там, значит, перепады вот этих скоростных ограничений от 90 до 40 на, ну, где-то там 2-3 километра, да. Здесь 90, здесь 40, здесь вот 60, а здесь 7, а дальше опять 90, и камеры. И вот это вот, это чудесно. Я ни разу этот квест не осилила, честно вам скажу, я всегда плачу штрафы, проехав по этому отрезку пути. Всегда. И вот представить себе, что кто-то откажется и выровняет там, и как-то сделает удобным для водителя, а как же штрафы?
0: Ну, я, кстати, могу рассказать и вам, и слушателям, как вот эта пила получилась. Вы не можете просто так взять и занизить скоростной режим. Вам для этого нужны погибшие, пострадавшие ДТП на этом куске. И если там таковые находятся, если там действительно погибли люди, тогда чиновники на конкретном участке дороги могут занизить скоростной режим. Но другой вопрос, что это может сохраниться на долгие годы. Да, и помимо там скорости есть еще много инструментов управления дорогами. И, соответственно, мы предлагаем там, где вот было когда-то ДТП, снизили скорость, потом не было аварийности. Соответственно, на таких участках нужно их система при анализе или человек, просто с системой проще.
2: Или система – это тот самый искусственный интеллект, о котором вы говорили.
0: Да. Это инструмент обработки информации. Это нейросетка, которую очень просто сделать и довольно легко обучить на больших массивах данных, которые все у государства есть под рукой. Соответственно, она скажет, ну вот здесь и еще в... На 100 тысячах российских участках дороги ДТП не было там за прошедший год с погибшими, пострадавшими. А скоростной режим не отвечает, соответственно, вот реалиям. Да, давайте посмотрим на эти участки дороги. Решение все равно принимать будут люди. Да, это только в Албании можно министром назначить искусственный интеллект, а потом сказать, что все деньги, министром строительства, все деньги он и украл. Вот, так было совсем недавно. У нас в любом случае решение будут принимать люди, которые понимают, как вот устроен мир на самом деле. Так что здесь мы рассчитываем на то, чтобы вот скоростной режим придет к какой-то адекватности до того, как начнется полноценная дискуссия об отмене нештрафуемого порога.
3: Антон Нам Владимирович, просто нужно успеть. Еще одна тема у нас есть, но минутка осталась, так что просим вашего комментария насчет поэтапного допуска начинающих водителей к управлению автомобилем. Вроде бы понятно, о чем инициатива, да, поэтапно.
2: Ну, так было в советские годы. Да.
3: Как вы относитесь к этой инициативе?
0: Мы 3 года назад предлагали молодым водителям ограничить мощность автомобилей, которые они могут управлять 150 лошадиными силами. Чтобы не было вот этих гонщиков, дрифтеров и так далее на мощных тачках, которые людей убивают в Москве и так далее.
2: То есть вы поддерживаете эту инициативу?
0: Мы ее и предлагали. Она с тех пор живет, и ее разные, собственно, стороны, общественные деятели, политики...
2: Предлагают по-своему.
0: Предлагают по-своему, это прекрасно. Главное, что мы посеяли зерно, и раньше или позже... Вот мы предложили, например, разрешить мотоциклистам ездить по выделенкам, чтобы они не разбивались в междурядье.
2: Слушайте, сейчас, ну тогда вот вчера... я бы тоже, раз уж мы так в прошлое заглянули, я бы еще одну инициативу предложила вернуть. Помните, в советские годы было такое, что до 18 лет подросток имеет право управлять автомобилем в присутствии там, взрослого родителя, у которого есть право. Помните?
0: Я вам страшную правду расскажу. У нас количество раненых и погибших детей и водителей растет огромными темпами. У нас они сами без взрослых отлично совершенно.
2: А вот именно со взрослыми?
0: Это со взрослыми это нужно было для того, чтобы в условиях дефицита автошкол хоть как-то учить молодое поколение. Понятно. Сейчас делать это нельзя, потому что, к глубокому сожалению, у нас взрослые покупают детям питбайки, а потом веночки носят на могилке. И это не единичные случаи, все это видят, это постоянно происходит. Да, касательно мотоциклистов, вот была предложена идея. Сейчас на этой неделе 2 министра ее поддержали. Министр транспорта и министр финансов.
3: Антон Владимирович, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был с нами на связи.
4: Наше время. В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
4: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
4: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе «Детский вопрос».
11: 24 мая 2024 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
4: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря.
12: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
13: «Слушаем».
12: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими.

0: Российской академии наук. Александр, это все, ах, насколько все затянется, может...
1: Поединки одержат, если не случится ничего сверхъестественного, как в бое Усика и Верховина, о чем говорил Роман Мазуров. Там самый настоящий скандал, и несмотря на то, что Усик победил, все считают, что, конечно, он проиграл.
0: Раскатать немца Айферта, как в старые добрые
2: времена.
0: Все
2: будет хорошо, мы верим.
0: Виталий, спасибо большое за подробный рассказ. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами.
3: Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5-го класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. В эфире программа «Люди и песни».
6: Эта песня Полу Маккартни практически приснилась. Как-то в январе 1964 года музыкант проснулся с мелодией в голове. Наскоро прилепил к ней слова, чтобы не забыть рабочее название «Яичница-болтушка», и затем стал наигрывать ее всем без исключения. Он был уверен, что так легко родившийся мотив был им у кого-то позаимствован. Однако никто не мог назвать источник, и Пол наконец убедился, что мелодия-то принадлежит ему и только ему. Кстати, больше года к песне, которая стала впоследствии главным шедевром «Битлз», никак не могли подобрать слова. Пока, наконец, Пол не назвал ее «Yesterday» и не сочинил замечательные стихи о вечном сожалении по прошлому. Он записал песню в июне 1965 года в лондонской студии «Эбби Роуд» с помощью продюсера Джорджа Мартина и в сопровождении одного лишь струнного квартета. Впервые Пол обошелся без участия других членов «Битлз». Многие исследователи их творчества утверждают, что запись этой легендарной композиции стала началом конца «Ливерпульской четверки».

0: Люди и песни.
1: Хотя самому Маккартни песня понравилась, другие участники Битлз отнюдь не были от нее в восторге и даже сомневались, следует ли включать ее в новый альбом «Help». Ринго, Джон и Джордж даже настояли, чтобы ее не выпускали отдельным синглом. Однако американские издатели не послушались и напечатали «Yesterday» на пластинке. Пластинка разошлась по миру тиражом более 3 миллионов экземпляров. Так начался путь этого хита в бессмертие. В 1990 году по опросу BBC «Yesterday» была признана лучшей песней 20-го столетия. Согласно книге рекордов Гиннесса, на нее сделано около 3000 кавер-версий, больше, чем на любую другую из когда-либо написанных песен. А еще «Yesterday» звучит на 40 языках мира.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Могут ли мошенники снять деньги с карты, если знают только ее номер? Ведь мы часто передаем номер карты, чтобы на нее зачислили деньги. И практически всегда это безопасно, если не называть больше никакие остальные данные банковской карты. Номер карты не относится к конфиденциальной банковской информации. Зная его, можно только перевести на карту деньги. Списать с нее деньги или оплатить покупки не получится. Но мошенники эту информацию могут использовать как часть схемы обмана. Позвонят и выяснят остальные данные, представившие сотрудникам банка, например. Могут сообщить, например, что на карту якобы ошибочно зачислены деньги, которые надо вернуть. Так что запоминаем, что точно нельзя называть. Нельзя говорить проверочные коды из СМС или пуш-уведомлений. Нельзя называть пин-код и трехзначный код на обратной стороне банковской карты. Нельзя говорить логин и пароль для входа в личный кабинет или в приложение. И запомните, сотрудники банка никогда не запрашивают данную информацию. Максимум, когда вы позвоните на горячую линию банка, специалист службы поддержки для идентификации может попросить назвать паспортные данные и кодовое слово. Это безопасно. Но если не вы звоните в банк, а наоборот, банк звонит вам, то в целях безопасности не сообщайте такому сотруднику никакие сведения. Положите трубку, сами перезвоните в банк, чтобы убедиться, что звонок поступил именно из вашего банка. Лучше перестраховаться, чем потом удивляться, разводить руками, глядя на опустошенные счета. С онлайн-покупками нужно также быть крайне осторожными. Это уже далеко не совет и не лайфхак, что для покупок в интернете стоит иметь отдельную карту, на которую вы переводите ровно столько денег, сколько нужно для очередной покупки. Да, это немного дольше и чуть сложнее, чем платить с той же карточки, на которую приходит зарплата и где накопительные счета. Но зато гарантирует, что если вы засветите мошенникам эту карту, остальные ваши деньги останутся в целости и сохранности. Но это не единственная рекомендация. Не храните все деньги на одной карте или на счету. Установите лимиты на банковские операции. Подключите уведомления, чтобы можно было оперативно следить за списаниями. Эксперты советуют скачивать программы и приложения только из официальных источников. Пользуйтесь антивирусными программами. Установите современный браузер со встроенными антифишинговыми фильтрами. Не переходите по ссылкам из мессенджеров от неизвестных пользователей. Старайтесь не пользоваться общественным Wi-Fi. Запретите вашему оператору связи выдавать дубликат сим-карты без вашего личного присутствия. Обязательно отвязывайте старые номера мобильных телефонов от банковских приложений и госуслуг. Пользуйтесь банкоматами, расположенными в хорошо освещенных людных местах, а лучше всего в отделении банка. Да, безопасность требует времени и усилий. Многое можно сделать онлайн, но, возможно, придется сходить в офис к мобильному оператору и в банк. Но это того стоит. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
7: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын. Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
8: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
7: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. С историческим прицепом.
9: Mercedes-Benz 220. Это машина 1953 года. Этот автомобиль принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты, это документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода и кто был ее заказчиком.
0: Коллекционер старинных автомобилей Кирилл Евстафьев в программе «Коллекционер». В четверг в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом. Российские войска за сутки взяли под контроль два села в зоне СВО. Минобороны России сообщило о поражении днем в среду 9 беспилотников ВСУ. Далее подробности. Владимир Путин начал трехдневный государственный визит в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретили школьницы-барабанщицы, а также музыканты, исполнившие российскому лидеру попурри из музыкальных произведений обеих стран. Визит российского лидера в Астану продлится с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. Планируется также обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торговой, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам, а также перспективам взаимодействия в многосторонних организациях. Контроль российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, создает условия для наступления войск в направлении логистического центра вооруженных сил Украины в районе Казачьей Лопани, заявили в Минобороны. В операции по установлению контроля над селом принимали участие военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки войск «Север». По словам российских военных, в ходе боевой работы расчеты артиллерии и беспилотной авиации подавили огневые точки украинских сил, а штурмовые подразделения вооруженных сил России, используя сумерки, зашли в село и закрепились на его окраине. После зачистки опорных пунктов ВСУ российские военнослужащие выдавили украинские подразделения, за пределы села приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, сообщили в Минобороны в среду. Обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией пока не доходило до конкретных шагов. При этом Кремль позитивно оценивает понимание Европы, что рано или поздно необходимо будет вести переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше. Песков добавил, что будущую архитектуру Европы придется обсуждать, а делать это без участия европейцев невозможно. Представитель Кремля также отметил, что всплеск дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом обязан предвыборной кампании в стране. Он подчеркнул, что Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании заявил, что республика не собирается покидать ЕАЭС. По его словам, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. Пашинян отметил, что после парламентских выборов 7 июня он возобновит работу в ЕАЭС. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 9 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России за день. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что с 8 утра до 8 вечера перехвачены и уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей. Первые мошеннические колл-центры, сотрудники которых атакуют россиян, были созданы на Украине. Об этом заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов на Международном форуме по безопасности. Он отметил, что международная преступность под различными предлогами заманивает на территории разных стран людей якобы на работу, которые приезжают как легальные мигранты, а потом их воруют, привозят в третью страну, используют как рабов. Зубов также отметил, что миллиарды, которые зарабатываются на этой преступной деятельности, уходят в западную финансовую кредитную систему. Президент США заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю. Дональд Трамп также заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив, поскольку это нейтральные воды. «Мы будем следить за проливом», — сказал он.

0: Глава Белого дома в ходе заседания Кабинета министров в среду перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке. У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям, сказал Трамп, подразумевая Иран. По его словам, их руководство уничтожено. Соединенные Штаты надеются, что прогресс в заключении соглашения с Ираном можно будет наблюдать в ближайшие несколько часов или дней. Об этом, в свою очередь, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Возможность оплаты проезда в пригородных электропоездах по банковской карте с 30 мая будут блокировать в случае отсутствия валидации на вход или выход. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. Возобновить доступ можно будет с помощью мобильного приложения «Метро Москвы» или через личный кабинет пассажира на сайте банка. В обоих случаях нарушителям придется внести доплату за максимальную дальность поездки, говорится в сообщении. По одной валидации оценить расстояние совершенной поездки невозможно, поэтому размер доплаты, которая потребуется от нарушителя, соответствует текущей стоимости проезда на максимальную дальность – 334 рубля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. Сегодня стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. А далее Рублев сыграет с Нуно Боржишем, а Хачанов с Еспером Де Йонгом. Российские синхронисты завоевали 3 золотые медали на российско-китайских играх, которые продолжаются в Калининградской области. Анастасия Сидорина и Кристина Чиханова победили в технической программе дуэтов в смешанных дуэтах. Первое место заняли Владимир Першин и Арина Тумкина. А в групповых соревнованиях золото также на счету россиянок. Новости футбола. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона. Эта награда во второй раз подряд досталась Килиану Мбаппе. «Индепендьенте» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу полузащитника Эзекиэля Барко, сообщает южноамериканский инсайдер. И напомню, действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до лета 2027 года, а переговоры по новому соглашению, как сообщали некоторые СМИ, зашли в тупик. Российский велогонщик Александр Власов сегодня занял 17 место на очередном этапе, 4 место на 17 этапе супермногодневки Джиро д'Италия. В общем зачете Власов поднялся на 22 место с отставанием от лидера Йонаса Вингегора в 39 минут 51 секунду. И пока это все новости спорта.
2: Погода. В четверг, 28 мая, в Петрозаводске плюс 4, плюс 6, кратковременный дождь с мокрым снегом, в Вологде кратковременный дождь плюс 7, плюс 9, в Калининграде плюс 13, плюс 15, без осадков, в Перми ливни, грозы плюс 18, плюс 20, в Уфе плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, в Казани временами дождь плюс 13, плюс 15. В Нижнем Новгороде плюс 9, плюс 11, кратковременный дождь. В Туле плюс 10, плюс 12, кратковременный дождь. Во Владимире плюс 8, плюс 10, кратковременный дождь. В Ялте плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. В Севастополе плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 9 градусов тепла.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодня в нашем легком музыкальном диапазоне будет джаз. Но вы не пугайтесь, я всегда, когда говорю о джазе, сразу стараюсь предупредить, чтобы не пугались люди. Не пугайтесь, уважаемые радиослушатели. Это музыка сложная для исполнения, но простая для восприятия. Можно сказать, музыка фоновая, если вы не музыкант, если вы не глубоко интегрированы в джазовую музыку и вообще в просто хорошую, красивую музыку, то вы можете просто ее слушать, можете более внимательно изучать, если вы музыкант. Ну, так или иначе, в студии у меня Дмитрий Максимов и Сергей Сокуляр.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это уникальный совершенно проект. Максимов Сокуляр Project называется. Очень интересная музыка. Мне она понравилась сходу. То есть, когда издатель этой пластинки, которая у них сейчас вышла, мне прислал, я понял однозначно, что эта музыка должна звучать в программе «Легкие люди». Artbeat, спасибо вам огромное. Это действительно в вашем ключе. Кирилл Дьяков и Маша Богайчук преподнесли вот этот чудесный подарок. Собственно, мне хотелось бы узнать, как Дмитрий и Сергей, Дмитрий бас-гитара и Сергей контрабас, встретились.
4: Мы, на самом деле, уже больше, по-моему, 20 лет знакомы.
3: Около того, да.
4: Вот, и вообще московская тусовка музыкальная, она большая, но не настолько большая. Все друг друга знают, и мы примерно одного возраста учились примерно в одно время. И, в принципе, давно уже друг друга
3: просто
4: знаем.
3: Просто, да, есть такая история, что, как правило, люди, играющие на одном и том же инструменте, они видятся очень редко. Ну, например, на какой-нибудь барабанщик звонит, говорит: Серега, найди барабанщика на замену. Мало там с кем общаюсь, потому что я, ну, в каких-то коллективах играю, там есть басисты разные, есть гитаристы. А мы с Димой, да, но поскольку не играли вместе ни в ком, да, проекте, ну, одновременно, просто как-то товарищами всегда были. Просто что-то общались, не помню, да, что-то мы как созвались, то ли какой-то звук снимать или что-то там я Димке давал. Просто как-нибудь там что-нибудь поджемить, записать какой-нибудь видос. И как часто это бывает, ну, созвонимся. И прошел там год, что ли, да, помнишь, ну, дальше.
4: Да, да, да. Там, и есть такой проект, про который тоже надо сказать, он сыграл прям большую роль именно в нашем формировании, да, нашего коллектива. Такой проект «Арт-среда» Константина Полякова, который по средам, собственно, проводит открытые джемы, где собирает разных музыкантов, и люди просто джемуют разный бэкграунд.
3: Без подготовки, да, спонтанная такая история.
4: Абсолютно спонтанный джем. Люди разных бэкграундов, там джазовые музыканты, рокеры, классические музыканты, кто угодно, фолковые. И очень часто это получается, ну, достаточно интересно. И мы периодически тоже участвуем в этих джемах. И вот в какой-то момент должен был быть состав, где вот Сергей должен был быть басистом. И вот организатор этой арт-среды мне звонит, у него вдруг срочно возникла гастроль. Мы, понятно, все работаем там с какими-то артистами.
3: А Костя, да, он со всеми играет на гитаре. Ну, да. Почти со всеми, да.
4: Костя, там, он сам гитарист, угу. И он играет на гитаре. И, собственно, он говорит: слушай, меня не будет. Вот буквально за день возникла вот эта вот накладка. Ты можешь меня заменить? Я такой: да без проблем. Мы как раз с Серегой говорили там неоднократно, что, может быть, что-нибудь в два баса попробовать. Mm-hmm. И, собственно говоря, как раз там был Дима Фролов, о котором мы чуть позже скажем, барабанщик. Там был клавишник. И я приехал, ну, мы все туда приехали, и у нас неожиданно настолько круто получилось.
2: Mm-hmm. Что? Давайте-ка послушаем, что получилось. Точнее, наверное, получилось у вас одно, но на альбоме такой возник результат. Напоминаю, называется «Максимов Сокуляр Project». И первая композиция называется «Sea Breeze», «Морской бриз». Давайте послушаем.

0: Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И в гостях у нас сегодня проект «Максимов Секуляр Проджект». Коллектив называется «Sea Breeze». Композиция звучала сейчас с их альбома совместного дебютного. Я хотел бы немножко, наверное, в двух словах рассказать про вас. Ну, то, что я знаю, то, что мне удалось про вас найти или выспросить. Дмитрий Максимов. Бас-гитарист, композитор. Родился в Новочебоксарске, это Чувашская республика. С 9 лет самостоятельно записался в музыкальную школу. Серьезный, конечно, порыв. Начал учиться на трубе. 2 года проучился, но в спорт ушел. В 16 лет стал слушать гранж и панк-рок. У джазового музыканта приоритеты были такие: Sex Pistols, Exploited, Offspring, Nirvana. К басу подтолкнул Фли. Напомню, кто такой Фли. Фли — бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers, кстати, тоже трубач. И первой бас-гитарой у Дмитрия был Урал. Обычно люди, которые берутся за Урал, если они проходят эту школу, то они уже не оставляют бас. Если ломаются, значит, бас-гитара была не их выбором. После всего этого дела МГТУ имени Баумана, между прочим. Это когда говорят, что музыканты сплошь гуманитарии. Нет, вот, пожалуйста, вот еще и технарь одновременно. Лазерная техника. И педагог, Московский областной колледж. Мечтал о своей группе в Московский областной колледж искусств. Закончил в 2005 году и некоторое время даже играл в группе «Ночные снайперы». Ну и сейчас, соответственно, вот его основное приложение. Про Сергея Секуляра расскажу. Вот с 97 года играет в музыкальной школе номер 1 имени Прокофьева, знаменитая музыкальная школа, класс фортепиано, потом музыкальное училище, эстрадно-джазовое искусство на Ордынке, Московский государственный университет культуры и искусства и джембокс. Сейчас вот не очень, по-моему, помнит эту команду. Инструментальная авторская музыка. Интересная очень была. Остались, кстати, записи?
1: Видео какие-то остались.
0: Только видео.
1: Так очень
0: вот,
1: успели,
0: музыканты.
1: Да. Даже сейчас надо пересекаюсь с кем-то, говорит, о, я помню, на наш концерт сходил. Так интересно.
0: Ну, а люди как вовлеченные могут еще его знать по работе с Ливаном Аганезовым, с Ираклием певцом, с Софией Акран, это бывшая вокалистка «Квартал». Таня Литвиненко была гостем программы. Я думаю, что слушатели программы «Легкие люди» помнят группу «Квартал», и Софию Акран мы тоже вспоминали. Ну, группу «Underwood», Гарик Сукачева назову, Петром Наличем. Ну, и сейчас «Красный химик», да?
1: Преподаю, а там, собственно, после фортепиано начал на басу учиться. И вот мой педагог, тогдашний Андрей Сеин, позвал, и с 2004 года я там преподаю до сих пор.
0: Понятно. Дмитрий, а ты где преподаешь?
2: У тебя частная практика? Да, у меня частная практика. У меня были попытки работать в школе. Я работал в школе Musical Wave. Такая довольно известная школа, такая современная. Но вот как-то мне комфортнее частным образом.
0: Вы знаете, вот такой большой блок был у меня по представлению вас как гостей. Поэтому вы уж извините, давайте мы послушаем еще одну композицию и вернемся к нашей беседе. Альбом «Максимов Секуляр Проджект». И композиция называется «Childhood Nostalgia». Ностальгия по детству.

0: Это была композиция «Childhood Nostalgia», Максимов Сокуляр, проект «Выслушайте программу «Легкие люди»» и, собственно, Дмитрий и Сергей у меня, автор этого проекта, в студии. А как возникла идея? Вы музыкант очень высокого уровня. И заиграть музыку, близкую к лаунжу, близкую к, не знаю, даже к каким-то, может быть, медитативным историям в манере Брайана Ина, то есть к какому-то эмбиенту. Почему вы решили такое? Что такое
1: музыка? Это возраст.
0: Вот
1: когда не хочется ничего доказывать, просто красивые мелодии.
2: Да, извините, Серега. Я бы сказал, что даже не то чтобы возраст, это опыт. Ну, просто мы уже наигрались фьюжена, наигрались различных скоростных каких-то сложных гармоний, сложных размеров. И просто хочется красоты и красивых мелодий.
0: Ну, вы понимаете, что как эта музыка может быть, каким образом она может быть востребована? Вот знаю, что была презентация вашей пластинки. Я не очень представляю, как она может быть сыграна. То есть, что люди под нее... Они должны, видимо, либо завороженно на вас смотреть, либо, может, впадать в какую-нибудь...
1: Ну, кстати, знаете, есть... такая программа «Московские сезоны». Около метро летом строятся сцены с хорошим аппаратом. Да, и вот прошлым летом, 25-го года, мы неоднократно там выступали. Спасибо большое организаторам. Ты бы видел, дети прыгают, кайфуют, прям взрослые тоже останавливаются, снимают. Нам кажется, что такая вот реакция обычных людей, не просто, знаешь, там, друзей. Да. А, приходи ко мне на концерт. Естественно, они скажут, да, все круто, ну, многие. А просто люди, которые не заинтересованы, они вообще там по своим делам шли и вдруг увидели такого. Вот это приятно.
2: И даже не только дети, и бабушки, что я считаю вообще как бы отдельный показатель.
1: Которые не курят трубку.
2: Да, бабушки стояли, слушали. А вообще, вот по поводу вот эмбиента, да, ты сказал, сейчас, как мне кажется, очень продается вайб, именно вайб. То есть определенное состояние, может быть, даже не так важна конкретно какая-то смысловая наполненность, сколько именно вот когда ты человека погружаешь в какое-то вот состояние. Вот это вот очень людям нравится, и поэтому проекты вот типа Glass Beams, типа Anjin de Poitrin сейчас, они просто невероятно выстрелили.
0: Давайте послушаем еще одну композицию, называется она Dreamland, страна мечты, в исполнении Максимов Сокуляр Project.

0: Это была композиция в исполнении коллектива Maximum Secular Project. Также называется и проект, и также называется и альбом. Композиция называется Dreamland, страна мечты. И Дмитрий и Сергей у меня в студии, так сказать, души этого проекта. Про остальных ребят расскажите, пожалуйста, про Константина Данилова, клавишника, и Дмитрия Фролова, который наш с вами общий товарищ. Может, кто-то не ассоциировал, но сейчас многие с интересом узнают, где он еще играл.
1: Очень классные музыканты, да. Мы вот с Сергеем считаем, что нам невероятно повезло, что с нами играют такие прекрасные музыканты и люди.
2: Есть много хороших музыкантов, к счастью, в нашем городе Москва, да, это, ну, на самом деле не проблема, офигенных музыкантов полно. Но тот самый вайб, о котором Дима говорил, он очень важен в рамках коллектива, это как семья, да, то есть вот, чтобы люди были на одной волне. Поскольку у нас такие стыки, да, разные, где-то роковые, какие-то лаунж, приджазованные и так далее, то есть музыка, ну, скажем так, не чисто в одном каком-то жанре, да, там, традиционный джаз или там что-то такое, поп-рок. И хотелось, чтобы музыканты были тоже достаточно гибкие, да, и стилистически, то есть, допустим, чтобы клавишник был не просто пианистом. Костя, он сейчас заканчивает аспирантуру именно как пианист академический, да, то есть у него очень богатый опыт именно как клавишника. То есть, чтобы музыканты мыслили как аранжировщики. И, кстати, многие из композиций, их, скажем так, задатки, да, на той самой арт-среде, о которой мы говорили. Некоторые темки, какие-то гармонии мы просто из джама взяли, и потом это стали все уже там развивать. Uh-huh. Вот, и ребята тоже достаточно активное участие принимают. То есть, сначала мы с Димой встречаемся, да, вдвоем что-то делаем, а потом они привносят свои идеи. Собственно, так вот мы попробовали, подумали, с кем нам было бы комфортно играть. И Димка, вот барабанщик, мы когда первый раз сыграли, говорит, блин, ребят, говорит, так классно, если что, зовите. То есть нам это было важно, чтобы не просто сессионная какая-то история, да, когда там что, звонишь человеку, а что, сколько денег? То есть человек просто, ему было интересно, он там с нами скидывался за запись, за что ему отдельное спасибо. И еще важный момент, да, что вот мы с Димой, собственно, Максимом, когда начали все это формировать, да, мы сразу для себя озвучили, что этот проект у нас в приоритете, да, и если забивается дата, допустим, за полгода, да, uh-huh. что ну, там 99,5% мы сможем. Ребята очень редко, но иногда меняются, понятно, что у всех, да, свои есть работы и так далее. И у Кости, и у Димы, у них известен график заранее, то есть Костя работает с Ваенгой уже много лет, Дима с Мельницей, и у них, правило, график известен заранее. Это, ну, сильно облегчает то, что бывают коллективы, где там за 2 дня тебе звонят, завтра там, послезавтра летим в Ростов какой-нибудь. И вот с такими, конечно, музыкантами тяжело работать, хотя есть очень много хороших музыкантов. И по этому критерию тоже очень здорово мы с ними совпали. И это все к тому, что Костя, у него есть и джазовый, и попсовый, и академический бэкграунд. И Дима, и Костя настолько приятные вот именно по общению. Люди классные. Вот как-то это нам прямо отозвалось.
0: По поводу музыкантов, Дима, mm-hmm. тебе придется их как раз бэкграунд, их резюме представить.
1: Да, ну, Костя из Хабаровска родом. Он закончил Питерский институт культуры. Много лет играет, вот как Серега сказал, с Ваенгой. Это известная mm-hmm. артистка. Это уникальный музыкант. У него и джазовое образование, и классическое образование. Он увлекается также и синтезаторами.
2: И на басу играет.
1: Да, разбирается в синтезе. И да, вот правильно, он также играет. У него есть питерский проект «Белка», где он параллельно тоже играет как басист. То есть mm-hmm. он, в принципе, нас очень хорошо понимает mm-hmm. благодаря этому. Ну, а Дима Фролов — это очень известный музыкант тоже в тусовке. Он играл и «Сын и Желанный», и на данный момент, по-моему, около 20 лет он работает с группой «Мельница». И там куча проектов.
2: Бэкстейдж офигенный
1: Backstage
2: просто проект.
1: Бэкстейдж бэнд, Синави.
0: Бэкстейдж бэнд, Синави. Все у вас, ребята, подобрались прямо. Да, прямо
2: и что прикольно, Дима, вот, когда мы писали барабаны, он настолько круто подготовился, естественно, все наизусть. Он пришел с 1-2 дублей и записал весь альбом.
1: Да.
2: Вот
1: да,
2: это,
1: да,
2: конечно,
1: да.
2: Показатель.
0: Следующий трек ваш называется «Letter to Myself», «Письмо к самому к себе» в исполнении коллектива Maximum Secular Project.

0: композиция «A Letter to Myself», «Письмо к самому себе» в исполнении Максимов Сокуляр Project. И Дмитрий Максимов и Сергей Сокуляр сегодня гости программы «Легкие люди». Смотрите, вот по поводу продвижения музыки. Чудесная музыка, действительно, ее можно по-разному воспринимать. Кто-то будет просто слушать, кто-то будет вслушиваться как музыкант, думая, как вы добились такого саунда и вообще, как это выглядит, как этот звук производится. Ну, в общем, музыка мобильная. И действительно, редко такое удается слушать. А скажите, а вот что касается продвижения лица современного джаза. Существует такой американский лейбл Blue Note, я думаю, прекрасно вам известен. Они существуют, по-моему, с 39 года, и менялся он все время, как менялись лица джаза. То есть они делали, например, альбомы джазовых исполнителей известных, потом на них делали ремиксы, ремиксы тоже могли быть самые разные. А и сейчас, вот с вами работает московский лейбл Artbeat, замечательный, у них тоже много всяких вещей в каталоге. Вообще, насколько лейблы джазовые открыты к продвижению такой музыки, или все это сконцентрировано в руках небольшого количества энтузиастов, и, в общем-то, на мировое господство подобной музыки, ну, сложно претендовать?
1: Скорее второе. Лейбл, конечно, безусловно, делает какие-то шаги, но вот в частности, вот мы здесь, на Радио России, благодаря лейблу. Собственно, как говорится, спасение утопающего — дело рук самих утопающих. То есть мы и сами продвигаем свою музыку, и там занимаемся активно блогингом, собственно, ведем соцсети, и лейбл помогает тем, чем может. В общем, в целом, это, конечно, на энтузиазме. Мы понимаем, что, ну, наверное, в нынешних реалиях какой-то огромный коммерческий успех маловероятен, но не невозможен. Опять-таки, вот я только что озвучил группу Anjin de Poitrine, это канадская команда, которая просто взорвала сейчас интернет, и у них sold-out туры по всему миру, по Европе, по Северной Америке и так далее. Феномен их успеха заключается в том, что люди настолько устали от штампованной музыки, которая делается по одним и тем же лекалам, а к этому в последние пару лет еще и подключился искусственный интеллект, и сейчас очень много музыки, которая, ну вот просто вот она какая-то бездушная, штампованная, такая. И людей сейчас цепляет то, что необычно, то, что может быть даже нишевое. Мне кажется, что мы как раз вот в эту тему можем вписаться.
2: Да, согласен. И когда это делается искренне, то есть вот я последние, не знаю, там лет, наверное, 6-7 для себя понял такую штуку, что я занимаюсь музыкой в первую очередь, чтобы дарить эмоции людям, да, искренне абсолютно, и сам с этого кайфую. То есть я кайфую от того, что я играю там на контрабасе или на бас-гитаре, да, что я что-то сочиняю, что я играю какую-то чужую музыку, да, но красивую. Я пытаюсь что-то привнести в нее, именно не с такой эгоцентричной позиции. Вот я такой офигенный, а чего вы меня не цените? Да народ не обязан это ценить. И как-то люди это чувствуют. То есть, да, ты выходишь на сцену, что-то интересное, красивое, искреннее делаешь, получаешь у людей благодарность. Ну, не знаю, может, грубовато скажу, взаимовыгодное сотрудничество получается. То есть и люди получают удовольствие, и артисты рады. И также я к друзьям на концерты какие-то хожу. Там некоторые жалуются: вот, мало народа. Я говорю: слушай, делай для себя. Если все время пытаться на кого-то ориентироваться и ждать от мира, ну ты так можешь всю жизнь прожить и помереть не счастным. Поэтому, не знаю, я вот очень рад и Димке, и ребятам всем благодарен за то, что мы это все дело двигаем, да, и сейчас у нас уже в планах там новые композиции мы стали разбирать уже к следующему альбому. Это в любом случае всегда будет что вспомнить, да, и песни, пластинки, и спасибо тем людям, кто уходит на наш концерт.
0: Давайте послушаем, как раз вот мы поговорили о коллективе, о вашем, и пьеса, которая сейчас прозвучит, называется «Teamwork», командная работа, Максимов Сокуляр Project.

0: композиция Team Walk, командная работа в исполнении Максимов Сокуляр Project. Дмитрий Максимов и Сергей Сокуляр сегодня в студии. Они музыканты этого проекта и осуществили вот эту замечательную музыку. Что касается инструментов, то, Дим, ты играешь на бас-гитаре, Сереж, ты на контрабасе. Ты используешь Dingwall Custom, да, шестиструнку. Ты играешь на контрабасе. А вообще, как сочетаемость этих инструментов, скажем, споры по поводу того, в какой степени должна использовать? И сообщу, что Dingwall Custom — это шестиструнный бас, ну, соответственно, я думаю, что такой контрабас объяснять не надо. Есть ли у вас по поводу этого какое-нибудь легкое музыканское рубилово здесь?
1: Вообще нет. Вообще ни разу даже намека на это не было.
2: Да. Mm-hmm. Ну, во-первых, по поводу сочетаемости, они прекрасно сочетаются. Mm-hmm. Ну и плюс ко всему, мы все-таки музыканты, опытные достаточно. Мы знаем, как сделать так, чтобы это сочеталось. То есть определенный диапазон, определенные ноты, определенные...
0: Нет, я говорю не совсем про то, сочетаемость такую, да, чисто техническую. Нет, а именно творческую. Нет, знаешь,
1: вот здесь... Нет, у нас как-то в этом плане вообще свободно. Угу. То есть я там знаю многих людей, которые там на какой-то джазовой, так сказать, халтуре, да, работе, могут обижаться, что им не дали соло сыграть. Ну, не дали и не играли. Кайфу, это комплименты. И к тому, что мы как-то с Димой очень классно в каких-то вещах там контрабас больше солирует, где-то бас-гитара больше солирует. Мы разные, получается, ну и по манере, да, по своей. Разный тембр, разное все. Как-то нам сразу понравилось именно это сочетание, да, что эти два инструмента, они не борются даже по частотам друг с другом. Потому что Дима уходит выше с определенной эквализацией и так далее. Обработкой мы, естественно, пользуемся. И как-то вообще проблем с этим нету. И по именно времени, по ритму, как-то мы играем вдвоем, у нас уже сразу получается ансамбль. Да. Я это очень ценю.
0: Ну вот надо сказать, что единственное, что меня печалит в этом альбоме, то, что все-таки у нас такой
1: век технических
0: инноваций. Ты знаешь, нет, меня печалило, что его нет, конечно, на физическом носителе. Пока все равно это цифра. Понятно, что лейбл вначале прощупывает, насколько будет востребованность на физическом носителе. Планируете вы все-таки?
2: Ну, если честно, я...
0: Или уже не нужно?
2: Я вот против физического носителя. Mm-hmm. Я считаю, что это абсолютно бесполезно в нашем конкретном случае, потому что у нас пока нет огромной аудитории. Ну вот я приведу пример. У меня был когда-то один проект, который уже давно не существует, и мы выпустили альбом этого проекта еще в 2016 году. И мы сделали тогда тираж на CD, и примерно 70% этого тиража до сих пор валяется у меня в подвале в коробке на даче. То есть уже тогда, 10 лет назад, мы пытались там продавать на концертах, раздавать диски, и все говорили: мы вот с кайфом бы взяли, спасибо, но нам просто негде их слушать. Прошло 10 лет, вот эти вот CD-проигрыватели, мне кажется, ну их совсем уже не осталось. То есть слушать их негде, и как мне
1: не
2: кажется...
1: Остался даже,
2: да, только как некий мерч, то есть как некая...
1: Как визитка такая, как на полочку поставишь.
2: Да, как просто какой-то вот предмет любимого артиста, который вот можно приобрести, ну сувенир, сувенир. У нас на данный момент нету пока такой огромной аудитории, и поэтому выпуск тиража, ну, да, винила, он винил, просто, да, ну, да, откровенно, да, не окупится, к сожалению.
0: Понятно. Хорошо. Еще один вопрос, если о технологиях говорить. Ваша музыка возникает у каждого в голове, и вы в процессе репетиции все это дело дотачиваете, потом идете в студию, записываете? Или идет переброс файлами, идеями? То есть у джазовых музыкантов как это сейчас? Урок?
1: Так, и так, и у так. Что из, многие вещи, да, родились просто в джеме. Угу. Вот на той, да, самой среде. Какие-то вещи Дима, например, делает, какие-то зарисовки в Аблетоне. Какие-то я там сочиняю, да, например, там какой-то ритмический рисунок. Он, например, накидал тему. Или Дима принес тему. Я говорю: слушай, а давай тут бридж придумаем. Раз, он как-то вписывается. То есть по-разному. Какие-то вещи целиком кто-то приносит, какие-то вместе. Сейчас мы хотим попробовать. Мы вот на вдвоем собираемся, чтобы ребят не дергать. Какие-то там новые идеи щупаем. Просто вдвоем спонтанно поджемить, и что-то из этого может получиться. Потому что немножко другое, опять же, слово вайп, да, то самое. Mm-hmm. Другой вайп получается, когда вместе что-то играешь.
2: Ну да, всегда
1: тоже
2: по-разному.
1: Прикольно, да, да.
2: И вот по поводу предыдущего вопроса, есть ли у нас как бы борьба внутренняя, вот в том-то и дело, что мы как-то вот совпали, что мы наоборот друг друга дополняем. То есть вот есть несколько композиций на этом альбоме, которые, например, я придумал какую-то основную идею, Серега ее дополнил, и композиция сложилась. Mm-hmm. Было и наоборот.
1: Да, да.
2: Было по-разному. То есть в этом как раз и кайф совместного творчества.
0: Ну, я думаю, что многих, конечно, заинтересовало, где можно и когда услышать этих чудесных музыкантов. И я прямо заранее, очень сильно заранее даю дату. 17 июня в московском клубе Козлова будет концерт, где Максим Сокуляр Project в полном составе сыграют эту программу.
1: Сцена на Мясницкой.
0: На Чистых прудах. Да, ну я думаю, что если Максим Сокуляр люди наберут в интернете, естественно, точный будет адрес. Угу. Что еще хочу сказать по поводу этого альбома. Конечно, мы слушаем часть этой пластинки, и композиции звучат не полностью, хочу подчеркнуть, потому что, ну, к сожалению, полностью в программу они не влезут, но вы можете на всех площадках цифровых, на основных альбом размещен. Спасибо лейблу Orbit. Соответственно, очень советую послушать альбом целиком. Ну и, наверное, у меня финальный к вам вопрос. Сереж, ты уже сказал, что вы уже продумываете следующий альбом. Приблизительно, что это будет такое? А ты, Дим, дополнишь.
1: Он будет немножко другой. То есть он будет, ну, опять же, говорить о своей музыке, которая еще не доделана, как-то не очень хочется, да. Но по первым нашим общим ощущениям, он будет, может быть, чуть более философский. Ну, короче, тут не хочется прям подробно как-то про это говорить. Не хочется не чтобы создавать интригу, да, а потому что пока сами не знаю. Вот сейчас нам кажется так, но точно будет немножко другой. Угу. Он, мне кажется, в нем будет больше командного именно той самой teamwork, командного творчества. Пока сейчас так получается, потому что мы иногда собираемся просто порепетировать, там пару каких-то идей появилось. Давайте соберемся. Ну, как-то так. То есть это такой следующий, наверное, этап нашего развития.
0: А ты знаешь, Дим, я думаю, что, ну, точнее, подтвердили, опровергли, потому что финальная композиция, которая у нас сейчас прозвучит, она называется «Moscow Jungle», и здесь аллюзия одновременно к стилю джангл, как мне кажется, отголоски вы услышите электронного джангла, и к джунглям. Как угодно можно воспринимать. Вот не означает ли, что финальная композиция с альбома и финальная композиция в нашей сегодняшней программе — это некая заявка на следующий альбом?
2: Ну, может быть, да.
1: Что-то
2: может
1: есть,
2: быть.
1: Да. Она такая многочастная, да.
2: Да.
0: Вот она немножко отличается от общего такого плавного хода всей пластинки. Она побыстрее. Но, тем не менее, когда я выбирал финальную композицию для нашей сегодняшней программы, мне показалось, что она явно имеет отношение к тому, что будет дальше.
2: Я бы сказал, что в новом альбоме у нас будет более, скажем, разноплановое звучание. У нас будет и более роковые, более злые по саунду композиции, и также еще более лаунжевые, чем в первом. То есть будет разброс пошире.
1: И добавятся, возможно, еще краски, помимо наших двух инструментов сольные. Мы тоже об этом думаем. Ну, там, или клавишные какие-то дать штучки.
0: Сергей, Дмитрий, спасибо вам большое. Желаю реализации всех планов. Я, тем не менее, большое. Желаю, и вне зависимости от того, принимаешь ты физический димоноситель или не принимаешь, чтобы, наверное, аудитория расширилась до такого количества людей, чтобы это все вышло, конечно же, на виниловые пластинки. Я не настаиваю на CD, потому что эта музыка должна звучать на хорошей аппаратуре, да, может быть, даже не на самой хорошей аппаратуре, но это настоящее виниловое звучание, как раз которого не хватает. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Будем к этому стремиться.
0: Еще хочу сказать большое спасибо ребятам Кириллу Дьякову и Марии Богайчук. Это выпускающая компания Artbeat. Мария Богайчук — потомственный продюсер. Ее отец Николай Богайчук когда-то придумал создать вот такой маленький джазовый лейбл, который в итоге разросся и стал больше, на котором выходит.
1: Спасибо, что отнеслись, да, с вниманием. И вот Кирилл, прям видно, что как-то мы там общаемся, он заинтересован. Очень приятно, на самом деле, что люди неформально относятся к такой музыке, не самой коммерческой, и прям как будто снимаю шляпу.
0: Ну и в финале у нас прозвучит композиция «Moscow Jungle» Максимов Сокуляр Project с их одноименного альбома. Альбом одноименный проекту Максимов Сокуляр Project. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Театр на радио России представляет.
2: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
1: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
3: Давайте не пойдем на первый урок.
4: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
3: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
1: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
1: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
5: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластин Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
1: «Просто о джазе» в воскресенье в 17.10 по Москве и в 20.10 по времени Омска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
6: Радио России. Театр у микрофона представляет.
7: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
1: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
8: Это очень кстати.
7: Что кстати?
8: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
7: Развешивать плакаты? С грамматическими ошибками.
1: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
7: Лида, идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
9: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
7: Идите, Лида.
9: Лида.
10: Не пойду.
1: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Самары. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.

0: Гражданина, который создан.
1: Дайте нам поесть.
2: Это недобитое вражеское семя?
3: Убить их!
2: Надо вести к хану.
4: Хану! Хану! Хану! Хану! Хану!
5: Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили вы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Алисая на вечные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй! Рябая кровавая старуха! Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское, чтобы имя его забылось вовеки. Ступай, рябая кровавая старуха, сделай так, как я велю.

0: Кэрика Эмесай. Если гору бросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки, двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Возьми их! Унеси их! Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве с чистыми душами и совестью детской, незапятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтоб не знать им людского страдания и самим не причинять муки другим. Возьми их! Унеси их, великий Энесай!
1: Пожалуйста, не надо! Нам страшно!
2: Нам страшно!
0: Обнимитесь, детки, напоследок. Попрощайтесь. Простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хоть и не по своей воле совершу я сейчас это дело, но для вашего блага.
3: Обожди, большая мудрая женщина. Не губи безвинных детей.
4: Обернулась рябая хромая старуха. Глянула. Диву далась. Стоит перед ней олениха, матка Моралья. Да такие глаза у нее большущие. Смотрят с укором и грустью.
0: Кто ты? Почему ты говоришь человечьим языком?
3: Я мать олениха. А заговорила так потому, что иначе ты не поймешь меня, не послушаешься.
0: Чего ты хочешь, мать олениха?
3: Отпусти детей, большая мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.
0: Зачем они тебе?
3: Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.
0: Ты хочешь их выкормить?
3: Да, большая мудрая женщина.
0: Но ты хорошенько подумала, мать олениха. Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.
3: Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят. Я буду им матерью, а они моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?
0: Ох, не скажи, мать олениха. Не знаешь ты людей. Не то что лесных зверей, они друг друга не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтоб ты сама узнала, что правдивы мои слова. Но ведь этих детей люди убьют у тебя. Зачем тебе столько горя?
3: Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая мудрая женщина. Отпусти их. Буду я им верной матерью. Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.
0: Ну что ж, коли так,

0: уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские, пеняй на себя.
1: Спасибо тебе, большая мудрая женщина. Теперь я ваша мать, а вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море Иссык-Куль.
2: Обрадовались мальчик и девочка. Резво побежали за рогатой матерью оленихой. Лето и зиму, весну, лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича:
3: «Олениха похитила детей человеческих! Держи! Лови!
1: Лови! Крепче держитесь, дети мои! Погоня!»
4: Привела, наконец, рогатая мать олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе, дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает, море плещется.
1: Это и есть ваша новая родина. Будете здесь жить, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли. Пусть им сладко будет говорить и петь на родном языке. Живите, как должны жить люди. А я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена.
5: Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.
6: Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой.
1: А рогатая мать олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.
4: Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык-Куль, зашумел, роды наступили у женщины. Мучилась она.
7: Где ты, рогатая мать олениха? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рожает! Приходи скорее, рогатая мать олениха, помоги нам!
5: И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колоколен позванивает. Прибежала рогатая мать олениха. На рогах своих, подцепив задушку, принесла на детскую колыбель.
1: Это бишик для вашего первенца. И будет у вас много детей. 7 сыновей и 7 дочерей.
6: Обрадовались мать и отец. Назвали первенца своего в честь рогатой матери оленихи Бугубаем.
8: Бугубай,
9: Бугубай.
8: Бугубай.
2: Вырос Бугубай. Взял красавицу из племени кипчаков и стал умножаться род Бугу, род рогатой матери оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили рогатую мать олениху бугинцы как святыню. На бугинских юртах над входом вышивался знак «Рога морала». Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич «Бугу! Бугу!» И всегда бугинцы выходили победителями, а в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые моралы, красоте которых завидовали звезды в небе. Никто их не трогал, никто в обиду не давал.
6: Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец. Вот твое небо!
10: Вот твое небо!
6: Вот твоя земля!
10: Вот твоя земля!
6: Вот мы!
10: Вот мы!
6: рожденные от одного с тобой корня, мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно.
8: Надо установить на гробнице отца рога Морала, чтобы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода рогатой матери оленихи. Охотники, ступайте в лес, убейте Морала и принесите его рога.
9: По какому праву убили Морала? Кто посмел поднять руку на потомство рогатой матери оленихи?
8: Морал убит на нашей земле. И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, оно наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайся! Позор! Отхлестать его плетками!
5: С этого и пошло.
6: Великое несчастье свалилось на потомство рогатой матери оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых моралов.
4: Каждый бугинец долгом считал установить на гробницах предков морали и рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших.
2: Стали торговать моральями рогами, стали запасать их впрок.
5: И не стало моралов. Опустели горы.
6: Не услышать морала ни в полночь, ни на рассвете, не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув за спину рога, как перемахивает через пропасть точно птица в полете.
4: Но родились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели морала, только слышали о нем сказки, да видели рога на гробницах.
11: А что сталось с рогатой матерью оленихой?
12: Обиделась она. Крепко обиделась на людей.
6: Говорят, когда моралам совсем не стало житья от
12: пули гончих собак,
6: когда осталось моралов столько,
12: сколько на пальцах нетрудно перечесть,
6: поднялась рогатая мать оленика на самую высокую горную вершину,
12: попрощалась с Сысыкулем и увела последних детей своих за Великий Перевал, в другой край, в другие горы.
5: Когда рогатая мать оленика уходила, сказала она, что никогда не вернется.
12: Никогда больше не вернусь.
13: Ты что, на тот свет хочешь отправить меня?
6: А Раскул и старик Мамун волокли бревно на цепях конной упряжки.
13: А Раскул шел впереди, держа коня под узцы.
9: За ним, позади бревна, поспевал дед Мамун. Ему тоже было нелегко на такой высоте. Задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которую он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды, расшибет насмерть.
13: Ты что, на тот свет хочешь отправить меня?
9: Я ведь и сам могу попасть под бревно. Зачем же кричать-то на меня так, будто я нарочно все делаю?
13: Ишь ты какой! Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь. Кто возьмет твою неродящую дочь? Кому она нужна такая бесплодная, как хлыст шайтана?
9: Ох, трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям.
13: Да такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе. А тебе зарплата идет, какая не есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?
9: Да ладно уж, ладно. К слову сказал. Смотри, смотри. Галки зиму раннюю чуют. Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают.
13: А кто им мешает? Заговариваешься ты что-то, старик. Ишь, на что намекает? Что ж это? Из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи. Как бы не так. Пока что я здесь еще хозяин. Эх, пулемет был. Ну, довольно стоять, пошли. И так из-за тебя не успеваем. Совсем из ума выжил. Возишься с этим брошенным пригулком. каждое утро седлаешь коня, отвозишь мальчишку в школу, потом снова скачешь, привозишь его из школы. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать.
14: Так стыдно ведь перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок.
13: Да ты нашел кого стыдиться? Кто она такая, учительница эта? 5 лет в одном пальто ходит. Настоящие учителя в городе. Школы сплошь из стекла. Учителя в галстуках.
15: Ну, а то в городе.
13: Начальство там какое ездит по улицам, а? А какие машины?
15: Так и хочется остановиться и замереть. Вытянуться, пока она проскользит. Машина эта черная, блестящая, плавная. А они, городские люди, будто и не замечают этих машин. Некогда. Спешат, бегут куда-то. Вот там, в городе, жизнь так жизнь. Туда бы двинуться, там бы где пристроиться. Там умеют уважать человека по должности. Культурные люди. Послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти трижды проклятые. И жену эту пустобрюхую, и старика безмозглого с пащенком этим. Эх, взыграл бы я, как сытый конь на овсе. Заставил бы себя уважать.
16: Раскул Блажанович, разрешите зайти к вам в кабинет?
15: А там и женился бы на городской. А почему бы и нет?
16: Почему бы и нет?
15: Скажем, на артистке какой-нибудь. Красавица, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке. Говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И в кино. А? А она каблучками стучит.
16: Стучит,
15: духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы. А дочку, чтобы на рояле играла. Я бы своих так и воспитал. Папочка, мамочка, хочу то, хочу это. Разве же своему чаду что пожалеешь?
16: Ничего не пожалеешь.
15: Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто я есть. А чем я хуже других? Те, что наверху, лучше меня, что ли? Да такие же люди, как я, просто им повезло, а мне нет. Увильнуло счастье.
14: Наболтал. Подношение получал. Вот, купил. А теперь задыхаюсь, обливаясь потом, проклиная все на свете. Прет эти ворованные бревна по горам. Ох, боком они выходят ему, эти бревна. Да и вообще вся жизнь его боком выходит.
13: Сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти ночью 2 сосновых бревна.
17: Откуда везете лес? И куда?
15: Гостите, помогите, не казните!
13: Пусть подохнет лошадь, пусть расторопный мамун попляшет вокруг бревна и пусть попробует не удержать. Пусть бью старого дурака и все тут!
18: Вы слушали 3-ю часть радиоспектакля «Белый пароход» по одноименной книге Чингиза Айтматова. В спектакле заняты артисты Алексей Блохин, Ирина Латушко, Мария Бурова, Вячеслав Ямбар, Василий Куралев, а также Леон Гориславский и Поля Перегудова. Автор сценария и режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Звукорежиссеры Елена Андреева и Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра. В это же время. Театр «Радио России». Радио России.
19: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
20: Завтра в мире.
21: Здравствуйте, у микрофона Лариса Катышева, и вы слушаете программу «Завтра в мире».
0: Эта программа не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И у нас в студии эксперты, которые очень просто говорят даже о самых сложных вещах. Буквально через пару минут к нам присоединится Александр Горный, сооснователь клуба Share AI, клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта. Но прямо сейчас новости из мира науки и техники. И их представит моя коллега Софья Еркушова.
21: Российские исследователи разработали сенсор для ранней диагностики рака. Он ищет в образцах вещество, которое может накапливаться при ряде онкологических заболеваний. Уровень этого химического маркера важен для диагностики и выбора тактики лечения. Для анализа не нужны дорогие компоненты. Прибор подсвечивает образец, взятый у пациента, и по изменению сигнала на заданной частоте оценивает наличие маркера. Конструкция состоит из золотых наноантенн на кремниевой подложке. В узких зазорах усиливается поле, и по резонансу можно судить о наличии вещества и оценивать его концентрацию. Прототип изготовили и протестировали в лаборатории, и он подтвердил чувствительность к нужному маркеру. Сейчас исследователи дорабатывают схему, чтобы снизить помехи и повысить точность. Завершить новую версию планируют уже в этом году. Немецкие геологи доказали, что микропластик накапливается не только в водоемах и на полях, но и в лесах. И поступает он главным образом из воздуха. По данным ученых, частицы сначала оседают на листьях в верхней части кроны, дальше попадают на землю с дождем и вместе с опадающей листвой. Команда собрала пробы на 4 лесных участках в Германии и проанализировала почву, лесную подстилку, листья и осадки. Максимальные концентрации микропластика нашли в верхнем слое подстилки, где листья только начинают разлагаться. Однако частицы обнаружили и глубже в почве, то есть они могут накапливаться и надолго сохраняться там. Авторы считают, что леса могут быть индикатором загрязнения воздуха микропластиком. Это еще один фактор риска для экосистем, которые и так испытывают нагрузку из-за изменений климата. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем.
0: Вы слушаете программу «Завтра в мире». Это программа о будущем. И у нас в студии Александр Горный, сооснователь клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта, клуба, который называется Share AI. Делись искусственным интеллектом. Александр, здравствуйте.
22: Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Мы с вами встречались год назад, и тогда мы давали прогнозы, как же будет развиваться искусственный интеллект. Вот в тот год звучала такая фраза, она была такая модная. Искусственный интеллект, его появление в нашей жизни сопоставимо с изобретением колеса. Прошел год, сейчас мы уже понимаем. Пятое — это колесо, просто колесо, не колесо вообще. Давайте сначала оценим те прогнозы, которые мы же с вами давали в этой же самой студии год назад. Мы отмечали, что все остальные говорят: «Вау, ну все, жизнь не будет прежней». Все теперь, ничего больше не будет, как, знаете, в фильме «Москва слезам не верит», скоро ничего не будет, одно сплошное телевидение. И вот все вокруг тогда говорили: скоро ничего не будет, один искусственный интеллект. А вы со свойственной вам, Александр, осторожностью говорили: будет, но его тоже будет много. Вот давайте тогда поговорим о ваших ожиданиях, конкретно ваши ожидания оправдались?
22: Мне кажется, что они переоправдались. Но опять не помню, что
0: чувствовали тогда. Да.
22: Но скорость развития потрясает, и мне кажется, что она ускоряется вместо того, чтобы замедляться. Любой сверхоптимистичный, сверхагрессивный прогноз, мне кажется, исполнился и переисполнился за этот год. И мы наблюдаем, как это вот колесо, оно нас просто раздавливает, и возникают сомнения, а будет ли что-то, кроме телевидения.
0: Будет ли что-то, кроме телевидения? Мне тут рассказали страшную историю, что, оказывается, в крупных организациях, которые раньше разыскивали IT-разработчиков, теперь невероятный конкурс, 600 человек на место, потому что вроде как уже и не надо, вроде как всех замещает искусственный интеллект. Я помню, как в этой же самой студии очень уважаемый в мире технологии цифровизации человек, которому мы очень многим обязаны в части цифровизации нашей жизни, Борис Георгиевич Нуралиев, основатель и директор 1С, мне сказал, когда мы обсуждали перспективные профессии. Он говорил: Лариса, вы знаете, бывают ленивые разработчики, бывают более-менее талантливые разработчики, но никогда не бывает невостребованных разработчиков. И я ему верила. А сейчас вон их сколько на рынке, и они не востребованы, потому что ИИ.
22: Ну вот мой личный опыт, одна и та же вакансия, она собирала 7 откликов в 2022 году, и больше 1000 откликов сейчас. Тот же тариф, тот же хедхантер, ну вот ничего не изменилось.
0: То есть 1000 человек обращаются?
22: 1000 человек обращается.
0: Ну а раньше 7.
22: Mm-hmm. Причем раньше эти 7 еще и, ну, такие вот, только что скиллбокс закончили, mm-hmm. И ничего не умеют. А сейчас 1000 большинство...
0: Хорошо образованных. Как же так?
22: Действительно, и инструменты сильно помогают программировать. Не только программировать, но в программировании быстрее всего, яснее всего востребованность уменьшается.
0: Если мы говорим о том, где они точно себя показали, прям вот точно, и где не показали, давайте сначала найдем с того, где точно показали.
22: Все сильно текстовое. Ну, то есть программирование, переводчики, ну, переводчик уже вообще грустно говорить, копирайтинг, всякие СММ, вот, ну, везде, где человек пишет тексты. Какие-то личные помощники. Вот раньше была профессия «найди мне в интернете». Ну, не то, что профессия, занятия у людей.
0: Ну, да. Нужен был специальный человек, которому звонили и говорили. Маша, найди мне срочно.
22: Да. И сейчас, если надо именно найти, а не договориться, ну, все это я делаю лучше, быстрее человека.
0: Точнее или все-таки придумывает, галлюцинирует?
22: Придумывает, галлюцинирует, но придумывает, галлюцинирует меньше, чем человек.
0: Да ладно.
22: Ну, конечно. Но люди же тоже ошибаются. То есть, вот, страшная тайна, что люди достаточно плохо работают. Ну, любой слушатель может вспомнить, как он ставил задачу, и ему делали полную фигню.
0: Так искусственный интеллект тоже периодически делает то же самое, причем так убедительно.
22: Да.
0: Так убедительно. Он придумывает себе целую историю.
22: Да, он ошибается иногда, но ошибается гораздо реже человека.
0: Так, значит, тот, кто ищет дешевые билеты из Москвы в Питер, уже не нужен. Как человек.
22: Раньше не понимал, зачем он нужен. То есть есть какие-то агрегаторы, куда вбиваешь Москва-Питер дату и видишь список. И это ничуть не сложнее, чем написать человеку, чтобы он скопировал, вошел, перепутал дату и выбрал для тебя неправильно. И эта конкретно задача, она хуже решается искусственным интеллектом, потому что надо куда-то зайти, что-то вбить. Ну, решается, но не очень. А если надо узнать, не знаю, сколько стоила какая-то акция в прошлом году, какие акции лучше всего выросли, какие хуже всего выросли, ну, там, сделать вот такое исследование, то, конечно, интеллект лучше человека. Как помощник где угодно. Мне кажется, я это говорил год назад, но оно стало еще больше. Я боюсь, что искусственный интеллект лучше, чем средний терапевт в российской поликлинике. Только не представляйте себе какого-то академика, который лучше всех разбирается в детском здоровье, а представьте себе обычного терапевта, обычного педиатра. Я думаю, что эффективнее поговорить с искусственным интеллектом о том, что у вас болит, чем с этим случайным терапевтом, случайным педиатром.
0: Ну, кроме... Это вы как отец.
22: Это как, и как отец, и как пациент, и, с ногами я так делаю.
0: Ну, появляются уже и опасения. А вдруг он такой быстрый, и нам его не догнать, и нам уже его не догнать, и давайте мы его будем ограничивать. Его еще возможно ограничивать?
22: Нет, конечно. Ну, то есть, если было какое-то мировое правительство, которое бы, значит, весь мир слушался, то можно было бы фантазировать, как оно примет какой-нибудь закон, который что-то там запретит, и будет бороться с какими-то подпольными хакерами. Ну, об этом как-то можно было фантазировать.
0: А вообще, на самом деле, здесь есть какое-то взаимопонимание правительств разных стран о том, как пустить вот это все на самотек или не пустить, или нет, или мнения разделились?
22: Мне кажется, что все понимают, что это, ну, невозможно запретить, потому что нет единого правительства. Возможно только конкурировать, и все стараются как можно быстрее, как можно лучше быть первыми.
0: Но если мы говорим о безусловных лидерах, то это?
22: США и Китай.
0: США и Китай. Что происходит в России? Что мы освоили? Или мы освоили только... Знаете, вот разговариваю так с обычными людьми, которые не связаны с искусственным интеллектом, так как связаны с ним вы, Александр, и они говорят, ну, там рефератик сделать, ну, там что-то вот, статейку поправить. В основном так используют. Как россияне используют искусственный интеллект? Есть ли какая-то статистика, данные, опросы, исследования?
22: Есть какие-то опросы, действительно, ну, подавляющее большинство используют, ну, вот в таком духе. Давайте я рефератик напишу, а давайте я спрошу, значит, как правильно заполнить форму для ГАИ, а давайте я узнаю, чем Северная Америка отличается от Южной.
0: И... То есть это справочная информация?
22: Справочная, да. Такой...
0: Называется «гуглят».
22: Да, гуглят через Алису. Но есть и использование в работе. Понятно, маленькие компании быстрее осваивают, чем большие, потому что трение меньше. То же самое программирование, какая-нибудь поддержка продаж. Вот если есть B2B-продавец, то с какой-то вероятностью он использует CRM, в которой уже есть искусственный интеллект, который ему говорит, куда бежать, кому писать, кому не писать, что делать. Блоги, я думаю, что половина, не половина, но значительная часть уже пишется с существенной поддержкой искусственного интеллекта.
0: А вот чувствуется же. Есть какие-то фразочки, по которым ты точно понимаешь, не человек писал.
22: Ну, фразочки – это какое-то временное явление. Но если они сейчас и есть, то через полгода они пропадут. А, мне кажется, другое. 99% любой деятельности, ну, делается плохо. 99% блогов плохие. И если какой-нибудь плохой блогер перестал писать сам и начал использовать искусственный интеллект, так все только обрадовались. Ну, тексты лучше стали, а не хуже.
0: Но, тем не менее, когда вдруг за тебя начинает жить твой двойник цифровой, ведь как, можно загрузить свою фотографию, там, наговорить что-то своим голосом, и вот как будто видео появляется, и у тебя есть видеоблог, и там есть какой-то контент, вот непонятно, кому это нужно, зачем это.
22: Не, ну люди как-то используют. Давайте представим себе какой-нибудь консервный завод, которому по каким-то причинам все-таки нужна социальная сеть, где он, ну, например, ищет себе сотрудников, он там какой-нибудь конкурирует за рабочую силу в городе, где два консервных завода, и вот они наперегонки пишут в соцсети о том, как они любят своих сотрудников, ну, например. Понятно, что искусственный интеллект сделает это не хуже, чем любой другой человек. И, там, у него будет доступ в какой-нибудь внутренний интернет, он оттуда будет брать все события, а мы сегодня поздравляли, значит, Галину Ивановну, которая 50 лет на предприятии, подарили ей цветы, и там, не знаю, она уже третья представитель своего рода, который работает у нас на предприятии, отмечает 50 лет работы на предприятии. И все это вываливается в канал этого консервного завода. Ну, не нужен же человек для таких постов.
0: Александр, вы учите предпринимателей повышать эффективность бизнеса, используя искусственный интеллект. Вот если мы говорим про администрирование государственное или администрирование бизнеса, то тут чему научились и чему дальше будем учиться?
22: Если именно про администрирование говорить, то мне кажется, тут за год не очень большой прогресс. То есть год назад уже очевидно было, что надо советоваться с ним. То есть любое какое-то решение можно сначала обстучать об искусственный интеллект, а не об сотрудников или об начальстве, если есть какое-то начальство. И это осталось, это и для администрирования, мне кажется, это осталось основным сценарием. Второй сценарий, который появился вот именно для администратора, для руководителя – это то, что многое можно сделать самому, не используя внешнюю рабочую силу. То есть, если ты придумал какой-то новый продукт, то раньше ты, значит, звал какого-то продакт-менеджера, тот звал дизайнера, и через неделю появлялась какая-то страница, которая твое видение переносила в что-то, что можно показать пользователям, там, подрядчикам, кому-то еще. Сейчас мы пишем бренду, который нельзя называть, а он за 5 минут делает тебе такую страничку. Ты никого не позвал, сразу все получил, и показываешь это там потенциальным клиентам, потенциальным заказчикам, кому-то хотел показать. Сэкономил неделю, сэкономил 2 людей, которые были между тобой результатом. И такое достаточно часто нужно. То есть вот какие-то мелкие задачи теперь ты можешь делать сам.
0: Что делать этим сэкономленным людям?
22: Это прям беда, не знаю, никто не знает. Ну, то есть, есть какие-то сказки, которые рассказываются, что, а пусть они сейчас станут предпринимателями, а пусть там с ними еще что-то случится, но мы, кстати, начали 1000 резюме на одну вакансию.
0: 1000 резюме на одну вакансию в той профессии, которая когда-то считалась, ну, бездонной бочкой, просто черной дырой, то, что могло впитать в себя все живое. И мы говорили, что нам не хватает. Вы помните, как долго мы обсуждали, нам же не хватает разработчиков, срочно, больше всех.
22: Я вам могу 1000 найти, у меня еще есть.
0: Еще есть. А теперь 1000 резюме. Это проблема.
22: Это, мне кажется, еще даже не начало проблемы. Ну, то есть через год будет хуже, через 2 года будет еще хуже.
0: Хорошо, как вы видите вот это развитие через год и через 2? Вот куда этот ручеёк сейчас протекает?
22: Мне кажется, что сейчас мы, ну, как бы на радио обсуждаем, на специализированном радио обсуждаем, что вот есть 1000 резюме, есть какая-то проблема, а это предмет для обсуждения, зрителям интересно это послушать. Через год, мне кажется, это будет, ну, уже очевидным, и не будет никаких сомнений в том, что кризис есть на рынке такого беловоротничкового труда, и что что-то надо делать. Мне кажется, что за год, ну, ничего не придумают, что делать, Но существование проблемы за год станет бесспорным.
0: Как с ним ужиться, с искусственным интеллектом? Можно ли с ним как-то вот разойтись бортами или подружиться, или заключить пакт о ненападении?
22: В рамках человечества я надеюсь, что можно. Я не представляю себе как, но надеюсь, что как-то проскочим. Ну,
0: а вот для каждого отдельного индивида?
22: Для каждого отдельного индивида, мне кажется, верна пословица про то, что если вы вдвоем убегаете от медведя, не нужно бежать быстрее медведя, нужно бежать быстрее соседа. Искусственный интеллект сожрет всех, но по очереди. Если ты будешь самым лучшим в своей профессии, то тебя он сожрет позже всех.
0: Вторым.
22: Надо стараться быть в лучших. В том числе, кстати, использовать искусственный интеллект. Но в биологических профессиях это норма, стандарт.
0: Как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект начинает преподавать в школе? Достаточно ли дети готовы ментально к тому, чтобы использовать именно эти инструменты, или велик соблазн попросить сделать за меня домашку по геометрии?
22: Ну, опять же, искусственный интеллект ошибается, делает домашки по геометрии, у него есть очень много проблем. Но опять, давайте вспомним обычного среднего учителя в моногороде, не самого лучшего из какой-то элитной гимназии, а обычного среднего. И этот учитель, он хуже, чем искусственный интеллект. Он какие-то совсем страшные вещи может сделать, которые искусственный интеллект не делает.
0: Но я говорю не о том, что он будет обучать детей. Я говорю о том, что детей обучают или не обучают использованию искусственного интеллекта. И велик соблазн не у соседа списать. А что тут списывать у соседа? Или маму просить, чтобы она проверила заранее там твои ошибки, когда вот...
22: Смотри, калькулятор. Вот детей учили считать всю жизнь. Появился калькулятор. Там многие примеры, которые ребенок должен сделать сам, он может списать у калькулятора. А проблема ли, что у детей появились калькуляторы? Нет.
0: В определенной степени проблема, потому что дети разучились считать в уме, и, соответственно, какие-то когнитивные функции утеряны.
22: Наверное, да, но все равно. То есть, да, я в детстве умел умножать трехзначное на четырехзначное. Сейчас я, наверное, на трехзначное, на двузначное, это, наверное, мой максимум. Одну или две цифры я точно потерял, но черт бы с ним. Я не создан для того, чтобы перемножать трехзначные числа на четырехзначные. Есть более интересные занятия. Если какая-то штука уже существует, то беспокоиться о том, что люди разучатся ее делать, я позитивно отношусь к тому, что мы разучимся делать какие-то вещи. Я очень переживаю о том, что мы не найдем тех вещей, которые он не умеет. Прекрасно отдать ему перемножение, прекрасно отдать ему программирование. Каждую штуку отдельно отдать ему просто прекрасно. Но я пока не очень понимаю, что останется.
0: Вот если мы говорим про 26-й год, мы приближаемся к середине, как это ни удивительно, к середине 26-го года. Было-стало 23-й год, 26-й год. Искусственный интеллект, тот же самый чат GPT. Как он эволюционировал?
22: Я думаю, что в практическом смысле исчезло понятие галлюцинаций. То есть мы все про них еще говорим, но это до нуля их никогда не опустят. Но если в 2023 году это была серьезная проблема и серьезный блокер, то сейчас он галлюцинирует реже, чем обычный человек. Он просто стал умнее. Тут трудно как-то измерить, но какие-то задачи там. Недавно было доказано несколько математических теорем, то, что было немыслимо в 2023 году. Появились реальные применения, типа программирования. То есть в 2023 году, чтобы он начал программировать, все равно нужен был посредник. То есть программист как-то его мог использовать, как-то оно помогало, но программист был нужен. Сейчас он программирует сам от начала до конца. Есть примеры вообще полностью с нуля написанных продуктов без использования человека. С 2023 года стали нормально работать картинки, и понимание картинок, и рисование картинок. Почти появилось рабочее видео, в каком смысле его уже можно назвать рабочим, в каком смысле нет, в сравнении с 23-м годом небо и земля. Того же качества не было, но то качество, которое было, подешевело, я думаю, раз в 100 или, может быть, в 1000. Прям непредставимо дешевле стали модели, которые работают на качестве модели 23-го года.
0: И если бы сравнить скорость, с которой развивается среднестатистический человек, со скоростью, с которой развивается... искусственный интеллект, то это...
22: Такой скорости не было даже в айтишечке. То есть даже там какой-нибудь интернет, соцсети, все они росли медленнее.
0: Ты хочешь сказать, что все-таки колесо сопоставимо с колесом?
22: Я бы очень этого не хотел, но мне кажется, ну, конец цивилизации возможен. То есть это, ну, прям...
0: Ну, мы бы этого не хотели.
22: Мы бы этого крайне не хотели, да.
0: Надеемся, что эти прогнозы наши вообще не оправдаются. Спасибо большое. Александр Горный, сооснователь клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта ShareAI, был сегодня в программе «Завтра в мире». Говорили мы о том, как развивается искусственный интеллект, насколько наши предположения оправдываются. Спасибо большое.
22: Спасибо.
0: Ну что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго. До встречи.
1: В центре внимания специальная военная операция.
3: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
23: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
24: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
25: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
26: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
25: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
27: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
25: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
28: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 3 крылатые ракеты, 5 авиабомб и 285 беспилотников. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным

0: сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье, Екатериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, 5 управляемых авиабомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в военном ведомстве. Президент Владимир Путин прибыл в Астану с госвизитом. Он продлится 3 дня. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. Вице-президент Кубы, которая находится в энергетической блокаде, устроенной Соединенными Штатами, Сальвадор Вальдес Меса, также прибыл в столицу Казахстана для участия в Евразийском экономическом форуме. ЕАЭС – это международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус наблюдателя предоставлен Ирану, Кубе, Молдове и Узбекистану. Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал Вестям о том, что членство в ЕАЭС принесло Армении очень много дивидендов. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане, сообщил Песков. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
2: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает Армения, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ, это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет, это мне тоже нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается покидать ЕАЭС. По его словам, подобные звучащие заявления безосновательные. После парламентских выборов 7 июня он возобновит работу в ЕАЭС, уточнил Пашинян, и заявил, что после переизбрания на июньских парламентских выборах инициирует принятие новой конституции Армении. Технологические процессы по строительству АЭС «Бушер» в Иране, несмотря на вывоз оттуда персонала «Росатома» из-за атак США и Израиля, идут вперед. Продолжается изготовление оборудования, об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он также сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер». По его словам, к сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок и происходят удары по иранской территории. Лихачев отметил, что о ситуации доложено главе государства, который подтвердил правильность этого решения. Лихачев также подчеркнул, что мужество иранского персонала, который продолжает работу на первом блоке и вносит значительный вклад в экономику Исламской Республики, которая испытывает сейчас внешнее давление. Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в американские выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории страны. Президент США отметил, что директора нацразведки Тулси Габбард удалось вскрыть горы улик, доказывающих сфабрикованность этого заговора. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США в апреле 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Российский космонавт Сергей Куцверчков вышел в открытый космос в среду вместе с другим российским

0: Космонавтом Сергеем Микаевым они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнце Терагерц» по изучению солнечных вспышек, после чего переместились на модуль «Наука», где идет работа с оборудованием эксперимента «Экран-М» по выращиванию полупроводниковых кристаллов. Затем им предстоит снять с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями и семенами, которые пробыли в открытом космосе почти 5 лет. Аномальная жара в Европе вызвана активным использованием на планете ископаемых энергоносителей, заявил исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. Подробнее об этом мы расскажем уже в следующем выпуске. Новую оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в среду стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16, обыграв аргентинцев. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. За выход в 1/8 финала Рублев сыграет с Нуно Боржишем, а Хачанов с Еспером Де Йонгом. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что клуб полностью доверяет главному тренеру Хуану Карлосу Карседо. «Мы ни секунды не сомневались в правильности нашего выбора. А Хуан Карлос еще на сборах показал, что он тот самый тренер, который нужен клубу и этой команде. Он понимает, что такое «Спартак», работал здесь, и мы будем двигаться с ним и дальше», — отметил Некрасов в интервью «Спортэкспрессу». Александр Старожук стал новым главным тренером московского «Торпедо». Соглашение подписано на 2 года. «Это большая честь и ответственность возглавить клуб с такой армией болельщиков. Хочется создать здесь что-то уникальное, и к этому мы будем стремиться», — отметил Старожук. Смешанное единоборство. Стало известно, когда 2 топовых российских бойца UFC проведут свои следующие поединки. Чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев должен подраться в августе, а первый номер рейтинга в полулегком весе Мавсар Евлоев заявил о том, что вернется в конце лета. Ожидается, что Евлоев сразится за чемпионский пояс с Александром Волконовски, а Махачев будет отстаивать свой пояс в бою с одним из следующей четверки – Гарри Пратес Моралес Усман. Российский велогонщик Александр Власов занял 4-е место на 17-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В общем зачете Власов поднялся на 22-ю позицию. Его отставание от лидера Йонаса Вингегора 39 минут 51 секунда. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров ОБС во Владивостоке, 28 мая днем до плюс 15 градусов, облачные сильные дожди. В Челябинске плюс 17-19, небольшой дождь и также облачно. В Красноярске без осадков до плюс 25. В Петрозаводске прохладно, всего 4-6 градусов, облачно, кратковременный дождь, местами с мокрым снегом. В Оренбурге до 18 тепла и кратковременные осадки. В Нижнем Новгороде до плюс 10, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону тоже дожди до плюс 20 градусов. В Сочи воздух прогреется до плюс 24 и без осадков. В Москве сегодня кратковременные дожди до плюс 10.

0: Радио России. Культура.
1: Культбригада. Слово, смысл, литература.
2: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Я с огромным удовольствием представлю сейчас нашего автора. Давненько она уже не была у нас. Вы помните, когда мы прощаемся с автором, мы говорим, приходите со следующей книгой, чему мы всегда несказанно рады. Так вот, Ольга была с последней книгой, если память мне не изменяет, 2 года назад, и сегодня она снова у нас. Ольга Погодина-Кузьмина. Ольга, здравствуй, дорогой человек.
3: Добрый день всем. Добрый день, Вячеслав.
2: Сегодня будем говорить с Ольгой, отталкиваясь от текстов ее новой книги «Олимпийская башня», которую я с огромным волнением брал в руки, потому что каждый раз Ольга какие-то делает открытия для меня лично, и в этот раз не обманулся. Опять было открытие, как художественное, так и событийное. Я, к стыду своему, практически ничего не знал про первую Олимпиаду послевоенную в Хельсинки и был до некоторой степени удивлен теми событиями, которые проходили в этой книге. Но прежде чем мы приступим непосредственно к книге, а, как вы знаете, в программе «Культбригада» мы зачитываем какие-то отрывки, потом, отталкиваясь от этих отрывков, говорим, я хотел бы вас, дорогие радиослушатели, познакомить с Ольгой, насколько это возможно. Ну, для того, чтобы познакомиться со всем творчеством Ольги, нам не хватило бы и 10 «Культбригад», но, тем не менее, какие-то вещи озвучить я бы хотел. Ольга, расскажи мне, пожалуйста, как ты пришла в литературу? Когда это состоялось? Все-таки интересный момент, когда человек решает, что он писатель. Вот идет по улице, вдруг раз, он говорит себе, я писатель. Хватает ручку или компьютер, начинает писать, и с этого момента его жизнь превращается в какой-то ад.
3: Ну, нет, жизнь не превращается в ад. Я по образованию театральный критик. Я окончила Санкт-Петербургскую театральную академию, ГИТ, назывался раньше этот институт. И, в общем-то, занималась театром, занималась журналистикой, писала критические статьи, ходила в театр. И вот в какой-то момент походы в театр и чтение драматургии меня так переполнили, что я решила написать пьесу. Свою первую пьесу я отправила на конкурс «Новая драма», и там получила премию за эту пьесу. И, в общем-то, с этого момента и начинается моя писательская жизнь. Потом я начала писать пьесы, сценарии, книги. И иногда из сценариев получаются книги, романы, иногда наоборот, по книге ставится какой-то фильм или спектакль. Поэтому вот я работаю в нескольких таких пространствах, водах, скажем так, нашей литературы, и в драматургии, в сценарном деле, и в прозе. Это интересное, увлекательное занятие, а совсем не ад, о котором говорят многие коллеги.
2: Скажи, пожалуйста, вот среди всех этих ипостасей, если тебя представлять, драматург, сценарист, писатель, что нужно ставить на первое место все-таки? По хронологически получается, что ты все-таки сначала драматург, потом сценарист, а потом уже где-то там в конце писатель. Хотя для меня в мою жизнь ты вошла именно как писатель сначала, потом уже сценарист и потом уже драматург. А себя как ты идентифицируешь?
3: Ну, мне кажется, все-таки понятие писатель включает вот все, потому что и поэт-писатель, и драматург-писатель, поэтому это такое более обобщенное название. Но вот если говорить о прозе, прозаик, мне кажется, проза и драматургия, они как-то очень, живут вот вместе. Это похожие очень жанры. Вот в отличие от поэзии, я не поэт, стихов не пишу, и очень с большим пиететом.
2: Пока не пишу. Никогда не говори никогда.
3: Ну, нет, это уже... Я просто понимаю для себя, что вот та поэзия большая, интересная, мощная, которую создают наши коллеги, многие из них, это нужно иметь такое особое мышление, особое отношение к миру, к жизни, и это все-таки не совсем мое. Я, наверное, слишком рациональный человек, вот, и мне больше нравится вот именно рассказывать истории. В общем-то, для меня проза – это такая отдушина в жизни драматурга и сценариста, потому что сценарист работает всегда в команде, ему нужно учитывать пожелания продюсеров, режиссера, артистов. И это такая работа непростая, там, финансирование, бюджеты. А в прозе ты можешь, в общем, сесть наедине с компьютером и написать все, что в голову тебе придет. Поэтому это очень такая приятная разгрузка, скажем, между сценариями, между такими большими кинопроектами, я обязательно беру паузу для того, чтобы реализоваться вот в какой-то книге, в каком-то творческом таком вот уединении. Это всегда здорово.
2: То есть я могу сказать с некоторой долей уверенности, что ты отдыхаешь за писательским трудом от драматургии сценарного напряжения.
3: Ну, что-то в этом роде.
2: Интересно. Дорогие друзья, вы видите, как некоторые писатели, которые приходят к нам сюда, рассказывают нам о том, как выматывает их литература, как требуется после каждой книги отдых, как это эмоционально выжимает человека. А есть, как Ольга, которая у нас сегодня здесь в гостях, еще раз напоминаю, Ольга Погодина-Кузьмина с книгой «Олимпийская башня» здесь, которая говорит, что «А я, когда пишу прозу, я отдыхаю». Вот, дорогие друзья, если вы еще не пробовали отдыхать с прозой, попробуйте, и не обязательно читать, можно даже и написать. Но я не думаю, что получится с первого же захода, дорогие друзья, как у Ольги Погодиной-Кузьминой, каждая книга, которая для меня, как я уже сказал, открытие и отдельная радость. Но попытайтесь, может быть, может быть. Кстати, Ольга, про попытки. Скажи, пожалуйста, а у тебя в семье есть творческие люди, может быть, даже писатели? Как вот к этому внутренне ты подошла, к тому, что писать это твое? Может быть, смотрела на кого-то?
3: Ну, вообще у меня семья самая обыкновенная была. Мама преподаватель музыки, папа строитель, и он работал на больших, ну, таких строительных проектах в советское время. И в шахтах занимались, там тоже шахтостроение. Вообще семья такая шахтерская, дедушки тоже работали в этой сфере. Вот, но у меня есть прадедушка Михаил Кузьмин, он внучатый такой прадедушка. Скажем так, моя бабушка была дочерью его брата. То есть он вот такой мне отчасти родственник. Это известный поэт и драматург, тоже прозаик. Замечательный автор «Серебряного века». Достойный, в общем-то, человек. И, наверное, вот когда я узнала о том, что в нашей семье есть такой автор, может быть, отчасти это меня вдохновило на то, чтобы заняться творчеством. И я отчасти собираю его наследие, иногда бываю на чтениях кузьминских, что-то рассказываю. Ну, так как в моей семье не так много сохранилось о нем свидетельства, книги только какие-то и там отдельные истории, то это скорее для меня вот такой вдохновляющий момент иногда. Вот у меня даже одно время рядом с компьютером стояло в рамочке одно из его стихотворений. И там было о том, что писательство – это труд. Это труд. Он пусть и такой вдохновенный, пусть и в нем есть творческая составляющая, но прежде всего это вот такой простой, ежедневный и, ну, надеюсь, полезный труд. Потому что я в своих книгах стараюсь не только творчески самовыражаться, это уж так, как получится, а рассказывать людям о каких-то забытых страницах истории, забытых людях, о которых нужно напомнить, о том, что происходило с нашей страной, с нашей историей. Потому что я считаю, что пока исторический эпизод или какое-то событие не описано в художественной литературе, в прозе, в стихах, не снято кино по этому сюжету, оно как бы вроде и не было, вроде и не состоялось. Потому что для человеческого восприятия необходимо вот это осмысление через художественный образ. Я вот в этом убеждена.
2: Скажи, пожалуйста, слово «труд» прозвучало. Труд, насколько это систематизированный труд для тебя? Ну, я имею в виду, а вот у нас здесь приходящие писатели, ну, иногда прям вот в какие-то крайности, да, кто-то говорит, я встаю в 5 часов утра, что бы ни случилось, болею я, у меня какие-то дела, день рождения или Новый год, это неважно, я в 6 уже за столом позавтракал, сделал зарядку, умылся, помрился, и я работаю, не вставая до какого-то времени, потом перечитываю, потом и так далее. И так каждый день. И я это делаю преднамеренно, понимая то, что это труд и это моя обязанность. А есть наоборот, которые говорят, а я встал, да, что-то пошел, сделал, куда-то ушел, с кем-то пообщался туда-сюда. И вдруг бац, вдохновение, я как прыгнул к столу и сразу несколько глав как накатал. А потом жду опять вдохновения, когда придет. Вот хожу из угла в угол, потягиваю чаек, о чем-то думаю, сижу в телефоне. Может быть, и танчики гоняю. Был и такой случай в моей практике, когда писатель сказал, что я в промежутках между написаниями глав играю в танчики. Я долго хохотал, но, тем не менее, этот факт в истории литературы зафиксирован. У тебя как?
3: Я в шахматы играю для разгрузки с разными онлайн-партнерами. А, кстати, Лев Толстой раскладывал пасьянс. Вот он сидел, попишет «Войну и мир», а потом вот раскладывал карточный пасьянс у себя в кабинете. Нет, конечно, да, какая-то разгрузка мозгу нужна, безусловно, между главами. Но я работаю, в общем-то, много, довольно напряженно. Но вопрос ведь в том, что писатель, он работает всегда. Не только когда он сидит за компьютером или за письменным столом. Он ходит где-то, общается с людьми, там, болтает. Но он все время работает, потому что в голове все равно идет этот процесс обдумывания какой-то вещи. Или ты наблюдаешь за происходящим, какую-то деталь ты подсмотрел, вот что-то ты вдруг осознал. И иногда на ходу придумываются отличные, просто отличные какие-то ходы, эпизоды, сюжетные. Ты куда-то просто идешь по своим делам, едешь там в метро, и вдруг ты вот что-то придумал, и потом ты возвращаешься, это пишешь. Просто нужно приучаться держать в голове большой объем такой вот информации. Вот это самое сложное, пожалуй. Но когда ты привыкаешь это делать со временем, то, в общем, все становится проще. И тогда вот, да, работа писательская превращается отчасти в такой творческий отдых, когда ты что-то пишешь, ну, классное тебе самому нравится это. Вот. А так ты ходил, думал, обдумывал это все, разговаривал с людьми, а у тебя все равно это обдумывалось. Просто ты уже потом пришел домой, сел и записал.
2: Дорогие друзья, Ольга Погодина-Кузьмина сегодня у меня в гостях с книгой «Олимпийская башня». Уже несколько раз я произнес это название, а книги так мы пока еще не развернулись. Так вот, мы сейчас делаем разворот к этому тексту, и я прочитаю первый отрывок, который я приготовил сегодня для нас. «После дождя выглянуло солнце, осветило мокрую листву. Москва нарядная, мирная, сытая. 1952 год. А будто и не было той страшной войны. Карточки отменили, открылись новые рынки, столовые, даже рестораны. Пенсионеры играют в шахматы на скамеечке. Сладка продают мороженое. Вафельные брикеты в пергаментной бумаге. Гуляют женщины с колясками. Взявшись за руки парами, идут щебечут школьники, не знавшие ни голода, ни бомбежек, ни страха. Даст Бог, и знать не будут». Скажи, пожалуйста, Ольга, почему именно это время в истории 20 века было выбрано для твоей книги «Олимпийская башня»? Почему именно оно?
3: Я вообще люблю это время. Я описала его в романе «Уран». Мне кажется, что этот послевоенный период, он несколько вот в нашей истории так замылен, о нем мало известно, а там мы сделали такой удивительный рывок индустриальный, человеческий. Действительно, после страшной войны это вот быстрое восстановление страны из руин и людей, в общем-то, из руин, потому что война, она и психологически очень, ну, разрушает человека, остается для него шрамом таким навечно, даже если он не только участвовал в боевых действиях, а там пережил оккупацию как часть нашей страны, или там работал в тылу на износ, это тоже огромный труд, там блокадный Ленинград, конечно, мы понимаем эту трагедию. И вот мне кажется, что 50-е годы, они были каким-то очень важным и светлым временем, которое, может быть, в котором мы упустили какие-то возможности. Там произошла какая-то развилка, когда мы вот именно вот в этот период вот вдруг свернули куда-то вот с этой дороги такой вот, дороги победителей, дороги вот великих таких вот великанов, богатырей, которые поднимали на своих плечах эту страну. И вот что-то произошло, потому что 60-е, при всем их такой внешней привлекательности, и, ну, такие модные становятся эти годы, 60-е, эстетские, они вот здесь, вот, мне кажется, и произошел этот поворот от человека такого, человека труда, от человека идеи, человека цели к человеку-потребителю. И вот тут-то все и стало, вот этот советский проект наш такой большой, великий, стал, ну, вот трещины стали появляться вот в этой...
2: Пробуксовывать.
3: Да-да-да. И вот поэтому, мне кажется, это время, его очень важно проанализировать. Я совершенно не там, ну, не, как это, ресентимент сейчас называется. То есть вот я по поводу Советского Союза, у меня очень трезвое отношение. Застала это время, жила в нем, я понимаю, сколько там было всего. И драматичного, трагического, и ошибок, и всего прочего, и лицемерия, конечно, вот, которое мы в позднем уже Советском Союзе застали, оно как раз и было, наверное, самым таким вот фактором серьезным для деградации самого вот строя советского. Но мне кажется, нам важно изучать это время, изучать те ошибки, которые мы сделали, изучать великое, отдавать должное великим нашим предкам, потому что, ну, они столько совершили подвигов и столько всего оставили нам. Даже вот, ну, просто подумать, электрификация всей страны – это же гигантская работа, которая, ну, надолго такой запас дала прочности вот всей этой системе. И вот мы видим, как она...
2: Да до сих пор, что ж там говорить?
3: Ой, бьют и не разобьют.
2: Основные построенные во время ГУЛРО объекты являются генерирующими объектами до сих пор. Что ж там говорить, это все так оно и есть.
3: Да.
2: Я с тобой согласен. Для меня тоже вот это время очень интересно, потому что, во-первых, 50-е годы уже прошло 5 лет с окончания войны, я имею в виду на начало, а заканчивается 50 уже 15 лет. То есть вот это десятилетие, оно очень разнообразно. Там, конечно, и смерть Сталина, там и начало, когда еще до смерти Сталина люди видели социализм как уже вот на вытянутую руку. Вот еще чуть-чуть, и мы дотянемся. Ведь надо не забывать, что в то время такая волна удешевления продуктов, во-первых, и промышленных, и производственных, увеличение срока отпусков.
3: Разных увеличение... социальных, да, благ.
2: Да, декретные отпуск, да. и так далее. Растут зарплаты, есть возможность заниматься, в том числе, как сейчас говорят, своим бизнесом, а тогда это несколько по-другому называлось, кооперативное предпринимательство, тоже присутствовало. То есть люди видели вокруг только положительное впереди. И у тебя хорошо написано, уже росло поколение, не знавшее голода, бомбежек и страха. И это тоже 50-е, это дети, рожденные после войны. Вот тебе написано, даст Бог, и знать войны не будут. Но вот, к сожалению, дети, родившиеся тогда, узнали войну уже в конце своей жизни. Я имею в виду то, что происходит сейчас. Ну, мы к этому, конечно же, вернемся, дорогие друзья. Я еще раз напоминаю, Ольга Погодина-Кузьмина сегодня в гостях программы «Культбригада» с ее книгой «Олимпийская башня». И книга посвящена Олимпиаде в Хельсинки, где Россия присутствует сразу после войны. И там происходит очень интересно. Мы традиционно, Оль, здесь не рассказываем в программе «Культбригада» сюжет, чтобы сподвигнуть людей на чтение этой книги, тех, кто услышит, потому что книга заслуживает этого. Ну, к ней и возвращаемся. В соревнованиях победителем выходит тот, кто не утратил самообладание и хладнокровно отработал цель. Впрочем, холодная голова требуется не только в спорте, в любой жизненной ситуации, да на той же войне. Вот интересно, у тебя несколько раз в книге проводится такая достаточно отчетливая параллель между спортом и войной. То ли спорт продолжение войны, то ли война продолжение спорта. Не случайно?
3: Да нет, конечно, не случайно. Даже если мы просто возьмем, как родился спорт и Олимпийские игры, Олимпийское движение, это попытка вот эту энергию соперничества, состязательности перевести в какое-то такое мирное русло. Древние греки ее предпринимают, организуют спортивные соревнования, они становятся такой важной частью жизни, общественной. Победители олимпийских соревнований награждались, это были уважаемые люди, они становились там почетными гражданами того или иного города, им воздвигали памятники. Поэтому спорт, вот он изначально был такой отчасти альтернативой, мирной альтернативой, заменой войны. Ну а сегодня мы видим, да и весь 20 век, когда возобновляется олимпийское движение, благодаря Пьеру де Кубертену, возобновляется и политическая составляющая спорта, безусловно, очень сильная, очень мощная. Спорт не становится заменой войны, ну, какой-то отчасти выплеск общественной агрессии, конечно, происходит на всех этих играх массовых, там, футбол, хоккей, вот, но в общем-то, если говорить международным, на международной арене спорт, конечно, не становится заменой войны, но он становится такой немного альтернативной политической войной. И это тоже, конечно, интересно. Это интересная составляющая. Не случайно Россию пытаются вычеркнуть из мирового спорта разными способами. Там какие-то сначала скандалы с допингами, потом какие-то организационные, потом совсем запретили участие России вот после начала специальной военной операции. Это тоже такая важная составляющая, потому что, да, в спорте много политики. И много политики в нем было и в 1952 году, когда впервые команда СССР принимает участие в Олимпийских играх. В городе Хельсинки это были летние Олимпийские игры. До этого Советский Союз, ну, по разным причинам, тоже был заблокирован сначала. Были санкции, как мы знаем, после Октябрьской революции на страну наложены. Потом постепенно стали признавать Советский Союз, но все равно считалось, что Олимпийские игры – это такое западное развлечения западного общества, и у нас вот должен быть свой советский спорт. Но здесь Сталин принимает решение, что все-таки по итогам мировой войны мы страна-победитель, мы страна, которая диктует политические условия на большом пространстве карты мира, и мы должны принять участие в этих Олимпийских играх. Это тоже было политическое решение. И это был очень успешный такой дебют, очень успешный для наших спортсменов, большинство из которых были или участниками войны, или даже узниками концлагерей нацистских, немало их было в нашей сборной. И вот эти израненные в голоде и под бомбежками выросшие спортсмены завоевывают, ну, вот фактически второе место.
2: Ну, практически весь пьедестал, да.
3: Да, весь пьедестал, да, только США.
2: А самое интересное, что ведь некоторые с ними, прости, что я перебиваю тебя, вот я когда читал твою книгу, мне пришла эта мысль в голову, и ты, кстати, подвела к этой мысли, и потом озвучила ее на страницах книги, ведь некоторые из них воевали непосредственно с финнами на тех же рубежах. То есть с той стороны были фактически, они приехали в ту страну, которая воевала против них, и они это осознавали. И не только они сознавали, но и финны это сознавали. И вот как раз у меня, кстати, сейчас отрывочек открыт, я его хочу сейчас зачитать. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Ольга Погодина-Кузьмина с книгой «Олимпийская башня» сегодня здесь, у меня Вячеслава Коновалова в программе «Культбригада». Я все думаю, как же вы к ним поедете-то, Алеш, к этим финнам? После всего вот этого, всего, блокады, налетов, сожженных городов, смерти, как это можно простить? Нестеров для себя давно нашел ответ и сказал: простить нельзя, а жить дальше нужно. Скажи мне, пожалуйста, ситуация прощения и мирного проживания. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, ты прекрасно сказал, что спорт – это политика, это продолжение политики, а иногда и ее замена. А вот то, что мы сейчас видим, ситуация прощения, ситуация мирного проживания, возвращаясь к отрывку, опять же, который зачитал сейчас, она ведь так заканчивается ведь у нас на глазах. И глядя на то, как они сейчас реагируют на нас, что они говорят и что они пишут, получается, никто ничего не забыл.
3: Ну, это история человечества, история войн, история разделов, разделов территорий, разделов этносов, наций. Это было всегда, наверное, это вот в нашей природе. Удивительным образом, наверное, эти 27 миллионов жизней, отданные нашими предками, нашими близкими, вот за это мирное небо, вот они, наверное, и купили эти 80 лет, там, ну, меньше даже, мирной жизни для половины Европы, скажем так, и для нашей страны, безусловно. Но когда ушли вот эти богатыри, эти святые наши, да, потому что война – это еще и пантеон святых, которые пожертвовали собой, своей кровью, своей жизнью ради этого будущего. Вот когда ушли эти люди, причем ушли, наверное, со всех фронтов, да, и наши ветераны, и те, кто с ними воевал, с другой стороны, немецкие участники войны, финские. Вот когда это поколение ушло уже совсем, уже остались, ну, десятки, сотни, может быть, этих людей в каждой стране, кто видел войну, кто в ней участвовал, наверное, вот тут и исчерпался этот ресурс, и заново нужно этот мир возвращать. А возвращается он только вот так вот, наверное, да, когда мы показываем силу, когда мы можем дать в зубы хорошенько, и когда понимают, что к нам лучше не лезть. Как только мы начинаем дружить, договариваться, бороться за мир.
2: Улыбаться.
3: Да, хорошо, если за мир борются, знаете, ветераны, вот вроде Леонида Ильича Брежнева, который знал, что это такое, или там даже и Хрущев, который вводит там ракеты на Кубу и, в общем-то, показывает, что вот есть какие-то границы. А когда уже это начинается, сплошная торговля, сплошные какие-то гешефты, барыши, навары, вот тут-то как бы разрушается та самая основа, тот самый вот фундамент мира, на котором этот мир стоял, и он начинает давать трещины. Это процессы, боюсь, вот, ну, присущие человечеству. Они страшные, конечно, и это не просто какие-то эксцессы. Ну, а то, что нацизм возрождается вот в этих самых технологичных и бесчеловечных формах, которые он обретает в 20 веке, ну, это тоже, наверное, закономерность этого капиталистического, постиндустриального, технологического общества. То, что уничтожение людей становится, ну, не просто какой-то военной необходимостью, а вот целью таких вот технологий. Оно становится, оно же у немцев тоже было очень технологичным. Они там столько всего изобретали. Все эти газовые камеры, все эти перевозные душегубки, там, эти крематории. Там. Сама технология даже вот была очень откатана. Уничтожение людей там, в трудовых лагерях, в концлагерях. Она была вот просто, ну, техзадание, что называется, да, вот на производстве оно есть, а здесь было...
2: Вот... Чудовищно, да, вот скажи, абсолютно чудовищно об этом говорить, да, вот мы сейчас говорим спокойными голосами, не истерим и не впадаем в какое-то состояние агрессии, просто фиксируем факт в историческом пространстве. Было время, когда люди давали техзадания другим людям на построение газовых камер для как можно большего и быстрейшего уничтожения человека. Вот если вдуматься вот в это предложение, которое я сейчас сказал, это страшно, страшнее этого вообще нет ничего. Потому что когда, я не знаю, борьба за землю рыцарей каких-нибудь, которые ныне летели, прилетели, побились и разбежались, это одно, а когда вот так, с холодной головой, поставлены на поток, производство газовых камер для того, чтобы в этих газовых камерах травить себе подобного. Чудовищнее этого придумать вообще ничего невозможно, мне кажется. Ну и получается, смотри, что вот мы сейчас с тобой говорим, вот эта древняя максима, старинная пословица еще латинская, «хочешь мира, готовься к войне», она имеет место быть. Может быть, кстати, вот как ты думаешь, вот мне сейчас, я слушал тебя, мысль такая в голову пришла, может, мы сейчас воюем, потому что слишком долго и крепко верили, что война уже невозможна? Как ты думаешь?
3: Да, да, отчасти это так, конечно.
2: Мы выросли с тем, что войны не будет. Все будет хорошо. Да. У нас крепкий тыл, у нас мощная армия, у нас ядерное вооружение, нас никто не тронет. И вот 5-й год мы находимся в состоянии войны. Но вот мне так почему-то подумалось, когда я тебя слышал, что мы воюем именно потому, что слишком долго и слишком крепко верили, что война невозможна. Дорогие друзья, напоминаю, Ольга Погодина-Кузьмина сегодня у меня в гостях с книгой «Олимпийская башня». И я сейчас зачитаю следующий отрывок небольшой, который хотел бы тоже с вами обсудить и с Ольгой. Нестеров, сам не зная почему, вдруг вспомнил эти немецкие стихи и начал громко читать отрывок из Гейны по-немецки. И сам тут же его переводит. «Новую песню, лучшую песню, друзья мои, я напишу для вас». Гроховский подается вперед, показывая на блокнот Хильды, Хильдебрук. «Запишите там себе, запишите. У советских людей нет ненависти к другим народам. Мы ненавидим только нацизм, и мы никогда, ни за что не позволим ему возродиться». Вот скажи, пожалуйста, Оль, а может и правда наша роль вот так вот, я имею в виду как народа, потому что мы много говорим о том, что кто мы, европейцы, азиаты, кто мы, южане, северяне, кто мы вообще культурно, политически, экономически. Вот у нас все время вот эти споры почему-то продолжаются уже веками, на самом деле. А может быть, наша роль как народа как раз состоит в том, чтобы стоять на страже и не допускать большого зла, я имею в виду возрождение фашизма, нацизма. Ну, вспомним, ведь когда французы к нам пришли, там были не только французы, давайте говорить правду, там были войска Объединенной Европы, там были румыны, там были немцы, там кого только не было, пришли к нам. И это был нацизм, потому что они пришли, чтобы забрать нашу землю, а земля нужна им без людей, они сами готовы были ее заселять, и это нацизм. И тогда сломали хребет.
3: Есть замечательный цикл работ Верещагина, художника, «Французы в Кремле». И он написал там по воспоминаниям о войне 12-го года эти картины. И там можно видеть, что французы пришли в Кремль, и они из храмов сделали конюшни. Они стреляли в иконы, сдирали в иконы, жгли их, сделали конюшни, хотя... Они были, ну, там, поляки, кстати сказать, были. И,
2: ну, христиане они были,
3: они были
2: на самом деле,
3: христиане.
2: Да?
3: И вот это изумительно. Казалось бы, 19 век, когда религия является такой смыслообразующей частью политического устройства в каждой стране Европы практически.
2: Да.
3: А здесь приходят люди христианского вероисповедания и из церквей, из храмов божьих устраивают конюшни. Это, мне кажется, вот корень, он немножечко вот здесь надо искать, корни этого нашего противостояния, потому что наши земли такие вот, они суровые, они требуют труда, постоянного выживания, они все время подвергались набегам, требуют вот такого... Ну, вот как казак, он и земледелец, и когда мирное время, он землю пашет, а когда война, он оружие взял, и воин. Ну, в общем, вот мы такой народ, и вроде мирных землепашцев, но в то же время воинов. И Бог, и такой вот православная философия, скажу даже, вот не только религиозная, а еще и философия, об общности, о братстве, о том, как возлюбить ближнего, как брата своего, она впитана здесь с самой землей, потому что без этого выжить-то нельзя было. И основы эти православные, они потом легли и в основу советского проекта, потому что самое главное, почему нигде не удался этот эксперимент, вот кроме нашей земли, потому что советский человек, он же, в общем-то, реализовал на практике отчасти идеи, философские идеи, вот учения христианского, братства, справедливость, нестяжательство.
2: Да-да-да. Отсутствие эксплуатации ближнего своего, да.
3: Да, и это очень важные такие моменты. Они вот на новом таком, в новом понимании, в новом изложении, они очень легли на душу русского человека и продолжают лежать.
2: Мне кажется, ты права, да.
3: И вот это вот европейское ницшеанство, которое свергло там и Бога, а вместе с Богом она же свергла и вот это братское... важное такое душевное отношение к другому человеку, уважение к его достоинству, к его сущности, потому что он же тоже...
2: Там, ну, если... Смотри, ведь они к нам приходили, извиняюсь, я перебиваю, они к нам приходили как народ богоносец. Не надо далеко ходить, на пряжках немецкого солдата вермахта было написано «Gott mit uns», «С нами Бог». То есть они пришли к нам, к варварам, нести правильного Бога, если говорить о религиозной составляющей. Здесь тоже очень интересный момент. Мы ведь всегда были для них до некоторой степени варварами. Да какой до некоторой? Да до прямой степени. Славяне должны быть уничтожены, говорил Гитлер. Славян не должно быть. Это недораса.
3: А там уже был, знаешь, там уже вот в этот момент был совершенно другой у них и Бог, и вот это вот то, во что они верили, вся эта мистика, это вся эзотерика, это Анненербе, эти все учения возвращение к корням, все эти саги о Нибелунгах, все эти Одины, Торы и все эти скандинавские боги и мифы. Во многом нацистская Германия строилась на этом, а отнюдь не на христианских постулатах. Поэтому какого бога они там имели в виду в своих там крестах и так далее, можно еще об этом дискутировать. Да. Но мы говорим даже не, вот не столько о какой-то религиозной составляющей, сколько о таком вот внутреннем ощущении справедливости, братства, важности каких-то, ну, приоритетов духовных, душевных, важности вещей над материальными, над вот этим вот стяжательством, богатством.
2: Дорогие друзья, еще раз напоминаю, Ольга Погодина и Кузьмина. Мы сегодня говорим о книге «Олимпийская башня». Это книга о событиях Олимпиады в Хельсинки. Это первая послевоенная Олимпиада, на которую поехал Советский Союз и выступил там более чем достойно. И событиях, которые проходили параллельно этой Олимпиаде. Сейчас я прочитаю небольшой отрывочек. Первое выступление советской команды на Олимпиаде кардинально изменило соотношение сил в мировом спорте. Наши чемпионы установили несколько мировых рекордов на той Олимпиаде. Сборная СССР завоевала 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей, уступив в медальном зачете только Соединенным Штатам Америки. Олимпиада в Хельсинки вошла в историю как игры, которые формально не были завершены. Президент МОК Зигфрид Энстрём во время своей заключительной речи забыл произнести формулу, предусмотренную Олимпийской хартией. Он не сказал: «Объявляю игры 15-й Олимпиады закрытыми». Олимпиада продолжается. Насколько эта история соответствует реальным событиям, Оль, скажи, пожалуйста, действительно ли были какие-то шпионские игры вокруг Олимпиады, вокруг нашей сборной там? И если да, откуда ты взяла вот эту информацию? Я так понимаю, что какие-то, наверное, источники были.
3: Да, нужно напомнить, что роман — это не спортивная драма, это скорее шпионская драма. Там действительно происходят, да, шпионские игры, там этой линии очень много посвящено, она мне нравится самой. Ну, мы вот, когда я писала эту книгу, мы подружились с таким очень уважаемым человеком, пожилой же был, Феликс Дмитриевич Сутырин. Я посвятила ему эту книгу. И он рассказывал очень интересные вещи. Он работал как раз в наших спецслужбах, работал в Хельсинки, работал там в консульстве, в нашем посольстве, которое было организовано. Рассказывал очень много интересного, и во многом вот на его воспоминаниях, рассказах были основаны вот эти шпионские линии. Ну, в частности, что наша база спортивная находилась в Эстонии. Мы возили спортсменов на автобусах, и в автобусах было двойное дно. И в этом дне прятали и там документы необходимые, и людей даже возили на территорию западной страны для того, чтобы потом там легализовать как разведчиков. Это происходило, это была необходимая работа в тот момент, потому что, ну, все видели, вот 51-й год, 52-й, они стали переломными, когда нацистских преступников стали оправдывать. Были в Германии, в Австрии новые процессы, Нюрнбергский процесс осудил нацистских преступников, а затем были уже местные процессы, которые шли в этих странах западных, и офицеров вермахта, офицеров даже СС, там, отдававших приказания самые такие бесчеловечные, их постепенно стали оправдывать или давать им условные сроки. Очень многие из них попали в новое правительство, ФРГ. Спецслужбисты были вывезены в США, и там они их пристроили к делу, тоже всякие шифровальщики, разведывательные системы, которые были у Германии хорошо отработаны. Система вооружений новых, конечно. Считается же, что одна из... Американцы не случайно сбросили две атомные бомбы. Одна была плутониевая, другая урановая. Ну, то, что одна из бомб была, в общем-то, немецкая, германская. Ну, есть такие предположения. В общем, вот эти процессы воскрешения нацизма и реабилитации его, которые происходили, уже начали происходить в 50-е годы. Они заставили наших, конечно, развивать спецслужбы, шпионские игры. И важно то, что это противостояние, оно, в общем, на тех же принципах стало формироваться, на каких шел раздел и в Великой Отечественной войне, и холодная война, это, в общем-то, война шпионских подразделений, война, в которой были свои победы и у противника, и у нас были огромные победы. Пока в этой войне полностью не капитулировало наше правительство во главе с Горбачевым, Ельциным, совершенно без, в общем-то, военных и каких бы то ни было оснований. Просто была сдача, скажем так, позиций. Вот. И начало уже новой войны, которая привела к той самой вот горячей фазе, в которой мы находимся сейчас. Потому что это была война уже по нашему истреблению. Мы понимаем, 90-е годы – это потери человеческие, демографические, экономические, они во многом сопоставимы с военными потерями, причем такой серьезной войны. Только мы начали выкарабкиваться из этого как-то, вот нам развязали горячую войну. Ну, никуда мы от этого не денемся. Приходится нам воевать на всех фронтах, в том числе и на писательском.
2: Да.
3: Кто как может, да.
2: Да. Отдельно тебе спасибо за это, конечно, потому что к этой истории надо возвращаться. У тебя там очень хорошо прописан один из героев, который избежал, собственно говоря, вот справедливого суда. Да и справедливый суд-то, на самом деле, большой вопрос. Вот я совсем недавно читал книгу «Нюрнбергский процесс» и с удивлением обнаружил, что из 24 лиц, в отношении которых были выдвинуты обвинения первоначально, лишь половина была приговорена к смертной казни, а повешены-то были только 10. А 14 дожили до глубокой старости. Это невероятно. Некоторые из них еще потом достаточно хорошую пенсию получали в Германии, в ФРГ. Я понимаю, что кто-то сейчас скажет, но они же внутренне переживали, ведь посмотрите, кто-то из них ушел из жизни добровольно. Я не знаю, почему-то у меня всплыл говорит, сейчас Рудольф Гесс, да, который в 87-м году совершил суицид. Ну, извините, дорогие друзья, ему 93 года было на тот момент.
3: Ему надоело уже, да, наверное. Да,
2: абсолютно, болезнь. Он сам уже себе надоел жить. Да. Тот же Вальтер Функ или Эрих Редер, это просто кровавые мясники, спокойно совершенно получали адмиральскую пенсию в ФРГ. Я могу этот список читать дальше и читать, и читать, и читать. Это сотни фамилий.
3: Это вот важно читать, Слава, говорить об этом, знать об этом, потому что наше во многом прекраснодушие формировалось от незнания. Нас в Советском Союзе оберегали от тяжелой информации. В Финляндии ее преступления были практически неизвестны. Преступления в Прибалтике, которые совершались нацистами, в том числе и прибалтийскими, там Альфонс Ребене, офицер СС, там занимал посты высокие. Сейчас вот его прах там из Лондона притащили и перезахоронили,
2: да,
3: в Таллине.
2: Да,
3: в общем, это все нужно озвучивать, об этом нужно говорить, об этом нужно писать книги, об этом нужно делать радиопередачи для того, чтобы люди понимали, что примирение здесь невозможно. Здесь или истребление, или война, или сражаться с этим. Может быть, победа все равно всегда будет временной передышкой. Надо к этому тоже быть готовым. Но все-таки мы понимаем, что вот в нашей психологии, в нашей душе подвиг генерала Карбышева, который пошел на смерть, но не позволил сломить себя, который не сдался, не пошел на службу к нацистам, он для нас выше и важнее, чем какое-то приспособленчество. Поэтому мы не сможем приспособиться к этой ситуации, да.
2: Да, мы наследники генерала Карбышева, это однозначно, но нужно нам это в этом чаще напоминать. Надо нам говорить об этом, я имею в виду нам, русским людям, нужно говорить. Друзья, вы наследники генерала Карбышева. Ольга Погодина-Кузьмина сегодня здесь у меня в программе «Культбригада», автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Говорим, отталкиваясь от текстов в книге «Олимпийская башня». Вот, кстати, мы с тобой говорим, я сейчас открыл книгу на одном моменте, который хотел бы прочитать, потому что это напрямую связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о том, что никуда не делась эта война, она ведется прокси, она ведется за умы людей, и до некоторой степени надо сказать, что в какой-то промежуток времени я подумал вдруг, что они выиграли. Они не выиграли эту войну, но они ее продолжают. Вот я сейчас зачитаю этот отрывок, чтобы наши радиослушатели поняли, о чем я говорю. Еще раз напоминаю, читаю отрывок из книги Ольги Погодиной и Кузьминой «Олимпийская башня». Нет, не обветшалой мишурой приманит и обманет новых плебеев Европа. Она предложит им комфорт. Она предложит им стремительные автомобили, морские курорты, домашние агрегаты, заменяющие прислугу. Европа создаст новый мир ярких, привлекательных, избыточных игрушек. Мир видимой свободы. Свободы для рабов и утонченного разврата для их господина. Мир виртуозной, наглой, необходимой, действенной лжи для всех. И блистательной правды для избранных, тех, кто управляет этой ложью. Ну вот здесь можно привести последние данные по острову Эпштейна, по оболваниванию, по деградации молодежи, по уничтожению искусства, культуры, в том числе и русской, и культуры отмены, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь можно говорить бесконечно о том, что сейчас делается для того, чтобы, как написано Ольге, они создают то, что должно прельстить. И вот такие книги, читая «Олимпийская башня», понимаешь, что никуда ничего не делось с 52-го года, когда прошла Олимпиада. Ничего не меняется. Они по-прежнему создают эту картинку, этот мир ярких и привлекательных, избыточных игрушек, этот мир якобы свободы, но рабской свободы и утонченного разврата для господина. Да, Ольга, большое спасибо, что ты нашла время сегодня быть с нами в студии.
3: Спасибо. Было очень интересно поговорить. Мне кажется, это важный разговор. Будем продолжать, будем думать на эту тему. И всем силы, добра и мирного неба.
2: А я напоминаю, дорогие друзья, что мы говорили сегодня, отталкиваясь от книги «Олимпийская башня» Ольги Погодиной-Кузьминой, которая была сегодня виртуально, потому что мы говорили с ней по телефону. Ольга живет в Санкт-Петербурге и с завидным постоянством выпускает новые и новые книги, которые посвящены тем или иным моментам нашей великой и такой прекрасной истории. И главное эту историю, дорогие друзья, не забывать. И за это Ольге поклон. А я попрощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, нашим постоянным, уже ставшим классическим до некоторой степени за эти 10 лет прощанием. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». С вами был автор ведущей программы Вячеслав Коновалов.
1: «Культбригада». Слово, смысл, литература.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Контроле российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях и создает условия для наступления войск в направлении логистического центра вооруженных сил Украины в районе Казачьей Лопани, заявили в Минобороны. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. Как заявил посол России в Казахстане, главу государства приняли по высшему протокольному разряду. Некоммерческие организации, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, государственный контроль за такими организациями сохранится до тех пор, пока недружественный Запад не прекратит попытки подрывать через них суверенитет России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске.

0: Российский джаз.
1: И в заключение предлагаю вам послушать третью часть концертино Николая Левиновского «Контраста» с одноименного альбома 80-го года джаз-ансамбля «Аллегро». 15 мая не стал одного из участников этого коллектива, выдающегося советского и российского джазового барабанщика Виктора Епанешникова. Ему было 84 года. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
7: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. С историческим прицепом.
8: Mercedes-Benz 220. Это машина 1953 года. Этот автомобиль принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты. Это документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода и кто был ее заказчиком.
0: Коллекционер старинных автомобилей Кирилл Евстафьев. В программе «Коллекционер». В четверг в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Ижевска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
9: Там по синим цветам бродят пони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
10: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
11: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Вот задумайтесь, когда вы приступаете к раскопкам, вы стоите на пороге тайны.
1: Надо спрыгнуть в раскоп и посмотреть стену.
0: Глубоко под толщей земли.
1: Ну надо же, ничего кроме древних иероглифов тут нет. Ни даты, ни черточки над последним символом. Хотя я их своей рукой начертил вчера ночью. Но ведь 5 мая было раньше 23-го. Мои каракули должны были остаться, а их нет. Почему?
2: Ребята, мы уезжаем.
3: Быстро в автобус!

0: снова этот пазл. Сколько раз я его уже собирал. Ага. Что же пошло не так? Что пошло не так?
1: В Москве полночь.
0: Вот и завтра наступило. Вообще-то хорошая новость, и надо радоваться. Но что-то не радостно.
2: Ты чего не спишь? Что вообще с тобой происходит? Утром скакал, как веселый жеребенок, а сейчас на тебя страшно смотреть. Прямо вселенская скорбь. Откуда такие перепады настроения? В чем дело?
0: Пап, я знаешь, что подумал? В общем, приведи к нам Веру.
2: А что?
0: Пусть она живет с нами.
2: Сынок, ты заболел? С чего вдруг такое решение?
0: Я просто всегда один. У меня нет друзей, нет семьи. У меня вообще никого нет. Я больше не могу так. Я попрошу прощения. Приведешь? А,
2: ну, посмотрим.
0: Простит. Она простит, я знаю.

0: 24 мая. Пятница.
1: Даже в школу идти неохота. А вдруг ни Юрасика, ни Лены там не окажется? А вдруг они совсем исчезли?
2: Привет!
1: Не исчез Карасев, уже хорошо. Только смотрит как-то странно. Помнит, наверное, что я вчера ему плел. Считает меня чокнутым. Хорошо, хоть что Зюзиной нет. А то бы тоже сверлил меня взглядом, вспоминала про кастрюлю и письмо.
2: Глеб! Глеб! Елизаров!
1: Да что ж он никак не угомонится. Хотя, погодите-ка. Неужели это наш Юрасик? Карась, это ты? Я уже думал, что не увижу тебя.
2: Глеб, как здорово! Я вчера чуть с ума не сошел, когда понял, что ты — это не ты.
1: И ты мне это рассказываешь? Да я вчера ездил на раскопки с твоим двойником. Препротивный тип, я тебе скажу.
2: А ты мне вчера по шее съездить хотел. За то, что я плету всякую ерунду. Ну, то есть не ты, а другой ты.
1: Погоди, когда это вчера?
2: Ну, вчера. 4 мая.
1: У тебя вчера было 4?
2: Да, у нас с Леной было 4. А у тебя какое?
1: У меня 23. Почему мы разделились?
2: Не знаю. Но я очень даже доволен. Я вчера не поехал к тетке и весь день провел с дедом. Он никуда не торопился, ничем не был занят. А вот и Ленкина квартира. Пришли.
3: Глеб, Юра.
1: Да мы, Лен, настоящие мы.
4: Ха, ура, ребята, мы снова вместе, ура!
3: Глеб, но почему ты вернулся без нас? Почему мы еще целый день катились назад?
1: Единственное, что приходит в голову, сутки переключились раньше, чем вы успели спуститься в яму. Я вас видел наверху, но потом отвернулся. Мне ведь нужно было дописать черту.
2: Я точно помню, что прыгнул, но не помню, приземлился или нет.
3: А я все время боялась, как бы ты не отстал. Помню только, что мы добежали.
1: Ну вот,

0: Вы либо не успели спрыгнуть, либо не подошли на нужное расстояние, где действует эта древняя магия. В тот-то раз вы стояли почти возле меня.
1: Так, годовые оценки. Ну что ж, работа важная, но приятная.
0: Нет, ну как же все-таки классно.
2: О, да вообще.
3: Елизара Глюзина, Карасев. А почему это вы разгуливаете по школе и нарушаете тишину?
4: Ребята, а ну подождите.
5: Юра, я рада, что ты пришел в себя. На тебя сегодня очень приятно смотреть.
1: И ты, Глеб, тоже изменился, повеселел. Ну, скажите на милость, когда это вы успели подружиться?
0: Мы? На экскурсии 23 мая.
1: То есть вчера? Ну, хорошо. Ладно, идите. Что ж такого должно было произойти, чтобы они так изменились? И всего за один день? Словно другие дети, честное слово.

0: Ну все, учебники сдали, оценки получили, свобода! А погода-то какая!
1: Я все выходные сидел в интернете, просматривал разные древние письменности. Я хотел найти тот самый знак, древний символ, который нас спас. Ну и вообще искал сведения о всяких интересных событиях на археологических раскопках.
2: И что?
1: И мне попалась заметка об одном происшествии на раскопках гробницы скифской царицы в Украине. Молодой парень, участник экспедиции, ради забавы лег в тот самый саркофаг, где находилась скифская царица. Это было утром перед началом рабочего дня. И парень хотел напугать археологов, которые войдут в гробницу. Но когда археологи туда вошли, ни в гробнице, ни в саркофаге никого не было. Парень просто исчез.
0: Как исчез? Совсем?
1: Его искали весь день. И в лагере, и в окрестностях. Но кто-то из экспедиции, кто был в курсе его розыгрыша, уверял, что в гробницу он вошел, но совершенно точно оттуда не выходил. Обнаружили его только к вечеру. Пропавший пулей выскочил из гробницы, когда археологи сидели у костра после рабочего дня. Парень был не в себе, нес какую-то чушь. Он утверждал, что его не было целый год, что весь этот год он провел в будущем. Рассказывал небылицы о чудесах техники. Правда, через день он опомнился и признался, что все это было только игрой его воображения. Но все равно археологи не могли понять, куда он исчезал. Потому что в гробнице целый день велись работы, и парня там не было.
2: Ну да, интересно, но к чему ты нам это рассказал?
1: А к тому! Вот этот парень!
0: Но это же фотография Дениса. Того самого, Дениса Сапожникова. Студента исторического факультета, которого мы встретили на конференции, и благодаря которому смогли вернуться в правильный календарь.
2: Я так и знал. Я знал, что с ним тоже что-то случилось. Поэтому он тогда и догадался, что мы не играем. Ну, что мы действительно в беде.
1: Самое интересное не это. Вы посмотрите на дату.
0: Что? Это произошло 13 мая 1993 года. Этого не может быть. 20 лет назад?
1: В том-то и дело. В 93-м ему было 23 года. И он учился в институте. А сейчас ему 43. К тому же пишет, что он не внук, а сын профессора Сапожникова.
0: Ерунда какая-то. Какие 43? Но мы же его видели, он был гораздо моложе.
2: Да нет, как раз все сходится. В мае 93-го, в возрасте 23 лет, Денис залез в саркофаг, чтобы разыграть археологов. Сработало древнее проклятие, так же, как у нас, и его перекинуло на 20 лет вперед, в мае 13 года. Он провел в будущем целый год. Наверное, он не знал, как вернуться, и поэтому ходил на все встречи археологов и говорил, что он внук профессора Сапожникова, который к тому времени уже умер. И на одной из конференций встретил нас.
0: Обалдеть.
1: Может быть, его перекинуло не в 13-й, а в 12-й год? И он встретился с нами уже в конце своего путешествия в будущее. Он помог нам, это и стало его избавлением. Он был прощен и вернулся. И заметьте, речь опять идет о мае, и в конце каждой даты есть тройка. 2013, 93, 23 мая, 13 мая. Может, это какое-то магическое сочетание?
0: Дело вовсе не в мае и не в цифрах. Просто к древности надо относиться с уважением. Не стоит шутить с тем, о чем не имеешь ни малейшего представления.
2: А я вот о чем думаю. Почему я вернулся 23 мая, а не 24?

0: Вот, бабушкины вафли, попробуйте. Мы не знаем точно, какое послание было зашифровано в этой надписи. Можно только предположить. Например, там было: «И настанет последний день». И рядом с этой фразой ты написал дату: 23 мая 2013-го. И этот день стал последним для нас. А потом ты исправил символ, и получилось: настанет первый день. Вот он и настал. Именно 23 мая, с самого утра. Поэтому тебе пришлось жить в нем по второму разу.
1: Тот археолог сказал: эти символы означали начало и конец.
2: Да без разницы. Ну, может быть, там было написано: конец вашего жизненного пути. А после исправления получилось: начало вашего жизненного пути. Результат-то все равно одинаковый. У меня наступило 23 мая, а у вас 4, потому что вы не успели спуститься в раскоп и подойти ко мне. Но почему 24-го вы оказались здесь? Я думал, вас уже не вернуть.
0: Это ты нас вытащил.
2: Я?
0: Ты провел тот самый день Х по-другому. Не царапал стену. Получилось, что ты переписал этот день начисто. Отменил все последующие события. Поэтому для нас с Леной календарь начался там же, где и остановился. Утром 24 мая. Понятно?
1: Мне понятно одно. Наш календарь мая был справедливым наказанием за чью-то глупость. Не будем тыкать пальцем чью?
2: Тебе ясно сказали, что индейцы майя здесь ни при чем.
1: Да не майя, а майя. Я имею в виду месяц май. Мы с вами исследователи календаря майя. Мы прокатились по всему маю туда и обратно.
0: Да, это был самый длинный май в моей жизни.
2: Да, кстати, Лен, почему ты никуда не спешишь? Дети сегодня с твоей мамой?
1: Они не одни, они с бабой Липой.
0: Помирились?
1: Я долго думала о нашем последнем разговоре там, в полиции. А в пятницу неожиданно для себя сказала ей, чтобы она заходила к нам в гости. А мама теперь вообще как на крыльях летает. У нас ведь папа возвращается через месяц. Его досрочно выпускают.
0: Здорово! Ты теперь не будешь только работать.
1: Глеб, а у тебя как? Ты уже виделся с Верой?
2: Виделся. Мы втроем ходили в кафе.
1: Ну и как?
2: Пока напряженно. Но ничего, это пройдет. Я знаю, какая она на самом деле. Ой, я же вам не сказал самого главного. Я никуда не уезжаю. Отца оставили здесь на 3 года. Так что будете меня терпеть до конца 9 класса.
1: Какая ужасная новость! С таким обормотом целых 3 года в одном классе! А если он опять что-то вытворит?
0: За 3 года? Обязательно вытворит. Он запустит нас на Луну. Или загонит в Бермудский треугольник. Но самое главное, чтобы там не было никаких раскопок и древних стен.
3: Вы слушали 9-ю, заключительную часть радиоспектакля «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях: Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алёша Семченков. В других детских ролях: София Фонта, Тоня Белугина, Даша Орешкова, Алёша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты: Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Арина Борисова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он начинал в качестве танцора по найму, что сидел в тюрьме за лжесвидетельство и что был первой суперзвездой в истории Голливуда. Рудольфо Валентино – первый любовник Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Кинокритики утверждают, что его единственным достоинством была смазливая внешность. Но разве можно только этим объяснить любовь к нему миллионов поклонниц, превратившуюся в настоящую истерию? В Голливуде в разное время было много красавчиков, но ни один из них не удостоился даже сотой доли обожания, которое досталось Валентино. Его полное имя – Родольфо Альфонсо Рафаэлло Пьери Филиберт Гульельме ди Валентино де Антониелло. Родился он 6 мая 1895 года в городе Кастеланетто в Апулии. Это на юго-востоке Италии. Несмотря на пышное имя, семья была довольно простой. Отец ветеринар, мать домохозяйка. Она осталась вдовой, когда мальчику было 11 лет. Помимо Родольфо в семье было еще трое детей.
2: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Мальчик с детства был прихорошеньким, и из-за этого мать его сильно баловала и прощала ему любые шалости. Никаких талантов и способностей не обнаружил, учился плохо и, в конце концов, с большим трудом закончил сельскохозяйственную школу. В 17 лет поехал в Париж, болтался там без дела, но, правда, научился танцевать. Затем вернулся к маме и долго сидел у нее и старшего брата на шее. Каким-то образом ему пришла в голову мысль уехать в Америку. Он сделал это, прихватив оставшиеся в семье деньги. Быстро их промотал на новом месте, и тут встал вопрос. А на что жить дальше?
1: В Нью-Йорке симпатичный паренек перебивался случайными заработками. Официант, дворник, стриг траву перед домами, работал в цирке, где убирал помещения для животных, от которых, судя по всему, натерпелся, что дало ему повод сказать впоследствии: «Слоны и женщины обид не прощают». Неожиданно полезный совет дал Родольфо незнакомый мужчина, которому он мыл машину. Они разговорились, и Родольфо случайно упомянул, что неплохо танцует. И тогда владелец машины посоветовал ему пойти работать в клуб наемным партнером по танцам.
2: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Эта профессия называлась «текси-дэнсер». Чаще занимались молодые девушки, но на партнеров мужского пола спрос тоже был. Посетитель клуба при входе покупал билетики по 10 центов. За каждый танец он должен был отдать наемному партнеру один билетик. На этом поприще Валентино и ждал успех. Начав с дешевого дансинга, Родольфо, в конце концов, перешел в лучший в Нью-Йорке кабаре-ресторан «Максим» на 38-й стрит. Согласно контракту, ему также полагалась комната на одном из верхних этажей здания, в которой он мог давать уроки танцев под граммофон.
1: Особым спросом у посетительниц пользовались аристократы, и Родольфо стал называть себя маркизом. Его взяла под свою опеку известная танцовщица Джан Сойер. Вместе с ней Родольфо исполнял аргентинское танго во многих нью-йоркских заведениях. Так он познакомился с Бланкой де Солс, дочкой аргентинского миллионера, которая обратилась к молодому человеку с выгодным финансовым предложением. Бланка разводилась с мужем, но для этого нужны были свидетельские показания, которые подтверждали бы неверность супруга. И Родольфо за кругленькую сумму выступил в суде, где рассказал о близких отношениях супруга Бланки с его партнершей по танцам Джан Сойер. Подлог обнаружили и завели уголовное дело уже на самого Валентино. Маркиз-самозванец даже провел несколько дней в тюрьме. Впрочем, доказательств у следствия не хватило. Его выпустили, но порекомендовали уехать из Нью-Йорка. Так он оказался в Лос-Анджелесе на западном побережье, обучал танцам богатых старух, которые весьма ценили его, и даже окончил курсы по продаже облигаций. Ему удалось продать целых две. Еще в Нью-Йорке Родольфо Валентино довелось несколько раз сняться в кино. Сыграл пару раз в массовке танцоров в клубах. В Голливуде только набирала обороты индустрия немого кино. Эффектная внешность Родольфо оказалась как раз кстати. Начинал с эпизодов, а в 1919-м сыграл первую заметную роль коварного злодея в фильме «Очи юности». И это было началом триумфа. В 1921 году на экраны вышел фильм «Четыре всадника апокалипсиса» по роману испанского испанского писателя Висенте Бланко Ибанеса, Валентино выступил в роли художника Хулио де Сноеро, влюбившегося в жену миллионера Маргариту. Лента вызвала фурор и стала самой успешной на тот момент в короткой истории кино. Миллионы экзальтированных поклонниц и поклонников буквально носили его на руках, засыпали цветами и письмами с признаниями в любви. Ну а вскоре появился «Шейх» – фильм, который превратил Родольфо Валентино в главного любовника Голливуда. Его герой, шейх Ахмед бен Хасан, похищает британскую аристократку Диану Майо, сбежавшую от родных и нелюбимого жениха в Северную Африку. Своевольная девушка, естественно, не собирается становиться звездой гарема шейха, но в конце концов влюбляется в него тем более. Молодой красавец оказывается никаким не шейхом, а сыном британского аристократа. Звучит все это сейчас в лучшем случае смешно, если не сказать глупо, но публика была в восторге. Благородные пираты, аристократы, офицеры, латинские любовники – именно этих персонажей изображал на экране Родольфо Валентино. Сыграл даже как-то Дубровского. Это, кстати, чуть ли не единственный фильм «Валентино», показанный в Советской России. Правда, было это в начале 30-х, когда кумир уже ушел из жизни.
2: Журнал «Искусство кино», ноябрь 1932 года. Русскую классику в Голливуде ставят часто, но лучше бы они этого не делали. Как правило, с литературным оригиналом там обходятся без почтений. И уж совсем своевольно и развязно расправился с Пушкиным американский режиссер Кларенс Броун, постановка которого Дубровский вышла у нас под названием «Черный орел», была прямым издевательством над Пушкиным. Фильм начинался с того, что императрица Екатерина влюбилась в Дубровского и, отвергнутая им, подписывала своему оскорбителю смертный приговор, а заканчивался поцелуем в диафрагму руки царицы помилованным «Черным орлом», которого играл Родольфо Валентино. Классический образец развесистой клюквы.
1: Впрочем, в середине 20-х блеск суперзвезды Голливуда уже начал блекнуть. Новые его фильмы не были столь удачны, как «Четыре всадника апокалипсиса» и «Шейх», но зато заработки были гораздо выше, а толпы поклонниц не предели. Экзальтированные дамочки теряли сознание в зрительном зале, видя его на экране. Впрочем, менеджеры актера решили, что на встречах с поклонницами он может заработать не меньше, чем на съемочной площадке. И Валентино отправился в турне по 88 городам Америки, а потом учредил собственную кинопремию «Родольфо Валентино. Медаль», а еще опубликовал книгу стихов, печатал в киножурналах свои воспоминания и даже записал в студии «Брунсвик Рекордс» несколько песен. Это единственные сохранившиеся записи его голоса.

0: tra la capa con testa altiva и detto prendo sempre di cattivo.
1: Увы, напряженная работа, а также злоупотребление алкоголем и наркотиками отразились на здоровье Радольфо Валентино. 15 августа 1926 года он попал в больницу с приступом острого аппендицита и язвы желудка. Его состояние осложнялось перитонитом после неудачно сделанной операции. Скоропостижная смерть главного любовника Голливуда стала настоящим шоком для всей Америки. Во многих городах США возникли клубы памяти Валентино. Поклонницы вызывали его дух во время спиритических сеансов. В годовщину смерти могила Валентино на кладбище Сансет в Голливуде покрывалась грудами цветов. Эпидемия самоубийств продолжалась несколько десятилетий. Лишь в 1956 году газеты сообщили, что впервые за 30 лет ни одна женщина не посетила могилу Валентино. Но никогда ни до, ни после этого мир не видел подобной истерии. Через пару лет после смерти Валентино в Голливуд пришло звуковое кино, которое, скорее всего, стерло бы позолоту с кумира великого немого. Он до конца жизни говорил с ужасным итальянским акцентом. Радольфо Валентино, первая суперзвезда Голливуда, ушел из жизни в 31 год и унес с собой тайну своего феноменального успеха.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
4: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
4: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
4: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
4: А чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
4: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
4: 45? Так рано!
5: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
4: Какие главные признаки начала угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
4: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
5: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
4: О чем вы говорите?
5: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
4: Они реально настолько успешны?
5: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
4: И в чем разгадка?
5: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22*03.
5: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
4: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
5: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
5: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
4: Отлично. А как насчет побочных явлений?
5: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
4: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
5: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
4: А если перевести с научного на обычный язык?
5: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
4: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
5: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
5: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
4: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «звездочка-2203». «Звездочка-2203». Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
4: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
5: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
4: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
4: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные. «Звездочка-2203». Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
7: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластин Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
8: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 20:10 по времени Омска. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
8: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Восток» Вооруженных сил России освободила населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал звучал во всех областях, в том числе и в Киеве. Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны. Также Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Группировка войск «Восток» Вооруженных сил Украины освободила населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области, сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье, Екатериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: ВСУ за сутки 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего погиб один человек, еще 11 получили ранения, в том числе 9 сотрудников МЧС, сообщили в администрации главы и правительства ДНР. В результате атак повреждены 6 жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 35 единиц различных боеприпасов на всей территории Украины. Накануне была объявлена воздушная тревога, сигнал звучал во всех областях, в том числе в Киеве. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области и в Сумской. В понедельник в российском МИДе заявили, что армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые используют киевский режим. Президент Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение